0: Ты не смей меня оправдывать. Преступно унижать достоинство человека.
1: Почему вы не сообщили об этом Людке до того, как она накинулась на Коржикова? Или Евсиковый закон не писан? Хочешь обозвать человека валяй, аморальный тип? Хочешь дать волю рукам? Пожалуйста, бей.
0: Защищаешь? Девушка имеет право дать волю рукам.
1: А она защищалась?
0: А как ты полагаешь? Коржиков спросил, который час. Она ответ ударила его так?
1: Да? Не знаю. Он выскочил из комнаты за сценой и заявил, что Людка психопатка. Я спросил, что произошло. Он сказал, что я со своей группой могу катиться к чертям и убежал. Бывший пулеметчик видел, как Людка врезала ему приемом карате.
0: Ты чистый, наивный юноша. Ты не задумывался, почему Коржиков дружит с тобой?
1: Я не прокаженный. Почему бы ему со мной не дружить?
0: Он старше, учится в другой школе. Почему ты? Какая корысть?
1: Денег не печатаю, пивом не торгую, бескорыстно, из симпатии. Понравились друг другу, устраивает вас?
0: Ай, не ты ему понравился. Люда.
1: Я должен поверить, будто Коржиков к нам в группу из-за Людки пришел?
0: Имеющий уши да слышит. Письма он ей писал тайно, но в кино ходил открыто.
1: Не верю.
0: С твоей помощью вспомни, разве не ты билеты ему покупал? В гости втроем, на лодке кататься втроем. Люда протестовала. И не раз. А что ты? На дыбы не трогайте Коржика, мой лучший друг. Я хотела посвятить тебя в истинные намерения твоего друга. Люда категорически мне это запретила. Она щепетильная и деликатная, и не хотела ранить твое самолюбие. Сказала, с Коржиком я управлюсь сама. Как видишь, когда дошло до критической точки, ей понадобилось на это несколько секунд.
1: До какой точки?
0: Он пытался ее поцеловать.
1: Не крепостной век. Каждый может целовать, кого ему вздумается.
0: Ну, знаешь, демократическое общество, общество не только свободных, но и порядочных людей. Порядочные люди не целуют девушку своего друга. Впрочем, у меня допотопные взгляды. Вот у Люды тоже. Будь она, с точки зрения Коржикова, конечно, посовременнее, ей не пришлось бы дважды выслушивать твои оскорбления. Сейчас он, как ни в чем не бывало, сидит в беседке. Говорят, он хороший преферансист. Обычно выигрывает. Сегодня он может себе позволить и проиграть. Сегодня Петя Коржиков почти миллионер.
1: Он откопал клад?
0: Придет время, узнаешь об этом.
1: Тетя Ань, если свергать кумиров, надо свергать до конца.
0: Я не вправе портить тебе сегодняшний вечер.
1: Сегодняшний вечер может испортить только землетрясение.
0: Пока вы самозабвенно отдавались музыке, возле входа в клуб двое приятелей Коржикова продавали билеты.
1: Продавали билеты куда?
0: На молодежный вечер, на вас.
1: Вам показалось?
0: Это, кстати, вполне в его характере. Он корыстолюбив. Случайно выяснилось, джинсы, которые мы купили за стольник, продавались за 70. Разницу прикарманил твой друг Коржиков.
1: Черт с ней, с тридцаткой. Вы сказали, у входа продавались билеты.
0: Да, бумажки с неразборчивой печатью по 50 копеек за бумажку. Вот, я купила ее, чтобы быть обманутой наравне со всеми.
1: Сволочь.
2: Василий, прошу тебя. Не смей браниться, при мне пощади мои уши.
1: Сволочь, подлец. Мы пригласили ребят из нашей школы, мы пригласили друзей.

0: гостей. Они считали, их пригласили в гости, а вышло... Мы заманили их для собственного обогащения. Я пойду, я набью ему морду.
1: Он сильнее тебя. Людочка, ой, катастрофа. Умоляю, немедленно спустись во двор. Этот сумасшедший мальчик собирается выяснять отношения с Коржиком. Как это? Пусть выясняет. Не исключена возможность драки. Поверь, я тоже сердита на него, но когда речь идет о... Нет, я не буду настаивать. Я могу только просить. Не знаю. Сейчас посмотрю в окно. Вася побежал в беседку.
0: Не надо смотреть в окно. Меня там нет. Можете делать примочки. Вы правы, этот подлец сильнее. Радуйтесь, вы разоблачили Коржикова. Но без этого подлеца нашу группу можно выбросить на помойку.
1: Ты потерял Коржикова, но приобрел чистую совесть.
0: Я потерял Людку, я потерял Коржикова, но приобрел только ходячую добродетель, рассуждающую о благородстве. Я приобрел вас!
2: Картина вторая, действие второе, через 2 недели.

0: Ну что ты, Оленька? Конечно, я скоро приеду. Нет, нет, я совершенно здорова. Совершенно. Голос? Он не слабый, он тихий. Не забывай, между нами тысячи километров. Уже 3 минуты. Заканчиваем, заканчиваем. Привет всем нашим. Я пишу тебе подробное письмо. Оленька, целую тебя. Где ты пропадал?
1: На рынке и в магазинах. Я достал огромное количество пищи. Даже ваш любимый Рокфор.
2: Что это значит?
0: Прошу тебя, не сердись.
2: Это вас оставили дома под мое честное слово и под ваше. Вы обещали лежать.
0: Я не поднималась с постели целых 2 недели. Сердечный приступ хорош тем, что он проходит. А если не проходит, об этом не узнаешь. Василий, я купила рояль.
2: Рояль?
0: Настоящий Бехштайн. Я приобрела его не без злорадства. Коржиков считал себя незаменимым. Славик вполне его заменил. Коржиков увез электрооркан. Вы сможете репетировать под рояль.
2: А вы думаете, если вы больны, на вас нельзя наорать? Тетя Аня.
0: Да.
2: Немедленно ложитесь в постель. Есть...
3: Остановимся на секунду. Вася, это событие. Вам дарит рояль человек, который откладывал по 20 рублей, получая 120 рублей зарплаты в месяц. Это не подарок, это дар. Чуть выше, пожалуйста.
0: Василий, я купил рояль.
2: Рояль?
0: Настоящий Бехштайн. Я приобрела его не без злорадства. Коржиков считал себя незаменимым. Славик вполне его заменил. Коржиков увез электроорган. Вы сможете репетировать под рояль.
2: А вы думаете, если вы больны, на вас нельзя наорать? Тетя Аня.
0: Да.
2: Немедленно ложитесь в постель. Если рояль привезут сюда...
0: Добровольное признание. В магазин меня сопровождала Людмила.
2: А, вот на Евсику мне начихать.
0: Ну, ты нелогичен. Потом ты запамятовал. Обижена она, а не ты. Безнаказанно оскорблять человека нельзя.
2: У вашей Людки злопамятность ослицы. Я хотел извиниться, она швырнула трубку. Теперь пусть катится к чертям.
0: Не надо на меня орать.
2: Да я ору не на вас, на Людку. Она не больна. К тому же она заявила, будто в вашем сердечном приступе виноват я.
0: Она так сказала? Кому?
2: Какая разница, кому? Главное, она в этом убеждена.
0: Какая глупость. Причем здесь ты? Сердце это сердце, оно реагирует абсолютно на все. Неприятная встреча.
2: Тетя, вам плохо?
0: Мне? С чего ты взял?
2: Вы побледнели.
0: Ну, не обращай внимания. Секундная слабость. Сердце избаловалось от безделья. Надеюсь, она не думает, что я буду ему потакать.
2: Вам надо лечь. Я принесу воды, тетя.
0: Не надо. Сегодня все утро я думала, какая в сущности у меня была счастливая жизнь. Как много я повидала, сколько пережила прекрасных минут. Говорят, города... Очаги культуры, глупости, очаги культуры совсем не в городах, а не в нас самих. Я жила многоцветной жизнью и в шахтерском поселке, и в таежном заповеднике. Сядь. Должна признаться, я ездила в Измайлово. Взяла адрес в справочном бюро.
2: Зачем?
0: Зачем? не так легко объяснить. Почувствовал себя виноватой. Выставить пожилого человека из дома. Думал, приду, извинюсь. А прежде чем подняться в квартиру, я присела на скамейку возле подъезда передохнуть. Разговаривала с жильцами. Соседи о них чудовищное мнение. Чудовищное. Я наслушалась таких подробностей, что поняла, незачем подниматься с извинениями. Она не поймет.
2: Это все?
0: Все.
2: Тетя. Ну что вам? Ну что?
0: Я совершенно распустилась, прости, нервы и старость. И когда вдруг ощущаешь себя такой одинокий.
2: Одинокой? Одинокой, а я? Ну, пусть я еще не достиг совершенства, но подаю надежды, стремлюсь. Стану знаменитым джазменом, все будут говорить: ах, что за внучатый племянник у нашей Анны Андреевны? Разве вы не рады, что у вас появился такой замечательный я?
0: Ярко, я рада. Ну, конечно же, я рада. Но старый человек – это космонавт, вернувшийся с далекой звезды. Жизнь на Земле стала еще прекрасней, а он, увы, одинок.
2: Так может, на вашей ракете найдется местечко и для меня? Вернуться на Землю можно и вдвоем. Чпак! Приземление! Мы вернулись. Давайте поедем в поселок Марина. Сядем у окна и станем любоваться. Какой он прекрасный и могучий, ваш Енисей! Я буду ловить тайменей, шишкарить в тайге, а потом крепко спать на рояле. Мне будут сниться музыкальные сны. Поедем. Тем более родители в командировке. А с Евсиковой покончено на веки веков.
0: Я знаю, на Евсикову тебе начихать. Ой, ну вот. Слабость улетучилась, я уже совершенно бодра. Который час?
2: Без четверти четыре.
0: Василий, я открыла тебе не все. Билеты, два билета в кино на 4:15.
2: Вы собрались в кино?
0: Французской комедии. Впрочем, если ты полагаешь, что мне лучше не ходить.
2: Да, я так полагаю. Ступайте в постель.
0: Да, да, ты прав. В постель. Нам не до смеха. Только вот что делать с Людой? Конечно, конечно, нам на нее начекать, но в такую жару стоять на солнцепеке.
2: А почему я всегда должна стоять на солнцепеке?
0: А где же ей стоять, если, купив билеты, мы условились у входа в кинотеатр в 4 часа?
2: Тетя Аня.
0: Да.
2: Пусть стоит до солнечного удара. Я ее спасать не пойду. Я буду сидеть с вами вот здесь.
0: Спасибо, ты заботливый мальчик. В детстве мне посчастливилось взять 2 урока музыки. С тех пор я смотрю на свои руки и думаю, какая жалость. Они ведь могли бы уметь играть на рояле. Я помню, я даже тогда выучила одной рукой, правда, мелодию Баркаролы Чайковского.
2: Увидев меня, Евсикова сбежит.
0: Конечно, если у тебя будет такое вот глупое и хмурое лицо. Василий, ты не мог бы сесть за свои барабаны?
2: Зачем?
0: Ну, представь, что мы музицируем. Я буду петь.

0: Пропадут два, они у меня в кармане, вот. Ну что ж ты остановился, ты играй.
1: К 4 часам все равно не успеть.
0: Если ползти черепашьим шагом, ни за что. Пусть евсиковый жарится на солнце, зато ты докажешь.

0: Ладно. Отдам билеты и вернусь.
1: Когда в молодости мне приходилось ссориться с мужчинами, они являлись мириться с букетиками цветов. Возьми, пожалуйста, я купила этот букетик совершенно случайно.
0: Может, надеть для Евсикова и фрак?
1: Достаточно цветов. Ты почти мужчина. Не стесняйся мужских поступков. Поторопись. И не прячь цветы в карман.
0: Иду.
2: Я думаю, бабушка была бы довольна, а? Нет? Тетя Ань, я вас очень-очень люблю.

Милая, милая Оленька, сегодня я еще раз посетила Третьяковку. Не устаю восхищаться гением великого Репина. У его картин могу стоять часами. А теперь пришла домой и пишу тебе. Давно хочу сообщить о самом горьком и тайном. Только тебе. Помнишь, я писала о страшной старухе, которая почему-то приняла меня за гадалку? Ох, не напрасно я так страшилась встречи с сестрой. Я всегда, всегда ощущала, людей роднит нечто большее, чем элементарное генетическое родство. Действительность превзошла самые ужасные мои предположения. Боже мой, что было бы, если бы не нечаянное чудо встречи с прекрасными людьми, приютившими меня. Если бы не Людмила и Василий, которому я так и не решилась открыть правду, и который считает меня родной сестрой его прекрасной бабушки Софьи Андреевны. Я тебе уже писала. Василий – удивительный барабанщик и замечательный человек. –

0: Дорогие радиослушатели, наш спектакль окончен. Роли в нем исполняли Анны Андреевны, народная артистка СССР, Татьяна Ивановна Пельцер.
1: А роль моего названного внука артист Юрий Васильев.
2: В роли режиссера выступил в прямом и переносном смысле Эдуард Кольбус.

Друзья, мы надеемся, что наш спектакль «Непримиримый характер» по мотивам пьесы Геннадия Мамлина даст вам повод написать, как вы оцениваете поступки его героев. Пишите нам, пожалуйста, по адресу 113-326, Москва, радио, театр у микрофона. Ваших писем ждут автор пьесы Геннадий Мамлин и творческая бригада, работавшая над передачей. Татьяна Филиппова, Александр Шахназаров, Евгений Хорошевцев, Любовь Бодунова, Роза Смирнова, Владимир Романычев, Александр Гореткин.

0: сильнее понесет меня.
1: Будем продолжать собрание, товарищи! Премия гражданин Головкин как меняется? На первом месте теперь находится знатный тракторист Егор Иванович Сапрыкин. Просим, Егор Иванович!
2: Кончайте вы с этими премиями! То за пахоту, то за силос, то за травосение. Не за премию же работаем, ребята! За совесть!
3: Вы что же, против стимулирования труда, Егор Евлампиевич?
1: Он против стимулирования труда, Яков Михайлович!
4: В самом деле, кончайте эту волынку!
5: А кто вторая женщина в президиуме? Вань, справа.
6: Это Настя Поспелова, Анастасия Глебовна, директор Дворца культуры.
5: Красота античной скульптуры.
6: Да.
5: Да, брат, редкая выразительность лица у Анастасии Глебовны. Надо познакомиться.
7: На этот раз с Настей Поспеловой я не познакомился. Пока я пробирался к ней на сцену, она ушла. Ивана я тоже упустил. А позже узнал, что в этот вечер состоялась их случайная встреча.

0: Здравствуйте, Настя.
1: Это ничего, что я вас без отчества зову?
2: Это хорошо, Иван. Здравствуйте. Капает.
1: А вы зонтик-то раскройте. В чайную идете?
2: Угу.
1: Возьмите меня с собой, Настя, а?
2: Идемте. Пошли ко мне, Иван. Шумно и тесно сейчас в чайной.
3: Вот так случайно Иван попал в дом к Насте Поспеловой. А в опустевшем клубном зале за столом президиума, сидя друг против друга, беседовали Елизавета Сергеевна Бокова, председатель сельсовета, и учитель Марат Смирнов.
4: Дело, видите ли, Елизавета Сергеевна, такого, так сказать, свойства, когда даже аналитическому мышлению, понимаете ли...
5: Не волнуйтесь, поверьте, нет такого затруднительного дела в нашем обществе, которым нельзя было бы поделиться с другим равноправным членом нашего общества.
4: Да, да, да.
5: Конечно, которые бабы любят встревать в чужие дела. Будьте предельно откровенным. Предельно.
4: Да, да, да.
5: Но?
4: Жена... Жена, понимаете ли, я, Елизавета Сергеевна, как гражданин и педагог, придерживаюсь, конечно, широких взглядов на институт брака.
5: Понимаю, голубчик, понимаю. Я тоже работала педагогом.
4: Вот как гражданин, педагог, как человек, решивший... посвятить жизнь поэзии, а тут беременность.
5: Дети поэзии не помеха. Они даже могут давать ей пищу.
4: Но 2 месяца.
5: Что 2 месяца?
4: Беременности.
5: Ну?
4: А мы женаты. Месяц.
5: Месяц.
4: Да.
5: Итак, вы как целомудренный человек близости с женой до регистрации брака не имели.
4: Нет.
5: И тем не менее.
4: Да.
5: Так. Считаю, что начинать надо с семьи жены, как первоначальной ячейки общества. Семья Любочки выше всяческих похвал. Трудовая, дружная, несколько патриархальная.
4: Да-да-да.
5: Глава семьи редко пьющий.
4: Редко.
5: Вместе с супругой Марией Евстигнеевной с младенчества прививал дочери трудовые навыки, показывал пример любви и верности семейным традициям. Итак, мое доскональное знание деревни, школы, наконец, вашей жены...
4: Да, я понимаю.
5: Нет, поверьте, мужчины или юноши, который мог бы... ну, вы понимаете меня.
4: Я понимаю, однако...
5: Хороши же вы были в первую брачную ночь.
4: Непривычен я к алкоголю. Месяц назад сделали... аборт. Я, собственно, не об этом. Тем более, что никто об этом в поселке не знает.
5: Не знает.
4: Елизавета Сергеевна, теперь жена снова...
5: Что снова?
4: Снова беременна.
5: Прекрасно!
4: Уже от меня.
5: Прекрасно.
4: Но рожать... отказывается.
5: Отказывается.
4: Да, хотя я около 50 стихотворений посвятил Тамерлану.
5: Тамерлану?
4: Сыну Тамерлану.
5: Ах, сыну Тамерлану.
4: Ты поверьте, Елизавета Сергеевна, я как поэт простил детское заблуждение жены, но отказ рожать Тамерлана... Вы поймите, я к вам пришел, чтобы вы помогли уговорить жену родить сына. А она уже не скрываясь пошла в больницу.
5: Два месяца, подождите. Два месяца, полтора месяца. Когда делала первое...
4: Месяц назад в райцентре, но я ухаживал за ней до свадьбы.
5: Так.
4: Два месяца, шесть месяцев.
5: Подождите, у меня в глазах темно.

0: Зачем нам чайная, верно, Иван? Вот масло.
1: Ты вижу. А я уже мазал.
0: Ваше здоровье.
1: Я не буду.
0: А я буду.
1: Надо бы разговаривать. Я могу только о Любке, не нашей.
0: А я о полярнике, из-за которого бросила Ленинград.
1: Дождь кончится, трактора перестанут вязнуть. Ага.
0: Сок хотите, Вань?
1: Ага, налей.
0: Как ты легко перешел на «ты». А ведь на самом деле трудно произносить «вы», Иван. Легче и понятнее «ты», Иван. Верно? А как трудно? «Ты, Станислав». Обязательно надо «вы», Станислав.
1: А, и Любка, вот сильно неудобное имя. Как ее на людях называть? Любовь? Это же кур от смеха попадает.
0: Любаша.
1: Я вот что не понимаю. Коньяк в пальцах греют, это я слыхал. А вот это вино, его тоже надо греть?
0: Ты ее любишь, Иван? Не говори, не надо. Прости, пожалуйста, как-то вырвалась.
1: Что ты, Настя? Это я просто долго думаю, как ответить. Люблю, не люблю, это мне трудно сказать. Я за Любку всю жизнь переживаю. Дурная она какая-то, честное слово. Вот лыжи наденет, на бок валится. Сено грести пойдет, через час от солнечного удара в тенечке лежит. Вечно у нее то пуговицы нет, то каблук оторвался. И вот замуж вышла. Ну, что хорошего? Нет, ну, это, конечно, хорошо, но школу бросила.
0: Дождь все идет.
1: Да, чуток посильнее стал. Слышь? Это хорошо. Небо скорее опростается.
0: Хочешь музыку погромче, чтоб как в чайной? Эх!
1: Не, не надо. А ты точно знаешь, что твой полярник виноват? Вдруг поклёп, а? Я полярников видел. Вон так, в толстых шубейках, шапке, втрое больше головы. Последним пароходом ехали в Обскую губу. Там на вертолет, а с него на ледокол. Че, простые, веселые.
0: Он ни в чем не виноват. Я виноват. Нельзя любить мужчину, который твой телефон профессионально запоминает, а телефон родной матери ищет в записной книжке. Нельзя любить мужчину, если он становится больным от того, что носки не под цвет галстука. Нельзя любить мужчину, если он хранит пакетики.
1: Чего хранит?
0: Пакетики с маленькими фотографиями, как для паспорта. У каждой своей женщины выпрашивал фотографию, укладывал в аптекарский пакетик, писал имя, отчество, фамилию и хранил. На обороте ставил две даты. Знакомство и расставание. Проститутка в штанах. Я напьюсь.
1: Нет, ты не такая. Не умеешь ты напиваться. И я не умею. Вот ты, Настя, из Ленинграда 1000 книг прочла. Высшее образование. Знаешь ты, что нам с тобой делать? А? Вот что тебе делать, что мне делать? Ты, вот дело, а? О, бабахнул, так бабахнул, а? Ну, у нас вся радость. Это значит, знаешь,
2: От дождя помина не останется. Солнышко нам еще посветит и погреет. Ага. Какая молния. Однако у матери на ферме телят небось беснуется. Я побегу на стол.
0: Идите, идите.

0: Иван, наконец-то! У меня к тебе записка!
1: От кого, Верша?
2: От Любки, небось.
0: Она в больнице.
2: Давай.
0: Там все сказано!

0: окна не маячь, холера. Ты почти телешон. Ты под рубашкой ничего.
1: Да ничего, Вань, теперь так модно. Оно просвечивает, да не совсем же.
0: Ты куда?
1: Я, Вань, вылезу. Я, Ванечка, обязательно вылезу.
0: Да, давай, проваливай обратно в палату.
2: Дождь. Холодно.
1: Мне с тобой сильно крепко поговорить нужно.
0: Не придвигайся ко мне. Кому говорю? Не придвигайся!
1: Ой, Ванюшка, какой ты загорелый, ты здоровущий. И бензином пахнешь.
0: Последний раз говорю. Отодвинься! Отодвинься! И вали в палату! Ну, чего тебе? Говори, мотай.
1: А мне ничего не надо. Я, Вань, сама не пойму, не то скучно, не то страшно.
2: И чего же ты? Скучаешь? Или боишься?
1: А мне всегда скучно, Вань. Дома я в спальне посижу, пойду за журнальный столик, где два зеленых кресла. Здесь обратно посижу, иду в кухню, где гарнитур польский, сяду на табуретку. Ой, ты не знаешь, что в польском гарнитуре табуретки. Только жидкие, по краям железячками обитые. Посижу в кухне, обратно в спальню иду.
2: Ты не в спальню, ты в колхоз работать иди.
1: Марат Ганич не пускает, Ванюшка. Они говорят, я всю свою жизнь посвятил поэзии, а вы должны жизнь посвятить мне, то есть, собственно, тоже поэзии. Я, Вань, все слова Марата Ганича наизусть запоминаю.
2: Жизнь посвятил поэзии. Зачем тогда женился? Я читал, что если человек себя поэзией посвятил, то не ест, не пьет с утра до вечера, при свечах сидит. Напишет, порвет. Чтобы одну страницу написать, надо 100 или 200 порвать.
1: Марат Ганч бумагу не рвут. Они машинку купили, на ней пишут стихи. Ошибки, но ни одной.
2: Вот чего я не терплю, ты Марата Ганича в насмешку на «вы» зовешь.
1: Ой.
2: Чтобы этого больше не было. Поняла?
1: Ой, Ванюшка, сам не знаешь, что говоришь. Я каждый день говорю: Марат Ганич, называйте меня Любкой, и на «ты», сильно прошу. А он так серьезно отвечает: Пушкин обращался к Натали на «вы», поймите, Люба, это возвышает. Сильно возвышает. Посижу в спальне, иду на кухню. Посижу в кухне, пойду в гостиную. Это я жизнь поэзии посвящаю. Пельмени не любит.
2: Но.
1: В рот не берет. Люля, кебаб ему подавай. Говорит, мы восточные люди. А сам из сугодских челдонов насквозь русский. Ой, Ванюшка, он и по-нашему, по-деревенски говорить умеет. Забудется, да вдруг скажет: а мы сидеть не дали. Конечно, спохватится. Не помните ли, любовь, я занятый поэзией сегодня к ужину. А как начнет говорить по-городскому, так я млею.
2: Да.
1: Млею.
2: Мой плащ. Накройся.
1: Млею. Ой. Я, Ванюш, конечно, многого не понимаю, но все помню. Вот что услышу, то и повторяю. Ой, как он говорит, Ванюшенька, посадит меня, сам начнет ходить и говорить. Каменные оковы, школа банального мышления, вот что такое для меня, Люба, были стены педагогического института. Нет-нет и нет. Прав Алексей Максимович, университеты надо проходить среди челкашей и мальф. Сильно я удивляюсь на свою память, Вань. Мне, может, надо идти. Выйти. Ну, которые записывают прямо с голоса.
2: А, стенографистки?
1: Во! Только, Ваня, я этому не научусь.
2: Почему?
1: А я, Ваня, одним делом больше 15 минут интересоваться не могу. Ой, вот и Марат Ганич говорит: у вас, обожаемые, отсутствует, боюсь, в крупномасштабных размерах способность фиксироваться на предмете мышления. Скажи, Вань. Он может вот этим словом меня дурой назвал.
2: Не знаю. И знать не хочу. Что ты привязалась ко мне со своим Маратом Ганичем?
1: Он, знаешь, Ванюшка, знаешь, что он придумал?
2: Ну.
1: А вот то, что меня какой-то великий французский художник рисовал по фамилии Ренуар. Есть во мне, Ванюшка, еще рубенсовские мотивы. Ой, вот этого я совсем понять не могу.
2: Чего?
1: А вот про мотивы.
2: Знаешь что, Любка, вот такое мое слово. Быстрой ногой мотай в палату. А я тебя в упор не вижу. Так что беги, пока я добрый. Сама знаешь, какой я в сердцах. Стой! Стой! Чего ты ко мне ползешь? Кому говорят? Стой!
1: Я очень сильно замерзла. Я, Ванюшка, так замерзла. Ровно зима на дворе. В больнице дров нету. Сильно я замерзла, Ваня.
2: Что же дальше-то будет, Любка? Может, пацаню накрадешь, а, Любка?
1: Ой.
2: Вот и не будешь по комнатам маяться, а, Любка? Может, родишь все же ребенка-то от Марата Гани? Уходи из больницы-то, я вещи могу снести.

0: Теперь почему я опять люк? Ты чего прешь? Опять?
1: Ничего я не пру, Ваня. Марат Ганич сильно переживал, но потом простил. И мы... аборт в тайности сделали. Молчу. Что делать, Ваня? Рожать будем, пацанёнка?
0: Если ребеночек мой, то и проживать он должен при мне. Поняла?
1: Значит, опять мне, Вань, придется от тебя аборт делать. А доктор Зелинская говорит, есть грозная опасность. А какая, не говорит?
2: Я тебя знаешь. Есть такой закон мужей обманывать. Есть такой закон человеку, который не муж, жизнь портит.
1: Ванюшенька.
2: Ванюш.
1: Ванюшенька.
2: Что, Ванюш?
1: Ванюшенька. Ты уж не бить ли меня собрался. Так бей. Кругом виноватые.
3: Люблю поля

0: Люблю тебя я робкую.
1: Уходи от Марата Ганича. За мной жить. Любка. Мы ж друг без дружки.
2: Не может.
3: Ой, Вань, ну ты чокнулся. Какой из тебя муж, если мы вместе в детсад ходили, огурцы из чужих огородов вырывали? Муж это совсем другое. Ну какой ж ты муж, если ты просто... Ванюшка. Мурзин. Сильно смешно получается.
1: Обещала же. В шестом классе еще.
3: Да это ж я понарошке. Вань, по-кукольному. Вроде игры в жениха и невесту. Ну засмеись. Добром прошу. Кому говорят? Это мне муторно, что ты не веселый. Никуда я не денусь, если буду жить с Маратом Ганичем.
1: Чего ты? Чего? Не будешь рожать. И ко мне приходить больше не будешь. На сеновале теперь не сплю. Зимой на порог не пущу. А по весне трава не просохнет, как в армию уйду. А может еще этой осенью с твоим братом.
3: Ой, Вань. Какая еще армия? Ты что говоришь? Какая армия?
1: Обыкновенная. Танковые войска. Обживаться тебе надо с Маратом Ганевичем. Привыкать. Себя в жизни определить. Работу найди. А не хочешь работать, опять, говорю, исхитрись от Марата Ганевича ребенка родить. Дома будешь жить, как все нормальные люди. Теперь я пошел, Любка. Страх. Гляди, как ты себя уродуешь через сеновалы. Ведь я тоже живой.
3: Подсади в окно-то. Не влезу я.
1: Давай. Давай, давай, давай.

Последние годы особенно остро стало ощущаться неблагополучие в школьном обучении и воспитании. Жизнь, революционная действительность уходила вперед, а школа оставалась на старых позициях. Каждый понимал, что нужны решительные перемены, а их не было. Отдельные школы в виде опыта производили самостоятельный поиск, связывались с заводами, колхозами, отводили какое-то время обучению рабочей специальности. Но это не решало проблемы в целом. О школе шли весьма острые разговоры. К примеру, о несовершенстве программ и учебных планов. Или о том, что дети учатся не тому, что надо, и не так, как надо. Что утеряна ясность перспективы. Это особенно удручало родителей. Школьное обучение и воспитание приобрело односторонний характер, оказалось оторванным от жизни и ее насущных требований. Среди выпускников школ, не выдержавших вступительных экзаменов в институт, все больше находилось таких, которые начинали вести праздный образ жизни, отлынивали от работы. Да, школа отставала от жизни, и это становилось все более тягостным для учащихся, их родителей, учителей, для всех. Нужны были не частные поиски, не частные решения, а решение проблемы в целом. Нужно было посмотреть на возникшую проблему с большой высоты, чтобы охватить все ее стороны, рассмотреть ее на всю глубину. И вот только в тезисах Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза и Совета министров Советского Союза об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в стране предложено решение, выводящее советскую школу на главное направление. О нашей школе можно в наши дни уверенно сказать, что она вступает не только в новый, но и важнейший этап своего развития. Конечно же, не случайно тезисы о школе, о народном образовании опубликованы немедленно вслед за тезисами о контрольных цифрах развития народного хозяйства Советского Союза на 1959-65 годы. Наращивание темпов развития производительных сил у нас всегда сочетается с ростом духовного богатства, с борьбой за нового человека. Все очень важные, но все же частные вопросы школьного строительства поставлены ныне в связь, в зависимость от решения ключевой проблемы – воспитания человека таких качеств, которые необходимы в наступающий период развернутого строительства коммунистического общества. Естественно, что подготовка учащихся школы к труду, воспитание нового отношения к производству – задача не только практического свойства, но и нравственная. Новый человек должен не только владеть основами наук, должен не только многое знать, он должен еще и уметь работать на общее благо. Он должен повседневно ощущать свою кровную связь с рабочим классом, с колхозным крестьянством, с теми, на ком земля держится. Решающим для успеха коммунистического строительства является рост производительности труда. А для учащейся молодежи многие годы подряд понятия «труд» и «производительность» носили отвлеченный характер. В жизни нашей все больше стирали существенные различия между людьми физического и умственного труда, а между учащейся молодежью и рабочей молодежью почти не было точек соприкосновения, они жили как бы в разных мирах. Так не могло продолжаться. Общеизвестно ленинское требование, чтобы в школе подготовлялось то, что в жизни осуществляется. Новая школа рождается в хорошее время, когда созрели условия не только для величественных народно-хозяйственных планов, но и постановки самых высоких моральных проблем. Как ярко характеризует наше время хотя бы обязательства бригад коммунистического труда, возникших в эти дни перед 21-м съездом Коммунистической партии Советского Союза. В этих обязательствах речь идет не только о том, чтобы работать по-коммунистически, но и о том, чтобы жить по-коммунистически. Вот как прозвучали эти обязательства
на заседании Бюро Центрального комитета комсомола. Сегодня давать продукции больше, чем вчера, а завтра больше, чем сегодня. Сегодня знать больше, чем вчера, а завтра больше, чем сегодня. Сегодня к другу по труду и жизни –

и он начинает встречать своих бывших учеников. Это неудивительно. Все они живут в районе школы. Но вот что странно. Одни радостно его приветствуют, охотно останавливаются, чтобы поговорить со своим школьным учителем, рассказать о себе, а другие... Другие стараются незаметно пройти мимо, проскочить, словно и не видели. Что с ними? Они, другие, боятся расспросов. «Как успехи?» – спрашивает учитель. «Нет успехов», – отвечает бывший ученик. «Что делаете?» «Да вот на заводе. Из-за одного только балла. В будущем году опять буду держать экзамены. Эх, жаль. Все же целый год пропадает зря». «Как же так?» Пропадает зря, если он на заводе работает. Какое нелепое заблуждение. Но все же появилось каким-то образом это чувство неудовлетворенности, неудачи. Как же оно появилось, чем вызвано? На уроках истории школьник узнавал, что величайшая в мире Октябрьская социалистическая революция была совершена под руководством партии рабочего класса. Что в стране после победы революции была установлена диктатура пролетариата, рабочего класса. На уроках литературы учитель рассказывает о величественном образе рабочего в лучших произведениях советской литературы. На уроках психологии юноша узнал, что труд поставил человека над всем животным миром, что труд и мысль неразрывны. В газетах он читает очерки о трудовых подвигах. Что же это? Только слова? Нет. Это непреложная истина, высокая правда. Но в то же время иной учитель говорил ученику, «Если ты будешь плохо учиться, не видать тебе вуза, как своих ушей». Мать говорила, «Если будешь получать плохие отметки, куда денешься? Придется стать простым рабочим». Успех школы длительное время, многие годы определялся тем, сколько выпускников выдержало вступительные экзамены в высшие учебные заведения? Как просто и желанно было перейти с одной скамьи на другую, со школьной на студенческую. Как трудно и нежеланно было перейти из чистого класса школы в гулкий цех завода на широкое колхозное поле. Ограничивались представления о жизни, о возможных специальностях, о деятельности. Да и не было должной подготовки, необходимых знаний и умений. Не так просто прийти в цех, стать у станка, сравняться хотя бы с выпускником ремесленного училища, который в цехе чувствовал себя увереннее, спокойнее. И вот всего года два, как некоторые школы в порядке опыта перешли на особый учебный план, и учащиеся старших классов этих школ стали совмещать учебные занятия с производительным трудом. И как ныне эти учащиеся гордятся своей рабочей специальностью, насколько увереннее, тверже ступают по земле. Любопытная и очень знаменательная подробность. Сегодня многие учащиеся старших классов этих школ предпочитают вступать в комсомольскую организацию завода, а не в школьную. Они вступают в профессиональный союз. Как же? Ведь они выполняют производственную программу. Получают заработную плату, болеют за выполнение производственной программы. Они гордятся заводским пропуском. Как хорошо и с какой пользой для себя эта учащаяся молодежь сближается с рабочей молодежью, как много появляется общих интересов. Писателю, который вздумал бы в эти дни собирать материал для книги о старшеклассниках, о 17-летних, пришлось бы пойти не только в школу, но и на завод. Когда ученик старших классов приходит в цех, чтобы работать у станка, он не только знакомится с производством, учится труду, приобретает специальность. Обязательно воспитывается и новый образ мышления. Появляется новый опыт, расширяется круг жизненных наблюдений, завязываются новые отношения с рабочими. Идет интенсивный процесс обогащения всей личности юноши, девушки. Как это хорошо и как это важно. Я думаю о том, как многое переменится в ближайшее время в школе. Конечно, новое будет утверждаться не так просто, но оно обязательно утвердится. Так будет в школе. А как в семье? Во всех ли семьях так сразу откажутся от своих

0: заблуждений, от укоренившихся традиций, от своих почас весьма ошибочных представлений о счастье своего ребенка. Во всех ли семьях поймут, как много хорошей уверенности, жизненной устойчивости, нравственной красоты несет ребенку, подростку, юноше перестройка школы. Родители, как известно, составляют весьма значительную и все возрастающую часть населения. И весьма, надо сказать, влиятельную в вопросах воспитания. Между семьей и школой всегда существует отношение преемственности и взаимозависимости. Ребенок приходит в школу из семьи. Известно, что школа принимает ребенка, но не отнимает его у родителей. Их влияние, и это совершенно естественно, продолжает оставаться сильным и тогда, когда в жизнь ребенка входят учителя, новые товарищи. Семья имеет свои традиции, свое представление о том, к чему следует стремиться, каким должно быть будущее ребенка. И вот нам думается, что уже с первых дней намечающейся коренной перестройки всего дела школьного обучения и воспитания надо серьезно повести разговор о семье. Ведь учителям и родителям не только думать вместе, но и делать вместе, сообща вместе строить нового человека. Как бы ни была сложна и трудна перестройка, а трудности и сложности было бы опасно преуменьшать, она будет осуществляться школой настойчиво и планомерно. Кроме доброй воли учителей, в которой не приходится сомневаться, здесь будет действовать и обязательная служебная дисциплина. А как в семье? Здесь все зависит от степени убежденности родителей, от их понимания новых задач и новых условий, от их собственных взглядов на труд, на отношения между людьми. Учитель знает, что школа предъявит к нему новые, более высокие требования, и он готов не только учить, но и учиться, совершенствоваться. А как же родители, отцы и матери? Готовы ли и они совершенствоваться в вопросах нового воспитания? Как видно, решая вопрос об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования, необходимо также определить значение, роль, место родителей в жизни школы. Необходимо еще больше сблизить семью со школой, привлекать еще шире родителей к творческому обсуждению вопроса воспитания, усилить влияние обновленной школы на отцов и матерей. Не следует ли разобраться в том, какими путями должно идти педагогическое просвещение родителей? Какой положительный опыт накоплен в этом важнейшем деле и какие ошибки совершаются еще и по сию пору? Наконец, если школа во многом помогает родителям, то и родители, в свою очередь, во многом могут помочь учителям. Ведь если учителя что-то знают о детях, то и родители что-то знают свое, очень важное. Собственно, это все о том же, о новых отношениях между семьей и школой, между родителями и детьми. Моральное, психологическое значение этих отношений вряд ли можно переоценить. Ведь в каждом отдельном случае, когда та или иная семья будет с недостаточным доверием, с недостаточным пониманием относиться к перестройке школы, к новому ее направлению, это будет отражаться на самочувствии учеников, на их энергии и уверенности. В ином случае встревоженная, но недостаточно знакомая с основами перестройки школы мать может представить себе будущее своего ребенка, мягко говоря, не совсем точно. Ей может показаться, что окончивший 8-летнюю школу ее сын придет на завод, и там ему сразу же вручат преогромный и притяжелый молот и заставят орудовать им в течение 8 часов в день. Но это далеко не так, совсем не так. Производство будет для подростков, окончивших 8-летку, той же школой, но иной, школой труда. Будет учитываться возраст, будут приняты во внимание интересы всестороннего развития. Наконец, после окончания 8-летки будет существовать большая возможность выбора в разных направлениях. Будет предоставлена широкая возможность получить полное, законченное среднее образование. Было бы неправильно пройти мимо задач семейного воспитания именно теперь, на новом этапе развития нашего общества, когда так остро встали задачи коммунистического воспитания нового советского человека. Я совершенно не коснулся в этом разговоре частных вопросов перестройки школы, вокруг которых ведется горячее обсуждение в печати, на учительских конференциях, в семье. И это не только потому, что не хочется повторять уже сказанное. Частных и вместе с тем весьма важных вопросов перестройки очень много. Над ними не перестанут думать и после того, как будет принят закон о школе. В тезисах об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в стране сказано, что перестройку надо будет начать с будущего, 1959-60 учебного года, и закончить эту работу в 4-5 лет. Принятие закона о школе – это не завершение перестройки, а ее начало. Если тезисы поднимают проблему в целом, то каждый из нас, как правило, выделяет какой-нибудь один вопрос, касается какой-нибудь одной стороны этого огромного дела. Я счел нужным говорить о семье, о родителях. К школе всегда должно быть привлечено самое пристальное, самое активное внимание советских людей. В результате всенародного обсуждения интерес к вопросам коммунистического воспитания подрастающих поколений значительно возрос. Остается только развивать этот деятельный интерес и направить его на оказание школе конкретной помощи, особенно в решении задач нравственного воспитания. О многом сейчас говорят и спорят. Мне представляется, что очень серьезным вопросом является разработка программ и учебных планов с таким расчетом, чтобы не перегружать учащихся. Такая опасность существует. День школьника должен быть построен так, чтобы в нем нашлось время и для учебных занятий, и для труда, и для общественной работы в своей пионерской или комсомольской организации, и для спорта, и для чтения, и для удовлетворения и развития эстетических запросов, и просто для общения с родителями, товарищами, для прогулки. Какая здесь нужна точность, как высока в этом вопросе ответственность педагогической науки, как важны сигналы со стороны семьи, родителей. Много есть и других вопросов, очень важных, неотложных. Необходимо помнить, что дорога из школы должна вести в большую трудовую творческую жизнь, богатую, умную, дружную жизнь строителей нового мира, новых, более благородных отношений между людьми. И заботиться об этом должны и школа, и родители.
1: Да здравствует наша славная рабоче-крестьянская Красная Армия! Да здравствует наш организатор, наш руководитель, друг! Великий Сталин!

Весною день впервые долог, впервой щебечет все вокруг, впервой тюрлюкает феновок в статье от свиньканье печук, впервые тучи грозовые, впервые град, впервые грач. Свистят впервые постовые мальчишкам, едущим впервые на буферах на первый матч. Впервые моют мостовые, впервые кросс, впервые квас. Весною все всегда впервые. Такой сезон, все в первый раз. И первых вешних вод движенье, и первые кличи с края в край. На бой, на первое сражение, за первый в мире урожай. И в первый раз, хоть не впервые, грохочут тракторы в бою. Идут бригады полевые в моторизованном строю. И в сводках из степных районов впервой акация и вяз. И первые прилеты уток, и первый перелет гусей, и первый выговор кому-то за недосылку запчастей. С путины первые приветы, из парков шум, со стройки весть. Весна, весна, твои приметы не перебрать, не перечесть.

0: Суп с бараниной. Рассказ.
1: После напряженного служебного дня пришлось высидеть подряд на трех совещаниях. Николай Петрович Гречнев вместе со своим давнишним другом Сергеем Сергеевичем Полухиным возвращался домой. Время было вечернее, обоим хотелось съесть, и по вполне понятным причинам все их разговоры вертелись вокруг обеда.
2: Нет, нет, нет, нет, нет, нет. И не спорь, пожалуйста, Сережа, не спорь. Домашние обеды как-то вкуснее и приятнее, чем в нашей столовой. И вообще обедать дома одно удовольствие. Вот, к примеру, сейчас придем домой уставшие, озябшие, голодные, а нас супчик с бараниной ожидает, а? Сядем это мы за стол, хлебнем по тарелочке, и по всей телесной периферии начнет разливаться такое, знаешь, ну, одним словом, малина с медом.
3: Может быть, не спорю. Однако женщинам домашние обеды крепко достаются. Ну, посуди сам. Сейчас Елизавета Ивановна пришла с работы. Хочет отдохнуть. А тут с нами, с нахлебниками. Изволь, конетелиться. Нет, все-таки трудно ей.
2: Подумаешь. Велик труд сварить суп или, к примеру, поджарить отбивную. Ну, раз, два и прошу за стол. Чего тут трудного? Мне кажется, куда труднее сидеть по 8 часов на совещаниях и слушать по своему адресу критику. Это действительно лошадиный труд. А, ну вот мы и добрались. Сейчас хлебнем горяченького и... Ой, да, не знаешь, отчего это, как есть захочешь, так вот икота начинается, а?
1: Что ответил Сергей Сергеевич, Гречнев не слышал, так как все его внимание переключилось на стол, где вместо ломтиков хлеба и расставленных тарелок лежала записка.
2: Коля, я ушла на занятие кружка. Вернусь часов в 9. Если очень хочешь кушать, сделай себе что-нибудь. Продукты за окном. Посматривай за тестом, Лиза. Да. О, выходит, хлебнули горяченького. Да, пообедали. Это называется, приходи кум на обед, когда кумы дома нет. А? Да. Вот что, Сережа, ты малость посиди на диване. На, вот газету почитай. А я тем временем обед состряпаю. Я в два счета сделаю. Кстати, докажу тебе всю несостоятельность женской теории, будто кухня дело сложное и хлопотливое. Ну, решено?
3: Раз так, так что ж тут? Ну. Кое в чем даже и я помогу. Один раз в детстве я помогал матери оладьи печь.
2: Вот и чудесно. Сейчас мы с тобой такой обед состряпаем, что просто... Что не в рот, то спасибо.
1: Вскоре Сергей Сергеевич, надув щеки, разжигал плиту, а Гречнев с подсученными рукавами и в фартуке гремел посудой.
2: Молоко для кофе я поставил. А как у тебя с плитой?
3: Только было стало разгораться, да опять потухло, проклятое. Почему-то дым обратно идет.
2: А ты трубу-то открыл? Ну, так и есть, не открыл. Эх ты, стрепуха. А еще говоришь, оладьи пёк. Теперь понятно, как ты их пёк. В масло да в рот. Нет, нет, мне такой помощник ни с руки нет. Разжалую тебя в судомойке. Иди картошку чистить. А плиту я сам разожгу.
3: Хорошо.
1: Через полчаса разгорелась плита. Зашумело молоко в кофейнике. Запахло чадом.
2: Еще немножечко, и мы с тобой отведаем супчику с бараниной. Только вот задача, как закладывать мясо в сырую воду или в кипяток?
3: А не все равно.
2: Нет, иначе навар может не получиться, нет. Впрочем, обожди, я сейчас позвоню тете Клаве и узнаю у нее весь технологический процесс.
1: Направляясь к телефону, Гречнев заметил, что тесто переваливалось через края кастрюли и ползло вниз.
2: Это еще что за выходка? А ну, отправляйся на место в кастрюлю. Я прошу вести себя поприличней и ждать своей очереди.
1: Лишь после того, как над тестом поместили увесистую крышку, а на крышку положили два полена и мясорубку, друзья перешли к телефону, чтобы выслушать практические советы по варке супа.
2: Алло, тетя Клава? Слушай, тетя Клава, у меня к тебе большущая просьба. Расскажи, пожалуйста, как ты варишь суп? Ну, ясно, самый обыкновенный, да? Да-да, желательно с баранины. Что? Я? С Лизой развелся? Ну, что ты? Просто хочу попотчевать ее своей стряпней. Ага. Ну, давай, говори. А ты, Сережа, записывай. Так, понятно. Значит, сперва надо взять обыкновенную кастрюлю, вымыть ее начисто и налить воды. Так, ага. Тетя Клава, а как наливать воду? Вровень с краями или как? Ага, понятно. Значит, чуть повыше середины и чуть пониже ручек. Понятно. Молоко. Держи молоко. А? Да нет, тетя Клава, нет, я не с тобой. Молоко, говорю, убежало, черт.
1: Только теперь Сергей Сергеевич заметил, как из кухни пробирались сизые клубы дыма и почувствовал приторный запах горелого.
3: Вот так накухарничали. Называется, побаловались кофейком, а?
1: Шел 10 час вечера. Гречнев и Сергей Сергеевич, оба закопченные, уставшие, с ненавистью смотрели на конопатую кастрюлю, где вместо супа получилось что-то мутное, пересоленное и очень горькое.
3: А будь у тебя пуд перца, ты его весь бухнул бы в кастрюлю.
2: Я хотел как лучше, а вышло... О, ну, брат, задаст нам Лиза на орехи. Вот тут это еще мазня пыхтит. Не сидится ей в кастрюле.
1: И он опять стал заталкивать тесто в кастрюлю.
3: Надо на него груз по увесисти положить. Прошу, Коля, а что если сесть на тесто?
2: А, делай, как знаешь. Все равно весь аппетит пропал. И не только пропал, а понимаешь, как посмотрю на эту плиту. Ой. Даже мутит, вот до чего.
3: И меня тоже.
2: Ну вот видишь, теперь узнали, чем домашние обеды пахнут. А? Хватили горяченького. Да я согласен гору по камушку растащить, сутками на совещаниях сидеть, беспрерывно выслушивать самую суровую критику, но только держаться подальше от кухни. И как это у женщин хватает терпения возиться с кастрюльками?
1: В тот же вечер Гречнев начал писать статью в газету об облегчении домашнего труда женщин. Пишет он эту статью и по сей день.

0: Говорят, я не люблю критики. Неправда. Я с удовольствием почитываю иногда Писарева, Добролюбова, Белинского.
1: Такой очаровательный вечер, Иван Петрович. Не хочется говорить ни о чем неприятном. Не хочется, например, вспоминать, что вы развалили работу предприятия, зажимаете самокритику, любите подхалимаш, окружили себя родней, пишете очковтирательские отчеты.
2: Вот вы, товарищ парикмахер, спрашиваете, доволен ли я вашей работой? Видите ли, с одной стороны, будто вами все охвачено, но с другой, не все на надлежащем уровне. Отдельные волосы явно выпирают. Положительный характер зачеса не скрывает пробела на макушке, но удачное включение одеколона вполне компенсирует общие недостатки.

0: На птичнике стряслась беда такого рода. Старик-гусак стал у гусыни требовать развода. Гусыня в крик, скандал, пернатые охрипли. К таким делам здесь не привыкли. Шум, гам, немного погодя, явился воробей, всех птичьих дел судья. Нельзя ли узнать, о чем шумит народ? Тут наш гусак выходит наперед. Дозвольте слово молвить от души.
1: Валяй, да только не бреши.
0: Ну что вы за меня взялись? Характерами с ней мы не сошлись. Шипит весь день, покоя нет в помине.
1: Шипит? Так что ж, на то она гусыня? Нет, видно, тут замешана злодейка.
0: Злодейка? Нет, индейка. У озера мы с нею повстречались и враз в любви признались.
1: Так-так, а гуска как твоя?
0: Союз наш разрываю я. Жить дальше с нею ни за что на свете. Стара, общипана.
1: А дети?
0: Что дети? Мне важна любовь.
1: Тут воробей закипятился вновь. Стара, срамишь при всем народе, глянь на себя, ты ж пугала на огороде. Так-так, его вспылили птицы, так, пустился на утек испуганный гусак. Весь день сидел в кустах в прибрежной тине, а ночью прибежал к гусыне. Мораль сей басни вам ясна. И пояснения не требует немало. Не торопись ворчать, что старится жена. Сам на себя взгляни сначала.

0: Вы токарь, Скрестик Иванов.
1: Я?
0: Я хочу написать о вас книгу.
1: А, ну что ж, пожалуйста. Только не пишите ее скоростным методом.
2: Странно, товарищ художник. Краски вы всегда покупаете у нас самые яркие, а картины пишете серые.
3: Слышал? Жучкин написал новый роман.
4: А кто герой?
3: Тот, кто сможет прочесть этот роман до конца.
2: Дети, а вне программы их папы и мамы.

сын пришел к отцу с вопросом. Папа, папа, вот смешно. Почему, скажи мне, просом называется пшено? Почему сосед новатор? Что такое эскадрон? Что такое экскаватор? Почему шагает он? Как крестьяне жили раньше? Почему бывает дым? Да отстань же, ты отстань же с почемуканьем своим. Папа, сын вернулся вскоре, а бывал в пустыне ты? А приплыть в Донское море могут, думаешь, киты? Почему с усами жито? Папа, что такое грань? Поглядел отец сердито. После, некогда, отстань. Снова сын пришел к папаше. Где луна бывает днем? Папа, папа, а когда же мы с тобою в парк пойдем? Но в ответ сверкнула вспышка. У меня свои дела. И, вздохнув, пошел сынишка от отцовского стола. Почему? Когда же? Где же? Всякий раз ответ один. Постепенно стал все реже беспокоить папу сын. Проходили дни за днями. Папа вечно занят был неотложными делами. Сын по улице бродил. Но однажды в час вечерний у безгласного отца от большого огорчения изменился цвет лица. Вопрошал родитель сына. Вызов в школу? Почему? Что такое? В чем причина? Совершенно не пойму. У других, посмотришь, детки только радуют сердца. Почему твои отметки могут лишь сердить отца? Почему разбил стекло ты, поцарапал чем-то дверь? Почему одни заботы причиняешь мне теперь? Почему других ты хуже? В толк никак я не возьму. Отчего же? Почему же? В самом деле, почему?

0: Судя по тетрадкам вашего сына, вам следует подтянуться по математике и физике. А самое главное, по поведению. Не делайте уроков за сына.
1: Ну-ка, дочка, пришей ко мне пуговицу.
2: Не могу, папочка. Нас этому на уроках рукоделия не учат. Вот зайчика, если хочешь, вышить могу.
3: Итак, списать сельдей 300 штук, сахару 70 кило, хозяйственного мыла 8 ящиков.
2: Папа, разве можно списывать? У нас в школе за это наказывают.
1: У вас в школе есть отстающие?
4: Да. Иванов отстал по математике, Петров и Сидоров по географии, а райисполком по ремонту.
5: Ребят, вас в школе учат быть вежливыми?
4: Да. Но сейчас каникулы.
6: Правдивая сказка о переусердном начальнике.
7: Жил-был переусердный начальник. Звали его Служейкин Кузьма Кузьмич. Больше всего на свете гордился он тем, что подчиненных своих воспитывал на личном примере. Личный пример этот заключался в том, что в любое время дня и ночи Служейкина можно было застать, как он любил говорить, в уверенном ему учреждении. Так сказать, всегда на боевом посту, в мягком кресле за дубовым письменным столом. Однажды, сам не зная как, Служейкин оказался дома. Быстро сориентировавшись в малознакомой обстановке, он бодро спросил жену и сынишку.
5: Ну, как вы тут живете без меня? Что? Что случилось? Кто тебе, Маруся, посмел обидеть?
8: Он еще спрашивает, кто? Вспомни, как ты когда-то клялся в любви. Заверял, что всю жизнь будем вместе. А теперь... Я не понимаю, зачем тебе семья? Зачем?
5: Маруся!
8: Разве я неправду говорю?
7: Марья Николаевна вытерла слезы, посмотрела в забегавшие глаза Служейкина.
8: Пойдем сегодня в театр.
5: В театр? Ты забыла, что сегодня пятница? Потерпи до воскресенья.
8: Сегодня? Или ищи себе другую?
7: У Служейкина остановилось сердце. Как же это он вдруг в будни пойдет в театр? Ну, хоть еще в субботу. Говорят, что некоторые начальники ходят в театр в субботу и ничего.
5: Послушай, Марусь.
8: И слушать не хочу.
5: Да войди ты в мое положение.
8: Пойдем или нет?
5: Пойдем, пойдем. Если ты так хочешь моей преждевременной гибели.
7: И Служейкин стал готовиться к театру. Первым долгом, чувствуя ужасную слабость в ногах, он доплелся до телефона и позвонил секретарю обкома партии. Ответил дежурный.
5: Товарищ дежурный, это говорю я, начальник конторы, собери кость. По непредвиденным, так сказать, семейным обстоятельствам, вечером мне нужно, то есть необходимо быть некоторым образом... В театре.
7: Так вам что, требуется санкция секретаря обкома? Дежурный засмеялся и повесил трубку.
5: Начинаются неприятности.
7: Жалобно сказал Служейкин, набирая номер телефона своего заместителя.
5: Иван Романович, это я, Служейкин. Да-да, слушай внимательно. В связи с некоторыми исключительно экстренными делами я, возможно, задержусь. Так что ты смотри в оба. Понял?
7: В театр Служейкин пробирался по самым темным улицам, подняв воротник пальто и низко надвинув на глаза шляпу. Раздевшись, он побежал к администратору и опять позвонил своему заместителю.
5: Ну как? Все в порядке? Все пришли. Хорошо. Смотри в оба. В оба, говорю, смотри.
7: На душе у Служейкина было мерзко. Словно он уже получил строгий выговор с предупреждением за легкомысленный образ жизни. Спрятавшись в самом темном углу курительной комнаты и усиленно дымя папиросы, чтобы образовалась дымовая завеса, Служейкин со страхом взирал на публику. Вдруг в курительную, крадучись, словно передразнивая его, Служейкина, вошел толстенький человечек, в котором к ужасу своему он опознал Луку Лукича, начальника базы облтрахяйцо.
3: Это ты, Кузьма Кузьмич?
5: К сожалению, я.
3: Жена? Конечно.
5: Жена. Такие орг-выводы сделал, что не только в театр. К черту на рога пойдешь.
3: И у меня жена.
5: Надеюсь, что останется между нами. Между нами, что мы здесь.
3: Дорогой мой, я сам хотел просить тебя об этом.
7: После первого действия Служейкин помчался в кабинет администратора, но опоздал. Телефонной трубкой успел завладеть Лука Лукич.
3: Заместителю звоню.
5: А может, того уделем, Лука Лукич? Неудобно как-то. Люди работают, а мы баловством занимаемся.
3: И то правда, Кузьма Кузьмич, нагрянем сейчас. А что вы тут без нас делаете, а?
7: Сразу повеселев, друзья в обнимку направились в гардеробную. Но не успели они сделать и 10 шагов, как увидели прямо перед собой и кого? Самого секретаря обкома.
9: Здравствуйте, товарищ.
5: Здравствуйте.
9: Очень хорошо, что вы находите время для театра.
5: Виноват.
9: А вот некоторые все на занятость ссылаются. А по-моему, они просто работу организовать не умеют. Ну, а вы как думаете?
7: Трудно передать все, что они тут передумали, но только на другой день Кузьма Кузьмич категорически приказал своим подчиненным.
5: Быть вечером в театре всем и без всяких отговорок.

0: Мы едем к Солженицыну. Соединенные Штаты Америки, штат Вермонт. Таков адрес русского писателя. С волнением мы ждали этого дня. Ждал его с нетерпением, я думаю, и сам писатель, вот этой возможности напрямую с экрана обратиться к своему читателю, объяснить ему свое столь долгое отсутствие, рассказать, чем он был занят все это время. Но он не раз говорил, что сможет это сделать только тогда, когда Россия станет свободной, когда его книги начнут издаваться на родине, и когда каждый русский читатель сможет, если захочет, прочесть их. Такой день наступил, Россия стала другой, и мы едем к Солженицыну. Вермонт – штат сельскохозяйственный, это север Америки. Александр Исаевич живет в довольно глухом месте. Я уже был здесь прошлой осенью. Живет среди фермеров, дома которых разбросаны друг от друга на значительном расстоянии. Надо сказать, что соседи-фермеры весьма трогательно относятся к нему. Слышали, что писатель очень знаменитый, поэтому всегда готовы помочь, но не каждому приезжему укажут дорогу, берегут его. 18 лет назад русского писателя Александра Исаевича Солженицына выслали из родной страны, выслали силой, бессудно, под конвоем. Русского писателя, главной болью которого была Россия, заставили жить вдали от родины. Тогда, в 60-х годах, случилось невероятное. Страшный фантом, раздавивший миллионы людей, споткнулся на одном, на одиночке, единственным оружием которого было слово. Ничего не смогли поделать. Травили, клеветали, палили костры из его книг, собирали под свои знамена сознательных граждан, угрожали и даже покушались, и отступились. Убить не посмели. Из трусости, конечно, из страха перед гневом мировой общественности, а заткнуть рот не смогли. Можно разлучить русского писателя с родной землей, но прервать его духовную связь с родиной, отнять у России Солженицына, такой власти не было ни у кого. Поэтому мы здесь. Ну вот, знаменитый забор, о котором так много писали в иностранной прессе. Вермонтский отшельник живет за забором под колючей проволокой. На самом деле это сетка от зверей, которых здесь пруд пруди, этот нетронутый лес. Вообще говоря, природа немножко похужало, это такое время весеннего обморока леса. Было раньше очень красиво, вот когда я приезжал зимой. Ворота сделаны для порядочных людей. Здесь просто занимали толпы, целые автобусы туристов из Италии, из Германии, из Японии, пожать руку знаменитому писателю. Если бы он всем пожимал руку, мы не досчитались бы многих его произведений. Наташа,
1: да.
0: Это мы.
1: Мы вас уже ждем. Добро пожаловать.
0: Здрасте.
1: Здравствуйте.
0: Здрасте, Наташа.
1: Добро пожаловать.
0: Окружение человека, его родные, порой говорят о нем больше, чем он сам может рассказать о себе. Вот это близкие Александра Исаевича. Наташа, жена. Ее мама Екатерина Фердинандовна. Младший сын Степа. А это Игнат.

0: А тебе тоже вот близок, да, Шуберт именно?
1: Да, сейчас я, да, и Шуберт, и Бетховен, сейчас я...
0: А вот я Александр Александрович спросил, я говорю, он, какие ваши любимые композиторы? Он говорит, Шуберт, Бетховен, Чайковский. Да.
1: Я уж не знаю, это совпадение.
0: А вот скажи, что-то есть в характере этой музыки такое, близко его характеру, что ли, скажем?
1: В этой музыке, да.
0: В характере Шуберта, музыки Шуберта и Бетховена.
1: В характере Бетховена, безусловно. Безусловно, потому
0: что... Ну, какие ты основные бы черты выделил, так сказать?
1: Ну, самое главное, по-моему, трудно о великой музыке, но и вообще о великом искусстве говорить, вообще говорить. Высказываться словами, по-моему,
0: ну, да, да.
1: В этом случае это точка зрения музыканта. Но трудно находить слова. Но о Бетховене можно сказать, что он был борец. Безусловно, я думаю, что это не...
0: Борец. Вот,
1: вот. И, и его музыка почти всегда высказывает и выражает победу духа человека. Победа духа,
0: победа
1: над,
0: дух.
1: Над,
0: да, вот это...
1: страданиями над, или над
0: потерей. Да.
1: Вот. И я думаю, что в этом плане его музыка очень близка.

0: Игнату 20 лет. Он пока студент, но уже дает сольные концерты, которые пользуются большим успехом. Одно время с ним занимался сам Ростропович. У Александра Исаевича и Натальи Дмитриевны четверо сыновей. Дмитрий, Ермолай, их сейчас нет дома, Игнат и Степка. Ну вот, Степа обидится, скажет, Ермолай, Игнат, а я Степка. Ну, во-первых, Степа самый младший в семье. Во-вторых, мы с ним общались больше, чем с другими. Он уже и нам стал родным. Словом, как-то не выговаривается, Степан.
1: Просто настоящая тайга. Yes. Это действительно, что здесь и волки, и койоты прям на территории усадьбы?
2: Койоты, да, но рысь повсюду ночью, только она, конечно, тихая животное.
1: А рысь тоже бывает?
2: Бывает рысь. Пару раз в год кого-то она в Вермонте.
1: Ну, а скажем, здесь, на самом участке она могла?
2: Конечно, рысь-то лазит по деревьям. Вот себе.
1: Это, конечно, потрясающе. Я вообще очень люблю такой лес. Неухоженный, неочищенный. Самое трудное, насколько вот я понимаю, как я мог судить по другой эмиграции, это вырастить детей русскими. Понимаешь, вот вы выросли как русские люди. Ну, например, есть какой-нибудь писатель, которого ты не читал, русский?
3: Ну, наверное, но все-таки не из классиков и не из имен.
1: Ну, предположим, Гоголь ты все читал?
3: Да.
1: Что тебе больше всего нравится?
3: Конечно, «Мертвые души». Написано замечательно.
1: Ты сейчас где учишься?
3: Сейчас в Гарварде, в Бостоне.
1: В Бостоне, да?
3: Угу.
1: Ну и на каком ты курсе?
3: Это как на первом. Это...
1: А тебе 18 лет?
3: Да, 18 лет.
1: И кем ты будешь потом?
3: Ну, может быть, это еще не знаю, но может быть, планировать постройку, или вернее, перестройку городов, дорог, парков.
1: Это очень пригодилось бы в России-то.
3: России, в общем-то, все пригодилось, как я
1: понимаю.
4: Это вот наша часовня. На самом деле, это не часовня, а домовая церковь. Посвятил ее епископ Григорий Соляский. Иконы на иконостасе написала, их написано из Парижа, Мария Струга. Вообще-то мы ездим в церковь регулярно православную в Нью-Хэмпшире, но службы там по-английски. Так что иногда, редко когда, приезжают священники, друзья семьи обычные. И тогда уж у нас служба по-славянски. Это часовня Сергия Радонежского.
0: У Солженицыных нет ни горничной, ни приходящей работницы, ни садовника, ни охраны. Весь дом, два дома, жилой и рабочий, держится на двух женщинах. Наташа и ее маме. Рабочий день Екатерины Фердинандовны насыщен до предела. Она самый подвижный человек в семье. Половину дня проводит на колесах. Кухня, уборка, стирка. Потом надо поехать на почту, потом в магазин. Раз в неделю обязательно на свалку выбросить мусор. С экологией в Вермонте строго. И все это помимо основной работы, о которой мы расскажем позже. Туалета нет, босыми не входить, направление к Солженицыну не указываем.
5: Вот школа, в которой учились наши дети. Надо сказать, что вот, скажем, успех Игната, вот то, что он все-таки такой пианист неплохой стал. Я его возила на уроки два раза в неделю за 75 миль от нас в один конец, 75 в другой. Миль. Какая бы ни была погода. А то мы ездили в Нью-Йорк на уроки. На 5 дней. Нью-Йорк, Бостон. Ну, в общем, ничего.
6: А ты одна по этим темным лесам?
5: Кто?
6: Вы одна ездите.
5: Ну, во-первых, а что здесь? Тут никаких нет неприятностей. Это не Нью-Йорк. У нас нет никаких ни грабежей, ни убийств, ничего нет.
7: Два билета. Деньги. Степан, ну поехали.
8: Ты иди прощись, да, с отцом.
9: Я подойду прощись, здесь прощусь. Да. А, солнце.
7: Ютов?
9: Да. Сам за руль сядешь?
8: Да, да.
9: Ну хорошо, сыночек. Значит, мы договорились, что ты можешь 20-го приехать.
7: Да,
9: ну,
7: я пожалуйста.
9: Ну, будь здоров. Все.
7: Все.
9: Да.
7: Все.
9: Хорошо.
0: Машину эту подарил Игнату старший брат Митя. Купил за $150. Ну, а ремонтирует ее Игнат сам. Вообще, надо сказать, ребята все умеют делать своими руками.
8: Все, проводили.
9: Да, проводили. Ну, хотелось бы, значит, немножко представлять себе план дальнейший наш. Что какие вы планы дальше на завтра? Вот как вы планы на завтра?
10: Ну, я думаю, что вот мы завтра могли бы с утра приступить, да, к серьезной части интервью.
9: Прекрасно. Прекрасно. Где вы хотите начать?
10: Прямо в кабинете.
9: В кабинете. Прекрасно. Значит, как приезжаете, так сразу со всей аппаратурой ко мне.
10: Конечно.
9: Все.
0: Итак, на исходе первый день нашего гостевания у Солженицыных. Завтра мы начнем обстоятельный разговор с Александром Савичем. Может быть, стоит напомнить. Кому-то напомнить, а кому-то и открыть. Кто такой Александр Солженицын? Что это за явление в общественной и литературной жизни нашей страны? Александр Солженицын родился 11 декабря 1918 года в Кисловодске. Это мать писателя. Отец. Он умер довольно молодым, прошел всю империалистическую войну и погиб нелепо, случайно, на охоте, за 3 месяца до рождения сына. Детство писателя было бедным. Мать работала машинисткой. Однажды Саня Солженицын пролил чернила на штаны и 5 лет проходил в этих штанах. Здесь он студент физмата Ростовского университета, сталинский стипендиат. Женился на студентке университета Наталье Решетовской, тоже Наташа, как и вторая жена. Война. Она застала Солженицына в Москве. Он поступил в Московский институт философии и литературы. Война. Сначала в обозе, потом Костромское артиллерийское училище, ускоренный курс и фронт с 42 по 9 февраля 45 года. В этот день его арестовали. Таких, как Солженицын, было немало. Вот сущность антинародного режима. И священную войну превратили в чудовищное преступление против своего народа. Каждый такой арест боевого офицера – это же сколько загубленных солдатских жизней. Арестовали их со школьным товарищем Виткевичем за переписку. Имели неосторожность рассуждать в письмах о будущем разумном и справедливом устройстве страны, и, о ужас, намекали, что Сталин такой-сякой искривил и испортил учение великого Ленина. Скорый и неправый суд – 8 лет. Срок детский по тем временам, но вечная ссылка. Теперь фамилии уже нет, есть ЗК под номером Щ-262. Мать умерла, жена вышла за другого, и смертельная болезнь – рак. Оперировал его хирург, тоже заключенный. На следующий день врача убили. Зарезали ночью на нарах, по ошибке приняв за стукача. Больной остался на попечении медсестры. Через 2 недели он уже работал на тяжелейшем производстве в Литейке. Освободился он из лагеря 5 марта 1953 года, в день смерти Сталина. Началась вечная ссылка. Но вечности ему было отмерено совсем немного. Развелись метастазы, Солженицын был обречен. Врачи, такие же ссыльные, как и он, подтвердили, жить осталось не больше 3 недель. Дальше случилось чудо. Думаю, что с этого момента, чудесного своего исцеления, он должен был почувствовать, что его ведет Бог. Да он и сам пишет: «Вся возвращенная мне жизнь с тех пор не моя в полном смысле, она имеет вложенную цель». Хрущевская оттепель, возвращение к жизни. Уже вольным человеком он переезжает в Среднюю Россию. В маленьком поселке Торфопродукт он устраивается учителем физики и астрономии. Все свободное время пишет. Литературными опытами он начал заниматься до войны. Писал на фронте, сочинял в лагере. Здесь, в русской глубинке, он пишет огромный роман «В круге первом». Заканчивает его и прячет. Напечатать такое невозможно. Чтобы войти в литературу, нужно что-то полегче, не такое пугающее. Так появляется «Один день Ивана Денисовича». 30 лет прошло с того дня. Тогда, осенью 62-го года, у всей читательской России на устах было одно имя – Солженицын. В журнале Твардовского напечатали страшную повесть о лагерях, причем потрясающей художественной силы, о том невидимом подземном мире, по сравнению с которым бледнеет даже дантовский ад. Как могла, как решилась тоталитарная система открыть шлюз, через который хлынула обжигающая правда, губительная для всего этого мира, насилие и лжи. Вот день и час, от которых надо вести отсчет. Крушение советского коммунизма. Имя Солженицына становится широко известным. На волне признания он чуть не получил Ленинскую премию, то-то была бы шутка. Но вожди одумались, двери редакции захлопнулись перед ним. Приказ начальника главного управления по охране государственных тайн в печати об изъятии произведений Солженицына. Даже книжку, изданную для слепых, изъяли. Тогда он выпускает в самиздат 2 крупных романа. И уже заготовлена разрушительная ядерная бомба, которая взорвет всю систему. Архипелаг ГУЛАГ. В октябре 70-го года Солженицыну присуждают Нобелевскую премию. Мир рукоплещет русскому писателю. На родине вой, визг, крики, предатель, литературный власовец. Начинаются газетные кампании.

0: приговор выдворить за пределы СССР. Так впервые за всю свою кровавую историю коммунистический режим не посмел расправиться с человеком, восставшим против него. Это встреча во Франкфурте в феврале 1974 года. Спустя 4 года после присуждения Солженицыну вручали Нобелевскую премию. Он сказал тогда: «Не забудем, что насилие не живет одно и не способно жить одно. Оно непременно сплетено с ложью, и простой шаг мужественного человека – не участвовать во лжи. Писателям же и художникам доступно большее – победить ложь. Против многого в мире может выстоять ложь, но только не против искусства. А едва развеяна будет ложь, отвратительно откроется нагота насилия, и насилие дряхлое падет». Рабочий день Солженицыных начинается рано. Выходных и праздников нет. Это приехала специальная посылочная почта. У Александра Исаевича прочная связь с библиотеками и архивами Америки. Найдут и пришлют любую книгу, где бы она ни находилась. Ну и, конечно, обширная корреспонденция из России. Круглосуточно работает факс, письма, телеграммы, приглашения, статьи, которые надо обязательно прочесть. Работа огромная. Ну, конечно, когда дети дома, когда у них каникулы, помогают они. Как у Наташи, помимо обязанностей редактора, пресс-секретаря, есть своя домашняя работа, так у Екатерины Фердинандовны, помимо работы по дому, есть обязанности, связанные с главным делом Солженицыных. В домашнем издательстве она работает корректором. Александр Исаевич давно на ногах. Пока мы расставляем аппаратуру в его кабинете, готовясь к интервью, он работает.
1: Если вот принять, скажем, за основу вот то, что история хранит в себе не только прошлое народа, но она таит в себе и его будущее, безусловно. То для того, чтобы узнать, что с нами будет, мы должны понять, что с нами было.
2: Совершенно правильно.
1: Вот смотрите, Александр Александрович, вот на какие бы моменты отечественной истории вы могли бы обратить внимание, где мы как бы сбились с истинного курса?
2: К сожалению, таких пунктов было несколько.
1: Пунктов, где мы сбились?
2: Пунктов или вопросов, или направлений, на которых мы сбились. Я охотно о них скажу. Действительно, над этим мы мало задумываемся. Надо сказать так. Если сказать в одной фразе, то высшая государственная мудрость состоит в том, чтобы все усилия государства, государственных властей и способностей направлять больше на внутреннее состояние, на расцвет своего народа, нежели на внешние вопросы и внешние действия. К сожалению, мы нарушили эту мудрость неоднократно в течение 3 последних веков. 18-го, 19-го и 20-го. Ну, в 20-м это слишком известно. Все делалось для того, чтобы создать мировую революцию сперва, потом подрывные действия на Западе. Но удивительным и печальным образом кое-что из этого можно отнести и к предыдущим векам. У нас и в 18-м, и в 19 веке был значительный перевес внешних усилий над внутренними. В 18 веке Пруссия хочет оттяпать у Австрии Саксонию. Ну, спрашивается, ну какое наше дело? Нет, мы посылаем войска в защиту Австрии, чтобы спасти ей Саксонию. И вступаем в 7-летнюю войну с Пруссией. 7 лет война на далеких европейских полях. Мы шлем и шлем туда ратников. Губим и губим нашу, льем и льем нашу кровушку. Берем Берлин без всякой надобности, без всякой пользы. И, в общем-то, выигрываем эту войну. Зачем? Или еще потрясающе, еще более анекдотический случай. Английскому королю изволите приятно иметь собственное личное княжество Ганновича

0: в центре Европы. Он такое имел. Вокруг него, естественно, развивается свалка европейских держав. Кто же должен ее решить и чья сила нужна туда на помощь? Ну, конечно, российская. И, конечно, мы шлем 30-тысячный корпус топать пешком через всю Европу, чтобы помочь в этой свалке с Ганновером. Но, может быть, самой разрушительной идеей у нас была эта дутая, надменная, никчемная идея панславизма, что мы должны опекать и руководить юго-западными славянами и балканами в 17 веке. Патриарх Никон очень хотел распространить свое влияние на юго-западных славян. А затем и Алексей Михайлович. И вот для этого нужно было согласовать тогда очень важные религиозные обряды. А оказалось так, что мы, принимая православие от греков, приняли древний обряд, истинный, какой был. Потом греки по каким-то причинам сменили свой обряд, не слишком значительно. И юго-западные славяне приняли уже измененный обряд. И теперь для того, чтобы подладиться к ним, чтобы быть для них более понятными и близкими, Никон решил менять наш церковный обряд. А что было для людей 17 века смена церковного обряда? Это смена религии, это что-то потрясающее, ужасное. И так родился церковный раскол. Во имя чего? Вот эта панславистская идея, чтобы как-нибудь ближе быть славянам Европы и Балкан. Раскол был такой удар по хребту русскому, который мы испытали, который сказался и в 17 веке, в 17 году. Если бы не было того раскола, чтобы им 12 миллионов старообрядцев, а это огромная цифра по тому времени, если бы мы их не начали преследовать, теснить, искоренять свое собственное тело, мы были бы гораздо крепче к 20 веку. Мы выкачивали столетия за столетиями русскую силушку, часто без всякой надобности для государственных интересов. Мы изнуряли наш народ военными усилиями, а внутренними забывали заняться. Ну, известный случай, об этом сказал Ключевский, что освобождение крестьян от крепостного права произошло ровно на столетие с опозданием. Освободили от крепостного права, не подумав, что наше крестьянство вот попало в положение, я бы сказал, как сегодня наш народ ошеломился от перехода к рынку. Просто непонятные отношения, как жить в этих условиях. Народ пошатнулся духом. Он не выдержал этого внезапного врыва хищничества и власти рубля. Он был сотрясен морально, отчего сразу начала мораль народа разрушаться. А мы продолжали держать общину, не давая талантливым крестьянам индивидуально вести хозяйство и развивать его.
1: Александр Александрович, я вам задал вопрос о том, на каких вот особенных моментах русской истории нужно бы нам сегодня акцентировать свое внимание. Вот, скажем, я читаю у вас в «Красном колесе» описание февраля. И внешне поражаюсь вот сегодняшнему сходству. Все безумно похоже на нас. И вдруг я вчера на вашей статье натыкаюсь на такую фразу. Написано в 83-м году. «Так тем опаснее станет для нас февраль в будущем», пишете вы в 83-м году, «если его не вспоминать в прошлом, ибо мы не хотим повторения в России этого бушующего кабака за 8 месяцев развалившего страну». Как бы вы февраль 17-го года соотнесли вот с сегодняшним временем? Да?
0: Вот именно потому, что я невылазно много лет занимался февралем 17-го года, я с ужасом предвидел, что ведь это может повториться. Я тогда увидел, что это повторится. Это может повториться, если мы не будем опытом своим вооружены. Я все время этого боялся. И в тот момент, когда началась горбачевская так называемая в кавычках перестройка, я тоже боялся этого. И, к сожалению, пошло даже не только как в феврале, а хуже. Раз мы находимся на холодном утесе тоталитаризма, нам спуститься в долину нельзя прыгнуть. Нам нужно медленно-медленно при твердой, уверенной власти медленно спускаться виражами в долину демократии. И меня за это клеймили тут, на Западе, и третья эмиграция, что значит, я не хочу демократии. Раз я не хочу демократии в один день сразу, значит, я враг демократии. А я и знал, что это будет. Я имел богатейший опыт. Я 17-й год пережил на себе. Да, этого самого я боялся. И наш нынешний хаос прямо напоминает тот. Только тот длился 8 месяцев и кончился большевистским переворотом. А это толкание, в общем, длится уже 7 лет. И как мы из него выйдем? В какую сторону? Это еще вопрос. За год до так называемого, опять-таки в кавычках, путча я предупреждал. Советский Союз все равно развалится, но дайте к этому готовиться. Коммунизм все равно рухнет, но самое ужасное, когда эти бетонные постройки нас придавят. И это именно произошло.
1: То есть главное не погибнуть под обломками.
0: Не погибнуть под развалинами. Даже это обломки мелкое слово. Под развалинами.
2: А вот скажите, Александр Александрович, да. Вы гуляете вообще вот по этим окрестностям?
0: По окрестностям я гуляю мало, потому что пересеченная местность мешает думать. А вот здесь вот я гоняю, потому что ровная местность, она исключает совершенно все помехи. Мысль только, одна мысль идет.
2: Вы хотите сказать, что это вот все пространство для вашего гуляния?
0: Вот это и главное пространство моего гуляния. Но я здесь хожу быстрым и часто, и много. Я могу ходить полчаса, 40 минут, я нахожу и много.
2: Только это же как в камере.
0: А именно, так я в камере и привык. В камере-то и замечательно. В камере привык, и когда разгон есть, так думаешь при этом. Мысли совершенно свободны. Не надо смотреть, как бы не споткнуться. Не надо думать ни о чем. Гоняешь и гоняешь, а мысль работает. Взял, записал, а потом же у меня вот здесь стол. Я же вот в любой момент могу стол развернуть. И на столе сесть, поработать. Иногда у меня здесь летом, у меня тут лежат прям готовые руки, посещать бумаги.
1: Вы хорошо информированы о том, что происходит у нас в стране. Вы знаете... что какие-то уродливые формы приняло все это. Естественный вопрос, вот это, вот то, что происходит, это и есть демократия?
0: Давайте вернемся к вопросу о том, что такое демократия вообще. Демократия, всем известно, это власть народа. Но при этом забывают. Власть всего народа, разлитого по всей поверхности страны. И того народа, который живет в глухих, далеких местах, и его тоже власть. Это не власть какого-то котла, который кипит в столице и состоит из нескольких сотен или тысяч людей, постоянных политиканов, имеющих только неприятную обязанность раз в 4 года куда-то поехать, произнести избирательную речь и избраться. Демократия должна опираться на демократию малых пространств. Своими делами местными должны заниматься местные советы, местные земства или советы, потом районные, потом областные. Но этого мало. Система должна быть такова, чтобы воля с местности, с района и области поднималась, и там наверху воля каждой области и района чувствовалась и ощущалась. Вот тогда будет демократия, тогда будет власть народа. К сожалению, этого у нас сейчас нет. Но это есть, было бы еще только полбеды. Коммунизм, как я сказал, рухнул совсем не окончательно. Рухнуло верхнее звено. Среднее звено, очень упорное звено, осталось. Множество номенклатурщиков, множество, объявили себя демократами. Оказывается, они всю жизнь были демократы. И вот сейчас мне пишут, я получаю писем горы. Я просто еле-еле успеваю прочитывать и на некоторые отвечать письма. Пишут, ну, в тех же самых кабинетах, буквально, те же самые рожи сидят, только повесили другую табличку. Значит, номенклатура влилась в этот новый общественно-государственный строй очень умело. Есть еще одна большая сила, которая использовала этот прорыв, этот мгновенный переход к новому строю. Это акулы финансового подпольного мира, которых даже стыдно назвать предпринимателями. Я не возьмусь брать предпринимателями. Они никакого производства еще не создавали. Никаких благ для России они не создали реально.
2: Продавцы воздуха.
0: И да, продавцы воздуха или денег. Продавцы, они из денег делают деньги. Они хапают что-то, где-то хапнули государственное. Потом где-то продали более выгодно. Потом тут купили, продали там. Миллионеры.
1: Их один островный человек назвал вот таких предпринимателей посредниками между трудящимся человеком и его карманом.
0: Ну, вот так. Так что получилось? Во-первых, они очень влиятельной силой вошли в инструменты власти. Ну, власти в том смысле, что от них зависит, как направлять нашу жизнь. Во-вторых, они начали сплетаться с номенклатурой, ибо наиболее ловкие номенклатурщики, да особенно те, которые должны отмывать партийные деньги, они особенно с ними сплелись вот так. Если вот этот правящий класс сольется, так он будет нас угнетать не 70 лет, а 170. Их уже вообще не вышибешь. Потом не забудьте, что через все это сохранилась структура КГБ. Это юмористически я воспринимаю, когда говорят, что КГБ теперь уже нет. КГБ оставил... Только-только самый фасад немножечко приукрасили. КГБ осталось вот в этом вот новом общественно-государственном строе, как большая сила, с большим аппаратом, с большими пронизывающими нитями. И все это прикрыто облаком демократии. Так вот, то, что сейчас у нас есть общественно-государственный строй, это слияние номенклатуры, финансовых акул, вот таких вот лжедемократов, которые себя приукрасили, и КГБ. Как это можно назвать? Не только я не назову это демократией, но я должен сказать, это грязный гибрид, которому даже примера не найдешь в истории. Это грязный гибрид, и неизвестно, во что он разовьется. Я получаю письма, просто прослезиться можно. Вот с Камчатки пишет учительница. Каждодневные мытарства, мучительный поиск куска хлеба насущного, выстаивание в очередях, обозленные люди вокруг. Все это, конечно, отнимает все силы, лишает не только настроения, но способности к какому-либо творчеству, что учительской профессии просто необходимо. А я слишком это хорошо знаю, я слишком к сердцу это принимаю. Потому что я сам школьным учителем был много лет. Хожу по магазинам, ищу, чем бы накормить свою маленькую семью, чтобы подешевле и дотянуть до зарплаты. Домой попадаю после 7, а то и позже. Кухонно-моечная круговерть отнимает еще пару часов. И только около 10 вечера я могу сесть за книги, подготовку к урокам, проверку сочинений. В 10 часов вечера она садится, готовится к завтрашнему раннему утру. Раньше хотелось чего-то необычного. Хотелось сдвинуть с мертвой точки. По большому счету хотелось что-то, чтобы из школы выходили личности, а не серая масса. Ночами читала и разрабатывала, так как пособий нет никаких. Сейчас же нет пособий, сейчас же школа в развале. Уроки по Булгакову, Пастернаку, Ахматовой, по Библии. А теперь устала, просто нет сил. И еще постоянное чувство унижения, нищеты. Ведь какая-нибудь толстая и глупая торгашка смотрит на тебя как на ничтожество, потому что ты одета нищенски, и в квартире не хватает самого элементарного – безвыходности. Уже и души нет, а какое-то месиво внутри. Ну вот, вот такая демократия у нас.
1: Ну, очень уж глубокая сейчас апатия в обществе. И мне кажется, что сегодня вообще надо начинать с нуля, как бы реабилитировать вообще слово демократия. Оно стало ругательным.
0: Вот насчет ругательного я вам должен сказать так. Беда той стране, в которой слово «демократ» стало ругательным.
1: Ну, конечно.
0: Но и погибла та страна, в которой ругательным стало слово «общество». Когда объявили гласность, когда Горбачев с трона объявил великодушно гласность, попалась в ловушку. То есть появились два крыла, которые вместо того, чтобы штурмовать коммунизм, скорее его свалить, начали грызть друг другу глотку. И так стали ругательствами и демократ, и патриот. То есть общество 6 лет билось само себе, вот так вот, грызло себя, а Горбачев пока болтал свою демагогию и думал, как ему подправить коммунизм, как ему лучше войти в будущее со всем коммунистическим аппаратом.
1: А вот вы помните, у вас в обустройстве есть такая фраза. Если духовные силы нации иссякли, никакое наилучшее государственное устройство не спасет ее от смерти. С гнилым дуплом дерево не стоит. И из всех всевозможных свобод, все равно на первый план выйдет свобода бессовестности.
0: Я скажу вам так. Сейчас все заняты, в общем, экономикой. Да. И все считают, что если какой-нибудь гений, но пока этих гениев нету, придумает гениальные реформы, если какой-нибудь международный валютный фонд сделает гениальный нам план, а он его не сделает, потому что он не понимает, как переходить на, как нашу систему преобразовывать. Если совесть в нас не проснется, ничего не будет, и никакая экономика нас не спасет, и государственное устройство нам не устроит. Совесть. У нас сейчас модный и очень выгодный для многих бывших влиятельных людей такой лозунг. Только неохота на ведьм. Только-только неохота на ведьм. Мы же так великодушны. Мы же так щедродушны и добры. Только неохота на ведьм. Всем прощаем.
1: Ну, откровенно говоря, вот я тоже почти так...
0: Думаете? Отношу.
1: Да, ну, примерно. Поэтому мне интересно было бы...
0: Я попробую вас переубедить. Да. Видите, вот потому что нам с гнилым дуплом не стоять, нам от прошлого надо очищаться. Германия совершила свое чудо далеко не только экономически. У них тысячи людей выходили и рассказывали о своей деятельности. Не о той преступной деятельности, которую они попали давно под суд и сидят в тюрьме. Нет. А те, которые способствовали насилию. Мы должны от этого прошлого, грязного прошлого, освободиться. Мы должны нравственное очищение произвести. Это хитрый, лукавый лозунг «не надо охоты на ведьм». Каких охоты на ведьм? Не охоты на ведьм нужно, а нужно народное, нужно раскаяние. Ужасно читать. Читаю члена аппарата ЦК, видного работника аппарата ЦК. Все виноваты. Все-все виноваты. И каждый рядовой виноват в том, что не удался социалистический эксперимент. Спасибо вам за социалистический эксперимент. Нет, не все виноваты. Далеко не все. Я всю жизнь прожил в социальных низах. И вот из этих социальных низов я их видел десятилетиями. Я видел этих мерзавцев, которые лгут. Я не говорю уже о тех партократах, номенклатурщиках, которые проводили все государственное давление. И не говорю о тех, кто рубил голову, кто стрелял в затылок в подвалах. Те достойны суда и только суда. Но те, которые этого не делали, а только голосовали на райкоме за насильственное отнятие чего-то, за насильственный выгон на работу, за обнищание, они пусть выйдут и расскажут. Я сознаю свою вину. Я понимаю, что я голосовал не за то. Я знал, что это ложь, что это насилие, но я этому служил. Но не только ли они? А журналисты? Ведь вот сейчас, недавно, журналисты разыграли такой спектакль. Собрали пресс-конференцию журналистов и разоблачали иерархов православной церкви. Ну, правильно. Да, церковь была в плену, и КГБ в когти в нее впустила. Но как смеют журналисты начинать не с себя? Почему они начинают не с себя? Каждый из них лгал, залеплял нам глаза и уши ложью. Десятилетиями лгал.
1: Ну, Александр,
0: если этого не будет, простите, но если этого не будет, то наша молодежь, она же не глупая, она же видит. Если ты был подлец, обманщик, взяточник, негодяй, лжец, ты процветаешь и сегодня.
1: Ну, молодежь же на примере своих родителей, на примере там, всего опыта окружающей жизни видит, что честным трудом прожить невозможно. Нет. Она готовится жить в
0: лучшем мире. А если вот молодежь увидит, что за грязные дела приходится выйти и покраснеть, если за грязные дела приходится раскаиваться, молодежь задумается, а пожалуй, надо будет подумать, может быть, по-честному жить.
1: Александр Александрович, мне все-таки кажется, что это идеализм. Мне кажется, что в нашей стране такого, о чем вы мечтаете и к чему вы призываете, вообще говоря, давным-давно, жить не по лжи, мне кажется, что это невозможно в настоящий момент.
0: Тогда мы не спасем молодежи, и тогда мы будем дерево с гнилым дуплом.
3: Александр Солженицын. Самая яркая, самая значительная фигура в русской литературной и общественной жизни 20-го столетия. 18 лет он отсутствует на родине. Как-то забылось, что он великий писатель. Сегодня страсти сосредоточились на его публицистических выступлениях. Наше насквозь политизированное общество, расколовшееся на правых и левых, озабочена вопросом, с кем он, с теми или с другими, мы могли бы ответить коротко. Он с Россией, с ее народом, и мыслями, и душой, и сердцем он на родине. Никогда не уезжал из нее, не покидал ни на минуту.
0: Раз мы находимся на холодном утесе тоталитаризма, нам спуститься в долину нельзя прыгнуть. Нам нужно медленно-медленно при твердой, уверенной власти медленно спускаться виражами в долину демократии. Если вот этот правящий класс сольется, так он будет нас угнетать не 70 лет, а 170. Их уже вообще не вышибешь. Безвыходность. Уже и души нет, а какое-то месиво внутри. Ну вот такая демократия у нас.

0: На что вот у вас лично надежда?
1: Моя надежда именно на... Первое. На развитие демократии снизов. На пробуждение государственной деятельности в масштабах местности, района, области, миллионов людей, которым сегодня руки связаны. Надо пробудить широкие-широкие слои государственной деятельности. Я повторяю, государственной на самом низшем уровне сперва, а потом они выдвинут более заметных деятелей. Не так, чтобы наши государственные деятели были перелицованные брежневские. У нас сейчас в основном перелицованные брежневские, или хрущевские, или андроповские, вот их вот последнего времени. Нет, те, которые к этому и не касались. Как мы вышли из смуты 17 века? Ведь это страшная была смута. Ведь что творилось, какой грабеж шел по всей стране, какие насилия. Москва была вся сожжена до пепла, кроме Кремля и Китай-города. Откуда взялись силы? Из провинции, из низов. Начали создаваться ополчения, и они, в конце концов, победили и польскую оккупацию, и шведскую оккупацию, и самозванцев, и поставили. Только силы с низов. Но для того, чтобы у низов были силы, надо им дать моральную поддержку. Это невозможно, что сегодня уже в прессе миллионеры, награбившие бессовестным образом, непроизводственным путем, создавали клубы миллионеров и хвастались своей силой. Невозможно, чтобы на отмытии партийных денег та же самая бюрократия снова царствовала. Тогда у нас выхода не будет никакого.
0: Александр Александрович, я, кстати, давно хотел спросить. Помните эти белорусские соглашения, да?
1: Да.
0: Наши? Вот когда я прочел в газетах, я на секунду подумал, боже мой, кажется, не зря Александр Александрович писал свое обустройство. Думаю, ну, поздновато, конечно, но вот как бы обнаружили рецепт врача, который давно поставил диагноз, и решили испробовать это лекарство, образовать вот союз трех славянских государств.
1: Я тоже, знаете, в те дни тоже подумал, а может быть, правда, создастся союз вот Белоруссии, России и Украины? С возможным добавкой Казахстана, потому что там у них тоже чуть не половина русских. Вот эти четыре республики вместе могли бы создать настоящее, прочное, жизнеспособное государство. И я действительно короткое время подумал так. Я подумал, что искренне все участники этого, когда они тут же начали образовывать СНГ, я понял, нет, это хлипкое. Затея. Эта затея настолько хрупкая, настолько недолговечная. Ну вот было Содружество наций, Британия пыталась не потерять свои колонии и устроила Содружество наций. Чем это Содружество кончилось? Да ничем. Оно абсолютно нежизненно. Оно ничего не дало. Наша нынешняя СНГ, конечно, недолговечна. Средние азиатские республики и Азербайджан уже сейчас активно уходят в мусульманский мир. Мы это видим. Прямые связи, новые, у них там будут нефтепроводы, взаимные объединения, они отдельно соединяются. И дай им Бог, и пошли им счастливого пути. Им путь к этому, они все равно будут тяготеть к мусульманскому миру. Но только сейчас они побудут 5-10 лет с нами, они будут использовать, возможно, наши ресурсы, потому что для того, чтобы укрепиться и встать на ноги. А потом они от нас сами уйдут. А мы зато наказаны тем, что не имеем прочной конструкции. Мы до сих пор не понимаем, в каком мире мы живем, где наша конструкция.
0: Вот, Александр Александрович, как вы думаете, доживем мы когда-нибудь до счастливого дня, до великого праздника воссоединения Украины с Россией?
1: Знаете, я вам скажу так. Когда я в обустройстве предлагал Российский Союз, союз трех славянских республик и с возможным участием Казахстана, можете обратить внимание, в каких мягких и нежных тонах я все время писал о предложении союза. Я-то считаю, что...
0: И в каких мягких тонах, а об украинцах.
1: Об украинцах.
0: И посмотрите, считаю, сколько злости...
1: Я сам наполовину украинец, чуть-чуть меньше половины у меня украинской крови. Я с детства украинский язык знал, у меня дед по-украински говорил только. Я... Истинно понимаю, что если смотреть далеко вперед, то этот союз жизненно необходим. среди массы населения на Украине нет никакого озлобления против России. Как среди массы русского населения, тем более нет против Украины. И вот что ж теперь? Провели на Украине два референдума. В течение одного года, я обращаю внимание, в марте провели горбачевский референдум. И был поставлен лукаво, извилисто, подлый вопрос. Хотите ли вы, чтобы был Советский Союз такой-сякой, хороший, демократия, права человека, ну, все на свете блага? Или нет? Ну, конечно, проголосовали. Ни года не прошло. Да, я перед референдумом, я выступил перед украинским и сказал, как бы сделать так, чтобы вопрос стоял чисто, честно, понимаете? Не так, как у Горбачева. И меня... Украинские знаменитые диссиденты, правда, перемежая с ругательствами, хотя я очень мягко выражался, сказали, нет, у нас будет честно вопрос стоять. Прошел месяц, и мы читаем, хотите ли вы, чтобы Украина такая, сякая, замечательная, с демократией, с правами человека, была независима или нет? Проголосовали так. Ну спросите, ну если в течение одного года одно и то же население дало вот такие два результата разных, так чего стоят оба референдума? Если два референдума в один год, вот такие, чего они стоят? Обидно то, что вот эта вот злость к москалям, которая уже просто на доме Булгакова выразилась по-фашистски и на памятнике историческом, заливали цветной краской дом Булгакова, с этого они начинают свою культуру. А вот читаем... газету, областную газету города Ровно. Должны ли украинцы беспокоиться о благополучии русских? Украинцам жизненно необходимо осознать, что их нездоровая терпимость к русским вредит украинскому народу. Надо, чтобы русские братья, в кавычках, повернули на свое подворье. Тогда они услышат этот призыв, когда на Украине им будут созданы невыносимые условия. Пора москалю возвращаться в свой заплесневелый дом. Так из этой статьи, что же из нее получается? Получается так, что им нужны были только земли, а вы, русские, убирайтесь вон. Так получилось. Весь мир тревожен. Кто наследует империализм Советского Союза? Так получилось, что малоимперское мышление наследовали некоторые республики. Скажем, Молдавия считает, что она отделиться имеет полное право, а от нее отделиться не имеет права никто. Это уже сепаратисты. Грузия считает, что она отделиться имеет, конечно, полное право, но от нее никто не имеет права отделяться. Скажем, Южная Осетия или Абхазия ни в коем случае. Вот это малоимперское мышление, оно действительно не умерло, но оно пошло по республикам. Россия его не переняла.
0: Этот стол вы привезли из России, да?
1: Это да, это петербургский стол. Санкт-петербургский, да.
0: Со Столыпиным.
1: Столыпин в день смерти. В день убийства, вернее, не смерти, он еще лежал несколько дней в больнице.
0: Это в Киеве, да?
1: Это в Киеве, поскольку празднество, он надел парадный китель председателя Совета Министров. И вот в этот день он снят. Да, Столыпин. А придет сейчас Столыпин, уже сейчас вошел в моду. Сейчас уже разрешается Столыпина хвалить. Как только я начал писать о Столыпине, ведь просто лай стоял, как я могу вешателя и реакционера вообще защищать и что-нибудь о нем хорошее говорить. А что он видел при жизни? Ведь при жизни видел одну травлю.
0: Проигрыватель, вы это во время работы иногда слушаете или специально вот так?
1: Да ставите? Нет, вы знаете, и во время работы, и специально.
0: Не мешает вам музыка, когда она?
1: Ну, не только не мешает, она помогает очень. Очень настраивает, я подбираю, что мне нужно.
0: А какие ваши любимые композиторы, если не секрет?
1: Любимые композиторы мои Шуберт, Бетховен и Моцарт. И... Ну, Чайковский, конечно, само собой Чайковский. Тут вот видите, у меня сейчас роман сына Тютчева, на слова Тютчева.
0: Александр Александрович, да. Ну вот на вопрос можете не отвечать. Я знаю, что вы подпольщик, конспиратор старый.
1: Да.
0: Над чем работаете сейчас?
1: Да, вы знаете, я вам уже сказал, что в ходе моей 20-летней непрерывной работы над «Красным колесом», а вообще над «Красным колесом» я работал, если не непрерывно, то с 1936 года, значит, 54 года,
2: то за это время я настолько был поглощен главной работой, что я еле-еле вырывал себя на другие работы. У меня были начатые работы, и я все их покидал, потому что соединить с «Красным колесом» нельзя. Теперь я кончил «Красное колесо», и теперь у меня остались отростки и остатки в разные стороны, с которыми надо разобраться.
0: То есть вот всю эту эпопею вы задумали в 18
2: лет? Мои 18 лет, а это был 36-й год. И правда... с тех пор до 90-го года, 54 года, я не расставался как с главной работой.
0: Но это правда, что какие-то вот просто написанные страницы вошли в юношество?
2: Совершенно правильно. Я в том же году выбрал «Самсоновскую катастрофу» из всех эпизодов войны Первой мировой. И тогда же начал писать. А потом они чудом сохранились. У меня много потерял. У меня бомбой уничтожила дом, где мы с мамой жили. И тем не менее, вот эти конспекты сохранились. Я стал читать и вижу, что конструкция абсолютно правильная. Уже, текст да, не годится.
0: А что интересно в юношеском писании было, так сказать?
2: Конечно, я был еще не готов. Просто вот композицию я схватил сразу. Угу. А фактура вся не годится.
0: Недостаточно образно.
2: Фактура не годится, но не так. Я не хочу так писать.
0: А язык какой у вас был тогда? Я знаете, что хотел бы спросить, почему это? Вообще бы это у вас и есть и много работ отдельных по языку. Но вот подойти бы к одному важному, мне кажется, сегодня вопросу. По засорению, по коверканию, вот что ли, русского языка.
2: Это меня мучит. Я болею от того, что делается с русским языком. Само собой дело с русской нравственностью. Но еще с языком почему? Ведь как обезьяны перенимаем что-нибудь с Запада. Рейтинг, брифинг.
0: Консенсус.
2: Подождите еще на их, да? Прессинг. Смотрите, неужели не зависит от давления? Почему прессинг? Почему не давление? Почему рейтинг, а не мера успеха? Консенсус. Почему не взаимное согласие? Теперь истеблишмент. Истеблишмент. Истеблишментский. Кому это говорится? А еще задумали просто мэрия. Ну, смотрите, все-таки есть городская управа. Всем понятное слово. Городская управа. Управа. Нет, мэрия, как будто корова мычит. Мэр поселка, мэр рабочего поселка, первая леди города. Зачем это копирование? Обезьянье, ничтожное. Конечно, это все соскочит. Так же, как во времена Петра нахлынуло голландских слов. Все было забито, и все это сошло. Русский язык это выдержит, но стыдно обезьянничать сегодня. А это считается так, это мера интеллигентности. Если вы употребляете консенсус, то значит вы действительно уже развиты. Или там имплификация, филиация. Это сразу всем понятно, что человек невероятно эрудированный.

0: Ну так что ж, видите, вот этот фильмоскоп, это мой друг и приятель надежный. Если бы не он, то множество архивных материалов было бы для меня недоступно. Потому что сейчас в Соединенных Штатах редко когда присылают подлинники книг, или рукописей, или газет, а всегда вот в таком вот виде.
1: Это «Известие» вот это, да?
0: Это вот «Известие» за 28-й год. Я сейчас как раз занят чтением «Известий» за 27-28-й, великий перелом, вот этот великий перелом.
1: Вы очень организованный, Александр Сергеевич.
0: Ну, если бы не организация, причем математическая организация, я «Красного колеса» бы не написал. А чтобы ее сделать, повторяю, 20 лет, не разгибаясь, только ее писал. Ну, а 54 года от замысла. Значит, насколько я все время этим был занят, и если бы я это хаотически держал в голове, как попало, все бы пропало. Я все время записывал методически. А тут на папках тоже вы можете видеть. Вот эти папки, это уже по «Красному колесу». Тут тоже отдельно. Вот отдельно уже Меляков, Гучков, Шингарев, железные дороги отдельно. Рабочая группа, поселок, инженерия, земля и деревня. Деревня вообще, деревня в 17-м году, потом отдельно Ростов, Киев, студенчество, Петроградский гарнизон, отдельно казаки в Петрограде, Балтийский флот, просто Петроград, Москва, гражданская жизнь, пресса, фронт, военное наступление, чисто военная ставка. Ну, понимаете, это нужно все твердо знать, твердо сразу располагать. А иначе запутаешься, никогда не найдешь. Но когда мне нужна какая-нибудь тема, я беру, у меня все соединено вместе, все, что я собрал.
1: А сколько там «Красное колесо» получается?
0: «Красное колесо» я вынужден был оборвать. Я написал 10 томов.
1: Ну, это я знаю, да, эту историю.
0: И вынужден оборвать. Я могу вам показать, как это выглядит.
1: Вот они, да?
0: Да. Вот собрание сочинений, вообще все мое собрание сочинений. Сделано оно все нами с женой вдвоем здесь.
1: Ага, вот это интересный момент.
0: Да, сейчас одну ночью, сейчас первым расскажу. Значит, мы с ней, собственно, кроме нее, ни с кем, я ни с кем не сотрудничал. Она была у меня и критиком, чутким и тонким критиком. Она была у меня и редактором, очень способным редактором, прям к этому прирождена. И все это она набрала на электронной машине.
1: Сама.
0: Сама. Все исправляла, и мы отсюда готовую пачку набора посылали в Париж. Там фотографировали и на книжку катали. Вот и все. Так что это удивительно. Иначе в наших условиях, если в это какое-нибудь издательство посылать гранки, да когда пришлют, так это за 150 лет не напишешь.
1: Ну вот это для меня вот очень поразительно. Я-то думал, что это так оно и происходит. Вы пишете рукопись, отсылаете в издательство, ну, они работают. А когда я узнал, что все это делается здесь, же, в этом доме...
0: От начала до конца вся работа здесь.
1: Совсем.
0: Понимаете? А раньше этого не было такой возможности. Раньше никто так не мог работать. А сейчас мы так работаем.
1: Здесь апрель?
0: Здесь последний том апреля.
1: Ну, потом... вот, Александр Александрович, да. Ну вот посмотрите, 10 томов, причем да. Труднейшего повествования, с огромными вставками из газет, экран вы даете. Ну... Сегодня как раз Россия уже перестает или вот-вот перестанет любить и читать художественную литературу. Ну, я имею в виду молодежь, да. Подрастает, она уже читает мало. Вы не боитесь остаться там непрочтенным?
0: Я вам скажу так. «Красное колесо» все написано не для избранной публики, не для тех, не для литературных гурманов. Не для специально подготовленных людей. Все «Красное колесо» написано в расчете на самого простого человека. Я утверждаю, что любой простой человек, который захотел бы прочесть, прочтет все 10 томов и все поймет. И никаких загадок, эквилибристики литературной не будет. Другое дело, что, конечно, прочесть это огромная работа. Правильно вы говорите, сейчас в России перестают читать. Я понимаю, что время на чтение... И вдумчивое чтение, спокойного, сейчас у людей нет. Но самое главное, что я писал для самой широкой публики. Поэтому наступит время, когда они будут читать. Каждый, кто захочет прочесть, как мы влезли в это пекло, не сможет этого миновать. Все равно он это должен будет прочесть, потому что это уже обойти нельзя. Здесь собрано все. Может быть, да, многие читатели, и в основном, большая часть читателей будет после моей смерти. Это я понимаю. Но я... Это все описал так, как оно было,
2: Вот как мы в это пекло влезли. Я надеялся, что это будет урок для нашего будущего. Мы успеем не влезть, не повторить февраль. Но настолько глухо меня тут заперли, глушили передачи, даже отрывки, которые я читал. Вот видите, опоздал.
1: Александр Александрович, а вот сегодня, в такое трудное для России время, в чем вы видите гражданский долг художника, кинематографиста, режиссера, писателя?
2: Я сказал бы так, что долг писателя не зависит от времени бурности или небурности. Не зависит от того, что это вот сегодня происходит в сегодняшнем хаосе или происходило в спокойном течении жизни. И об этом Гоголь хорошо сказал. Может быть, я вам сейчас это найду. Зачем я буду вам говорить, повторять, когда можно сказать словами Гоголя.
1: Ага. Вы читаете без очков?
2: Ну, немножечко, чуть-чуть. Лучше в очках, вы правы. Напряжение только немножко в глазах нехорошо. Вот Гоголь пишет. Долг писателя – не одно доставление приятного занятия уму и вкусу. Строго взыщется с него, если от сочинения его не распространится какая-нибудь польза душе и не останется от него ничего в поучении людям. Ничего не могу добавить.
1: Да.
2: Вот оно все и есть. Понимаете? Об этом сегодня все спорят. Сегодня все говорят, что самовыражение, вот задача. Самовыражает. А может быть, он ничтожество такое, что его самовыражение никому не нужно. Хоть бы он и не самовыражался, так лучше было бы. Нет, самовыражение. Сейчас делают, лишь бы создать однодневку, вот как я смотрю на вещи и как с моей точки зрения жизни. Нет, вот то, что мы сейчас прочли у Гоголя, вот оно есть.
1: В нашей печати там распространилось, я не помню, даже было ли это напечатано, или просто это были слухи, о том, что КГБ возвращает вам часть захваченного у вас там архива, ваше дело, и что Сергей Залыгин едет в Вермонт передать вам материалы КГБ. Вот если это не секрет.
2: Какой уж секрет? Это, как обычно, по сегодняшнему дню, сделали со вспышкопускательством. Я действительно, у меня прямо сердце замерло сперва. КГБ, даже сам Горбачев отдал Залыгину мои военные дневники. КГБ выдало мои военные дневники. Ну, признаться, я купился на это дело, обрадовался. Потому что мои военные дневники, это вся моя военная память. Я 5 дневников мельчайшим почерком, твердым карандашом исписал. Все встречи, все эпизоды. В общем, это для меня это был просто клад писать о той войне, о Второй мировой войне. Все это со мной захватили, в дело пошло. Когда я услышал, боже мой, да неужели же дневники привезут? Ничего подобного. Что привезли, хотите, покажу.
1: Ну, конечно.
2: Ну, сейчас я вам покажу. Что привезли, это просто смех, какой шум подняли, и что привезли.
1: Вот, ребята, мы в кабинете Солженицына. И каждому это.
2: Вот все, что привезли, о чем был шум. Вот он, весь. Сейчас я вам дам, покажу. Вот он. Значит, здесь несколько писем, по которым нас посадили. Но посадили еще были фото... Дело мое сожжено. 105 листов моего дела сожжено. Ничего нет.
1: Вообще, да?
2: Нет. Это вот совершенно случайно сохранившиеся письма. Вот полевая почта. Мои письма с однодельцем моим. Несколько писем. Несколько фотографий. И на виде юмора, однако, что ценно, сохранилась вот такая вот, видите, вот такой блокнот. Он был у меня переплетен. Почему они его разодрали, не знаю. Значит, тут я записывал свои политические мысли. И какие же мысли? Видите, вот посмотрите, открывается. Резолюция номер 1. И вот даты стоят. 2 января 44 года. Под Новый год 44 года мы с моим другом-однодельцем будущим, то есть сразу однодельцем уже, мы с ним встретились и говорим, что мы с тобой так вот вычеркиваем списки, что вот о том поговорить, о том поговорить, о том, и вычеркиваем. И мой друг говорит, не вычеркивать надо, надо записывать. Я говорю, правильно, блестящая идея, записывать надо. И, значит, мы решили записать. И вот мы сформулировали нашу с ним вдвоем резолюцию номер один. Тут идет описание того, какого наше общество, что это вообще феодализм, там пятое, десятое. Мы к этому времени Сталина не ставили уже ни во что, но в Ленина верили. И в социализм верили.
1: В 44-м году.
2: Да, но мы даже раньше уже. Ну, в общем, всю войну мы уже Сталина просто ни во что считали. И вот конец резолюции номер один. Определение момента, значит, наша задача. Задача такая. Определение момента перехода к действию и нанесение решительного удара по послевоенной реакционной идеологической надстройке. Это мы за год до конца войны предвидим, какая будет, и правильно предвидим. Она же такая и будет, такая самая, да? Вот по ней удар, и это не все. Дальше заключение, последняя фраза, за что я получил 11-й срок, почему 11-й пункт 58-й, почему я был в особых лагерях.
1: 58-11 это что?
2: 58-11 организация.
1: Организация.
2: Так вот, за что я получил, я в особые лагеря попал, за что? Выполнение этих задач невозможно без организации, подчеркнуто. Без организации. Следует выяснить, с кем из активных строителей социализма, как и когда найти общий язык. Ну, обижаться не на что. Мне дали срок.
1: А вот это те самые письма, которые...
2: Это часть писем. Они нас целый год фотографировали.
1: С Виткевичем, да?
2: Да, да. Они целый год фотографировали наши письма. А я думаю, что долго идут, но доходят. Но не хватало все-таки мне ума сообразить, что... Да, тут еще что меня попутало. Один мой командир взвода, такой мелкий эпизод, послал своей невесте фотографию. И вдруг получает письмо из цензуры. Ваша фотография мне так понравилась, я ее беру себе, и очень бы хотела с вами познакомиться. Он говорит, можно я съезжу, товарищ капитан? Я говорю, ну съезжайте. Он поехал, виделся с этой девкой, а потом приезжает и говорит, ну это комедия, цензура это вообще комедия. Сидят 20 девок, им нужно выработать сколько-то единиц в день. И они стараются открытки проверять, а письма не проверять. А большие письма просто выбрасывают, чтобы не считать, с ними не возиться. Ну, я думаю, ну если так устроена цензура, так мы можем смело писать. А ничего подобного. Они себе перефотографировали, все это сосредоточилось на Лубянке. Приказ о моем аресте поступил от верховного, от заместителя генерального прокурора СССР Вавилова. И утверждали во всех крупных чинах. Командующий армией очень не хотел меня отдавать. Спорил долго Гусев, генерал Гусев. Но пришлось ему уступить.
1: Редкая профессия, да, у вас была?
2: У меня была редкая профессия звукоразведчик. Нас на каждую армию было всего 2 человека.
3: Стоп. Сейчас мы вам покажем рабочий момент съемки этого интервью, снятый любительской камерой. Александр Исаевич не подозревал, что эта сцена войдет в фильм, поэтому мы просим у него прощения. Но каждый человек, как бы он ни был естественен, все-таки немного скован перед камерой. А тут режиссер вышел из кабинета, Александр Исаевич совершенно раскрепостился. Было бы обидно не показать зрителям этого Солженицына. Вот такой он в жизни.
2: Вот посмотрите, я сейчас вам скажу, людям, которые не являются графологами. Посмотрите, друзья мои. Вот вы берете, первый раз это дело смотрите. Да, в общем, снимать
4: да,
2: не надо.
4: Да.
2: Вы берете это первый раз, смотрите, да?
4: Так.
2: Вот вы видите, каким почерком написано, да?
4: Ага.
2: Это первый раздел. Ага. Вот этим почерком. Первый раздел, да? А потом второй раздел.
4: Да.
2: Ну, по-моему, слепому видно, что это другой почерк.
4: Конечно.
2: Конечно.
4: Конечно.
2: Но их, значит, они на Лубянке проводят графологическую экспертизу.
4: Ага.
2: Высочайшая экспертиза центральной Лубянки.
4: Ага.
2: Но они имеют задачу, чтобы я не увернулся, доказать, что это все мой почерк.
4: Ага.
2: И чтобы это доказать... Они доказывают, я читал потом.
4: Абсолютно разные.
2: Ну, так абсолютно.
4: Ну, конечно.
2: А я просто-напросто менее опасный раздел дал своему сержанту, доверенному.
4: Uh-huh.
2: И говорю, перепиши вот это вот мне.
4: Ну, грамотный сержант.
2: Ну, вот он. Что-то... Нет, это я.
4: А вот это,
2: нет,
4: да?
2: Вот это он, сержант.
4: Uh-huh.
2: Вот он написал мне первым. А я потом писал дальше.
4: Uh-huh.
2: Так им бы, дуракам, сказать, нет, это почерки разные. Uh-huh. И началось бы следствие. А чей этот почерк? Uh-huh. А кто его писал?
5: Они вместо этого доказали мне, я прямо чуть не со смеху помер, когда уже подписывал 206-ю, читаю большое доказательство, что это сегодня почерк написано. Ученые...
6: Ну, человека спасли.
5: А? Конечно, спасли. Ну, конечно, да. Это не только, знаете, вот то, что...
6: А чем вы писали?
5: Это, ну, чернилами черными. Тушью. Знаете, то, что мои дневники сожгли. Я, конечно, очень пострадал, как писатель. Но зато спасло сразу еще 5. Потому что я, дурак, записывал так, но рассказы их не поменяли. Но по рассказам можно понять, если он рассказывает про Ярославль, ну, мой там, скажем, майор, рассказывает, что было в Ярославле, так можно рассчитать, что было в Ярославле.
6: Да, я уверен, что можно рассчитать,
5: кто это. Можно всех рассчитать, можно было еще 5 человек посадить, шутя из нашего дивизиона. Ну, а ему лень читать дураку, понимаете? Он лет следствия со мной начинает, сейчас я буду допрашивать, звонит. Я сейчас буду его, это уже я звонит. Я его буду допрашивать всю ночь на измот. Ну все, ночь моя пропала. Кладет трубку, набирает другого. Ну так это, мысленно, я сейчас качаю, сейчас я приезжаю. Хорошо, я буду отдыхать.
6: На измот, да?
5: На измот, на этого гада. Он вражина и гад. Или гад, или вражина. Там висел такой Сталин у него, 5 метров высоты.
6: Они не стеснялись вас.
5: Меня как животных не стеснялись. Как раздевается при животных. Так и мне.
2: Кроме собрания сочинений, которые мы с Натальей Дмитриевной выпускали, здесь, мы выпустили еще, выпускали и продолжаем выпускать, еще 2 серии, отдельных серий. Эти книги не все набирала Наталья Дмитриевна. Часть набиралась, да, кстати, часть мой сын набирал, Ермолай, а часть набиралась в Париже. Но вся подготовка рукописей, вся редактура, все оформление, вся переписка с авторами, все лежит на нас, особенно на Наталье Дмитриевне. Значит, первая серия, «Инри» называется, это исследование новейшей русской истории. Такая серия. Вот этих томов не так много, но это большой вклад в сегодняшнюю историографию. И мы продолжаем выпускать. Сейчас, например, на самом выходе 9-й том «Государство и крестьянство». Я, кажется, вчера говорил об этом немножко. «Государство и крестьянство». Леденящая просто книжка «Колхозные документы». Эта серия будет продолжаться после моей смерти. Это вообще очень долгая серия. Сегодня пока не так она велика. Есть другая серия. Серия, которую полностью опекает Наталья Дмитриевна, это Всероссийская мемуарная библиотека, или она имеет под заголовок «Наши недавние». Серия «Наши недавние». То есть мы берем только историю сравнительно недавнюю, перед революцией, самой революцию и вот после нее. Ну вот. И тут эта серия мемуарная. Насколько это научная серия, просто научная, историческая. А эта серия мемуарная, многие читают завлекательно. Сейчас в Советском Союзе, ну вообще в Советском Союзе стали расхватывать пиратские. Просто пиратские схватят и какую-нибудь книжку издают из них.
3: Мы, кажется, совершили упущение. Не познакомили вас с хозяйкой дома, то есть как следует не познакомили. С человеком, без которого Александр Исаевич не смог бы сделать и половины того, что он успел за четверть века.
1: Неужели это вот все сами вы?
7: Да.
1: Непредставляемо.
7: Вы знаете, должен сказать, это, конечно, очень большая работа.
1: Я понимаю, прочесть еще можно 20 томов. Ну, а напечатать, сделать это?
7: Это не просто печать, это редакция.
1: Ну да, редакция, да. Подготовить к изданию, напечатать
7: все,
1: вообще.
7: И корректуры, и редактуры, и все. Ну, я вам скажу так, это, конечно, очень большая работа, но это тоже очень большое счастье.
1: Ну, расскажите в 2 словах для наших зрителей.
7: Это целая рукопись, и вот такой диалог у нас на полях. Видите, вот черно-синим ответ, черно-синим ответ. Плюс, значит, принял, минус... Полный минус, значит, отверг. Минус, ну, еще подумаю такой. После того, как все это согласовано, я все эти перемены вношу в память. Вот эту вот память, вот эти карточки, на которых записано, каждая одна страница соответствует одной карточке. Я, значит, информацию ввожу в машину и переделываю все так, как вот мы решили окончательно. Вот стандартная страница, это уже книжная страница. Вот я ее делаю в таком виде, это специальная бумага, специальная лента. Это уже книжная страница. После этого ее снимают, мы отправляем это в Париж, и там в типографии просто переснимают и брошюруют, и делают книгу. Я должна сказать, что хотя это все трудоемко, Я уже говорила, что я эту работу очень счастлива, потому что я ее очень люблю, и у нас за годы уже выработалось такое понимание.
1: А вы по профессии кто, Наташа?
7: Я математик. Я окончала Московский... Мы оба математики. Он окончал Ростовский университет, а я МГУ.
3: Не знаю, доводилось ли вам встречаться с какой-нибудь книгой из этой серии. Изумительное чтение. Вот, например, воспоминания Волкова-Муромцева.
7: Замечательный человек. Мы его встречали с Александром Александровичем в Лондоне в 83-м году. Угу. Это была первая книга, которую мы сделали. У него были замечательные, интересные, живые воспоминания, но клочья.
1: Это тоже вы делали эту книгу?
7: Эту книгу печатал мой сын Ермолай. Вот.
1: Всю вот,
7: вот эту всю книгу он с нее начал. Это была первая книга, которую он начал. Ему было 11 лет, когда мы его усадили за машину. И надо сказать, что...
1: На такой же машине?
7: Да, только без памяти. Такая же.
1: Без памяти.
7: Да. И вы знаете, надо сказать, что эта работа, она, помимо того, что нам она принесла пользу, но она ему принесла...

0: чему вы были свидетелями. И у нас таких рукописей 700. Эти 700 рукописей вот у нас в том рабочем доме, где вы снимали интервью с Александром Александровичем, они там хранятся. И вот ВМП – это лучшие из этих 700 рукописей, не обязательно готовые к печати, но более готовые. Вот мы их все прочитываем, каталогизируем, перепечатываем, и потом отбираем из них те, что достойны печати.
1: Что такое фонд? Как он точно называется?
0: Точный у нас фонд – это организация швейцарская, которая называется так – «Русский общественный фонд помощи преследуемым и их семьям». Первая задача была помочь семьям, помочь физически выжить самим узникам и их семьям, потому что у нас приходилось очень туго в семье, когда сажали человека, жену выгоняли с работы, было есть нечего, старикам, родителям помогал фонд. Но кроме этого у фонда была задача издательская, культурная, и она развивалась здесь в эмиграции. А теперь мы помогаем старым людям, бывшим зэкам, которые многие одинокие, потому что сидели...
1: Те, кто сидел еще в сталинских лагерях.
0: Еще и в сталинских, и в брежневских, но многие сидели по 20-25 лет.
1: Откуда
0: семьи
1: вы берете
0: нет, они
1: средства?
0: Одинокие. Все деньги за архипелаг ГУЛАГ на всех языках, во всех странах мира идут этому фонду. Он себе никогда не взял ни копейки из этого фонда. И вот эти средства, они идут сейчас, и все это время шли, они идут в Россию. Мы, например, я вот посылаю с помощью детей, с помощью сыновей, когда они на каникулах, мы покупаем и упаковываем большие партии посылок с едой, с медикаментами, с одеждой. Посылаем все это.
1: Вы сами это посылаете? Не то, что какая-то организация
0: нет.
1: С большим штатом?
0: Ой, нет, какого штата, никакого штата.
1: Вы сами собираете посылки и посылаете?
0: Я, мама и дети помогают это делать.
1: Сколько
0: это...
1: же у вас обязанностей?
0: Ну, приходится вертеться быстро, это правда. Это правда. Но там, понимаете, ну наша работа все равно, она тяжелая, там много дел, но мы ничем не рисковали все эти годы. А люди, которые там нашу помощь принимали и распределяли,
1: да.
0: вот эти люди рисковали, и не только рисковали, их сажали, их избивали. Их не... Самое маленькое, что с ними делали, с работы выгоняли. Вот те люди были герои.
1: Я представляю себе так, что когда Степка, Игнат и Ермолай были маленькими, то им этот водопад казался... Такой Ниагарой, что, наверное, когда они увидели после этого Ниагару, она на них не произвела впечатление.
0: Совершенно точно, именно так и было.
1: А вы ездили с ними, интересно, на Ниагару?
0: Нет, я не ездила в Ниагару.
1: Но были они вообще?
0: Они были, но только без меня.
1: И впечатление не произвело так?
0: Ну, произвело, но такое не ошеломительное. Потому что они были на Ниагаре, когда они уже были подростки. А вот здесь они были совсем коплюшечные. Степе вот 3 лет не было, когда мы сюда переехали из Швейцарии. И все это здесь для них, это был совершенно заколдованный мир.
1: Что, пойдемте, давайте здесь.
0: Нет, я не буду тут.
1: А?
0: У меня очень скользкие ботинки.
2: У Солженицыных большая, по нашим понятиям, территория. 50 акров, это почти 25 гектаров. Впрочем, у соседних фермеров земли еще больше, до 300 акров. Но земля вот такая. Непроходимый лес, холмы, быстрые ручьи, заповедная нетронутая природа.
1: Ну вот и все. Теперь вы стоим.
0: Это вот лагерь Ники Сет Александра Саевича, в котором он держал табак в лагере.
1: А, да?
0: Я в нем привезла вещи, которые у него сохранились. От первого лагеря и... Это вот лагерные номера.
1: А, это лагерные номера, да?
0: Да.
1: Какой у него был ЧЕШ-262?
0: А это четки, которыми пользовался Александр Саевич в лагере, но не для молитвы, а для запоминания наизусть своей поэмы. Он писал наизусть, он не мог писать, нельзя было держать в записанном виде, значит, он запоминал. А поэма была огромная, 12 тысяч строк, и сохранить ее можно было только в памяти. А это вот этот вот кусок пайки, последней тюремной пайки.
1: Так я думал, он как-то крупнее.
0: Ну, съел он, а это остаток, который взял с собой на всякий случай, неизвестно ведь. Реально взял, он ее не сохранил для того, чтобы показывать. Он ее сунул в карман, не доев пайку, сунул в карман, потому что уверенности не было, куда везут, что дальше будет.
1: Вот это вот та самая дача, на которую вы выезжали летом?
3: Летом здесь по 3-4 месяца работал раньше. Теперь последние годы уже перестал.
1: А рыба есть?
3: Рыба есть, форель даже есть.
1: Вы когда-нибудь сами рыбалкой увлекались?
3: Нет, никогда. Вот Митя, самый старший сын, он замечательно ловит. Этот мостик уже разрушался, мы его чинили, и он опять разрушается. Ну, пока ходить можно.
1: Александр Саевич, у нас фотографии.
3: Есть это фотография.

0: Фотография. Ребята... Я ребятам сказал, что смотрите, ведь это же конь. Конь, который поджал лапы, ноги и вот так вот замер. Это заколдованный конь. Мы на нем понесемся в Россию, когда расколдуют его. И вот я их посадил, всех троих, они же малыши были. И сзади я был. Есть такая фотография.
1: Да, да.
0: Вот, да, вот этот вот конь полетит на, вот через север и так полетит на родину.
1: Александр Александрович, да. Решение вернуться в Россию твердое.
0: Решение вернуться в Россию абсолютно твердое, неизменное. То есть, то, что даже сомнений нет. Я это знал, что я вернусь еще тогда, когда надо мной все смеялись, что быть не может, что ты при своей жизни вернулся.
2: Now I want to ask a personal question.
3: Я хочу вам поставить теперь личный
2: вопрос. Do you expect ever to go back to Russia?
3: Вы вообще надеетесь когда-нибудь вернуться в Россию?
0: Вот, знаете, странным образом я не только надеюсь...
3: In a strange way, I not only hope.
0: Я внутренне в этом убежден.
3: I'm inwardly absolutely convinced that I shall go.
0: Я живу просто в этом простом убеждении, что обязательно я вернусь при жизни.
3: I simply live with this simple conviction. I shall go back.
0: Правда, я имею в виду физическое возвращение живым человеком, а не книгами. Книги-то, конечно.
3: And what I mean is my own personal physical return, not just through my books.
0: Это противоречит всяким разумным убеждениям.
3: Now that contradicts any rational assumption.
0: Я не могу никому сказать, по каким таким объективным причинам это может быть, когда я уже не молодой человек.
1: Вы сами совершили большой нравственный гражданский подвиг. Вы начали первым. Если вести отсчет вот тех кардинальных перемен, откуда это началось, то я бы начал с вас. Той борьбы, которую писатель-одиночка повел против всей огромной системы. От других вы требовали только жить не по лжи. Сами вы пошли гораздо на большее. Вы бросили в их откормленные морды слова правды. И если говорить, что вот когда начала разваливаться эта система, то тогда, вот те годы, оттуда надо начинать отсчет. И вот сегодня... Сегодня я, предположим, открываю газету, такую молодежную газету, и некий молодой журналист
4: пишет,
1: «Московский комсомоль», естественно, и пишет, что «да что там из Вермонта, вещать не опасно». А вам не обидно слышать вот такие слова?
0: Мне не обидно слышать эти слова московского комсомольца, потому что я знаю, что юность до истины идет очень долго. Истина юности никогда не дается, хотя они самоуверенно думают, что она уже у них. Я 25 лет тому назад, в общем, объявил открытую войну коммунизму. Разоблачение коммунизма и призыв к свержению коммунизма. И тысячи и тысячи этих образованных людей сидели и молчали, тихо молчали. И я их тогда ни разу не спросил, а почему вы молчите? Я понимал. Потому что боятся за семью, за работу. И папа вот этого московского комсомольца боялся за своего младенца. И поэтому молчал. Я их не спрашивал. Я клал голову под топор, открыто шел. Причем, кроме меня, голоса были. Были голоса диссидентские. Но почти все диссиденты имели своим лозунгом «Выполняйте вашу конституцию! Выполняйте ваши законы!» То есть они были, по сути дела, лояльны. Они не шли на свержение режима. И только тупоумие коммунистическое не додуло, не доказались они, что им надо было принять эту линию. И так бы начался мягкий спуск. Прошло это время. Меня выслали. Теперь с высоты разрешено, милостиво разрешено говорить. Сейчас действительно говорить не опасно. Ни в Вермонте не опасно, в Москве не опасно.
1: Да.
0: Можно налево и направо нести все, что угодно. Можно плевать в лицо кому угодно. И все это разрешено. И вот этот подросший сын того самого, который его сохранил, отца, подросший московский комсомолец, теперь, пользуясь свободой, задает, да может быть, Солженицын от начала был трус, да может быть, он просто сбежал от того, что он коммунизма боялся.
5: Прежде каждое лето Александр Исаевич выезжал на дачу и работал там безвылазно до глубокой осени, доставляя массу неудобств семье. Дача расположена всего в 200 метрах от дома, внизу под обрывом, где холодный ручей образует маленький прудик. Вот, кстати, о том мифическом заборе под колючей проволокой, о котором так много звенели в эмигрантской прессе. Мы уж говорили, что это не забор, а сетка от зверей. К тому же повальная во многих местах. Так вот однажды...
0: Вот я тут сидел, за столом, и был легкий ветер, который скрывал легкий шелест. И вдруг я оборачиваюсь, и мимо меня вот на этом месте, вот тут вот, проходит зад большой крупной желтой собаки. Больше, чем собака, какого-то зверя. Я оглядываюсь, а смотрю их двое. И передний так обернулся, оскалил зубы, что, мол, чего отстаешь. И пошли оба.
1: Так это волки или койоты?
0: Это были волки из Канады. Как потом выяснилось, они там нет оленей, и они пришли сюда. Волки из Канады.
1: Летом, да?
0: Ну, огромные, вот такие. Ну, просто вот такой легкий один прыжок прямо на меня оставался. Это было в сентябре. Нет, в сентябре.
1: Вот замечательно, видите, здесь совершенно нетронутая природа. В Вермонте мы ехали.
0: Здесь замечательно работалось. Каждое лето вот такое замкнутое это все вот кольцо это. И еще когда тут все расцвело, когда и березы, и тополя все в цвету.
1: Помните, я тогда вам написал короткое письмо? Это было сразу через неделю после августа. И вы мне довольно быстро ответили и в конце написали: «Поздравляю с Великой Преображенской революцией». Вот вы не переоценили тогда это событие?
0: Конечно, это крах коммунизм исторически так и будет. Август 91-го года, конец коммунизма. Хотя мы знаем, что он еще в среднем звене живет здорово. Он ломался 70 лет, да никак не сломался. А вот в эти дни... Он, видимо, сломался. Причем сломался анекдотически, позорно, бесславно. Ну, потому что он сгнил. Ему уже он же ничто не держится, понимаете? Гнилое падает от легкого толчка. Так оно и упало. Совершенно правильно. Коммунизм будут датировать. Советский коммунизм. 1917-1991.
5: К Солженицыну мы приехали на Пасху. Провели чуть ли не всю пасхальную неделю. Весна в этом году задержалась, а вообще места здесь очень красивые. И летом, и осенью, и зимой. Они так и выбирали место в Америке, где можно было бы осесть, чтобы обязательно 4 времени года, чтобы все как в России. КГБ пытался убить Солженицына.
0: Добрый день, кого не видел?
1: Ой, запутался в этом. Ну, во-первых, мы хотели извиниться, Александр Александрович, что мы отняли вас столько времени.
0: Станислав Ильич, мы отняли столько времени, сколько я отвел, и мы как раз поместились. И все очень хорошо.
1: А как правильно, отняли или отняли?
0: Ну, в общем...
1: Сегодня распространились эти слухи о том неудавшемся покушении, когда вы поехали
0: вот
1: собирать материалы.
0: Насколько на каждом шагу я ждал от них подвоха, и любого вреда, любого нападения. Настолько это было так чисто сделано. Правда, нам казалось моим другом, что мы от них чисто уехали. Действительно, они так следили за нами, но классически. Но было полное, абсолютное впечатление, что нет никого за нами. По всей дороге, на всей дороге ни одной машины.
1: А вы поехали на Дон, да, собирать?
0: Мы на Дон. Нет, я ехал на Северный Кавказ, но по дороге и на Дону. И поэтому, когда это произошло, я просто поразился. Ну, прошло вот каких-то 2-3 часа, и вдруг у меня все волдырями покрывается. И больно, ужасно. Но в голову не могло прийти, что это они так все сделали. Это только вот теперь мы, когда узнали об этом, мы поражены. Ну, конечно, они не только этот раз, они и много раз пытались. Но вот этот раз им удалось. Но это лоб.
1: Это что, укол в очереди может
0: не
1: быть?
0: Не знаю. Да. В очереди может быть. Как он объясняет, да. То есть он не пишет укол. Он говорит, что он ко мне притерся в очереди. Что-то сделал, сказал, ну, теперь он долго не протянет.
1: А это сам участник этого события?
0: А их трое было, гибистов. Ага. Один гибист Росовский, так сказать, был, водил их по Новочеркасску. Один из Москвы главный руководитель, а второй исполнитель. Вот этот исполнитель ко мне притерся, он говорит, ростовский чекист говорит, что исполнитель ко мне притерся к боку, повозился что-то немножко, вернулся и говорит им, ну, теперь он долго не протянет.
1: Ну, как вам кажется, мы... Не разочаруем наших читателей, что мы, так сказать, мало говорили как бы о литературе.
0: Знаете, я думаю, такое время сейчас, что слишком о литературе не разговоришься. То, что я работаю, я понимаю, что я работаю не для сегодняшнего дня, а для какого-то более дальнего, более отдаленного. А сегодня людям, действительно не дает. Ну как? Что же сегодня слушать о литературе, даже как-то неловко. Мне неловко об этом говорить.
1: Что бы вы пожелали? Мы завтра утром отбываем из Вермонта.
0: Боже мой, выздоровление России, нравственного, духовного выздоровления. Так, чтобы совесть у нас оказалась выше экономики и важнее экономики. И тогда мы из всего выберемся.

Здравствуйте, уважаемые любители эстрады. Сегодня для вас поет солист Киевского мюзик-холла, лауреат 6-го всесоюзного конкурса артистов эстрады Николай Гнатюк.

Пел я с самого детства. Как помню себя, так, в общем-то, и пел. В семье у нас поют все, и мама, и отец. И мне приходилось, так сказать, петь в школьных концертах, еще не будучи учеником, так как мать работала в школе, учительница. Она меня брала на все концерты, там, которые проводились. И потом я учился в музыкальной школе, учился в институте музыкально-педагогическом. И вот, кстати говоря, потом продолжал учебу в Ленинграде, вот в студии при Ленинградском государственном мюзик-холле. И сейчас я вспоминаю время учебы своей в Ленинграде с большой благодарностью. Сейчас уже около 2 лет я работаю в Киеве. За это время мне, в общем-то, можно сказать, повезло. Стал я лауреатом многих конкурсов и фестивалей. Ну, естественно, самый значительный для меня конкурс и самый важный – это конкурс, который опять-таки проходил вот в Ленинграде, 6-й всесоюзный, где я стал лауреатом.

0: Ну вот каждый конкурс, возвращаясь к этому конкурсу последнему, не только выявляет сильнейшего, но и намечает вехи дальнейшего, что ли, развития искусства. В данном случае, если касаться песенного жанра, то песня. Вот что вам дал этот конкурс, что позволил заметить себе в других?
1: Конкурс, прежде всего, это встреча со своими, так сказать, коллегами, наблюдая которых я тоже мог видеть и мог понимать, на каком уровне они, как развиваются они, и сопоставить уже свое какое-то развитие. Также для меня конкурс – это встреча с нашими и прославленными мастерами, с нашими композиторами, которые присутствовали на этом конкурсе. Но самое, пожалуй, важное для меня – это определение более точное своего репертуара. Вот мои песни, вот репертуар, который нужно, так сказать, брать, свое какое-то творческое лицо, основывать вот на таких приблизительно песнях, которые помогли мне вот и стать лауреатом.

0: Есть исполнители, которые это не афишируют, но делают ставку в надежде на успех именно на шлягеры, на песни модные, популярные в данный момент. На гребне их известности песен где-то и, ну, не секрет, бывают такие случаи, что срывают аплодисменты, будем так говорить. Что вот для вас главное в песнях, которые вы отбираете для себя?
1: Ну, прежде всего, песню, которую я исполняю впоследствии, она должна быть мне близка, должна быть мне понятна и должна затрагивать какие-то мои самые сокровенные чувства. И, в общем-то, вы говорите здесь о шлягерах. Я, конечно, тоже не против шлягера. Естественно, это, опять-таки, как вы говорите, успех у зрителя. Но, поверьте мне, это я скорее возьму песню, которая совсем неизвестна, которую вообще никто не поет. Но в ней я могу найти свои какие-то моменты, которые, может быть, станут интересны. Может быть, пока нет, но, во всяком случае, это мое. Это, так сказать, то, что, в общем-то, пытаюсь творить я. Что касается направления каких-то тематических уже моментов моих песен, то близки мне песни гражданского звучания, лирические песни, ну и песни, наверное, шуточные.

0: Кроме последнего конкурса, вы упоминали вначале, что приходилось участвовать во многих других. Какие это были конкурсы?
1: Это был конкурс, наш украинский конкурс артистов эстрады, где я получил первое место. Потом это был конкурс комсомольской песни у нас на Украине, где опять-таки мне повезло, я получил первое место. Что касается фестивалей, то это у нас традиционные фестивали «Молодые голоса», фестивали советской песни. Ну и вот всесоюзный конкурс артиста эстрады.
0: Такой вопрос, я не знаю, возможно, вам его все время задают. Так сказать, вот касаясь вашей фамилии, невольно возникает такая ассоциация.
1: Ну, действительно так случилось, что фамилия моя известная уже вам и известная не благодаря мне, а благодаря такому замечательному артисту, народному артисту Советского Союза, Дмитрию Михайловичу Гнатюку, моему земляку. Мы с ним часто, в общем-то, встречаемся. И первая наша встреча, он так и сказал: ага, где мой родственничек? Ну-ка, подходи, давай быстренько познакомимся. И мне, естественно, было приятно, что фамилия Гнатюк, ну, я боюсь сказать, не опозорена, так сказать, может быть, слишком, да, много чести, но как-то, очевидно, это не вызывает, так сказать, каких-то отрицательных моментов, что ли. В общем-то, стараюсь я оправдать, что ли, эту фамилию. Наверное, я, в общем-то, рос на его песнях. Я пел просто те песни, которые звучали в эфире, и которые просто народ пел. И это были как раз те песни, которые исполнял вот Дмитрий Михайлович. Поэтому я старался быть похожим где-то, что-то, в общем-то, перенимал какое-то мастерство. Ну, сейчас я понимаю, что, конечно, манера у меня совершенно другая, и, в общем-то, и голос другой. Но мне хотелось бы, конечно, основное оставить, то, что присуще Дмитрию Михайловичу, это глубокая искренность и правда в его песнях.

0: вы готовитесь к участию в международном фестивале «Дрезден-79». Об этом конкурсе несколько слов.
1: Ну, я просто, когда вы произносите эти слова, сразу волнуюсь, и я не знаю даже, что говорить. Для меня, естественно, большая честь ехать на такой прославленный конкурс и такой представительный конкурс. Вот я буду петь, значит, одну песню немецких авторов и одну песню советских авторов.
0: Мы будем надеяться, что вы вернетесь оттуда победителем.
1: Ну, трудно сказать, стучу вот сейчас по-деревянному.
2: Простим Николаю Игнатюку его вполне понятные в данном случае суеверие. Но это шутка. А всерьез пожелаем ему успеха на конкурсе «Интершлягер Дрезден-79», который начнется через 2 недели. Одной из песен, с которыми Николай Игнатюк выступит на этом конкурсе, будет песня Давида Тухманова и Владимира Харитонова «Ну что тебе так тянет танцевать?». Сейчас она прозвучит для вас в немецком переводе Владимира Красовицкого. Их танца Герн. Я танцую с удовольствием. Поет Николай Игнатюк.

0: Да, теперь решено. Без возврата я покинул родные поля. Уж не будут листвою крылатой надо мною звенеть тополя. Низкий дом без меня сутулится, старый пес мой давно издох. На московских изогнутых улицах умереть, знать, судил мне Бог. Я люблю этот город вязевый, пусть обрюзг он и пусть одрях. Золотая дремотная Азия опочила на куполах. А когда ночью светит месяц, когда светит, черт знает как, я иду, головою свесясь, переулком в знакомый кабак. Шум и гам в этом логове жутком, но всю ночь напролет до зари я читаю стихи проституткам и с бандитами жарю спирт. Сердце бьется все чаще и чаще, и уж я говорю не в попад. Я такой же, как вы, пропащий. Мне теперь не уйти назад. Низкий дом без меня сутулится, старый пес мой давно издох. На московских изогнутых улицах умереть, знать, судил мне Бог.
1: Ритмы планеты. Музыкальное путешествие по странам и континентам.

Она родилась там, где даже воздух и камни наполнены музыкой и поэзией, в прекрасном средневековом Авиньоне, в центре Прованса, на родине трубадуров. Это была обыкновенная веселая девчушка, которая больше всего на свете любила петь и мечтала петь так, как пел ее кумир, великая непревзойденная.

Волею судьбы после одного из конкурсов французского телевидения буквально в один вечер она стала знаменитой Мирей Матье, а через два года выступила на сцене театра «Олимпия», самой престижной сцене французской столицы. Быть лучшей и никогда не разочаровывать – этому принципу певица следовала всегда –

Голубка из Авиньона, авиньонский жаворонок. Так нежно называют Мирей Матье почитатели ее таланта, лирические грани которого помог молодой певице раскрыть непревзойденный мастер любовной песни Шарль Азнавур. Кстати, и советы Мариса Шевалье великолепного характерного шансонье также способствовали обогащению ее исполнительской палитры. Мирей Матье неоднократно бывала у нас в стране, выступала в концертных залах Москвы и других городов и завоевала огромную популярность у нашей публики.

Уважаемые радиослушатели, это была программа «Ритмы планеты», передача для тех, кому дорого искусство замечательной французской певицы Мирей Матье, а записи ее лучших песен, прозвучавших в передаче, стали настоящим подарком. Программу подготовили редактор Диана Кириселидзе и режиссер Константин Трацевский. До встречи в эфире!

0: В субботнем радиоканале «Полдень» время передачи из цикла «Ритмы планеты», посвященной зарубежной эстрадной музыке. Сегодня мы слушаем программу, записанную в 1969 году. Ее ведет автор Владимир Сиверов.
1: Дорогие друзья, нашу сегодняшнюю программу мы назвали «Звездные песни Земли».

«Звездные песни Земли». В этом названии и посвящение, и содержание нашего концерта. И, наверное, справедливо будет начать его с одной из лучших космических песен, с песни, написанной в честь Юрия Гагарина композитором Александрой Пахмутовой. Есть свой особый смысл в том, что француженка Фрида Баккара исполняет песню «Нежность» в своих концертах на русском языке. Это как дань уважения подвигу советского космонавта, простого парня из России. –

Но ведь есть еще космонавт номер один среди женщин. Какой подъем у женской половины человечества вызвал полет Валентины Терешковой? Польский вокальный ансамбль «Филиппинки», кстати, состоящий из одних девушек, выразил тогда свой восторг в песне «Валентина Терешкова».

А вот песня ровесницы космической эры. Она родилась сразу же после полета первого спутника. И сама мелодия, подобно ему, многократно облетела Землю, в течение нескольких дней прославив своего создателя. Только в авторском исполнении было продано 27 миллионов пластинок. А кто может сосчитать тиражи дисков с именами других исполнителей в разных странах? Оркестров, ансамблей, певцов. Песня «Валаре», «Лечу я» итальянского композитора и певца Доменико Модугно и сегодня остается эталоном песенной классики. Послушайте одну из самых популярных обработок этой мелодии.

Кстати, если совершить экскурс в историю песенного жанра, то не обнаружим ли мы, что космическая тема в песне началась гораздо раньше, чем человек открыл дорогу во Вселенную? Правда, мы были почтительнее. Вспомним, например, те времена, когда влюбленный, слагая серенаду для дамы своего сердца, призывал в свидетели своей любви все небесные светила. Рядом с любимой он мечтал подарить ей звезды. В разлуке с нею молил звезды вернуть ее, как в этой лирической балладе, которая называется «Звездная».

С годами авторы космических песен стали более смелыми. «Возьми меня на Луну» уже требует сегодня от своего любимого героини песни, исполняемой Брэнды Ли. И такое желание, пожалуй, не кажется нам дерзким. Вселенная приблизилась к нам, и недалек тот день, когда подобное путешествие станет обычным.

Но есть одна звезда, с которой пока еще очень уважительно и бережно обращаются и поэты, и композиторы, и исполнители. Солнце. Мы воспеваем его как источник жизни, света и тепла. Давайте и сейчас безоговорочно присоединимся к пожеланию австрийского композитора и певца Уда Юргенса «Пусть вечно всходит солнце».

В нашей почте немало писем с обратным адресом «Воинская часть». Итак, герои сегодняшнего дня – наши воины. И этот концерт мы посвящаем им. Начинает его певица, имя которой особенно часто повторяется в ваших письмах. Лили Иванова. Песня Иосифа Цанкова «Море молодости».

0: На своей родине, в Шотландии, эта мелодия носит название «Зеленые поля». Роберт Рождественский перевел его по-своему «Город детства». Но и то, и другое название созвучны настроению песни. Она о родных зеленых полях, далеком городе детства и обо всем хорошем, что с ними связано.
1: Once there were green fields.

когда в Париже в театре «Олимпия» поет Сальваторе Адамо, билеты на его концерты становятся мечтой многих парижан. А нам, чтобы услышать любимого певца французской молодежи, достаточно просто нажать кнопку магнитофона, и мы в зале «Олимпия».

И следом за песней «Адамо» в программе у нас колыбельная из оперы Гершвина «Порги и Бесс» в исполнении трубача Билли Баттерфилда и оркестра под руководством Рея Коннифа.

Нелегка солдатская служба. Но радостно на душе, когда знаешь, что тебя любят, тебя ждут родители, жена, любимая. А раз так, наверное, в вашем сердце найдет отклик вот эта песня Тома Джонса «Я возвращаюсь домой, к тебе».

0: Это были «Ритмы планеты». Запись 1969 года. Этот выпуск вел автор цикла Владимир Сиверов.
1: В эфире радиостанция «Юность». Интерклуб. Встреча 32-я.

0: войне нет миру, да. Войне нет миру, да. Войне нет.
1: Встречу ведут студентка из Чехословакии Карин Лангауэрова и журналисты Олег Гробовников и Леонид Сергеев.

0: С праздником, ребята!
1: Спасибо, Карен. Спасибо, мы тебя тоже поздравляем.
0: Спасибо.
2: Да, сегодня Всемирный день молодежи. И ровно 40 лет назад была создана Всемирная Федерация Демократической Молодежи.
1: Ну, ты сыпешь фактами. Чувствуется, что ты подготовил сегодня информационный
2: стенд. Несомненно, да. Да, мы с ребятами из группы подготовки, ну, как всегда, отобрали снимки, материалы. Там рассказ о последнем фестивале. Да. И клятва, которую 10 ноября 1945 года приняли участники Всемирной конференции молодежи в Лондоне. Я вот даже выписал. Ага. Мы клянемся, что будем хранить единство не только сегодня, на этой неделе, не только в этом году, но всегда, до тех пор, пока не построим мир, о котором мечтаем и за который боремся.
0: Я знаю, что в числе делегатов в той конференции из 63 стран, которые, собственно, и создавали Всемирную Федерацию Демократической Молодежи, были представители нашего Социалистического Союза Молодежи.
1: Ну вот я, честно говоря, не могу похвастаться тем, что вот я очень много знаю про Социалистический Союз Молодежи. Вот, может, ты расскажешь нам сейчас о нем, о том, как он действует сейчас, о том, что он сейчас представляет из себя?
0: А ты знаешь, сколько насчитывает наш Социалистический Союз Молодежи членов?
1: У меня всегда было с цифрами плохо.
0: 1 660 000.
1: А общее население Чехословакии?
0: Больше 15 миллионов.
1: Солидно.
0: Здесь, в Москве, нас 700 человек, которые учимся и работаем.
1: Членов Союза, да?
0: Членов Социалистического Союза Молодежи. Мы работаем в 22 первичных организациях. Но наши студенты учатся и работают, ну, члены Социалистического Союза Молодежи не только в Москве, и в Ленинграде, в Одессе, в Киеве, там, в Волгограде, в многих других городах. Нашим таким центром, ты же знаешь, что у нас существует до сих пор фестивальный клуб Социалистического Союза Молодежи «Прага-Москва».
1: Ну, фестивальный это он уже так относительно, это после фестиваля.
0: Да, он продолжает свою деятельность, можно сказать, что он является как бы центром основной культурной, конечно, деятельности.
2: Кстати, мы об этом клубе уже давно слышим от тебя.
1: И смотрели по телевизору, кстати.
2: Да, по телевизору. И так вот и не удосужились посетить его.
0: Ну, я, возможно, должна пригласить туда, но не только гости, мы сделаем очень интересную встречу с ведущим интерклуба. Согласны?
1: Это весьма лестное предложение, прямо скажем.
0: Кстати, знаете, недавно наши студенты, члены ССМ и СМГУ, собрали деньги на помощь Мексику. Эти деньги пойдут на постройку двух больниц, которые были разрушены во время землетрясения в Мексике.
2: Карен, эту информацию мы тоже поместим на наш стенд, посвященный 40-летию ВФДМ. Угу. Хорошо?
0: Хорошо.
1: Ну что ж, ребята, я вижу, вы хорошо подготовились к нашей сегодняшней встрече. Кстати, слышите?
2: Угу.
1: Наш музыкальный редактор Людмила Власова приготовила, ну, такой своеобразный песенный коллаж для оформления нашего фойе.
0: Помните, день закрытия фестиваля эти песни звучали в Лужниках?
1: Ну, эти песни прекрасно все знают, эти песни поют во всем мире, именно поэтому они звучали тогда в Лужниках. И именно сегодня, в Всемирный день молодежи, мы их, в общем, так решили сделать музыкальным оформлением нашего фойе.
2: Так, ребята, мне надо идти. Сегодня среди гостей члены бригады Николая Фотиева из локомотивного депо «Лихоборы». Мы договорились побеседовать с ними.
1: Интересное название. «Лихобора».
2: Я обязательно спрошу об этом.
1: Карин, кстати, помнишь, на прошлой встрече мы давали информацию вот как раз об этой бригаде Николая Фотиева. Информация была такая, что в день открытия 27-го съезда КПСС ребята решили отработать этот день на сэкономленном горючем. Ну, а сегодня у нас в интерклубе, так сказать, очное знакомство с ними, что ли.
0: Ну, ладно. Я ухожу в концертный зал к нашему гостю из ГДР, Уве Йенсену. Хорошо?
1: Хорошо. Встречаемся тогда в конференц-зале.

0: вечный, как жизнь, нужен мир на земле. На земле.
1: Здравствуйте, ребята. Как вас зовут?
2: Меня зовут Игорь Горелов.
3: Чекмазов Юрий.
4: Николай Фотиев.
1: Алихабура, а почему такое название?
3: Историю этого названия объясняли мне в 1982 году, когда я пришел в первый раз работать в это локомотивное депо. Давнее время, когда Москва еще не знала, по-моему, железных дорог, на этом месте, где сейчас находится наше локомотивное депо, находился бор. Была дубрава, и среди народа появилось такое название – «Лихие боры». И вот с тех пор это место называется Лихоборы.
1: Понятно. Ребят, у нас в интерклубе бывают и иностранные гости, и наши. Очень разные люди, но вот одно объединяет всегда всех. Это вот когда заходит разговор о мире. Когда заходит разговор о мире, то люди совершенно разных профессий схожи в одном, что за мир надо бороться, и мир надо отстаивать. Вот что значит бороться за мир? Что это значит для вас, и как вы это делаете?
5: Ну как, вот можно так, пример такой привести. Знаешь, меня и мы своих там ребят, вот, например, Белогорцева и этого, Серегина. Меняем. Вот мы пришли с Игорьком. Они в ночь работали, мы с утра пришли. И начинаем так. Ну что, как работал-то? Ну вот провез этот поездочек, там, например, самый тяжелый. Ну хорошо, машина чувствует. Вот мы сделали, по-моему, вот это и есть. Это вклад в то, что машина наша работает, сами мы ее сделали. То, что мы вот, любой груз, в принципе, можем взять. Если груз возьмем, то мы его довезем, конечно. Это, по-моему, будет и вклад будет делать, потому что если мы эту группу завезем, это будут наши фабрики, заводы, работы. Такие же, может, ребята, как и мы, может, тоже несут какую-нибудь тоже свою лепту. Я думаю, вот так вот.
1: Да, ну, значит, получается так, что если каждый будет просто честно и четко выполнять.
5: Да, четко выполнять, что у него все будет на какой-то намазе. Вот, все вот, работает, все гладко, все чисто, все хорошо. Он уверен в своих силах.
1: Понятно. Ну, то есть. Своя такая четкая, честная, работа.
5: Да, честная работа,
1: это долг человека.
5: Да, долг человека, да. Мы имеем право на труд, вот мы это право, мы используем полную свою силу в меру своих способностей, возможностей. Там.
1: Николай, ты был делегатом 12-го Всемирного фестиваля. Несколько слов о твоих впечатлениях, может, о каких-то интересных встречах.
5: Ну, интересных встреч было много. Это в клубе советской делегации встреча с английскими шахтерами. О них было мнение совсем другое.
1: По-другому
5: представляли. Жизнь, да, и Москву, и все. Ну, жизнь нашей страны. Вот. Нас, комсомольцев, молодежь, когда мы встречались с зарубежными друзьями, гостями. Я с гордостью говорил, что я работаю на своей комсомольской молодежной бригаде. В общем, трудимся. Ну, некоторые могли похвастаться из зарубежных, некоторые не могли. Они ехали сюда с другим взглядом, а тут у них сложилось. То, что мы трудимся, действительно приносим пользу своему государству, своему народу.
1: Спасибо, ребята. Спасибо, Николай. А сейчас я приглашаю вас в концертный зал на встречу с нашим гостем из ГДР Уве Йенсеном.
6: Друзья, сегодня в концертном зале Интерклуба певец из ГДР Уве Йенсен. Уве, перед началом вашего выступления, пожалуйста, несколько вопросов. Как вы стали эстрадным певцом?
7: Habe dann mit einer Band zusammen zum Tanz gesungen und bin dann zu

0: В этот раз у меня новая программа, и я выступаю с Конни Штраух и новым джаз-бендом из Дрездена. Мне доставляет большое удовольствие выступать в Советском Союзе. Надеюсь, в будущем году еще раз приехать сюда с новой программой.
1: Уве, а как вы строите вашу программу?
2: Es ist alles wichtig. Ich glaube, dass die Menschen heute, wenn man allein eine Show macht, muss man unbedingt vielseitig sein.
0: Когда я выступаю один, я всегда стараюсь расширить свой диапазон, чтобы было интересно всем. Нельзя, мне кажется, 2 часа выступать только с песнями, поэтому я включаю в программу танцы, сам танцую, пародирую, и все это вместе составляет мое шоу.
1: Уве, все ли было гладко вашей творческой карьере? Всем ли вы довольны? Стали ли тем, кем хотели?
2: Nein, natürlich nicht. Es gibt, wie in jedem Beruf, natürlich auch im künstlerischen Beruf, also hoch und tiefs. Aber ich glaube, dass es
0: letztendlich... Конечно, в жизни бывает все, и подъемы, и неудачи. Но я считаю, что последние годы в моем творчестве наблюдается подъем.
1: Надеетесь, он будет продолжаться долго?
2: Bezweifelt sie das oder ich hoffe es?
0: А вы сомневаетесь? Я во всяком случае надеюсь.
1: Ну, нам остается только пожелать новых успехов.
2: Kann sich im nächsten Jahr davon überzeugen, ob...
0: В будущем году убедитесь сами, прав я или нет.
1: Какую песню вы исполните сегодня в концертном зале?
2: Picasso's Taube. Picasso's Taube ist ein Lied, das im vergangenen Jahr entstanden ist, ein mein Lied, und ich habe es extra den Refrain und so in russischer Sprache gesungen. Und das Lied handelt also die Sorge eines Kindes, die Erhaltung des Friedens und eine glückliche Zukunft.
0: Песню «Голубь Пикассо». Эта песня написана на мою музыку и посвящена борьбе за мир. Я хочу пожелать вам здоровья, счастья и до встречи в будущем году.

0: Карин, ты говорила, что сегодня Мария Виктория Карвалан придет к нам, да?
1: Да, мы с ней созванивались.
0: Отлично. Я вот для нее письма подготовил.
1: Ага. Она обещала прийти сразу после пресс-конференции. Мы должны с ней встретиться рядом с гостиной.
0: Хорошо.
2: Итак, дорогие друзья, мы начинаем нашу пресс-конференцию. Разрешите вам представить, для тех, кто еще не знает, заведующий отделом зарубежной прессы журнала «Журналист» Виктор Грибачев. И тема нашего сегодняшнего разговора, ну вот как мы ее определили, условно так достаточно, информация и дезинформация, правда и ложь.
3: Поскольку тема обозначена как информация и дезинформация, ну мы понимаем, что такое информация, а вот определение дезинформации, я для этого выписал определение Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов. Это информация, ложная или вводящая в заблуждение, которая передается, подтверждается в расчете на конкретную личность, группу людей или населения всей страны. Ну, смысл, наверное, понятен. И теперь мы стали свидетелями увеличившегося объема дезинформации, который обрушивается и на молодежь и Западной Европы, и на американскую молодежь. Бюджет разведывательного сообщества Соединенных Штатов, он хранится в тайне. Ну, по некоторым подсчетам, я почему говорю разведывательное сообщество, входит не только ЦРУ, но и разведывательное управление Министерства обороны, других ведомств. Короче говоря, бюджет это определили в 70 миллиардов долларов. ЦРУ досталось 10 миллиардов, тоже по подсчетам американских специалистов, которые этим занимаются. И ровно треть, то есть 3 миллиарда 333 тысячи и сколько-то там долларов, официально идет на дезинформацию. На дезинформацию своих соотечественников, в первую очередь молодых. Только сейчас вот ЦРУ получило некоторые полномочия по работе внутри США. До этого только Федеральное бюро расследований занималось американцами. Один лишь пример, а потом, наверное, я постараюсь уже отвечать на вопросы. Вот сейчас в США издана брошюра, которая называется «Советские программы в области стратегической обороны». Главный тезис – СССР ведет широкую программу разработки ударных космических вооружений, а потому программа «Звездных войн» американская – это единственная панацея, вот, единственное спасение от красной угрозы. Выпуск таких брошюр – это не новость. Я вот принес одну, называется она «Советская военная угроза». В предисловии к ней было написано Каспаром Вайнбергером, министром обороны США. Ну, а делается все примитивно. Даются фотографии нашей военной техники, которую мы видим с вами на параде 7 ноября. И все это преподносится как агрессивная армия Советского Союза. Вот смотрите, это документ, подготовлен американским военным руководством для передачи в Конгресс при утверждении военного бюджета. Вот чем пугает американцев. Обычный снимок советских солдат. Ни больше, ни меньше. Вот они, люди, которые, значит, готовы напасть на Соединенные Штаты. Может быть, какие-то вопросы сразу по ходу дела?
2: Вот вопрос первый у меня. Насколько действенна эта дезинформация? Насколько ей верят? Насколько... Да вообще, как к ней относятся сами американцы, скажем?
3: Вы понимаете, все равно, хотим мы того или не хотим, надо учитывать вот эту инерцию, огромную инерцию периода холодной войны. Потом был период разрядки. Ну а потом нацию снова, в общем, довели до психоза. И вы помните, несколько лет назад в наших газетах печатались снимки бомбоубежищ, которые тем же американцам предлагали. Доходит ли она? До какой-то части населения доходит. Не будем забывать, что у ведущих американских газет миллионные тиражи. Телевидение работает по много часов в день, а американец без телевизора, ну, как мы говорим, жить не может. Самая главная задача американских журналистов и Государственного департамента, и администрации – это запутать человека.
2: Ну, какой-то конкретный пример.
3: Вы прекрасно знаете ситуацию, которая сохраняется на сегодняшний день. В ноябре предстоит советско-американская встреча на высшем уровне. Вы все в курсе дела, я только вот просто перечислю. Мы объявляем в одностороннем порядке о прекращении испытаний ядерного оружия до 1 января 1986 года и призываем Соединенные Штаты последовать нашему примеру. Причем объявляем это в памятный день, день 40-летия бомбардировки Хиросимы. А США проводят серию новых подземных испытаний. Мы предлагаем полностью запретить для обеих сторон ударные космические вооружения и совершенно конкретное и ясное предложение наше на 50% сократить свои достигающие территории друг друга, ядерные вооружения. Но в Вашингтоне сказали, что путь к миру лежит через космос, и испытали противоспутниковую систему АСАД. К 1992 году американцы уже планируют иметь на орбите оперативный космический центр. Это космическую капсулу военного назначения с постоянным экипажем от 5 до 10 человек. Вы поймите, вот со «Звездными войнами», например. С 1975 года в американских журналах, не для специалистов, не для военных, а в журналах типа Time, Newsweek, US News Report, начали появляться вот эти схемы. Вот там спутник летит, спутник взрывается. И за 10 лет американцев можно приучить к тому, что, в принципе, ничего там страшного нет, ничего нового нет, что война переходит в космос. К примеру, у каждого штата есть свой официальный лозунг. У штата Канзас он звучит как «Через тернии к звездам». Ну вот «Через тернии к звездам». Одна из газет, комментируя наши советские мирные предложения, раскритиковала их, обозвав это очередной пропагандистской уловкой. Но в американских газетах есть специальные журналисты, которые сидят, как говорят, на заголовках, делают заголовки. И заголовок получился довольно мягким, из которого можно было понять, что в предложениях Советского Союза есть какое-то рациональное зерно. Через несколько дней издатель этой газеты, известный в Америке издатель, получил письмо из Государственного департамента, в котором ему предложили разобраться, кто дал этот заголовок. Ну, разобраться можно взять в кавычки, потому что, видимо, разбор был довольно крутым. А установить наблюдение за всеми репортерами, которые могут в будущем позволить себе какие-то вот такие вольности, отклонения, то есть от внешнеполитического курса администрации.
4: Откуда же американская молодежь черпает информацию об истинном положении вещей? Как же доходит правда-то о нашей стране?
3: Давайте вот представим себе молодого ли американца, американца в возрасте. Дело в отношении к тем изданиям, которые он читает. Можно прочитать и можно увидеть, что стоит за строками, понимаете? Можно прочесть и можно этого не увидеть, не понять. Многие американцы начинают слушать московское радио на английском языке. Вы, наверное, сами это знаете, фестиваль вот недавно состоявшийся в Москве показал, что когда они приезжают сюда, они узнают гораздо больше. Наверное, они становятся какими-то носителями вот этой информации правдивой.
5: Ну, вот еще насчет фильмов. На следующий день. Какая реакция была у американских зрителей на этот фильм?
3: Вы знаете, для них это был шок. Потому что американцам никогда не объясняли, что может быть с их страной, если сами же американцы начнут войну. То есть для них всегда это была абстракция. Американцев давно убедили. Они нация номер один. Что бы ни было, они победят. Делала одна из крупнейших телерадиокорпораций. Они не рассчитывали на то, что зрители завтра будут выступать против войны, теле- и кинозрители. А получилось иначе. Они хотели вызвать чувство страха, как говорят, загнать бомбоубежище. Кого-то удалось, а большинство, видимо, все-таки начало понимать, что это такое и чем это может кончиться.
2: Спасибо вам, Виктор.
3: Спасибо.
2: Спасибо вам, друзья, за участие в пресс-конференции. Если у вас возникли какие-то новые вопросы, пожалуйста, в фойе.
3: Спасибо. Я...

0: Мария, привет!
1: Здравствуй!
2: Ой, как живешь?
3: Привет,
2: Мария!
3: Прекрасно выглядит.
1: Здравствуй,
4: молодец.
3: Отдохнула, загорела, ну, всегда, в общем, вас помню.
4: Ну, да.
3: Вот тебе тут письма пришли, пока тебя не было.
1: Откуда?
4: Это... Все собирались передать, и да. Никак не получилось.
3: Из Балакова от Анны Жабинской.
1: А второе?
3: А второе – это Киевская область, Любарцы.
4: Любарцы, наверное.
3: От Лиды Захарченко.
1: Спасибо.
3: Вот, держи, отвечай. А сейчас пошли в гостиную, у тебя уже ждут наши гости.
1: Давай.
4: Итак, друзья, тем, кто постоянно бывает у нас в Интерклубе, я думаю, Мария Виктория Карвалан уже знакома. А сегодня она выступает в несколько необычном для всех нас качестве. Она не ведущая сегодня, а гостья. Мария, пожалуйста, слово тебе.
1: Спасибо. Я хочу рассказать о том, что я недавно была в Болгарии. Дело в том, что уже прошло 10 лет, как мой брат умер впоследствии пытки, так как он был в концлагерь, и там очень много пытали его электричеством. Для меня была, конечно, поездка очень грустная, печальная, но одновременно была очень эмоциональна.
3: Он последние годы жил в Болгарии, да?
1: Да, он был, значит, год в тюрьме, в концлагерь, и затем, значит, жил в Болгарии. И хотела сказать, что для нас Болгария – это как очень близкая и дорогая для нас страна. И, естественно, что на церемонии, которые делали, было очень эмоционально там. И принимали участие не только чилийцев, не только латиноамериканцы, но и представители ЦК, Болгарской компартии из Комсомола. И когда мы вспоминали Альберто, мы вспоминали о всех наших товарищей, которые пропали без вести, те, которые были убиты. И когда мы говорим о смерти, мы говорим и о жизни. И я хочу сказать о том, что несмотря на трудное положение у нас в стране, у нас люди хотят жить, они борются за жизнью. И мы надеемся, что скоро Пиночет уже не будет, что мы будем с каждым днем бороться с большим усилием.
3: А вот во время фестиваля в Москве ты знакомила нас с ребятами, с чилийскими делегатами вот фестиваля, которые приезжали, и мы даже вот помним, как они шли в общем шествии, лица были закрыты платками, чтобы их не узнали.
4: И вот тогда, когда они возвращались в Чили, очень много было волнения в чилийской делегации, как их там встретят, как
3: да, вот
4: и что с ними будет
3: судьбе
4: потом.
3: Известно, что...
1: Да, дело в том, что не арестовали. По крайней мере, мы ничего не знаем такого. Но, например, я недавно читала журнал, там очень интересную статью о московском фестивале. Написали эту статью человек, который... В общем, не коммунист, он просто беспартийный.
3: Но он был здесь?
1: Он был здесь, и очень много написали ребята, которые были здесь. И журналисты, и люди искусства, которые были здесь. И очень много говорили там у нас в университетах, в лицеях, в общем, рассказывают, как было.
3: Ты сегодня принесла нам интервью с Исабель Парой?
1: Да.
4: Ну, как мы договаривались.
1: Да.
3: Да, ну и выступишь в роли переводчика.
1: Да, я хочу сказать, что Исабель Парра, она дочь Виолетта Парры, для нас это наша фольклорная певица. И Исабель жила очень много времени, она жила в Париже, в эмиграции. И она сейчас живет в Аргентине, потому что у нас сейчас лозунг такой, если мы не можем жить на родине, тогда надо потихоньку как-то...
3: Рядом.
1: И Аргентина, вы знаете, что
3: да.
1: Это жить как бы в Чили. Вот.
3: Давай мы сейчас поставим на магнитофон пленку, будем слушать Исабель Парру, а ты будешь нам переводить.
0: Сейчас, минуту, ребят.
5: Yo empecé a cantar de una manera muy sencilla y muy casi lógica y normal, porque siendo hija de Violeta, era imposible no impregnarse de la música, del sonido de nuestras canciones.
1: Был вопрос о том, как Исабель выбрала дорогу певицы. то, что я начала петь, было вполне естественно, и логично и нормально. Дочери Виолетты Парры невозможно было не плениться нашей музыкой и звуками наших песен. Тогда я не знала, что впоследствии полностью посвящу себя песне, стану певицей. Но все, моя жизнь, мои поступки, все. Все, что со мной случится, было впоследствии определено песней. Эту линию в значительной степени определила моя мать. Она аккомпанировала мне в моих первых концертах. Я не умела играть ни на каком инструменте, и она выступала со мной на моих концертах. Так я начала петь. А потом, когда мы возвращались со Всемирного фестиваля молодежи в Хельсинки, мы с моим братом окончательно решили заниматься песней профессионально. Мы выступаем дуэтом вот уже более 19 лет, но иногда поем и отдельно.
3: А ты сама слышала, как поет Сапель Парра?
1: Конечно.
3: Там в Чили Ангель Парра, да, браты?
1: Конечно. Это для нас очень популярно. И еще Исабель спросили о темах ее песен. Разумеется, меня больше интересует работа в русле, как бы сказал, чилийской волны, использовать чилийские латиноамериканские ритмы. Вначале я не сочиняла, я пела песни Виолетты и Виктор Хара. Но, живя в эмиграции, я почувствовала сильную необходимость создавать свои собственные песни. Без этого я не смогла бы пережить изгнание. В эмиграции я сочинила много песен, и я буду продолжать сочинять их вплоть до того дня, как вернусь в Чили. Я всегда пою о том, что я чувствую, о том, что мне нужно выразить, что меня печалит, что веселит, о том, что мне нужно в жизни. Когда мы поем песни, мы извлекаем из сердца и души то, что там происходит средствами музыки.

0: Исавель исполняет песню Виктор Хари «Ветер народа».
1: А о чем поется эта песня?
0: Сначала я тебе говорю, что «Ветер народа» значит на испанском «Viento del pueblo». И говорится в песне, что они опять хотят запятнать мою землю кровью народа. Они, у кого грязные руки и нечистая совесть. Краску предательства уже не смыть с их лица. Но рядом со мной мой брат, мои братья. Они встают на место тысяч, которые погибли за них. Звезда надежды всегда будет нашей. Ветер народа зовет меня. Он наполняет душу

0: Вот и подошла к концу 32-я встреча в интерклубе радиостанции «Юность».
1: Ее подготовили и вели Карин Лонгауэрова, Мария Виктория Карвалан,
2: Леонид Сергеев и Олег Горобовников.
0: Музыкальный редактор Людмила Власова, звукооператоры Наталья Попова и Ольга Иванищева.
1: Режиссер Рюрик Пестовский.
2: До свидания, друзья.
0: Всего вам доброго.

А в переулке забор дощатый, дом в три окна и серый газон. Остановите, вагоновожатый, остановите сейчас вагон. Машенька, ты здесь жила и пела, мне жениху ковер ткала. Где же теперь твой голос и тело? Может ли быть, что ты умерла? Как ты стонала в своей светлице? Я же с напудренную косой шел представляться императрице и не увиделся вновь с тобой. Понял теперь я, наша свобода только от оттуда бьющий свет. Люди и тени стоят у входа в зоологический сад планет. И сразу ветер, знакомый и сладкий, и за мостом летит на меня. Всадника длань в железной перчатке и два копыта его коня. Верной твердынею православия врезан Исаакий в вышине. Там отслужу я молебен о здравии Машеньки и панихиду по мне. И все же навеки сердцу угрюмо, и трудно дышать, и больно жить. Машенька, я никогда не думал, что можно так любить и грустить. Мужик. В чащах, в болотах огромных, у оловянной реки, в срубах мохнатых и темных, странные есть мужики. Выйдет такой в бездорожье, где разгулялся ковыль, слушает крики стрибожьи, чуя старинную быль. С остановившимся взглядом здесь проходил печенек, сыростью пахнет и гадом возле мелеющих рек. Вот уже он и с котомкой, путь оглашая лесной, песней протяжной, негромкой, но озорной, озорной, путь этот, светы и мраки, посвист разбойный в полях, ссоры, кровавые драки, в страшных, как сны, кабаках, в гордую нашу столицу входит он, Боже, спаси! Обворожает царицу необозримой Руси взглядом, улыбкою детской, речью такой озорной, и на груди молодецкой крест просиял золотой. Как не погнулись, о горе, как не покинули мест крест на Казанском соборе и на Исаакии крест, над потрясенной столицей выстрелы, крики, набат. Город ощерился львицей, обороняющий львят. Что ж, православные, жгите труп мой на темном мосту, пепел по ветру несите, кто защитит сироту? В диком краю и убогом много таких мужиков, слышен по вашим дорогам радостный гул их шагов. Oh,

На далекой звезде Венере солнце пламенней и золотистей. На Венере, ах, на Венере, у деревьев синие листья. Всюду вольные звонкие воды, реки, гейзеры, водопады распевают в полдень песнь свободы, в полночь пламенеют, как лампады. На Венере, ах, на Венере, нету слов обидных или властных. Говорят ангелы на Венере языком из одних только гласных. Если скажут «Еа» или «Аи», это радостное обещание «Уо, ао», о древнем рае золотое воспоминание. На Венере, ах, на Венере, нету смерти и терпкой, и душной, если умирают на Венере, превращаются в пар воздушный. И блуждают золотые дымы в синих-синих вечерних кущах, или как радостные пилигримы навещают еще живущих.

Анна Ахматова, Николаю Гумилеву. Все души милых на высоких звездах, как хорошо, что некого терять, и можно плакать. Царскосельский воздух был создан, чтобы песни повторять. У берега серебряные ивы касается сентябрьских ярких вод. Из прошлого восставший молчаливо ко мне навстречу тень моя идет. Здесь столько лир повешено на ветке, но и моей как будто место есть. А этот дождик солнечный и редкий мне утешение и благая весть.

В ремешках пеналы книги были. Возвращалась я домой из школы. Эти липы верно не забыли нашей встречи, мальчик мой веселый. Только ставший лебедем надменным, изменился серый лебеденок, а на грудь мою лучом нетленным грусть легла, и голос мой незвонок. Господь немилостив к жнецам и садоводам, звеня косые падают дожди, и прежде неба отражавшим водам пестрят широкие плащи. В подводном царстве и луга, и нивы, а струи вольные поют, поют, на взбухших ветках лопаются сливы, и травы легкие гниют, и сквозь густую водяную сетку я вижу, милое твое лицо, притихший парк, китайскую беседку и дома круглое крыльцо.

Подвал памяти. Но сущий вздор, что я живу грустя, и что меня воспоминанье точит. Нечасто я у памяти в гостях, да и она всегда меня морочит. Когда спускаюсь с фонарем в подвал, мне кажется, опять глухой обвал за мной по узкой лестнице грохочет. Чадит фонарь, вернуться не могу, а знаю, что иду туда, к врагу. И я прошу, как милости. Но там темно и тихо. Мой окончен праздник. Уж 30 лет, как проводили дам, от старости скончался тот проказник. Я опоздала. Экая беда. Нельзя мне показаться никуда. Но я касаюсь живописи стен и у камина греюсь. Что за чудо? Сквозь эту плесень, этот чад и тлен, сверкнули 2 живые изумруда, и кот мяукнул. Ну, идем домой. Но где мой дом? И где рассудок мой?

надпись на книге: «Что отдал, то твое». Шатар Руставель. Из-под каких развалин, говорю, из-под какого я кричу обвала, как в негашенной извести горю под сводами зловонного подвала. Я притворюсь беззвучную зимой и вечные навек захлопну двери, и все-таки узнают голос мой, и все-таки ему опять поверят.

и мнится голос человека, здесь никогда не прозвучит. Лишь ветер каменного века в ворота черные стучит. И мнится мне, что уцелела под этим небом я одна за то, что первая хотела испить смертельного вина. Лотова жена. Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом. Книга «Бытия». И праведник шел за посланником Бога, огромный и светлый, по черной горе. Но громко жене говорила тревога: не поздно, ты можешь еще посмотреть на красные башни родного Содома, на площадь, где пела, на двор, где прела, на окна пустые высокого дома, где милому мужу детей родила. Взглянула, и скованы смертною болью глаза ее больше смотреть не могли. И сделалось тело прозрачную солью, и быстрые ноги к земле приросли. Кто женщину эту оплакивать будет? Не меньше ли мнится она из утрат? Лишь сердце мое никогда не забудет отдавшую жизнь за единственный взгляд.

Мне голос был. Он звал утешно. Он говорил: иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда. Я кровь от рук твоих отмою, из сердца выну черный стыд. Я новым именем покрою боль поражений и обид. Но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух этой речью недостойной. Не осквернился скорбный дух. Не с теми я, кто бросил землю на растерзание врагам. Их грубой лести я не внемлю, им песен я своих не дам. Но вечно жалок мне изгнанник, как заключенный, как больной. Темна твоя дорога, странник, полынью пахнет хлеб чужой. А здесь, в глухом чаду пожара, остаток юности губя, мы ни единого удара не отклонили от себя. И знаем, что в оценке поздней оправдан будет каждый час. Но в мире нет людей бесслезней, надменнее и проще нас.

клевета. И всюду клевета сопутствовала мне. Ее ползучий шаг я слышала во сне. И в мертвом городе под беспощадным небом, скитаясь наугад за кровом и за хлебом, и отблески ее горят во всех глазах, то как предательство, то как невинный страх. Я не боюсь ее. На каждый вызов новый есть у меня ответ, достойный и суровый. Но неизбежный день уже предвижу я. На утренней заре придут ко мне друзья, и мой сладчайший сон рыданием потревожат, и образок на грудь остывшую положат. Никем не знаемо тогда она войдет. В моей крови ее неутоленный рот считать не устает небывшие обиды, вплетая голос свой в моленье панихиды. И станет внятен всем ее постыдный бред, чтоб на соседа глаз не мог поднять сосед, чтоб в страшной пустоте мое осталось тело, чтобы в последний раз душа моя горела земным бессилием, летя в рассветной мгле. И дикой жалостью к оставленной земле. Я голос ваш, жар вашего дыхания, я отражение вашего лица. Напрасных крыл, напрасны трепетания, ведь все равно я с вами до конца. Вот отчего вы любите так жадно меня в грехе и в немощи моей. Вот отчего вы дали неоглядно мне лучшего из ваших сыновей. Вот отчего вы даже не спросили меня ни слова никогда о нем и чадными хвалами задымили мой навсегда опустошенный дом. И говорят, нельзя теснее слиться, нельзя непоправимее любить. Как хочет тень от тела отделиться, как хочет плоть с душою разлучиться, так я хочу теперь забытой быть. Так много камней брошено в меня, что ни один из них уже не страшен. И стройной башней стала западня, высокою среди высоких башен. Строителей ее благодарю, пусть их забота и печаль минует. Отсюда раньше вижу я зарю. Здесь солнце луч последний торжествует, и часто в окна комнаты моей влетают ветры северных морей,
и голубь ест из рук моих пшеницу, а недописанную мной страницу божественно, спокойно и легка допишет музы смуглая рука. Когда я ночью жду ее прихода, жизнь, кажется, висит на волоске. Что почести, что юность, что свобода пред милой гостьей с дудочкой в руке. И вот вошла, откинув покрывало, внимательно взглянула на меня. Ей говорю: ты льдам ту диктовала страницы ада? Отвечает: я.

Одни глядятся в ласковые взоры, другие пьют до солнечных лучей, а я всю ночь

неслышный бег коня, и полный счастья и веселья ветер с небесных круч слетевший на меня, а надо мной, спокойный и двурогий, стоит свидетель. О, туда, туда, по древней подкапризовой дороге, где лебеди и мертвая вода.

Я к розам хочу. В тот единственный сад, где лучшее в мире стоит из оград, где статуи помнят меня молодой, а я их под Невскую помню водой. В душистой тиши между царственных лип мне мачт корабельных мерещится скрип, и лебедь, как прежде, плывет сквозь века, любуясь красой своего двойника. И замертво спят сотни тысяч шагов врагов и друзей, друзей и врагов. А шествию теней не видно конца. От вазы гранитной до двери дворца там шепчутся белые ночи мои о чьей-то высокой и тайной любви. И все перламутром, и яшмой горит. Но света источник таинственно скрыт. В саду голосуют деревья. Николай Заболоцкий. И вот наперекор тому, что смерть глядит в глаза, опять по слову твоему я голосую за то, чтобы дверью стала дверь, замок опять замком, чтоб сердцем стал угрюмый зверь в груди. А дело в том, что суждено нам всем узнать, что значит третий год не спать, что значит утром узнавать о тех, кто в ночь погиб. Зачем вы отравили воду и с грязью мой смешали хлеб? Зачем последнюю свободу вы превращаете в вертеп? За то, что я не издевалась над горькой гибелью друзей? За то, что я верна осталась печальной родине моей? Пусть так! Без палача и плахи поэту на земле не быть. Нам, покаянные рубахи, нам со свечой идти и выть.

Здесь девушки прекраснейшие спорят за честь достаться в жены палачам. Здесь праведных пытают по ночам и голодом неукротимых морят.

видят все, по какому краю лунатически я ступаю, как по шелковому ковру. И проходят десятилетия, пытки, ссылки и казни. Петь я. Буду петь, пока не умру. Торжествами гражданской смерти я по горло сыта, поверьте. Вижу их, что не ночь во сне. Отлучить от стола и ложа — это вздор еще. Но негоже выносить, что досталось мне. Ты спроси у моих современниц, каторжанок, стопятниц, пленниц, и тебе порасскажем мы, как в беспамятном жили страхи, как растили детей для плахи, для застенка и для тюрьмы. Посинелые и стиснув губы, обезумевшие гекубы и кассандры из чухламы, загремим мы безмолвным хором. Мы, увенчанные позором, по ту сторону ада мы. Не с лирою влюбленного иду прельщать народ. Трещотка прокаженного в моей руке поет. Успеете наахаться и воя, и кляня. Я научу шарахаться вас, смелых, от меня. Я не искала прибыли и славы не ждала. Я под крылом у гибели все 30 лет жила.

На стеклах нарастает лед. Часы твердят, не трусь. Услышать, что ко мне идет. И мертвой я боюсь. Как идола молю я дверь, не пропускай беду. Кто воет за стеной, как зверь? Что прячется в саду?

Звонок. Стеклянный звонок бежит со всех ног. Неужто сегодня срок? Постой у порога, подожди немного, меня не трогай. Ради Бога. С Новым годом, с новым горем. Вот он пляшет, озорник, над Балтийским дымным морем, криворог, горбат и дик. И какой он жребий вынул тем, кого за стенок минул. Вышли в поле умирать. Им светите звезды неба, им уже земного хлеба, глаз любимых не видать. Новогодняя баллада. И месяц, скучая в облачной мгле, бросил в горницу тусклый взор. Там 6 приборов стоят на столе, и один только пуст прибор. Это муж мой, и я, и друзья мои встречаем Новый год. Отчего мои пальцы словно в крови, и вино, как отрава, жжет? Хозяин, поднявши полный стакан, был важен и недвижим. Я пью за землю родных полян, в которой мы все лежим. А друг, поглядевший в лицо мое и вспомнив, Бог весть о чем, воскликнул: а я за песни ее, в которых мы все живем. Но третий, не знавший ничего, когда он покинул свет, мыслям моим в ответ промолвил: мы выпить должны за того, кого еще с нами нет.

годовщину последнюю празднуй. Ты пойми, что сегодня точь в точь нашей первой зимы, той алмазной, повторяется снежная ночь. Пар валит из-под царских конюшек, погружается мойка во тьму, свет луны как нарочно притушен, и куда мы идем, не пойму. Меж гробницами внука и деда заблудился взъерошенный сад, из тюремного вынырнув бреда, фонари погребально горят. В грозных айсбергах Марсово поле и лебяжье лежит в хрусталях. Чья с моею сравняется доля, если в сердце веселье и страх, и трепещет, как дивная птица, голос твой у меня над плечом, и внезапным согретый лучом снежный прах так тепло серебрится.

Немного географии. Осипу Мандельштаму. Не столицею европейской с первым призом за красоту, душной ссылкою енисейской, пересадкою на Читу, на Ишим, на Иргиз безводный, на прославленный Атбасар, пересылкую в лагерь свободный, в трупный запах прогнивших нар, показался мне город этот, этой полночью голубой. Он, воспетый первым поэтом, нами грешными и тобой. Все ушли, и никто не вернулся. Только верный обет у любви, мой последний, лишь ты оглянулся, чтоб увидеть все небо в крови. Дом был проклят, и проклято дело. Тщетно песня звенела нежней, и глаза я поднять не посмела перед страшной судьбою своей. Осквернили пречистое слово, растоптали священный глагол, чтоб сиделками 37-го мыло я окровавленный пол. Разлучили с единственным сыном, в казематах пытали друзей, окружили невидимым тыном крепко слаженной слежки своей, наградили меня немотою, на весь мир окаянно кляня, окормили меня клеветою, опоили отравой меня, и до самого края доведши, почему-то оставили там. Любо мне, городской сумасшедший, по предсмертным бродить площадям.

Эхо. В прошлое давно пути закрыты. И на что мне прошлое теперь? Что там? Окровавленные плиты? Или замурованная дверь? Или эхо, что еще не может замолчать? Хотя я так прошу. С этим эхом приключилось то же, что и с тем, что в сердце я ношу. Все души милых на высоких звездах. Как хорошо, что некого терять, и можно плакать. Царскосельский воздух был создан, чтобы песни повторять. У берега серебряная ива касается сентябрьских ярких вод. Из прошлого восставши, молчаливо ко мне навстречу тень моя идет. Здесь столько лир повешено на ветке, но и моей как будто место есть. А этот дождик, солнечный и редкий, мне утешение и благая весть.

этой ивы листы в 19 веке увяли, чтобы в строчке стиха серебриться свежее 100 крат. Одичалые розы пурпурным шиповником стали, а лицейские гимны все так же заздравно звучат. 500 лет прошло, щедро взыскано дивной судьбою, я в беспамятстве дней забывала течение годов, и туда не вернусь. Но возьму Изолету с собою очертанья живые моих царскосельских садов.

наследница от царскосельских лип. Пушкин. Казалось мне, что песня спета средь этих опустелых зал. О, кто бы мне тогда сказал, что я наследую все это? Фелицу, лебедя, мосты и все китайские затеи, дворца, сквозные галереи и липы дивной красоты, и даже собственную тень, всю искаженную от страха, и покаянную рубаху, и замогильную сирень.

Стрелецкая луна за Москворечье, ночь, как крестный ход идут часы страстной недели. Не снится страшный сон. Неужто в самом деле никто не может мне помочь? В Кремле не надо жить. Преображенец прав. Здесь древние ярости еще кишат микробы. Бориса дикий страх, всех иоаннов злобы и самозванца спесь взамен народных прав. Привольем пахнет дикий мед, пыль солнечным лучом, фиалкою девичий рот, а золото ничем. Водою пахнет резеда и яблоком любовь. Но мы узнали навсегда, что кровью пахнет только кровь. И напрасно наместник Рима мыл руки пред всем народом под зловещие крики черни, и шотландская королева напрасно с узких ладоней стирала красные брызги в душном мраке царского дома.

Другие уводят любимых, я с завистью вслед не гляжу. Одна на скамье подсудимых, я скоро полвека сижу. Вокруг пререканье и давка, и приторный запах чернил. Такое придумывал Кафка и Чарли изобразил. И в тех пререканиях важных, как в цепких объятиях сна, все три поколения присяжных решили: виновна она. Меняются лица конвоя, в инфаркте шестой прокурор. А где-то темнеет от зноя огромный небесный простор, и полная прелести лета гуляет на том берегу. Я это блаженное где-то представить себе не могу. Я глохну от зычных проклятий, я ватник сносила дотла. Неужто я всех виноватей на этой планете была? А за проволокой колючей, в самом сердце тайги дремучей, я не знаю, который год, ставший горстью лагерной пыли, ставший сказкой и страшной были, мой двойник на допрос идет. А потом он идет с допроса двум посланцам девки без носой. Суждено охранять его. И я слышу даже отсюда, неужели это не чудо, звуки голоса своего. За тебя я заплатила чистоганом, ровно 10 лет ходила под наганом, ни налево, ни направо не глядела, а за мной худая слава шелестела.

черепки. Ты не можешь оставить свою мать сиротой. Джойс. Мне, лишенный огня и воды, разлученный с единственным сыном, на позорном помосте беды, как под тронным стою балдахином,

Вот и доспорился яростный спорщик до Енисейских равнин. Вам он, бродяга, шуан, заговорщик. Мне он единственный сын. 7003 километра. Не услышишь, как мать зовет в грозном вое полярного ветра, в тесноте обступивших невзгод. Там дичаешь, звереешь ты, милый, ты последний и первый, ты наш. Над моей ленинградской могилой равнодушная бродит весна. Кому и когда говорила, зачем от людей не таю, что каторга сына сгноила, что музу засекли мою. Я всех на земле виноватей, кто был и кто будет, кто есть. И мне в сумасшедшей палате валяться — великая честь. Вы меня, как убитого зверя, на кровавый подымете крюк, чтоб, хихикая и не веря, иноземцы бродили вокруг и писали в почтенных газетах, что мой дар несравненный угас, что была я поэтом в поэтах, но мой пробил 13-й час.

забудут. Вот чем удивили. Меня забывали 100 раз. 100 раз я лежала в могиле. Где, может быть, я и сейчас? А муза и глохла, и слепла. В земле истлевала зерном, чтоб после, как феникс из пепла, в тумане восстать голубом. Если б все, кто помощи душевной у меня просил на этом свете, все юродивые и немые, брошенные жены и калеки, каторжники и самоубийцы, мне прислали по 1 копейке, стала б я богаче всех в Египте, как говаривал Кузьмин покойный. Но они не слали мне копейки, а со мной своей делились силой. И я стала всех сильней на свете. Так что даже это мне не трудно.

А я уже стою на подступах к чему-то, что достается всем, но разную ценой. На этом корабле есть для меня каюта и ветер в парусах. И страшная минута прощания с моей родной страной. Не мудрено, что невеселым звоном звучит порой мой непокорный стих, и что грущу уже за флегетоном три четверти читателей моих. А вы, друзья, осталось вас немного, мне оттого вы с каждым днем милей. Какой короткой сделалась дорога, которая казалась всех длинней. И комната, в которой я болею, в последний раз болею на земле, как будто упирается в аллею высоких белоствольных тополей. А этот первый, этот самый главный, в величии своем самодержавный, но как заплещет, возликует он, когда, минуя тусклое оконце, моя душа взлетит, чтоб встретить солнце. И смертный уничтожит солнце.

0: Слышишь? Песня Каминьоны. Ее всегда пела мама. Она преподавала пение у нас в школе. Было ужасно смешно, когда она вызывала меня Рябинина к роялю. А по вечерам, когда со службы приходил отец, она садилась за пианино и пела. Помнишь ли чудный край, где все блеск и краса? Анемоны цветут, и лавры зеленеют. А за окном так же, как сейчас, падал снег. И весь Краснодар был белый-белый, точно игрушечный городок в сказке. Вот и кончилось детство. Каток, школьная стенгазета, пионерский клуб и наш знаменитый шумовой оркестр. Ты знаешь, Герман, мне кажется, что я оставила детство где-то далеко-далеко, в другом городе. Но что она не кончилась, что она продолжается, но без меня. Без меня. А помнишь, как мы с тобой познакомились?
1: Бродили по Тверской.
0: Ели пирожные.
1: Были в трех кино.
0: И смотрели одну и ту же картину. А потом бродили по Москве всю ночь до первых трамваев. А потом я опоздала в институт.
1: Таня, а ты не жалеешь, что оставила институт? Этой весной ты бы уже была врачом, тебе же остался всего год до выпуска.
0: Милый, ты никогда не должен говорить мне этого. Ведь я же люблю тебя. А любить — это значит забыть себя, забыть совершенно. Забыть ради любимого. Целые ночи я готова сидеть над твоими чертежами, потому что твои работы стали моими. Потому что ты — это я.
1: Таня, ну ты же не можешь жить вечно моей жизнью. Пойми, это скучно, Таня.
0: Скучно? Кому? Вот. Вот мы и поссорились. И в такой вечер. Ну ты погоди, погоди, возьму и уйду от тебя. Уйду и никогда больше не вернусь. Ты будешь плакать?
1: Буду.
0: Вот то-то. Проси прощения. И никогда меня больше не обижай. Никогда, слышишь?
1: Слышу.
0: И никогда мне не лги. Никогда, что бы ни случилось. Слышишь?
1: Слышу.
0: Ты не целуй меня так.
1: Почему?
0: А вон Семен Семенович смотрит. А он еще совсем молодой, наш воронёнок.
1: Как тихо.
0: Угу. Словно в целом мире никого нет.
1: Только ты да я.
0: Ты да я да мы с тобой.
1: Ты да я да Семен Семенович.
0: Какой снег. Ты любишь, когда идет снег?
1: Люблю.
0: Очень любишь?
1: Очень.
0: Пусть идет.
1: Пусть.
0: А где-нибудь на севере сейчас должно быть страшно. Волки, вьюга, медведи. Ты боишься медведей?
1: Нет.
0: Совсем не боишься?
1: Совсем.
0: Пусть живут.
1: Пусть.
2: Бабушка, что ж такое? Он же умирает. А она не верит. Хоть бы заплакала.
3: Неразумная ты. У нее в жизни только есть, что Юрка. А помрет он. Ничего у нее не останется. Разве можно в это верить? Нельзя ей в это верить, Дусенька.
0: Что это? И как солнце заходит?
3: В июле солнышко горячее, вот к вечеру и парит.
0: Ну, разве уже вечер, бабушка? Какой смешной человек идет по улице. В белых брюках и лопата под мышкой. Зачем им лопата?
3: Вот там. Ну, ты успокойся, Татьяна Алексеевна. Обойдется. Была бы сама здорова. А там, дай Господи,
2: обойдется. А я не волнуюсь. Он не умрет, он не может умереть. Так не бывает. Таня, доктор пришел.
4: Ну, как дела? Компрессы ставите?
0: Нет. Утром был профессор и определил дифтерит.
4: Так. Сегодня который день болезни?
0: 6-й. Он сделал ему операцию горла, называется трахеотомия. Слыхали?
4: Разрешите, я пойду к нему.
0: Уходите, доктор, не надо.
4: Почему?
0: Я первая догадалась, я все-все сделаю сама.
4: Уверяю вас, это неразумно.
0: Уходите, доктор. Еще 3 дня назад я определила, что у него дифтерит. Помните, доктор? Уходите, не надо. Я первая догадалась, я все-все сделаю сама.
4: Вы ошибаетесь.
0: Уходите, доктор.
2: Танечка, доктор не виноват.
0: Уходите, все уходите. Он будет жив. Я первая догадалась, значит, я могу и умею.
2: Сейчас все вспомню. Лечение дифтерита, боже мой, как там... Лечение дифтерита распадается на общее и местное для местного применения. Это я все забыла. О, боже мой. Групп. Паратив. Не то, не то. Вот 34-й год. Ага. Вот. Лекция 3. 5 мая 34-го года. Дифтерит. Дифтерит. Дневная жаба особого вида микроб, изученный немецким бактериологом Левлером. Имеет неподвижные, слегка искривленные палочки. Посмотри, Миша, усы определенно, как у кита.
3: Татьяна Господи. Алексеевна. Да что же это? Татьяна Алексеевна, иди к Юрию.
0: Сейчас. Угу. Угу. А, боже мой, оставьте меня. Ну, уходите же, бабушка. Вот лекция 4, лечение дифтерита. Лекция не записана.
2: Бог ты мой, ну почему именно эта лекция не записана?
3: Иди, Татьяна Алексеевна.
2: Что? Что же мне теперь делать? Забыла. Все забыла. Ничего не помню.
5: Ой, какой беспорядок.
6: Это, наверное, ремонт или переезжение. А забавно было в ЗАГСе. Целая толпа, и все женятся. О, Татьяна Алексеевна, вот. Я давно вам обещал ее привезти. Вот видите, какая она. Оля, другой такой больше нет.
5: Ой,
6: нигде.
5: Да перестань, Андрей. Он мне о вас столько рассказывал. Он говорит, что ваши чертежи принесли ему счастье. Вот он какой у меня суеверный.
6: Мы сегодня в некотором роде, мы приехали к вам прямо оттуда. Вы сегодня поженились, и нам выдали бумагу, где за 2 печатями засвидетельствовано наше удивительное счастье.
0: Неужели?
5: А завтра я уезжаю в Белоруссию на практику, на 3 месяца. Но ведь это время быстро пройдет, правда, Андрей?
6: Конечно.
0: Вы мне, пожалуйста, простите, но... Дело в том, что Юрик... Он умер.

0: Боюсь мечтаний. Я не знал.
1: Чего? Может быть, мы вам можем помочь в чем-нибудь? Так мы сделаем, правда, Андрей?
2: Нет, спасибо. Мне теперь ничего не нужно. Идите, уже вечер, кажется. Там спичечные фабрики.
1: Танюша.
2: Не надо говорить. Я хочу одна. Совсем. Никого не надо.

What a conjurer, dear. Мне кажется, что я оставила детство где-то далеко-далеко, в другом городе. Но что оно не кончилось, что оно продолжается, но извините.

0: тогда удрал.
1: Нет, я в жизни не слыхал ничего подобного. Удрал.
2: Что хозяин не может посмотреть, что делается у него в домике? Хозяин обязан следить своим домиком. Чем я виноват, что со мной захотели познакомиться именно тогда, когда я решил заняться своим домом? А потом я подумал, а вдруг они мне не обрадуются?
0: Ха. Слушай, а тебе еще не купили новую паровую машину?
3: Нет.
0: Жаль. А помнишь, как было здорово, когда та прежняя взорвалась?
3: Ага.
0: Твои дома?
3: Дома никого нет.
0: Отлично. Продолжим разговор. Я сейчас намерен немножко поразвалять.
3: А что мы будем делать?
0: А я не знаю. Что это?
3: Пылесос.
0: Угадай, кто самый лучший пылесосчик в мире?
3: Ты.
0: О, правильно, Карлсон, который живет на крыше. Я люблю, чтобы вокруг меня все так и сияло чистотой. А ты родила такую грязь.
3: Ну, мама так что убирала.
0: Мама убирала? Что женщины понимают в уборке? Вот скажи, тебя сегодня пылесосили?
3: Нет.
0: О, вот эти женщины часами убирают комнату, а обработать такую маленькую грязнулю они забывают. Я тебя сейчас начну пылесосить.
3: Давай!
0: Начнем пылесосать.
4: Внимание!
0: Ты знаешь что? Давай всю комнату!
3: Да!

0: Прости меня за то, что я такой милый, скромный, чистоплотный человек. Хочу все сделать как лучше. Ну, прости меня за это!
1: Никогда ни слова благодарности. Подумаешь, сосал твою красную шапочку.
0: Что это за красная шапочка такая, из-за которой ты разбудишь такой сыр-пор?
1: Угадай лучше, во что мы сейчас будем играть.
2: Не знаю.
1: Не знаю, мы будем играть в красную шапочку и серого волка. Пылесос будет серый волк, я буду охотник. Мы сейчас будем спарывать брюхо серому волку. Тащи сюда топор.
2: Топор? Зачем топор?
1: Затем, что пылесос твердый, как железо.
2: Топора нет, но пылесос же можно открыть.
1: Правильно. Если халтурить, можно открыть. Ладно, если в этом жалком доме нету никаких инструментов. Алло. Алло, позовите к телефону серого волка. Серый волк? Болван.
3: Да.
1: Ты зачем сосал красную шапочку?
3: Да.
1: Ничего не понимаю. Позови лучше к телефону красную шапочку.
4: Ой, кто это? О, милая красная шапочка, милая красная шапочка. Надевай скорее шапку и калоши, потому что я тебе сейчас выпущу.
1: Да хватит! Выходи, красная шапочка! Выходи!
2: Ой, что ты делаешь? Ты должен был высыпать это на газету.
1: На какую газету? На какую газету? Разве охотник в сказке? Подстели газету, прежде чем спарывать брюхо серому волку. Газету. Че выдумываешь того, чего нету?
2: Ой, вот она, моя красная шапочка.
1: Ай, видал, стоит мне чихнуть, и вещь найдена. Угадай, кто самый лучший в мире чихальщик.
2: Ты.
1: Правильно. У меня там наверху несколько тысяч чихов. Знаешь что? Нужно всю пыль расчехать по всей квартире. Пусть она лежит в тех местах, где ей положено. Я люблю полный порядок.
2: Тихо. Звонок. Это, наверное, мама. Вот, наконец-то я вас познакомлю.
1: Мне надо бежать. У меня сломался предохранительный клапан.
2: Подожди, а ты будешь прилетать ко мне?
1: Спокойствие, только спокойствие. Знаешь, ты все на все маленький грязнуля, а я к тебе привязался, сам не знаю почему. Привет, малыш.
2: Привет, Карл.
5: Хорошо.

0: Мысли. Стыдно. Ну, не хмурь сурово брови. И не пытайся ранить злобным взглядом супруга твоего и господина. Гнев губит красоту твою, как холод луга зеленый. Верь, никогда, нигде и никому твой гнев не будет мил. Ведь в раздражении женщина подобна источнику, когда он взбаламучен. И красоты лишен, и чистоты. Никто и капли из него не выпьет, как ни был бы он жаждою томим. Муж, повелитель твой, защитник, жизнь, глава твоя.
1: Красивые, спесивые, строптивые, спесивые, знакомы мне давно. Но им своей силою, с моей мужской силою не сладить все равно. И в Риме, и в Неаполе, и в Риме, и в Неаполе я видывал таких. У многих слезы капали, когда бросал я их. Сперва как сталь, сперва как лед, потом как воск, потом как мед.

0: повелитель твой, защитник, жизнь, глава твоя. В заботах о тебе он трудится на суше и на море, не спит ночами в шторм, выносит стужу, пока ты дома нежишься в тепле, опасности не зная и лишений. А от тебя он хочет лишь любви, приветливого взгляда, послушания и ничтожные платы за его труды.
1: В Милане и Флоренции, в Милане и Флоренции не жизнь, а карнавал. В домах интеллигенции, в домах интеллигенции нередко я бывал. Шикарно носят вещи там, шикарно носят вещи там, изысканней в еде. А женщины, а женщины, а женщины, а женщины такие, как везде. Сперва как сталь, сперва как лед, потом как воск, потом как мед. Признаюсь откровенно я, что помнят до сих пор. Меня, сеньора в Геную, и в Риме пять сеньор. А что за город Падуя, а что за город Падуя, и лучше их не чуть. Красотки в Риме падали, красотки в Риме падали, так здесь уж как, не будь сперва как сталь. Сперва как лед, потом как воск. Как мед, потом.
2: Поймешь ты скоро, мой жених спесивый, что ты вступил со мной в неравный бой. Ведь то, что Богу с чертом не под силу, вполне под силу женщине любой.

0: На слово словом.
1: Поступил как свинья.
0: Напротив, как патриот, теперь королевой красоты будет ваша Наташа.
1: Может, все-таки пойдем?
0: Не имеет никакого смысла, мы только вызовем улыбки и вопросы.
1: Какая глупость.
0: Где ты был, Витек?
1: Разгружал вагоны.
0: О, это там ты разбогател?
1: Всякий труд почетен.
0: Но ничего, мы выпьем вино сами, я очень хочу за тебя выпить. Я пью за тебя, хоть это вино тебе недостойно.
1: А я за тебя.
0: Я пью, чтоб тебе было хорошо в 47-м году.
1: И тебе.
0: Чтобы мне было хорошо с тобой в этом 47-м году. Наверное, я ужасный консерватор, но я не хочу раскрывать в тебе новые черты, даже если это черты будущего.
1: Но я хочу расти над собой.
0: Не надо. Бог знает, куда ты вырастешь дальше. Мне с тобой так спокойно сейчас, так ясно.
1: Не надо тебе пить, Инкуст.
0: Не беспокойся, я не сделаю глупости, у меня трезвая голова. А закуски нет, ты ее проспал. И главное, удивительный торт. Наташкина мама — великий маэстро. Я сегодня даже во сне видела этот торт.
1: Лакомка.
0: Если б ты только знал, какие частка на новом свете. Нигде больше нет такие частка. Я тратила на них последний злотый. Что мне делать? Я так люблю сладкое, и певица из него становится толстухами, а я его еще люблю.
1: А сладкие слова ты тоже любила?
0: Любила, любила. Зачем скрывать? Ну, теперь ты открыл мне глаза, теперь каждому слову я буду делать анализ на сахаристость. Ты доволен?
1: А знаешь, что отличает настоящее вино?
0: Что?
1: Послевкусие.
0: Дивное слово, только ты мне его объясни.
1: Вкус, который остается после того, как ты выпил. Послевкусие. Есть такие круглые вина, они точно перекатываются во рту.
0: Это не перекатывается.
1: Ну еще бы, в нем недостаточно тела.
0: Какая бесстыдная наука, ваше виноделие. Неужели к вам принимают девушек?
1: Паненка к паненке.
0: Да, но ведь я лучше. Ты должен честно признать, что я лучше. Я родилась на географическом перекрестке. Во мне смешалось все-все-все. И римская католическая церковь, и язычество древних славян. Где ты ешь, ты найдешь такую?

0: Во всех домах сейчас танцуют. Во всех городах сейчас танцуют, во всех странах. И желают друг другу счастья. Витек, мне почему-то грустно.
1: Я говорил, не надо пить.
0: Нет, не то. Просто я думаю, сколько людей живут сейчас со мной в одно время, а я их никогда не узнаю. Никогда. Везде и всюду границы, границы, границы, границы времени, границы пространства, границы государства, границы наших сил. И только

0: Наши надежды не имеют никаких границ.
1: Но я же тебя нашел.
0: Ты случайно мне нашел. Витек, у тебя нет никаких идей.
1: Есть одна.
0: Что за послевкусие? Как я правильно говорю?
1: Ты прирожденный винодел.
0: Если бы я была, мы бы спились.

0: речь полей. Эй, плугарь, пришел твой час, ночь зарю просеяла. Тропкой кодровой от нас мчится ветер с севера. Что ему теперь привал или звезды синие? Он свое отпировал над прудами зимними, а навстречу от Днестра, где волна горластая, дуют теплые ветра, клейкой почкой хвастая. Южный ветер взял разгон над степями древними. Эй, плугарь, ты видишь, он машет нам деревьями, распевает о весне, лес наполнив звуками, бьет поклон тебе и мне, кружит птиц над буками. И, сорвавшись к роднику, с веток дуба, с ясеня, шепчет звонкую строку, славя солнце ясное. А с весенним ветром жди, пробегут над селами в светлых обручах дожди струйками веселыми, чтобы, всплыв под птичий гам в серебристых капельках, легче было василькам синеву накапливать. Но земля, леса и луг не раскроют россыпи без плугарских мудрых рук, без крестьянской поступи. Теплый ветер, сын весны, зря шумит в орешнике, без тебя кому нужны первые подснежники? Даже солнце, жарь, не жарь, полю сохнуть в скорости, без тебя, земле плугарь, ни тепла, ни корости.
1: В истории нашей Родины, нашего города, есть страницы, которые никогда не потускнеют в человеческой памяти. 36 лет назад Ленинград был полностью освобожден от вражеской блокады. В тот день, 27 января 1944 года, в 20 часов, вопреки все еще действующим правилам светомаскировки, в небе над Невой вспыхнули яркие букеты праздничных победных салютов. И, глядя на озаренное фейерверками небо, ленинградцы радовались, смеялись и плакали все те, кто шел к этому дню трудной дорогой мужества и доблести, дорогой длиною в 900 дней.
2: Каждый из этих героических 900 дней достоин отдельного рассказа. Мы же вспомним лишь о некоторых эпизодах из беспримерного подвига ленинградцев.

0: Декабрь 1941 года. Для тех, кто его помнит, этот декабрь был, пожалуй, самым тяжким в нашей блокадной жизни. Каждый день его стал средоточием неимовернейших испытаний. Словом, жить было невероятно, невозможно. А мы жили, дрались и надеялись. Вы знаете, в блокаду мы ко многому привыкли, ко многому непривычному. Мы узнали, что пуговичная артель делает детали для снарядов, что посудная фабрика осваивает производство гранат, что из казеина, предназначенного для галантерейной промышленности, делают сыр, а из клюквенных отжимов – чай. Но, привыкнув ко всему этому, мы в то же время где-то в глубине души понимали, что должны запомнить каждую минуту этой жизни, когда следующий день был подарком. И в то же время наверняка в это мы верили неистово. Каждый новый день сокращал срок наших страданий и приближал победу. Вспоминает рядовая из армии защитников Ленинграда, медицинская сестра в дни войны, доктор медицинских наук в мирные дни – Евгения Васильевна Литвинова.
1: Может быть, нам кажется совершенно невероятно, как мы работали, боролись без еды, без воды, без тепла, без огня, без жилищ, под снарядами, под бомбами. И все-таки мы жили, и мы боролись, потому что у нас была настоящая дружба. Ни мужская, ни женская, это была солдатская дружба. Солдат, которые воюют и живут, едят из одного котелка и вместе умирают. Умирают, зная, что следующие будут защищать также свой город и также работать, и также снова, может быть, умирать из станка.
2: После окончания войны секретарь Ленинградского областного и городского комитетов партии Кузнецов писал: «Партийная организация Ленинграда в период блокады города направила все свое внимание на то, чтобы еще более развить и приумножить в ленинградцах славные питерские традиции. Личным примером коммунисты воспитывали у трудящихся высокую политическую сознательность, твердость духа, дисциплину, самоотверженность в труде и беззаветную любовь к родине. Они делили с трудящимися Ленинграда все невзгоды, неимоверные решения, вызванные блокадой».
3: В те суровые дни ленинградская партийная организация коренным образом перестроила свою работу. По заданиям обкома и горкома партии расширяется военное производство на предприятиях города. Горожане мобилизуются на строительство оборонительных сооружений на улицах Ленинграда. Из добровольцев во всех районах города формируются отряды МПВО.
2: По решению Государственного комитета обороны при повседневном руководстве Ленинградского обкома партии была создана в кратчайший срок легендарная дорога жизни. Только в ноябре-декабре 41 года по льду Ладожского озера было перевезено в осажденный город 16 449 тонн самых разных грузов.
3: В условиях фронтового города особое значение приобретала агитационно-массовая политическая работа. Решением бюро горкома партии создается большой отряд политорганизаторов. В него вошли стойкие убежденные коммунисты, которые поднимали моральный дух людей, помогали им и словом, и делом.
2: В этой работе партийной организации большую помощь оказывали печать и радио. Они связывали наш город со всей страной. С их помощью ленинградцы узнавали о фронтовых новостях. Какой радостью, уверенностью в победе было встречено сообщение о разгроме фашистских войск под Москвой в декабре 41 года. А еще раньше, 10 декабря, о том, что войска, руководимые генералом Мерецковым, освободили город Тихвин. Не удалось гитлеровцам замкнуть вокруг Ленинграда второе кольцо блокады.
4: В те дни по радио выступали многие видные литераторы: Николай Тихонов, Александр Прокофьев, Вера Китлинская, Ольга Бергольц. Их взволнованные речи вселяли силу в ленинградцев, звали к борьбе. Вот документальная запись тех лет. Говорит писатель-большевик Всеволод Вишневский.
5: Граждане Москвы, товарищи, братья по судьбе, оружию, труду, всем радостям и тяготам, идет русская зима. У нас первые в юге. На днях нами взята группа немцев, офицеров и солдат, неимоверно завшивевшие, небритые, в продранных награбленных одеялах, накинутых дырой на голову. Какие оборванцы! И это новая Европа, которая хочет принести нам некую новую цивилизацию. Какая чушь! Нет, это не новая Европа. Это лишь эпизод, часть огромной трагикомедии Гитлера. Ну, мы посмотрим, чем она кончится. Балтийцы задали вопрос этим пленным. Ну, что ж не берете Ленинград, а? Пленные солдаты 209-го полка понуро отвечают. Мы ошиблись. Мы не знали, что такое Ленинград, как он укреплен. Укреплен он в первую очередь, товарищи москвичи, духом, решимостью населения, решимостью бойцов, командиров и политработников Ленинградского фронта и Балтийского флота. На 3/4 вопрос войны решается фактором моральным. Напоминал об этом еще Наполеон Бонапарт, битый в России. И России полезно самой сейчас вспомнить это. Ты, Москва, ты, Россия, побеждала, умела побеждать, решала в свою пользу сложнейшие кризисы один за другим. У нас снежные вьюги, холод, атаки и контратаки, бомбежки, канонада. Ленинград, верный своей традиции, гордый город, город октября, сказал «Ни шагу назад!» И фронт понял это, понял душой и русским сердцем. Бойцы остановились! Враг завяз в болотах, в лесках, на ручьях, где попал. И никаких особых рубежей, а есть просто наша народная воля, воля к обороне, к жизни и к победе.
4: Так говорил писатель-патриот в самые трудные для всей страны и для нашего города дни.

0: И вдруг представьте себе совершенно неожиданно, конец декабря улыбнулся ленинградцам событием поразительно добрым. Послушайте, как отражено это в пьесе «Вторая студия», которая рассказывает о работе ленинградского радио в дни блокады, шедшей недавно в театре имени Ленинского комсомола. Значит так, в радиостудию для выступления пришел Иван Андреевич Андреенко. Он заведовал тогда отделом торговли исполкома Ленгорсовета, и за его подписью в ленинградских газетах появлялись извещения о выдаче продуктов. Старые ленинградцы хорошо его помнят. Время действия – декабрь 41-го года.
1: И вы, конечно, знаете, дорогие товарищи ленинградцы, что вчера вечером, 24 декабря, военный совет фронта, исходя из сложившейся обстановки и уверенности в лучшем, по предложению Андрея Александровича Жданова, принял решение увеличить с сегодняшнего дня норму продажи хлеба по продовольственным карточкам рабочим инженерно-техническим работникам на 100 граммов, служащим иждивенцам и детям на 75 граммов. Таким образом, рабочие и инженерно-технические работники будут получать теперь 300 граммов, остальное население по 200 граммов. И от себя, товарищи, я могу сказать, это первая прибавка, но не последняя.
2: У нашего микрофона выступал заведующий отделом торговли исполкома Ленгорсовета Иван Андреевич Андреенко. Ну вот все. Спасибо. А теперь пройдемте в фоническую.
3: Ну, спасибо. Спасибо, Иван Андреевич.
4: Спасибо большое.
3: Что у магазинов сегодня происходит? Ну, плачут люди от радости, целуются.
4: Да, это верно.
3: Словно праздник в город пришел.
1: Да, праздник. Но не совсем. Ну, здесь, вероятно, все свои, все партийные товарищи.
3: Конечно.
1: Вам следует знать правду.
3: Что?
1: Запасов продовольствия в Ленинграде у нас всего осталось на 5 дней.
3: А как же...
1: Да, если учесть, что с 22 декабря через Ладогу ежедневно поставляют в Ленинград 700 тонн продовольствия, а дневной его расход 600 тонн, то нетрудно подсчитать, завоз превышает потребление всего на 100 тонн. И никаких резервов. Да еще плюс сегодняшняя прибавка. Учтите также, что хлеб поступает к нам из Тихвина окружным путем. Через Каськово, Колчаново, Новую Ладогу и Кабону. Машины идут до озера 2 дня. И если вдруг в Тихвине хоть на какое-то время исчерпываются созданные там запасы, и поток грузов прекратится, вот тогда беда.
4: Так, да. А как же, Иван Андреевич... При этой ситуации вы все-таки решились увеличить хлебные пайки.
1: Психологический расчет иногда превалирует над экономическим. И партийная организация города исходила из того, что в данный момент прежде всего необходимо поднять дух населения. Что же касается запасов в Тихвине, будем надеяться, ничего не помешает их регулярному пополнению.
3: Да, но все-таки непонятно. Иван Андреевич, каким образом город с 3-миллионным населением оказался на 3-й день войны с пустыми закромами? Ну, неужели все запасы продовольствия действительно были сосредоточены только на сгоревших бадаевских складах?
1: Меня спрашивает журналист. Что же будут говорить другие? Запомните, товарищи. На бадаевских складах 8 сентября пожар уничтожил 3000 тонн муки и 2500 тонн сахара. Это то, что потреблялось населением всего за 2 дня. Основная же часть запасов была рассредоточена по другим базам. Сколько? Ну, скажем так, в 7 раз больше, чем сгорело на бадаевских.
4: Да.
1: Конечно, когда-нибудь эдакий синклит из историков, врачей, экономистов, вооружившись неопровержимыми данными, будет упрекать нас в неверной стратегии сохранения продовольствия. Дескать, надо было проводить более быструю и жесткую эвакуацию населения. А мы-то в нежелании ленинградцев уезжать из города видели проявление высоких патриотических чувств. Будут спрашивать, почему так поздно провели первое снижение продовольственных норм, почему еще в августе работали коммерческие столовые и рестораны, а в начале сентября можно было приобрести без карточек такой высококалорийный продукт, как консервированные крабы, почему, наконец, не был создан единый план снабжения и множество других. Почему? А разобраться в них можно будет только спустя десятилетия. Да, мы не имели опыта осады, и, вероятно, многое не доучли, не додумали, не досчитали. Но, оказавшись перед реальностью голода, мы сделали все, что смогли. И вагоны из-под муки выметали до пылинки, и налаживали производство молока из сои, и студень из бараньих кишок варили, и целлюлозу приспособили в пищу. Да чего там говорить.
5: Сцена из пьесы окончена. А теперь, как бы в продолжении ее, я спрашиваю у Ивана Андреевича Андреенко сегодня. Что, Иван Андреевич, все так и было? Мы ничего не придумали?
6: Нет, у вас охвачено и зафиксировано так, как это было в действительности.
5: Так, но я хочу вернуться к сомнению, которое высказал артист, исполнявший в спектакле роль Андреенко. Он сказал, вот если поток грузов из Тихвина прекратится, тогда беда.
6: Да, но надо сказать, что ничто не помешало регулярному поступлению продукту. Следовательно, расчеты ленинградской партийной организации были правильные. Конечно, как вы уже заметили тогда в пьесе, риск был, но и время было такое. Надо было рисковать.
5: Благодарю вас, Иван Андреевич, и от имени наших слушателей желаю вам радостного долголетия.
6: И вам спасибо.
5: А сейчас мы снова обращаем свою память к суровому декабрю 41-го, в один из дней которого в эфире говорила с народом Ольга Бергольц. И, как всегда, горячо, взволнованно, молодо, убежденно.
7: Товарищи, я прочту новые свои стихи, второе письмо на Каму. Вот я снова пишу на далекую Каму. Ставлю дату 20 декабря. Как я счастлива, что горячо и упрямо штемпеля Ленинграда на конверте горят. Штемпеля Ленинграда. Это надо понять. Все защитники города понимают меня. Ленинград в декабре. Ленинград в декабре. О, как ставинки стонут на темной заре, как угрюмо твое ледяное жилье, как врагами изранено тело твое. Ленинградец, мой спутник, мой испытанный друг, нам декабрьские дни сентября тяжелей. Все равно не разнимем слабеющих рук. Мы это и это должны одолеть. Он придет, ленинградский торжественный полдень тишины и покоя, и хлеба душистого полный. О, какая отрада, какая великая гордость знать, что в будущем каждому скажешь в ответ: я жила в Ленинграде в декабре 41-го года, вместе с ним принимала известие первых побед. Нет, не вышло второе письмо на далекую Каму. Это гимн ленинградцам, опухшим, упрямым, родным. Я отправлю от имени их за кольцо телеграмму. Живы, выдержим, победим.
8: Да, мы знали, что победим, потому что мы были не одни. Страна помнила об осажденном городе, помнила и помогала. И это было заботой не только партии и правительства. Внимание к нашим бедам и нуждам проявляли все советские люди, и за это сочувствие простыми словами не отблагодарить. Из Саратова в январе 42 года в Ленинград было отправлено свыше 12 тысяч тонн муки и 760 тонн мяса.
2: Татария отгрузила городу 150 тонн крупы, 295 тонн масла, 20 тонн яичного порошка.
8: Этот перечень сердечных даров можно было бы продолжать без конца. Продукты шли из Ставропольского края, Куйбышевской области, Башкирии, Сталинградской области, Поволжья.
2: И не только продукты. Среди грузов, доставляемых в Ленинград, было много теплых вещей, одежды.
8: Вся эта информация стала известна уже после войны, когда увидели свет документы и сводки военных лет. А тогда, по понятным причинам, такие сведения ленинградцам не сообщали. По радио звучали информации другого рода.
7: На нашем фронте не было ничего существенного. Происходили ставшие уже обыденными вылазки разведчиков, снайперские засады, поединки в воздухе. На фронте в один из таких дней.
9: Внимание! Говорит Ленинградский фронт. Район боев севернее МГИ. И в течение нескольких дней наши войска ведут операции местного значения, в ходе которых улучшили свои позиции и нанесли серьезный урон врагу.
8: Вот несколько эпизодов из этого ничего существенного.
0: На участке, где действует 54-я армия, за несколько последних дней уничтожено 20 вражеских автоматчиков, 24 повозки с боеприпасами.
8: Отрывок информации из фронта, переданный 20 января, автор капитан Поляков. В одной из землянок под Невской Дубровкой я познакомился с боевым командиром дивизиона Калиниченко, о котором мне предстояло рассказать. Иван Петрович, так звали командира, высокий, чуть сутуловатый, встретил меня приветливо, но попросил немного подождать. Вот заканчиваю письмо другу. Несколько строк, и я к вашим услугам. А вы пока журнал боевых действий посмотрите. Я не только посмотрел, но и аккуратнейшим образом выписал в свой блокнот очень выразительные цифры. Журнал велся с первого дня войны, и за это время на боевом счету дивизиона значилось: сбитых самолетов 45, уничтоженных тяжелых танков 13, машин с пехотой и боеприпасами 87, батарей полевой артиллерии 5.
5: Итак, на переднем крае ничего существенного, а в самом городе? Вот содержание самой обычной блокадной ленинградской хроники.
0: Энская фабрика выпустила сегодня первую партию кефира из сои. Питательные качества сои получили широкое признание в Западной Европе, Америке и особенно в Азии.
8: Трудящиеся нашего города вносят свои сбережения в фонд обороны страны. На сегодняшний день в Государственный банк наличными деньгами и облигациями займов поступило от населения 62 миллиона рублей. Кроме того, внесено 15 килограммов золота и 482 килограмма чистого серебра. Сбор средств продолжается.
0: В наш старый ботанический сад, несмотря ни на что, пришла пора зимнего цветения. Неподвижно застыли белые бутоны японской мушмулы, лиловые султаны холестимона свисают в темной листве. Почки рододендрона вот-вот обещают распуститься. В часы разбойничьих налетов ботаники с тревогой прислушиваются к гулу вражеских бомбардировщиков. Они боятся не за себя, а за хрупкие здания оранжерей.
8: Сотрудники Института переливания крови получили наряд на сломку большого трехэтажного дома по Новочеркасскому проспекту. 30 человек вышли на работу с топорами, ломами, лопатами и вилами.
0: По инициативе заводского комитета на Энском заводе открыты баня и парикмахерская. Заботясь об удобствах посетителей, профсоюзные активисты в котельном цехе оборудовали моечную и душевые кабины. Парикмахерская же устроена в красном уголке завкома. Здесь, в уютной обстановке, среди зеркал, работают опытные мужские и дамские мастера. Ежедневно с 16 часов.
5: Вот оно, прошлое снова напоминает о себе, к счастью, со старой магнитной лентой. Это февраль 42-го года, и он полон тревог. Но жизнь в городе не замирала, всяческая и даже театральная. Это кажется невероятным, но в феврале по вечерам не было свободных мест в зале музыкальной комедии и в блокадном, как мы его называли, театре имени Комиссаржевской. Писатели, поэты и композиторы, их, кстати, в Ленинграде оставалось немало, они тоже, как бойцы, служили фронту. В архиве Ленинградского радио сохраняется запись беседы, сделанной давно-давно, почти сразу после войны, беседы с композитором Георгием Никифоровичем Носовым. Давайте прислушаемся к ней. Георгий Никифорович, мы можем сказать, что песню мы тоже взяли на вооружение, она помогала нам и конечно, жить, и бороться.
10: Конечно.
5: И даже в самые дни, казалось бы, невероятно тяжкие, все-таки...
10: Песня была рядом.
5: Совершенно точно.
10: Вообще вот удивительная вещь, потому что, ну, казалось бы, война, суровое время, а ведь Ленинград жил все равно, кстати, полной жизнью
5: и
10: города.
5: И без песни мы никак не обходились.
10: И причем песни писались тоже разные, поэты писались. И лирические было очень много песен.
5: Да. А вот помните вы такую свою песню, Георгий Никифорович? «Милый мой товарищ, вспомним вечер, солнце опускалось за него».
11: Милый мой товарищ.

0: хорошая песня, правда?
1: Помним белый.
0: Но я ее все-таки прерву. Вот так, осторожненько. Уведем песню. А сейчас...
2: Страничка из дневника бойца МПВО Веры Сергеевны Земляной. Всего страничка из пухлой тетради, заполненной крупным, почти детским почерком. Март 1942 года. А мы еще в блокаде. И очень в городе трудно. Я живу на казарменном положении в доме своего детства. Сплю, не раздеваясь. На днях в наше бомбоубежище принесли несколько раненых, подобранных на улице. Пришлось потесниться. Теперь мы стали еще и санитарками, а наше убежище превратилось в лазарет. 9 марта. Большая беда. Братишка Женька потерял продовольственные карточки. Пошел в магазин и потерял. А может быть, у него украли. Прибежал к маме весь в слезах. «Мамочка, убей меня, я карточки потерял». Женьке 10 лет, но он уже все понимает. А сегодня они вместе с мамой пришли ко мне. Что делать? Сидели и втроем плакали. Девчата узнали, в чем дело, пошептались и принесли нам крупяные талоны. Я не хотела брать. Они заставили, и мы с мамой заплакали еще сильней. 15 марта. Ура! Выход найден. Я стала донором и научилась варить суп из столярного клея. Довольно противно, но есть можно, а главное ощущение, что желудок чем-то наполнен. 27 марта. Уже совсем потеплело. Все в природе оживает, а обстрелы опять стали частыми. Сегодня их было 9, почти по часу каждый. Когда же это кончится? Но люди не унывают. Это просто удивительно, откуда у всех берутся силы. Живем надеждой. И сила, очевидно, в ней. Я хочу спросить вас, Лазарь Ефимович,
0: да?
2: Автор этого дневника, этих строк, жива?
0: Да, благополучно здравствует. И наверняка слушала отрывок из своего дневника и вместе с нами волновалась. Но вернемся в год 1942.

0: конце марта уже таял снег, и возникла в душе тревога, а как же убрать с улиц застывшие глыбы льда и торосы мусора? Солнце все это растопит, но не уберет. И не ждет ли нас другая беда, болезни, эпидемии? В таких условиях эта опасность была реальной. И вот в марте, сейчас можно только удивленно восклицать, откуда брались силы, тысячи ленинградцев по призыву партийной организации вышли на улицу наводить чистоту и порядок. В ход пошли лопаты, ломы, топоры и просто метелки. Город должен быть чистым. Приведем в порядок и наше жилье. Такие лозунги пестрели повсюду. Для ленинградцев пришла весна, полная тревоги и света. И мы потянулись к этому свету, поверили в него. Стали разбирать наши наглухо забитые досками окна. Подбирали осколки стекла, чтобы как-то слепить их и вставить. Настроение у горожан заметно приподнялось еще потому, что произошло необыкновенное в жизни осажденного Ленинграда событие.
1: В марте 1942 года в деревнях нашей области, в глубоком фашистском тылу, возникла и осуществилась необычайно смелая идея. Тайком, ночью, по деревням, по разоренным хатам, ходили партизаны и говорили крестьянам: «Питер все еще в блокаде, там обстрелы и бомбежки, там гибнут дети и старики, там не хватает продовольствия. Надо помочь ленинградцам». Повторять эти слова не приходилось, потому что каждый тотчас же отзывался. Жители сожженных дотла деревень доставали из ям и потайных складов продукты, завертывали в холстины мясо, собирали в мешки хлеб. Кто мог дать полпуда муки, давал полпуда. Кто мог дать горсть, давал горсть. И так набралось по деревням и хатам 230 подвод, 3,5 тысячи пудов продуктов. И вот двинулся через линию фронта, через фашистское кольцо, красный обоз. По глухим дорогам, лесам и болотам, искусно обходя вражеские гарнизоны, пробирались партизаны. Самым верным, самым уважаемым из них доверили крестьяне передать продовольствие Ленинграду. Все знали, какой опасностью чреват путь в осажденный город по узкой нитке Ладожской трассы. Но ведь обозу предстояло еще до Ладоги пройти 120 километров по фашистским тылам. И все-таки в конце марта ленинградцы узнали, что из немецкого тыла пришел обоз с продовольствием. Какой был в городе праздник, трудно описать. Приход партизан словно прибавил силу ставшим изнуренным от непомерного труда и тягот жителей города. И дело даже было не в продуктах, а в самом факте, что вот сквозь линию фронта, презирая опасность, пробились партизаны к Ленинграду, протянули ему дружескую руку и сказали: «Здравствуй, и мы с тобой, и мы не покорились проклятому врагу».
2: Этот партизанский рейд возглавил и привел обоз в Ленинград товарищ П. Так называли мы его в дни войны. А теперь можно, конечно, расшифровать. Это Александр Григорьевич Поруценко. Встретившись с ним, я попросил его рассказать, как был обеспечен переход обоза через линию фронта. Разговор состоялся в 1948 году.
3: И шли же целиком по снегу, без всяких дорог.
2: Помнится, обоз дошел до Ладожского озера, потом через Ладогу и до Всеволожска.
3: До станции Всеволожска.
2: Здесь вас встречали.
3: Встречали.
2: И если я не ошибаюсь, то встречал вас, он был тогда уполномоченным Государственного комитета обороны, Алексей Николаевич Косыгин.
3: Совершенно верно. Как сейчас смотрю, стоит в простой шинели, без всяких знаков различия, Алексей Николаевич Косыгин, Попков, Кузнецов. В общем, все руководство Ленинграда, все были там в Всеволожске, встречали нас. Волнующая встреча была, чувствовал относительно товарищи, так сказать. Пришли, чтобы именно в нашем лице выразить благодарность всему населению,

0: Причем каждый знал, что стоит попасть одной из тетрадей в руки немцев, все. Это расстрел. И все равно люди, понимаете, не боялись этого, а подписывали, выражали свою, опять-таки, преданность, сплоченность вокруг Центрального комитета нашей партии.
1: Эта беседа с Александром Григорьевичем была, повторяю, записана на пленку в 1948 году, то есть больше 30 лет тому назад, и тоже представляет сейчас уже исторический документ. Мне очень приятно сообщить слушателям, что Александр Григорьевич Поруценко и ныне здравствует, живет в городе Острое Псковской области. Пенсионер по возрасту, он все еще трудится, полон сил, энергии, которые мы искренне желаем ему сохранить еще на долгие-долгие годы. Да, но память опять возвращает нас к прошлому. Что говорит тебе, мой слушатель, этот бегущий трамвайный вагон? Дрогнуло ли твое сердце, когда ты услышал его не среди шумной уличной симфонии, а так вот одиноким и неожиданно громким? Я могу себе представить, что кое-кто сейчас иронически улыбнется и скажет: «Подумаешь, нашел чему умиляться, трамвай». А вот другие улыбнутся, и этого «подумаешь» не скажут, потому что, ну как это объяснить, чем был для нас, ленинградцев, трамвайный звонок, раздавшийся на улицах города 15 апреля 1942 года. Вы понимаете, почти 5 месяцев стояли на приколе застывшие вагоны, а сил у нас передвигаться пешком не было. Вот если такое себе представить, то, может быть, и всем будет понятно, какое чувство испытывали ленинградцы, узнав, что воскресли трамваи. А вот человек, который сидит сейчас рядом, Мария Николаевна Кондрашова, она работала тогда в трамвайном управлении и составляла
2: расписание.
1: Да, первое расписание движения трамвая по Ленинграду.
2: Да, да. Все так обрадовались, конечно, что опять движение восстанавливается трамвайное. Все были так довольны.
1: Да, это не то слово. Трамвай пошел. Думали мы, значит, жить легче будет, верно?
2: Ну, конечно, да.
1: Сколько сил у людей уходило вот на...
2: Затрачивая очень на эту ходьбу.
1: На ходьбу.
2: Да.
1: Причем из одного конца города.
2: И с работы,
1: города,
2: да, да.
1: В другой.
2: Очень много затрачивала.
1: Вот вы где жили?
2: Энергии. Я жила на Большой Посадской, на Петроградской стороне.
1: И пешком шли?
2: Пешком, да.
1: Вот сюда, к улице Росси?
2: Каждый день туда и обратно.
1: Да, сколько же это у вас занимало времени, а?
2: Ну, много, конечно, потому что ходил-то я еле-еле, чуть жива была.
3: Да, многому сейчас можно удивляться. Но приметы того времени незабываемы. К 15 апреля было очищено, приведено в порядок более 15 тысяч дворов. Очищено свыше 3 миллионов квадратных метров улиц, площадей, набережных и вывезено около 1 миллиона тонн мусора, льда и снега. Только 4 апреля этой работой занималось свыше 318 тысяч горожан. На улицах часто можно было встретить ленинградцев, несущих еловые и пихтовые ветки. Настой из хвойных игл считался целебнейшим, драгоценным напитком.
4: Май 1942 год.

Ленинградцы отметили военный Первомай напряженным трудом, который в те дни приобрел для нас и особый смысл, и точно нацеленный характер. Все работали для фронта. Но праздник есть праздник, и Первомай принес нам свои подарки. 69 вагонов с продовольствием, мукой, салом, мясом, маслом, яйцами и другими продуктами прислали жители Кубани. Конечно, вагоны дошли только до Ладоги, а оттуда продукты переправлялись уже по ледовой трассе, которая действовала почти до конца апреля. Расщедрился и городской отдел торговли. Газеты сообщили, что сверх месячной нормы будут выдавать детям по 2 таблетки какао с молоком, по 150 граммов клюквы –

0: Взрослым табаку по 50 граммов, 25 граммов чая, 100 граммов сыра, 150 граммов сухофруктов и по полкило соленой рыбы.
1: Но это были просто шикарные подарки. А были в те весенние дни подарки и поскромнее, хотя, может быть, не менее дорогие. Об одном из них вспоминала уже после войны поэтесса Ольга Бергольц.
2: Все ленинградцы помнят, как весной 42-го года вдруг возникла и молниеносно распространилась в городе, еле очнувшемся от страшной зимы, странная мода. На груди почти каждого ленинградца появился неведомо откуда взявшийся жетон. Маленькая жестяная ласточка с письмом в клюве. Эту ласточку все носили – мужчины и женщины, старики и дети. Я тогда писала: «Сквозь года и радости, и невзгоды вечно будет мне сиять одна та весна 42-го года в осажденном городе весна. Маленькую ласточку из жести я носила на груди сама. Это было знаком доброй вести. Это означало: жду письма». Да, эта ласточка тоже была, пусть наивным, вызовом блокаде и как-то символизировала жажду связи и даже самую нашу связь со страной. С величайшей опасностью и трудом можно было проскочить в наш осажденный город по Ладожской нитке, и только птица могла бы свободно прилететь сюда, но как раз птица-то и не прилетали в то время. И все же откуда-то с дальнего фронта, с юга, вдруг пришло к сотрудникам публичной библиотеки от когда-то знакомых им бойцов странное толстое письмо. На большом листе бумаги, плотно друг возле друга, были нашиты тонюсенькие желтоватые закорючки, напоминая собой какую-то необычную вышивку. И только маленькая приписка, вложенная в письмо, объясняла его содержание. «Цензура! Окажись сознательной! Не вытаскивай из письма сушеный лук, витамин, который мы посылаем героическим ленинградцам». Тоненькие закорючки сушеного лука, пришитые к бумаге огрубевшими от огня, железа и стужи пальцами солдат, невозможно взвесить. Любовь не имеет веса и меры.
1: В мае 1942 года почти все ленинградцы стали огородниками. Каждый клочок незаасфальтированной земли был обработан самым тщательным образом. Огороды разводились повсюду, и на Марсовом поле, и у Казанского собора, и у Эрмитажа. Анастасия Ивановна Нефедева работала в годы войны на Кировском заводе и представляет в нашем рассказе рядовую из армии ленинградских огородников.
3: Все, кто могли копать, все старались получать индивидуальный огород. У меня была лично сотка, у кого были две сотки, у кого были три.
4: А что вы сажали, помните?
3: А помню, конечно, как же не помню.
4: Картошку, наверное, прежде, да?
3: Видите ли, первый год мы картошку не сажали, у нас ее не было. Мы сажали салат, укроп, лук семенной, это так называемый сеянец, потом и очень много морковь, и очень много сажали турнепсы. Турнепс это был, понимаете, почти один из основных продуктов огородов нашего первого года. Только потому, понимаете, что он очень, сам по себе он такой мясистый, плотный, он сладкий и все-таки приятный он, и кроме того он очень быстро рос.
5: Разведение огородов в мае 1942 года стало делом государственной важности. Не случайно в радиопередачах раздавались такие призывы: «Товарищи ленинградцы, все на огороды! Каждая семья может обеспечить себя овощами! Долг коммунистов – возглавить огородничество!» К концу мая многие уже прибавили к своему рациону выращенную собственными руками зелень, лук, редис, салат, драгоценные витамины, которых так не хватало.
1: В том же мае впервые за многие месяцы появились на улицах города ребятишки с портфелями и сумками. Зимой они не учились, а теперь с наступлением теплых дней торопились в школу, чтобы сесть за парты и наверстать упущенное. Только, пожалуй, вот это слово «торопились» не совсем подходит. Наши дети очень ослабли за зиму. Бегущего мальчишку редко можно было увидеть. Дети как-то повзрослели, посерьезнели. Они еще только учились улыбаться и не умели еще быстро ходить, как, впрочем, и многие взрослые. Но вот на каком же листке календаря напишем мы, наконец, слова «блокаде конец»? В мае 42-го года это было еще трудно предсказать. Но всему миру, всей стране и нам самим было ясно, что Ленинград, несмотря ни на что, остался городом неугасимой, торжествующей жизни на всех ее рубежах.

Жди меня, и я вернусь всем смертям на зло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет, повезло, не понять не ждавшим им. Как сойти огня ожиданием своим? Ты спасла меня, как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умел ждать, как никто другой.

0: Доктор, совершенно безнадежно.
1: Неужели вы думаете, что если бы не совершенно безнадежно, я согласился бы везти его сюда? Он умрет до наступления ночи.
0: Тише.
1: Что у него сейчас забытье? На час раньше, ну, или на час позже. У него разбито все тело.
0: Неужели одной силой взрыва?
1: Нет, главный удар, очевидно, о стену. Я не знаю. У меня лично это уже второй случай при разрядке бомб. И вообще не понимаю, как он еще живет. Хотя, знаете, у вас есть закурить?
0: Пожалуйста.
1: Благодарю вас. Когда человеку очень хочется жить, он живет на час, а то даже на сутки. Дольше того, когда мы считаем, что все кончено.
0: Да, ему очень хочется жить. Хотя бы на сутки дольше. И как на горе, единственного человека, которого он сейчас хочет видеть, уже неделю нет в Москве. Я послал машину, но не знаю. Не знаю, успеет ли. Подольск, это все-таки далеко.
1: Потухло. Дайте, пожалуйста, еще спичку.
0: Пожалуйста. Ой. Еще утром мы с ним вместе пили чай. А сейчас, по-моему, мы с вами ровесники.
1: Я 73-го.
0: Ну, я на год старше. Нам с вами не так уже трудно умереть. Но когда умирают они, не могу к этому привыкнуть.
1: Приходится. Привыкать к этому до войны было только нашей профессией. А теперь, к сожалению, стало общей. Ну, с вашего разрешения, откланяюсь.
0: Если понадобится...
1: К сожалению, здесь уже ничего не понадобится.
2: Здравствуйте, Антон Сергеевич. Что случилось?
0: Сейчас. До свидания, доктор.
1: Мое почтение.
2: Всего доброго.
0: Значит, вас все-таки застали.
2: Да, ваш шофер вытащил меня прямо со строительства. А что случилось? Скорее скажите.
0: Сейчас. Садитесь. Ой. Видите ли, Лиза, разорвалась бомба.
2: Где?
0: Когда разряжали. И, в общем, Андрей при смерти.
2: Где он, в госпитале?
0: Нет, в той комнате. Подождите. Он сейчас забылся. А мне раньше нужно, я должен вам сказать, вы знаете, он вас любит. Я хотел вызвать Соню, но он сказал, что по-прежнему не хочет ее видеть. И умолял, чтобы я привез вас. Хоть на минуту. Он сказал, что любит вас. Я не знал этого.
2: Я знала. Он мне говорил.
0: Говорил?
2: Да, еще 2 месяца назад. Я его просила больше никогда не говорить мне этого. Он сказал это только 1 раз, а потом он молчал. И тогда я поняла, что он, наверное, действительно меня любит. Он... Очень хороший, Антон Сергеевич, но я ничего не могла сказать ему, кроме того, чтобы он никогда больше не говорил со мной об этом. Ну, Господи, как же это страшно. А что с ним?
0: Его ударило взрывом о стену. Врач, вы только что встретили его, сказал, что у него все изломано там внутри. Он сказал, что никакой надежды.
2: Никакой надежды?
0: Никакой. Это очень тяжело, Лиза. В последнее время я его любил гораздо больше дочери. Мы очень подружились с ним, 2 бабыля. Он хочет вас видеть. Если бы приехали на 3 часа позже, может быть, вы бы уже и не успели. Вы пойдете к нему?
2: Да, конечно.
0: Что вы ему скажете?
2: Что я ему скажу?
3: Антон Сергеевич! Антон Сергеевич!
0: Сейчас! Что вы ему скажете?
2: Я знаю, что ему сказать. Знаю.
3: Лиза, вы... Лиза, вы пришли. Я вас так ждал.
2: Что с тобой, милый мой? Что с тобой? Что случилось?
3: А что вы говорите?
2: Ну, что с тобой, моя радость? Ну, что с тобой, милый мой, хороший мой? Ну, что с тобой?
3: Говорят, я умираю.
2: Нет, нет, нет, нет. Я буду сидеть около тебя. Я буду держать твои руки вот
3: Лиза,
2: так вот.
3: Вот Лиза, так. Неужели ты...
2: Не говори сейчас ничего. Тебе, наверное, сейчас нельзя говорить. Ты молчи, а я буду все говорить сама. Я тебя люблю. Я люблю тебя. Я полюбила тебя, когда поняла, как ты меня любишь. Милый мой, я хочу, чтобы тебе было хорошо. Я хочу, чтобы все было хорошо. Скажи мне, что я могу сделать для тебя?
3: Ну, немножко воды.
2: Сейчас, сейчас. На, пей, пей. Тебе будет лучше. Вот, вот. Ну вот, хорошо. Тебе ведь лучше, правда же?
3: Немножко лучше.
2: Вот.
3: Дай руку.
2: Да. Да, мой дорогой.
3: А теперь совсем хорошо. Совсем хорошо. Дай другую.
2: Да.
3: Совсем хорошо. И даже не больно.
2: Ну вот.
3: Да.
2: Правда же? Не больно.
3: Совсем хорошо. Даже вдруг не больно. Не больно.
2: Может быть, дать еще воды? Андрей. Андрей, ты слышишь? Ты меня слышишь? Ну, ну ответь же мне. Тебе что, трудно говорить? Ну, что ты молчишь? Андрей, ну что ты молчишь? Ну, что ты молчишь?

0: Не плачьте, Лиза. Не плачьте. Все это правда, что вы сейчас говорили?
1: Нет. Это все неправда. Но я не могла сказать ничего другого, ведь я же должна была. Ой, зачем я спрашиваю? Я знаю, что должна. Нет, я не потому плачу, но мне жаль, мне ужасно жаль. А потом я вдруг сейчас подумала, что, может быть, где-нибудь, я не знаю, где, кто-то чужой, вот как я, чужая женщина, может быть, закрыла глаза Коле. 8 месяцев. Господи, боже мой, 8 месяцев. Я, кажется, сойду с ума.
0: Пойдемте к вам.
1: Подождите, я посижу немножко.
0: Пойдемте, я послал шофёром записку Соне, она может прийти сюда.
1: Ну и что?
0: Не к чему.
1: Пусть придет. Разве я у нее что-нибудь отняла? Она сама у себя отняла. И я не виновата, что он захотел перед смертью видеть не ее, а меня. Где?
0: Там. Может быть, выпьем чаю, Лиза?
1: Как хотите, все равно.
0: Я сейчас.
1: Как страшно. Как страшно. Ничего нельзя исправить.
2: Да, Соня.
1: Что да? Что ты знаешь? Ты ничего не знаешь. Мне так страшно. Я вдруг сейчас подумала, что если бы не все это, если бы я не сделала все это, если бы он не был без меня все эти месяцы, может быть, ничего бы этого не было бы. Когда это случилось?
0: Только что. А случилось днем.
1: Почему же ты не позвал меня раньше?
0: Он не хотел тебя видеть.
1: Не хотел видеть? А ты? Ты, Лиза, почему ты здесь? Ты была там, когда он был еще жив?
2: Да, была.
1: Тебя он хотел видеть, да?
2: Хотел.
1: Я все знаю.
2: Что ты знаешь?
1: Все. Когда недавно я его встретила и сказала: Андрюша, может быть, забудем все? Он сказал: нет, не забудем. Я тебя больше не люблю. Я люблю другого человека. Теперь вы даже не позвали меня сюда. Я вас ненавижу. Ненавижу. Ненавижу. Дань, ненавижу. Лиза. Лиза!
2: Что, Соня?
1: Не слушай. Не слушай, что я тебе говорила. Не слушай. Я его так люблю, Лизонька. Ну что вы смотрите на меня? Да, люблю. Несмотря ни на что, я даже тогда, когда все это, я все равно любила его. Он был всегда такой тихий, такой добрый. Я где-то верила, что он поймет и простит меня. Но он, когда узнал, стал как каменный. Как же я не была тут? Как же я не была тут последнюю минуту? Ведь я так любила его. Лиза.
2: Да.
1: Лиза, никому не давай никогда жалеть себя. Слышишь? Они пожалели меня раз, потом другой, потом я решила, что все равно, что у меня пропал муж, что я несчастна и что все можно. Мне было так жаль себе, я подумала, пусть жалеют, и я тоже буду жалеть других. И все пошло. Потом он вернулся. Боже мой, как было страшно.
3: Слышишь, никогда не давай жалеть себя. Никогда, никому, нигде. Слышишь?
2: Да, я слышу.
0: Куда ты? Зачем?
3: Туда. Я так долго не была с ним. Я буду теперь до конца, пока он здесь.
4: Как страшно, Антон Сергеевич. Ой, как это все страшно.
2: Мне пора ехать. Угу. Ваш шофер отвезет меня обратно в Подольск?
0: Отвезет. Но вы бы отдохнули сегодня, переночевали
2: нет,
0: бы
2: нет,
0: здесь.
2: Нет, что вы, у меня там много работы. Я и хочу, чтобы у меня работы было очень много, чтобы все время думать о ней и больше ни о чем. Ни о чем больше не думать, даже о Коле.
0: А что вы сейчас делаете?
2: А, сейчас мы восстанавливаем сейчас разбитый бомбой дом. Угу. И вот знаете, когда я училась в институте и защищала проект, мне все время хотелось строить как-то по-новому, как-то по-особенному, ну, чтобы это было не похоже на то, что было раньше. А вот сейчас, как странно, я сейчас восстанавливаю этот дом, и мне наоборот хочется, чтобы в нем было все по-прежнему, точно так, как раньше, вот точно, точно так, вот назло фашистам. И даже не только это, нет, и хочется... И выжить, и быть счастливой, и дождаться. И не только потому, что хочется это для себя, но еще и им назло, назло. Ой, быть счастливой. Быть счастливой. А вы знаете, Антон Сергеевич, я, наверное, все-таки сумасшедшая. Но вот с тех пор, как Миша Вайнштейн улетел туда, к партизанам, я его жду так... Как будто с ним прилетит сам Коля. Я не знаю, почему, я не знаю, но я вот так вот... Я вот так жду.
0: А он скоро должен вернуться?
2: Миша, да, я звонила вчера к ним в редакцию. Его ждут со дня на день, он мне должен что-то сказать. Должен, не может не сказать. Вы знаете, я ему уже дала письмо Коле.
0: Да, вы мне говорили.
2: Да. И, может быть, это и глупо, но... Вот, когда пошлешь письмо, ведь всегда ждешь ответа и... Я жду. Он мне раньше всегда отвечал. Всегда. Ну, хорошо. Сейчас я поеду. Я там оставила записку в дверях, чтобы все, кто ко мне, заходили к вам. И если Миша приедет без меня, вы вызовите меня, хорошо?
0: Хорошо.
2: Только сразу же, как он вернется, хорошо?
0: Хорошо. Я вас провожу до машины.
2: Да, спасибо.
5: Здравствуй, Лиза.
2: Здравствуйте, Федор Игнатьевич.
5: Куда ты собралась?
2: Я обратно, в Подольск.
5: Я пришел поговорить с тобой о Мише.
2: Где он? Он вернулся?
5: Миша погиб. Самолет сгорел.

0: ты сядешь или нет, черт?
1: Нет, нет, как сяду, так клонит лечь.
0: Все равно в самолете ходить не дам, уложу. Ты ранен.
1: Ну, там ты хозяин, а здесь пока еще я.
0: Уже темнеет.
1: Ну и что?
0: А то, что я не затем 3 месяца среди этих чертовых сосен за тобой рыскал, чтобы теперь в последний момент в них же и врезаться. Надо с последним светом вылетать. Вот что.
1: Тут у меня где-то даже шлем был. Вот смотри, все пропало, а он остался. Шлем. Странно даже. Совсем пехотинцем стал. А слышишь, со дня на день начнут 7-ю карательную.
0: Ну что ж. 6 уже пережили, 7-ю как-нибудь. Через 2-3 дня переброшу сюда вместо тебя начальника штаба, да еще самделишного, пехотного. Не то, что ты.
1: Да. Но 2-3 дня это все-таки 2-3 дня. Очень хочу летать, слишком хочу, так хочу, что даже из-за этого не знаю, верно ли решил лететь с тобой. Что смотришь? Не волнуйся. Раз решил, значит, все. Иди готовь машину. Ты мне для раненого там место устроил?
0: Даже для 2.
1: Второй я, что ли?
0: Нет, ты 3-й. Анна Викторовна 4-я.
1: А борттехника куда?
0: Ну, до следующего прилета здесь оставляю. Пусть на земле 2 дня повоюет. Собирайся. Через 20 минут летим.
2: Егор Иванович, вы бы легли, а?
1: Не могу.
2: Вы что, волнуетесь, Егор Иванович? Скоро дома будете, своих увидите. А я вот вам коржиков на дорогу спекла.
1: Ну, вечно ты.
2: Да я не сама. Это дед. Утром, когда они в разведку уходили, велел, чтобы я вас на дорогу как следует собрала. Егор Иванович очень, говорит, коржики твои уважает. Спеки.
1: Ну, тогда спасибо.
2: Егор Иванович, а этот вот, который прилетел, он хорошо летает, а?
1: Хорошо, хорошо. А что?
2: Да чтоб довез вас хорошо.
1: Довезет. А кто к нам идет? Здравствуйте, Анна Викторовна. Вы что, кроме багажа берете с собой еще и трофей?
3: Ваш же подарок. Пробелом.
1: Перед Антоном Сергеевичем будете хвастаться?
3: Буду. А что тут у вас опять? Шум был с Гончаровым, а?
1: Да он опять на меня кричал. Зачем я лежу, зачем хожу? Но это ничего. Сколько я его помню, он всегда любил пошуметь. Никогда в жизни не встречал более упрямого человека. Вы знаете, чем я обязан его посещением? Он поссорился с Лизой. Она упрекнула его, что он меня раньше времени похоронил, а он закусил у дела. Ну и решил или сломать голову, или найти меня, живого или мертвого. Он считал, что мертвого. Но все равно наш отряд – это 9-й по счету, в котором он побывал за эти 3 месяца. Не мудрено, что теперь он начинает кричать на меня при первом же намеке на какую-нибудь задержку. У меня уже голова болит от его крика.
3: На вас лица нет. Вам сегодня опять хуже.
1: Ничего, ничего, пройдет. Вернусь в Москву и пройдет. Вы знаете, мне иногда кажется, я так намолчался здесь, что когда я вернусь в Москву, Лиза удивится. Буду говорить, рассказывать. Вдруг ни с того, ни с сего начну объясняться ей в любви. Она удивится, она к этому не привыкла.
3: Нет, не удивится. Ну, вам, наверное, обоим будет мало месяца, чтобы наговориться.
1: Месяца? Ну, на то, чтобы наговориться, мне месяца никто не даст. Если кончится моя Одиссея, это еще не значит, что кончилась война. Она не кончилась, далеко не кончилась.
2: Егор Иванович, я вам немецкий термос молока налила. Горячего. Анна Викторовна, я вам тоже налила.
3: О, мил...
2: Я вот вам мешочек положила.
3: Ну, спасибо, мило. Как хорошо. Спасибо, спасибо. Я сейчас.
2: Топленое молоко-то, Егор Иванович. Слышите?
1: Слышу, слышу, Пашенька. Спасибо, милая. Пожалуйста, поставь там все в мешке, а то мне наклоняться больно. Там сумка, револьвер, все лежит.
4: Егор Иванович. Егор Иванович, беда.
1: Ну?
4: Там немцы лес окружают. Нарвались мы. Наши там в оборону залегли. Меня к тебе прислали. Я даже коня загнал.
1: Сколько километров отсюда?
4: 8. У сухой балки. Там Тишихин за главного остался.
1: А Федор Семенович?
4: Ну, я же говорю, беда. Уж помер, наверное, теперь, пока я скакал-то.
1: Что?
4: Ну, помер, ну что? Еще говорил, когда меня посылал-то. Ему в аккурат из пулемета в грудь. Вот другой бы сразу, а он еще жив. Прислоните, говорит, меня к сосне. Ну, прислонили его. Он сел и приказание мне еще давал. Начал говорить, у него кровь горлом пошла. Вот только рукой так показывал, чтоб я скакал. А Тишихин мне объяснил. Это он показывает, чтоб ты к Егору Ивановичу скакал. Сказал, как и что. А мы тут пока оборону держать будем.
1: Сколько немцев?
4: Видимо-невидимо.
1: А на самом деле сколько?
4: Я говорю уже, видимо-невидимо. Но я правду говорю, Егор Иванович. Ты мне за старое это не поминай. Я тебе уже доказал, что нечего мне за старое поминать. Как говорю, так и есть. Видимо-невидимо немцев. Ну, поедем, сам увидишь. Ну.
1: Сейчас поедем. Эй, дежурный!
5: Здесь я!
1: Трифонов.
5: Да.
1: Совсем коня загнал?
5: Совсем.
1: Дежурный, двух коней заседлай.
5: Есть!
1: Скорей! Нагнись, Трифонов, там в углу револьвер лежит. Дай мне. Иди помогай седлать.
5: Хорошо.
1: Паша, Паша.
2: Ничего, Егор Иванович. Ничего. Вы меня только с собой возьмите. Вы ведь сейчас туда поедете?
1: Да.
2: Вы меня с собой возьмите. Совсем я сиротой осталась, Егор Иванович.
1: Ну-ну, сейчас поедем. Сейчас поедем, может, еще жив дед.
2: Нет, не живой он. Если он на землю лег, значит, не живой он. Совсем я сирота осталась.
1: Ну-ну-ну.
2: Вы меня только с собой возьмите, Егор Иванович. Слышите, возьмите меня, ну,
1: хорошо,
2: с собой.
1: Хорошо, хорошо, возьму. Дежурный!
5: Тут?
1: Еще одного коня.
5: Есть.
1: Ну, ничего, ничего. Сейчас поедем.
6: Слушай, Николай, пора кончать с прощаниями. Лететь надо.
1: Гончаров, лети. Бери Анну Викторовну и лети. Я не лечу, пока остаюсь.
6: Ты что? Ты что, смеешься надо мной?
1: Нет. Немцы начали карательную экспедицию. Окружают лес. И Федора Семеновича убили. Прилетишь через 2 дня, привезешь командиров, заберешь меня. А сейчас все, лети.
6: Так.
0: Так, но имей в виду, я больше так не могу.
1: Ну что ты не можешь?
0: Я с Лизой больше не могу. Не могу ей сказать, что ты здесь, и я тебя видел и оставил. Да опять она на меня будет глядеть так, что хоть сквозь землю провались.
1: А ты не говори, не говори. Прилетишь и заберешь меня, а пока молчи.
0: Ну хорошо, а если... Если вы отсюда далеко уйдете.
1: Найдешь.
0: Ну, а если...
1: Других если быть не может. Раз ждет, значит, вернусь. И все. И все. Понял?
0: Понял. Ну, черт с тобой, оставайся. Но имей в виду. Перед следующим полетом сюда дам ей телеграмму. Вот нарочно дам, чтобы ждала. Так и знай. И попробуй тогда не улететь со мной. Только попробуй.
1: Улечу. Улечу и без телеграммы улечу. Ты что думаешь, мне лететь не хочется?
4: Готовы, Егор Иванович.
2: Пойдемте, Егор Иванович.
1: Сейчас.
0: Ну, держи. счастливо оставаться.
1: Как следует, чтобы мне Анну Викторовну отвез. А вы там не рассказывайте, как и что, Лизе. Ну, в общем, вам Гончаров объяснит, что надо делать.
3: Вы остаетесь?
1: Остаюсь. А вы, Анна Викторовна, летите, летите. Береги ее в дороге, слышишь, Гончаров? Это же теперь моя самая близкая родственница. Так что, береги.
0: Да, не думал я. Да нет, если бы не самолет на руках. Ну что ж, надо лететь. Ну, пойдемте.
3: Нет, Петр Андреевич, я тоже не полечу.
0: Что?
3: Не полечу.
0: Что, и вы туда же? Вы-то тут при чем? Анна Викторовна, ну сейчас же, идемте.
3: Не полечу. Вы слышали, что он мне сказал? А близкие родственники не должны расставаться. Да. Мы с ним вместе вернемся. У меня даже почти какое-то суеверное чувство. Я боюсь без него лететь. Вместе тут век вековали, вместе и вернемся. А вы за нами, за обоими прилетите, да?
0: Ну, знаете что?
3: Ну, что?
0: Нет, ну, мало мне сумасшедшего друга. Мало мне его сумасшедшей жены. Теперь у нее появляется еще сумасшедшая близкая родственница. Да, я прилечу за вами. И увезу вас отсюда, чтобы вы хоть, по крайней мере, сходили с ума все втроем и в одном месте.
7: На Малой Бронной, 17!

0: Я к вам на огонек, Лиза.
1: Ой, Антон Сергеевич, проходите, пожалуйста. Я очень рада, что вы ко мне зашли.
0: Спасибо.
1: Проходите.
0: С удовольствием у вас
1: проходите.
0: Да, вы разрешите сесть?
1: Ой, да-да-да, конечно, пожалуйста. Присаживайтесь. А у вас что сегодня, свободный вечер?
0: Да.
1: И у меня тоже. Вы извините, что я в таком виде. Я собралась в ванную. Я сейчас посижу минуточку, пока нальется, а потом брошу вас, ну, буквально четверть часа.
0: Так лучше я просто зайду через
1: полчаса. Нет, Антон Сергеевич, вы уйдете, я вас знаю. Потом придет к вам какой-нибудь ваш старый знакомый старичок, и вы уже не придете ко мне никогда. Нет уж, нет, сидите.
0: Ну, ладно.
1: Вот сидите тут, раз уж попали в плен.
0: Согласен.
1: И расскажите мне, как вы живете?
0: Да ничего. Работаю, Лиза. Теперь совсем один. Соня вчера уехала.
1: Как собиралась, да?
0: Да, как собиралась, с сестрой.
1: Угу.
0: На Карельский. Говорят, там сейчас тихо. А вось ничего не случится. Да и так я иногда думаю, что уж слишком много это было бы для меня, для одного. Не должно больше ничего случиться.
1: Ой, слишком много для одного. Я тоже раньше так думала.
0: А сейчас?
1: Сейчас нет. Сегодня ровно год.
0: Неужели год?
1: Да. Он уехал в 4 утра. Значит, год и 16 часов. Вы меня извините, Антон Сергеевич, я отлучусь, может быть, ну не на 15 минут, а на 20.
0: Ради бога.
1: Вы не сердитесь только, хорошо?
0: Ну что?
1: Вы знаете, мне почему-то сегодня хочется быть страшно нарядной. Наверное, потому что я в последнее время заметила, что я стала совсем забывать о себе. Я забываю, как я одета, я забываю посмотреть на себя в зеркало. Я забываю, что мне к лицу, что нет. Но так же нельзя. Так же можно опуститься, а он что, приедет? Разлюбит меня? Нельзя. Приедет и разлюбит. Ой, только бы приехал. А разлюбить я не дам. Верно?
0: Конечно.
1: Ой, Антон Сергеевич, если бы вы знали, чем я сейчас занималась...
0: Расскажите, чем.
1: Вы представляете, я вытащила все свои платья, туфли, блузочки и разглядывала их. Я так давно не надевала все это. Я глядела на них и пробовала вспомнить, вот с каким я чувством смотрела на них раньше, когда он был здесь.
0: Да.
1: И какие платья я любила, какие я не любила, что думала, когда их одевала. Мне было так странно как-то. А после ванны...
0: Да.
1: Разоденусь, буду страшно нарядная, вы будете за мной ухаживать, хорошо?
0: Хорошо.
1: И мы с вами, знаете что? Мы с вами будем танцевать вальс.
0: Согласен.
1: Ой, целый год прошел, как я не танцевала. Год. Я когда-то так любила танцевать. Вот даже странно мне сейчас. Я буду сегодня первый раз за весь этот год танцевать с мужчиной, с вами. Я буду веселой и закружу вас совсем.
0: О, нет, вы не знаете старых танцоров.
1: Ой, простите, у меня, по-моему, там ванна перелилась.
0: Бей.
1: Вы не скучайте, я скоро приду.
0: Да жду. Да. У нее год. У меня год.

0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. О, Гончаров! Антон Сергеевич. Какими судьбами?
2: Здравствуйте. Лиза дома?
1: Дома, на ванной. Я сейчас крикнул.
3: Нет.
1: А что?
2: Это даже лучше. Мне нужно с вами посоветоваться. Я к вам даже заходил прежде, чем к ней. У вас никто не ответил.
1: Вы что-нибудь узнали о нем?
2: Да. Узнал. А теперь опять ничего не знаю. Да какая-то просто проклятая судьба. Понимаете, меня перебрасывают на юг. Сюда всего на час. Я боялся, что совсем ее не застану. Скажите, что она думает?
1: То есть как?
2: Ну, что она думает сейчас об этой телеграмме?
1: Она ждет, понимаете, ждет. Уже 2,5 месяца ждет. Она каждый день оставляет на дверях записку, куда она ушла и когда вернется. Если вы только знали, как она была счастлива тогда, в июне, когда получила телеграмму. Она уезжала в командировку, вернулась и застала эту телеграмму. У нее целую неделю были огромные, сумасшедшие от счастья глаза, блестящие, как звезды. А потом, ну что, потом прошла неделя, еще неделя, и так до сих пор. Это ужасно, лучше бы она ее не получала.
2: Да, это верно. Лучше бы она ее не получила.
1: Она писала, телеграфировала всем друзьям, стараясь узнать, откуда пришла телеграмма. И все ей ответили, что не знают.
2: Да, и я тоже ответил, что не знаю. Ну, а что мне оставалось делать?
1: А вы в самом деле что-нибудь знаете?
2: Эту телеграмму послал я.
1: Вы?
2: Да, да. Я думал, что так лучше. Ну... Я ведь был у него.
1: У Николая Васильевича?
2: А, тише. Да, я был у него. Там, в тылу.
1: Ну, рассказывайте. Ну,
2: я прилетел к нему, чтобы забрать его, но в последнюю минуту он не полетел. Не знаю, может быть, он был прав. Я через 2 дня полетел за ним снова и перед вылетом послал эту идиотскую телеграмму. Черт бы ее взял. Я хотел заставить его лететь со мной во что бы то ни стало.
1: Но что же случилось?
2: Я не знаю. Не знаю, что случилось. Там началась карательная экспедиция, и они или погибли, или ушли в самую глушь. Я летал еще 3 раза, но никаких следов. Чуть сам не попал к фашистам. Но этот черт с ним, я бы слетал еще 5 раз. Но полк отправляет на юг, и я не знаю, что делать.
1: Как он выглядит?
2: Ну, тогда было ничего. В голову раненый. А так ничего.
1: Да, почему же вы ничего не написали, Лизе?
2: Понимаете, я сначала думал, что найду его. А сейчас не знаю. Как вы думаете?
1: Да.
2: Может, пусть Лиза лучше думает, что он пропал еще тогда, год назад, а не сейчас.
1: Черт.
2: Это ведь еще страшнее. Знать, что уже почти мог увидеть ее и опять пропал. Я 3 ночи не спал, когда получил от нее это письмо, где она спрашивала, не знаю ли я, кто послал телеграмму.
1: Да, она всем писала такие письма, всем его друзья.
2: 3 ночи не спал. Все думал, что ей ответить. Потом ответил, что не знаю. Как ему хотелось ее увидеть. Знаете, я в первый раз видел его таким. Ну, вы же знаете, какой он спокойный.
1: Да.
2: А тут он просто с ума сходил.
1: Что же делать?
2: Антон Сергеевич.
1: Да.
2: Ну вот, теперь я улетаю на юг, далеко. Я не знаю. Может, сказать ей, а? Черт знает, что еще будет со мной.
1: Надо подумать.
2: Да некогда думать, Антон Сергеевич, некогда. Сейчас она придет, надо с первого же слов сказать или уже не говорить никогда.
1: Сказать. Снова надежда, снова мучение, и потом ужасная боль от того, что это было так возможно, и что его нет. Сказать. Нет, лучше не говорить. Не говорить.
2: По-вашему, не говорить?
1: Нет, я просто боюсь. Мне кажется, что у нее когда-нибудь сердце разорвется от горя. Она так горюет, если бы только знали. Если бы только знали, как она горюет.
2: Да. Но я скажу просто... Лиза.
4: Петенька! Ой, живой, здоровый, ой, как хорошо! Я так за вас всех боюсь сейчас. после смерти Миши. Я так боюсь. Вот Федор Игнатьевич улетел, а от тебя долго нет никаких известий. Ну,
2: да ничего,
4: ну рассказывай
2: ничего,
4: все,
2: Лиза.
4: Как что? Ну?
2: Ничего, ну какие известия?
4: Ну
2: от
4: как
2: нас?
4: Это какие?
2: От нас пусть фашисты известия
4: нет,
2: получают.
4: Нет,
2: потяжелее.
4: Нет, нет, Петя, садись, садись, рассказывай все подробно. Расскажи, как ты там все.
2: Ну, ну ничего, ну, сейчас пролетом.
4: Угу.
2: Летим на Южный.
4: На Южный?
2: Да.
4: Ну, ты хорошо выглядишь. Загорел.
2: Ну, загоришь. Лето горячее.
4: Да, да. Петя, ты скажи, ты так и не узнал? Ну, ты не слышал, кто мог послать эту телеграмму?
2: Ну, я же ответил тебе, что не знаю. Откуда мне знать? Ну, наверное, просто какая-то путаница.
4: Да нет, ну ты что, ну какая путаница, посмотри. Смотри, что тут написано. Москва, Малая Бронная, 17. Елизавете Николаевне Ермоловой. Не выезжайте в ближайшие дни Москвы, ждите известия о вашем муже. Ну, и какая же тут путаница? Ведь тут все написано, нет. Тут все написано, ждите известий. Ой, господи. Ты знаешь, Петя, я чего боюсь? Понимаешь, я-то приехала только через 3 дня после того, как пришла эта телеграмма. Ну, а вдруг кто-нибудь за эти дни приходил, кто знает Колю или кто знает о нем? Ну, приходил, а никого не было в квартире. Понимаешь? И он ушел, этот человек. Она же пришла 3 июля, а я приехала 6. Это значит, подожди, 3, 4, 5, 6 утром, 4 дня, значит. Мог же за это время кто-то приходить и не застать, и уйти, понимаешь? Могли не догадаться оставить записку, потом там уехали или улетели, ну, а я же тут... Ну, я же тут просто с ума схожу, когда я думаю, что если бы я тогда была, понимаешь, я бы сейчас что-то знала.
2: Да нет, нет, нет, нет, это едва ли.
4: Ну, как же?
2: Да не мог без тебя никто прийти.
4: Ну, а кто же тогда? Тогда как же это? Что это такое? Это пришла телеграмма, и с тех пор уже 2,5 месяца, ведь ни одного слова, ничего, я ничего не знаю.
2: Ну, может, это кто-нибудь пошутил, а?
4: Пошутил? Да ты что, я бы убила того, кто так пошутил. Разве можно так шутить? Ну, ну как, ну так шутить, я не знаю, так шутить никто не посмеет.
2: Ну, не знаю, не знаю. Не знаю. Антон Сергеевич, простите, папиросы есть?
1: Я оставил дом, но я могу достать.
4: Нет, не надо. Антон Сергеевич, не надо. Вот тут Коля оставил. Оставил коробку.
2: Не надо, Лиза.
4: Нет. Они с Федором Игнатьевичем договорились раскурить, когда он вернется. Теперь, ну, нет, на, Петя, кури.
2: Не надо.
4: Нет, кури. Кури. На.
2: Да, папиросный коробок. Николай, давай покурим. Ну, Лиз, да я тебя расцелую и не теряй все-таки надежду.
4: Я не теряю.
2: Не теряй, не теряй. Потому что, ну, не могу тебе сказать, почему, я сам не знаю. Но мне кажется, что не надо терять.
4: А я и не теряю. Ты писать не будешь?
2: Да нет, что ж писать-то? Знаешь, я в этом отношении в Николая пошел. Писать не любитель. Вот если прилечу хотя бы на час, буду у тебя, это твердо.
4: Угу.
2: А писать, ну,
4: ну хорошо.
2: Что же.
4: Хорошо, как хочешь. До свидания. До свидания, милый.
2: До свидания, Лиза. Знаешь, Федор Иванович прилетит.
4: Угу.
2: Скажи ему,
4: да.
2: Что я на юге.
4: Хорошо.
2: Ну... До свидания, Антон Сергеевич.
1: До свидания, Петя.
2: До свидания, Лиза.
4: До свидания.
2: Я пошел.
4: Да, я провожу тебя.
2: Все.
1: Лиза, он очень хороший человек, и вы напрасно с ним когда-то ссорились.
4: Угу.
1: Он очень любит Николая Васильевича.
4: Я знаю. Я знаю, Антон Сергеевич, но я никогда не ссорилась с ними. Мне было только очень горько, и все. Они этого не понимали, а потом поняли. Ой, все. Все, Антон Сергеевич, давайте танцевать. Уже ведь, ой, уже второй год. Теперь можно танцевать.
1: Лиза, может, что? Не нужно?
4: Вы не хотите со мной танцевать? Ну, так и скажите.
1: Да что вы.

0: Антон Сергеевич.
1: Что?
0: Вы только не сердитесь.
1: Конечно, нет. Что?
0: Я хочу немного побыть одна, совсем одна.
1: Я понимаю.
0: Только вы не обижайтесь на меня, пожалуйста. А то я сейчас так разревусь.
1: Нет, я все понимаю.
0: Я не хочу, чтобы просто кто-нибудь видел. А я вам потом постучу. Хорошо? Вы мой самый большой друг. Вы, правда, не обидитесь на меня.
1: Нет, что вы, только вы непременно постучите.
0: Да-да, обязательно, непременно. Антон Сергеевич, обязательно. А я буду ждать. Я буду его ждать. Ждать. Идите скорее. Идите, идите, Антон Сергеевич, идите.
1: Хорошо.
0: А то я...
1: Хорошо, я ухожу.
0: Разревусь сейчас.

0: Вот в этом платье мы ездили на дачу. На дачу. Что я к нему одевала? А, сандалии полосатенькие, да-да-да. А вот... А это?
1: А, это были мы в театре.
0: Что же тогда шло? И он еще мне купил розы, одну приколол вот сюда. А это? А это когда же я в последний раз надевала? Мы куда-то ехали в машине. Куда же мы ехали, а? Куда же мы ехали, не помню. Не помню. А, все равно, куда мы ехали. Это было так давно. Господи, как же это было все давно.

0: Лиза. Лиза.
1: Боже мой. Как долго тебя не было?

0: Бездетным мы с тобой, Арина, стали. Моей виной лишились брата мы. Князей варяжских царствующей ветви последний я потомок. Род мой вместе со мной умрет. Когда бы князь Иван Петрович Шуйский жив был, я б ему мой завещал престол. Теперь же он, Бог весть кому достанется, моею. Моей виной случилось все. А я хотел добра, Арина. Я хотел всех согласить, все сгладить. Боже, Боже, за что меня поставил ты царем?
1: Борис же, царский шурин, не в шутку был умен. Брюнет, лицом не дурен. И сел на царский трон. Борис, куда зашел я? Это тот престол, где в день венчания моего я в блеске невиданном дотоле восседал. Он мой еще. С помазанной главы тень не сорвет венца. Кто там?
0: Входит Семен Годунов. Андрей Клешнин по твоему веленью к тебе пришел.
1: Никто не видел Клешнина?
0: Никто. По тайному крыльцу его я в терем сам проводил.
1: Впусти его. Семен Годунов уходит. Борис. Под Схимой он от мирских укрылся три волнений. А я, как грозный некогда Иван, без отдыха метусь, как он средь ночи жду схимника, чтобы сомнение мне он разрешил, и как при нем, так ныне при мне грозит Руси распаденье.
0: Ужель судьба, минувшие те дни, над нею повторяет? Или в 20 протекших лет не двинулся я с места? И что я прожил, был пустой лишь сон? Сдается мне, я шел, все шел вперед, и мнил пройти великое пространство, но только круг огромный очертил, и утомленно тоже вернулся место, откуда шел. Лишь имена сменились, преграда та же осталась предо мной, противник жив, венец мой лишь насмешка, а истина — злодейство есть мое, из-за него проклятие. Входит Клешнин в Схимии в веригах.
2: Это ты?
1: Клешнин. Я сам. Зачем меня ты потревожил? Спокойно не дал умереть. В чем дело? Давно с тобой не виделись мы, и лучше бы нам вовсе не видаться. Ты нужен мне. Еще кого зарезать задумал ты? Твоя не впору дерзость. Ее терпеть я не хочу. А я хочу быть дерзок. Или мнишь ты, после того, что я видаю по ночам, ты страшен мне? Оставь обычай свой. Дай мне ответ по правде. В Углич ты на розыск тот посылан Шуйским был. Дай мне ответ, и царствием небесным мне поклянись, убит или нет Димитрий?
0: Убит ли он? Дивлюсь я тебе.
1: Или мою не разглядел ты схему? Так посмотри же на мое лицо. Зачем бы я постился столько лет? Зачем бы я носил вериги эти? Зачем живой зарылся в землю я, когда б убит он не был? Ты его сам видел мертвым? Будь спокоен.

0: Покоен мы и убийц название не украли. Оно по праву наше. На гортани зияет рана в целую ладонь.
1: И не было подмена?
0: Нет. Когда бы его черты забыть я мог, мне их мои бы сны напомнили.
1: То ж тот, кто называет Дмитрием себя.
0: Почем мне знать? Дух, может быть, или хуже. Но говорить с тобой об этом ночью я не хочу. Об эту пору чуток бывает тот.
1: Андрей.
0: Забудь Андрея. 14 уж лет в болоте черти играют им. Брат Левкий пред тобой.
2: Постригся ты. Но схема не смирила твой злобный дух. Не кротостью речь твоя звучит.
0: Не в кротости спасенья. Ты мягко слал, но не помог себе медовой речью в горькую годину. Не помогли и казни, над тобой проклятие Божье. Мерзость ты свою познай, как я. Прими такую ж схему, сложи венец, молись и постись, заприся в келье.
3: Русскою землею, блюсти ее на царство я избран. В несгоды час престола моего я не сойду, как скоморох с подмостков. С мечом в руках, не щетками, я встречу врага земли.
0: Земля тебя клянет, а враг у нас с тобой один. Оружью он твоему смеется, с ним сразиться ты можешь только павший ниц во прах перед крестом.
3: Когда придет мой час, я принесу за грех мой покаяние. Теперь грозу я должен встретить. Если тебе еще что ведомо в всем деле, скажи мне все.
0: Я все тебе сказал. Убийца ты.
3: Волхвы тебе когда-то 7 лет царенья предсказали. Близок твой смертный час. Прости, я ухожу.
0: А ты на котлевке прими благословление днесь.
3: Перед твоей священную склоняюсь я с химой.
0: Не пред тобой, монах. Лобзай же руку, благословляющую тебя.
1: Твою?
0: Она в крови. Так что ж ты разве чище? Сложи венец.
3: Судьбой бороться буду я до конца.
0: Так умирай, как пес.
1: Уходит.

0: три адреса. Козлов-Сытину, по месту нахождения Троцкому, Царицын-Ворошилову. Получаем отчаянные телеграммы Ворошилова о неполучении снарядов и патронов вопреки его многократным требованиям и настояниям. Предлагаем немедленно проверить это и принять самые экстренные меры для удовлетворения и известить нас, что сделано.
1: Слушаю, Свердлов.
0: Предсовнаркома Ленин, председатель ВЦИК Свердлов.
1: Хорошо, согласен. Если англичане двинутся большими силами, железнодорожные мосты нужно будет взрывать. Я понимаю, но если англичане соединятся с чехословаками, то весь Реввоенсовет и нас с вами в придачу. Хорошо. Свяжитесь с Кедровым, он в курсе дела. Да, я в совнаркоме. Анна Петровна.
2: Да?
1: Пожалуйста, срочно, Альтфатеру и Чубарю.
2: Хорошо, сейчас.
1: Слушаю, Свердлов. Мне сейчас не до этого. Зайдите ко мне, пожалуйста, завтра. Да нет же. Да поймите же вы, раз и навсегда. И объясните всем сотрудникам вашей газеты. Идейная борьба в партии – это не взаимное отметание, а взаимное воздействие. Нам не нужно, чтобы в нас верили. Нам нужно, чтобы нас понимали. Идите спать, вы устали. Анна Петровна.
2: Да, Иван Николаевич.
1: Где Инукидзе?
2: Инукидзе там.
1: Спасибо.
3: Киза слушает. Алло! Алло! Хорошо сейчас. Яков Михайлович, Питер Дзержинский.
1: Да. Да-да, это я. Пока плохо. Обух, Вайсброд и Минц. Ждем Розанова. Да, если к утру положение не улучшится, вызываем в Москву всех членов ЦК. Держимся. Что в Питере? Хорошо, выезжай, ждем.
2: Яков Михайлович, вас к прямому проводу.
1: Спасибо.
4: Крупская слушает. Да, я знаю, что у вас собрание. Уже собрались? Да, меня предупреждали. Нет, я не забыла. Товарищ, дело в том, у меня ранен муж, если можно, перенесите на завтра. Завтра я буду непременно. Извините, пожалуйста.
5: Что на митинге?
6: Еле удержал от эксцессов.
7: В Хамовниках то же самое.
1: Передавайте ответ. У аппарата Свердлов.
8: Стеклов, соедините меня с редакцией, пожалуйста.
1: Час назад послал вам телеграмму.
5: Что на митинге?
8: Требует крови буржуазии.
1: Ильич ранен. Неизвестно, насколько опасно.
8: Запишите шапку для номера.
1: Выезжайте немедленно. Вашу просьбу передам по назначению. Меры примем. Все.
8: Диктую. Урицкий убит. Ленин ранен. Точка. Руками наймитов. Русские и иностранные капиталисты хотят снять голову с рабочей революции. Точка.
1: Авель, немедленно найди Осинского, передай, скажи срочно и помоги ему людьми.
9: Яков Михайлович.
1: Что случилось?
8: Пролетариат ответит беспощадным подавлением убийц и удвоенными усилиями на фронтах. Точка.
9: Сейчас Владимир Ильич пришел в сознание. Он воспользовался, что мы одни, и состоялся очень тягостный разговор.
8: Рабочие, сохраняйте полное спокойствие и выдержку. Точка.
1: Я слушаю вас.
8: Никаких единичных выступлений. Восклицание. Повторите продиктованное.
9: Он спросил меня, скоро ли конец. Я ответил, что об этом не нужно даже думать. Тогда он спросил меня, вы коммунист, большевик, тогда имейте в виду, что меня не нужно щадить. Речь идет о большем. Мне нужно успеть поговорить со Свердловым. Остались кое-какие делишки. Вы меня предупредите?
10: Что вы ответили?
8: Диктуй дальше. Теснее ряды. Точка.
9: Я обещал, Яков Михайлович. Тогда он приподнялся и спросил, еще рано? Я сказал, что рано, но что его я обязательно предупрежу.
8: Да здравствует раненый вождь пролетариата. Восклицание.
10: Он прав. Надо предупредить. Мы с вами обязаны предупредить.
8: Хорошо. Я в совнаркоме.
10: И в то же время жестоко. Вы не теряете надежды?
9: Пока нет. Впрочем, вы сами понимаете.
10: Да, я понимаю вас.
0: Рязань, губосполкому. Какие меры приняты в связи с крупной спекуляцией, обнаруженной госконтролем в общественных столовых? Предсовнаркома Ленин.
11: Яков Михайлович, я только что был в комиссариате. Мы и комиссия Дзержинского завалены телеграммами. На местах крайнее возбуждение. Требуют санкции на массовые расстрелы и аресты.
10: Григорий Иванович, без соответствующего декрета Совнаркома санкции мы не дадим.
11: Боюсь, что ждать не будут.
10: Пошлите немедленно телеграммы всем представителям Совнаркома и ЧК. Они будут отвечать лично, вплоть до самых крайних мер. Слепая ярость масс, Григорий Иванович, которую, как правило, очень удачно использует самые реакционные элементы, нам не нужна.
11: Хорошо. Яков.
10: Что в городе?
11: Яков, положение серьезное. Рвутся мстить. Красная площадь запружена рабочими делегациями. Эксцессов пока нет. Мы собрали группу старых партийцев-подпольщиков, хотим разослать по заводам. Может, ты скажешь им пару слов?
10: Где они?
11: У тебя в кабинете.
10: Пойдем.
12: Много еще?
0: Есть.
12: Затянулось раза два. Кто же теперь вместо? Такого не найдем.
0: Недавно я задержалась в зале заседаний, протоколы оформляла. Владимир Ильич с каким-то американцем разговаривал. Вот он его тоже спросил, кто будет вашим преемником?
12: И что?
0: Он сказал, что уже много лет назад понял, что не является всеобъемлющим человеком.
12: Ну, а дальше?
0: Дальше попросил у меня чистый лист бумаги и начал что-то рисовать. Когда они ушли, я посмотрела. Он нарисовал большой круг, разделил его черточками на неравные сектора. Понимаете?
12: Ну, как не понять?
0: Рисовал и говорил. Я могу охватить один сектор, могу охватить еще один сектор, но все не могу. Сначала я пытался это сделать сам, но потом постепенно меня дополнили люди, которые вместе со мной и составляют всеобъемлющего человека партии. Только такой человек может охватить все части огромного целого.
12: И все?
0: Все.
12: Ну, а кто же преемником, как понять?
0: Я тоже не поняла.
12: Круг, говоришь?
0: Да, круг.
13: Товарищи, это товарищ Батулин, он задержал Каплан. Проходите, пожалуйста, товарищ Батулин. Садитесь. Расскажите, как было.
14: Сам я помощник командира полка. Батулин, моя фамилия. Мы там неподалеку от Михельсона, тоже, значит, послушать пришли. Так вот, значит, как это было.
13: Вы садитесь.
14: Вот как это было.
15: Товарищ Батулин, сидите, пожалуйста.
14: Я поздно из цеха вышел, наверное, последним. И подхожу к карете, к автомобилю, значит. И вдруг слышу три резких щелчка таких. Я сразу подумал, что это моторные звуки, а толпа, которая спокойно стояла, вдруг в рассыпную, в разные стороны побежала. И тут я увидел товарища Владимира Ильича. Он вот так лежал, лицом в землю, неподвижно. Я человек военный, я сразу понял, что это покушение. Я не видел, кто стрелял, но сразу стал кричать: «Держите убийцу товарища Ленина!» И побежал вместе со всеми на Серпуховку. Ну вот, значит, бегу и кричу. Бегу, и вдруг меня как кольнуло. Обернулся и вижу позади себя женщину. Странная какая-то, портфель у нее в руках, стоит, смотрит, и лицо белое, затравленное, смотрит. Я к ней.
13: Почему к ней?
14: Не знаю. Странная какая-то. Она никак отдышаться не может, потому как только что бежала, а потом вместе со всеми остановилась сама.
13: Сама?
14: Сама.
15: Товарищ Батун, вы сидите, прошу вас.
14: Я спрашиваю, как она сюда попала. А она отвечает дрожащим голосом. Зачем вам это, мол, нужно знать? Я снова такой же вопрос. Она опять. Зачем вам это нужно знать? Я бросился к ней. Обыскал карманы, отобрал портфель, зонтик и спрашиваю, зачем она стреляла в товарища Ленина? Она опять. Зачем вам это нужно знать? Ну, тут я понял, что это она. Взял ее покрепче. А тут ребятишки подоспели. Кричат. Она.
16: Значит, вы говорите, она сначала бежала, а потом остановилась?
14: Да. Остановилась сама.
17: Товарищи, я утверждаю, что это эсерка. Типичный правоэсеровский террорист. Кодекс чести запрещает им бежать с места совершения теракта.
14: Почему?
18: Чтобы доказать, что это не уголовное, а политическое преступление.
13: Они уже давно растоптали все свои принципы.
17: Это вожди, а рядовая масса хранит.
15: Не уверен.
19: А вы знаете, товарищи, а ведь я ее, пожалуй, припоминать начинаю. Когда наш этап был доставлен в Александровский централ, я встретил там Спиридонову и Беценко. Они уже были старожилами, накормили, напоили нас. Очень теплая была встреча. С ними была полуслепая девушка из Киева. Товарищи, я утверждаю, это она.
20: Новые протоколы.
17: Эсерка?
20: Сейчас услышишь.
14: Товарищи, если можно, передайте товарищу Владимиру Ильичу. Народ волнуется. Поскорее, чтоб обратно.
19: Спасибо. Спасибо, товарищ Батулин. Анна Петровна.
15: Всего доброго, товарищ Батурин.
14: До свидания.
20: Третий допрос. Приехал я на митинг 8:00. Кто мне дал револьвер, не скажу. Откуда у меня деньги, я отвечать не буду. Я не слыхал ничего про организацию террористов, связанную с Савенком. Говорить об этом не хочу. Есть ли у меня знакомые среди арестованных чрезвычайной комиссии, не знаю. К теперешней власти на Украине отношусь отрицательно. Как отношусь к самарской и архангельской власти, не хочу отвечать. Допрашивал я наркомюст Курский. И вот, товарищи, четвертый допрос. В 1906 году я была арестована в Киеве по делу покушения на генерал-губернатора. Тогда сидела как анархистка. Взрыв произошел от бомбы, и я была ранена. Судилась я военно-полевым судом в городе Киеве. Была приговорена к вечной каторге. Сидела в Мальцевской каторжной тюрьме, а потом в Акатуе. В Акатуе я сидела вместе со Спиридоновой, Беценко и Терентьевой. Там мои взгляды оформились, я сделалась анархистской социал-революционеркой.
19: Эсерка. Та самая девушка из Киева.
21: Какой дикий парадокс истории. Вместе боролись, хоть и не всегда. Вместе судились, вместе шли по этапам, укрывались одной шубой на четверых. Вместе сидели, вместе бежали, вместе работали в советах. И все для того, чтобы в конце концов начать стрелять друг в друга.
22: Вспомни, они еще до революции говорили, вместе будем рушить, строить нет.
23: У них была прекрасная возможность, оставаясь в оппозиции, критиковать нас и апеллировать к массам. И что же, потеряв поддержку в массах, они стали на путь заговоров. Вместо лояльной оппозиции заговорщики, простые пешки в руках белогвардейцев и прочей дряни. У них были газеты, у них была организация, у них было все, чем может мечтать оппозиционная партия. Это же самоубийство партии!
22: Продолжайте, товарищ Курский.
20: Сделалась анархисткой, социал-революционеркой. Октябрьской революцией я была недовольна, встретила ее отрицательно. Я стоял за учредительное собрание и сейчас стою за него. По течению эсеровской партии я больше примыкаю к Чернову. Самарское правительство принимаю всецело и стою за союз с союзниками против Германии. Стреляла в Ленина я, допрашивал Петерс. Вот, товарищи, пока и все.
14: Я думаю, что совнарком определит свое принципиальное отношение к дальнейшей судьбе Каплан.
7: Да. В Париже и Лондоне сегодня праздник.
17: Товарищи! Восстание в Ливнах. Кулаки. Захвачен совет, телеграф, большая часть города. Движение охватило уезд. Весь актив растерзан толпой лавочников и спекулянтов. Интернациональный отряд потерял 2/3.
2: Склянского.
3: Захваченных красноармейцев пытали самым жестоким образом. Вырезали кожу, выкалывали глаза, потом добивали.
2: Склянского срочно!
3: Председателя ЧК разорвали.
2: Склянского!
3: Все случилось внезапно.
2: Говорит Свердлов, что в Ливнах? Так. Так. Хорошо, согласен. Нет-нет, двиньте туда Орловский железный полк. Пусть возьмут город с бою. Мятеж подавить беспощадно. Город и уезд объявить на осадном положении. Провести чистку уезда. Всех кулаков, зачинщиков мятежа, организаторов резни. Вешать. Да. Да, мы все в совнаркоме. Пока не ясно. Сейчас там Обух. Хорошо. Хорошо. Меры уже приняты. Что на митинге?
3: Рвутся мстить. Яков Михайлович, от нас ждут каких-нибудь шагов.
2: Ну что ж, товарищи, военные действия объявлены не только на фронте, но и в тылу. Я думаю, нужно принять постановление в ЦИК о превращении Советской Республики в военный лагерь со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ответом на покушение и мятежи должна быть резкая активизация наших войск на фронтах. С другой стороны, мы получаем со всех сторон телеграммы с требованиями санкций на массовые расстрелы и аресты. Иными словами, вопрос о красном терроре встает перед нами во всей своей сложности и безотлагательности. Мы должны дать своим декретам боевую программу действия, ни на минуту не забывая, что красный террор – это не акт мести за вождей, это акт гражданской войны.
4: Я попробую сейчас набросать проект соответствующих директив, которые будут рассмотрены на заседании Совнаркома и в ЦИК. Вопрос, товарищи, очень сложный. Откладывать мы не можем. Мы должны оговорить его со всех сторон. Я думаю, что все примут участие в этом, пусть пока предварительном разговоре.
0: Новосиль, через военкому Панюшкину. Передам чрезвычайной комиссии вашу просьбу. А вас прошу действовать твердо, предварительно строго рассчитав и взвесив силы, ибо, начиная, надо доводить до конца. Предсовнаркома Ленин.

0: Товарищи, ребята,
1: конечно, если дома вы, они ушли куда-то,
0: и просим вас немедленно оставить все дела.
2: Радионяня сегодня к вам пришла.

0: было веселей.
1: Здравствуйте, дорогие ребята.
2: Здравствуйте, мои милые друзья. Радионяня поздравляет вас с веселым праздником 1 мая. С праздником всех трудящихся.
3: Николай Владимирович, простите, но школьники ведь не трудящиеся, а учащиеся.
2: Ну и что? Сегодня они учащиеся, а завтра подрастут и станут трудящимися. А кроме того, трудятся их родители, старшие братья, сестры, бабушки, дедушки.
4: А некоторые бабушки и дедушки уже не работают. Они на пенсии.
3: Ну и что? А у нас бабушка не работает, зато по дому, знаешь, как трудится? За всех, кто работает.
2: Друзья мои, пожилые люди потому и на пенсии, что они в своей жизни много потрудились. Они все свои силы отдавали любимой работе. И за это сегодня мы говорим им большое спасибо.
4: Значит, 1 мая – это общий праздник.
2: Ну, конечно. Поэтому всем нашим слушателям, и большим, и маленьким, и молодым, и старым, мы говорим сегодня
0: с праздником, дорогие друзья!

0: Дорогие мои помощники, в эти весенние дни хочется выйти на улицу, погреться на солнышке, подышать свежим воздухом. Хочется поехать за город.
1: И не хочется делать уроки.
0: Ну, мало ли чего не хочется. Но ведь надо, надо. Конечно, на это требуется время. Но это время не пропадет даром.
2: А мы изобрели способ, при котором в два раза можно сократить время на подготовку уроков.
0: И в результате оказаться в неловком положении.
1: Почему?
0: А вот я сейчас поставлю магнитофонную ленту, и вы поймете, почему.
1: Какую ленту?
0: Ну, ленту, на которой записано ваше выступление. Да-да-да, ваше. То самое выступление, где вы рассказываете о своем изобретении. Вот послушайте.
3: Ребята, все-таки это очень хорошо быть школьником, правда?
4: Конечно, делать уроки.
5: Какие уроки?
4: Ну как, ну раз мы школьники, значит, нам задали уроки.
5: Какие?
4: Ну, по русскому, по арифметике, по географии, по истории.
5: О, это много.
4: Конечно, много.
5: Если бы как-нибудь быстро сделать, это другое дело, правда? Ребята, а вы не знаете, как можно быстро сделать уроки, а? О, вот писать. Кто-то говорит списать. Ну, давай попробуем, а?
4: Давай.
5: Попробуем, что из этого получится.
4: Давай.
5: Давай так будем делать. Я буду решать задачу,
4: так.
5: А ты в это время выучишь стихотворение.
4: Правильно. А потом я у тебя спишу задачу,
5: так.
4: А ты у меня выучишь стихотворение.
5: Давай, только
4: давай.
5: Быстро.
4: Давай. Как ныне сбирается
5: один пешеход из пункта А в пункт Б.
4: Отмстить неразумным хазарам их села и нивы,
5: расстояние между которыми 10 километров.
4: За буйный набег обрек он мечам и пожаром. Из темного леса навстречу ему
5: из пункта Б в пункт А.
4: Идет вдохновенный кудесник
5: со скоростью 10 километров в час.
4: Покорный Перуну старик одному заветов грядущего вестник. Скажи мне, кудесник, любимец богов,
5: где встретятся эти пешеходы? Если первый из них
4: мирно стоит под стрелами врагов,
5: а второй
4: мчится по бранному полю.
0: Ну, я думаю, достаточно. Наверное, ребята и так поняли, что ваш способ никуда не годится, не правда ли?
2: А все-таки можно списать незаметно и еще получить пятерку.
0: Можно, вы так думаете?
1: Да.
0: Ну, послушайте такую историю. Ее рассказали нам в песенке Вячеслав Ветров и Наум Станиловский.

0: Спасибо тебе, Дима. Ох, да я тебя еще не познакомил с нашими слушателями. Пожалуйста, солист большого детского хора Дима Голов.
1: Сегодня прекрасный день, и радионяня решила пойти в зоопарк.
2: По зоопарку нас поведут сотрудники московского зоопарка Инна Анатольевна Кузьминых и Людмила Вячеславовна Егорова. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Добро пожаловать в наш зоопарк. В зоопарке особенно хорошо весной. Над зоопарком летают утки. В зоопарке на площадке молодняка появляются новые животные. Но пока мы с вами видим животных прошлогодних. Вот этот большой, лохматый, полосатый. Это полосатая гиена. Называется она страшно, но это самый милый зверь на площадке молодняка. Мы его получили маленьким, голеньким, с большими-большими ушами и назвали Чебурашкой. Чебурашка вырос и поведением очень напоминает Чебурашку. Самое главное для него – это наша ласка. Чем ласковее, тем Чебурашке лучше. Перезимовали наши животные очень хорошо все. И почти все уже начинают выходить на улицу.
1: И никто не болел?
3: Болели. Животные болеют очень часто. Особенно, когда их перекармливают люди. Вот посмотрите, вот медвежатам бросили мороженое. Зачем маленькому медвежонку мороженое?
4: Но он же с севера, он же любит мороженое холодное.
3: У него болит живот, он плачет, к нему приходят врачи. И мы тоже горько плачем.
4: Ну, я думаю, после нашей передачи ребята перестанут кидать мороженое.
1: Да, будут есть его сами.
5: Но болеют не только маленькие детишки, болеют и взрослые животные. С таким страшным названием, например, как крокодил.
1: Вот у крокодила болят зубы?
5: Болят у крокодила зубы.
1: Я тоже был уверен, потому что у него их очень много.
5: Совершенно верно, зубов крокодила очень много. И болят они у него достаточно сильно. Но надо заметить, что в природе у крокодила есть свои врачи, такие маленькие птички, которые чистят им зубы. А так как у нас таких птичек нет, а есть у нас врачи.
4: А когда ему зубы лечат, его держат?
5: Обязательно. Ага. Связывают лапы. И обязательно особое внимание обращается на хвост. Страшное оружие крокодила – это хвост.
1: Да, правильно. Ага. А распорку, интересно, стоит, чтобы он не захлопнул?
5: Обязательно. Распорка должна быть очень крепкой, потому что челюсти у крокодила тоже очень крепкие. Естественно, все это очень опасно, и все-таки мы справляемся с нашими крокодилами. Они живут у нас очень давно, уже более 30 лет.
4: Инна Анатольевна, да. А сколько вот человек могут удержать одного крокодила?
5: Ну, человек 10-12 сильных мужчин.
1: Сильных?
4: Ну да, потому что он несознательный. Я, например, когда сижу в кресле у зубного врача, меня два человека свободно удерживают.
3: Каждый год у нас весной рождается очень много всяких животных. И самое, конечно, приятное, это когда рождаются маленькие обезьянки. Они настолько симпатичные, настолько похожи на маленьких смешных ребятишек, которые строят какие-то рожицы еще при этом, что, конечно, доставляет и нам, и посетителям очень много удовольствия. Вот посмотрите, эта обезьянка родилась, ну, всего 1,5-2 недели назад. Вот такая она маленькая.
4: А почему они все так оживленно о чем-то говорят?
3: А говорят они, потому что в семействе обезьян, когда появляется какое-то новое потомство, то это большое-большое событие. Все обступают эту обезьяну, все ее трогают, рассматривают. И только когда надоедает маме, она отходит, залезает куда-нибудь повыше наверх, закрывает свое дитё руками и уже больше никому-никому не дает.
4: А я подумал, что они просто хотят придумать для новорожденной обезьянки какое-нибудь имя.
3: Ну, имя придумать можете и вы.
4: Хорошо. Я думаю, раз у нее мордочка такая вся сморщенная, как будто она съела что-нибудь такое кислое, можно ее назвать клюквой.
5: Очень смешно. Это будет необычно.
1: Можно лимончик.
5: А сейчас мы с вами, ребят, вот видите, какой домик симпатичный.
1: Вот.
5: А видите, что это за зверюшки?
1: Это морские свинки, у меня есть такая.
5: Совершенно верно, это морские свинки.
1: А у меня к вам вопрос есть. Скажите, почему они называются морскими свинками, а плавать не умеют?
5: А давайте сделаем так. Может быть, у меня к вам будет этот же вопрос?
1: Ко мне?
5: Да, совершенно
1: верно. Или к ребятам?
5: И к ребятам, и к вам.
1: Так.
5: Почему морские свинки называются морскими, хотя к воде отношения никакого не имеют?
4: Я думаю, что наши слушатели с удовольствием ответят на этот вопрос и пришлют письма по нашему старому адресу Москва, радионяня.

0: Смешные случаи на уроках.
1: Так, так интересно, что нам прислали ребята.
2: Николай Владимирович, очень много писем.
1: Да?
3: Да.
1: Так давайте скорее читать.
3: Читайте, Николай Владимирович.
2: Вот, пожалуйста, прочитайте вот это письмо.
1: Одну минуточку. У нас в школе произошел смешной случай, пишет Светлана Зыбко, ученица 2 класса из деревни Дубровка Калужской области. Все ребята очень смеялись, когда ученик пересказывал басню «Ворона и лисица». Мальчик сказал, что сыр каркнул, и ворона выпала. Вот как...
2: Мне очень нравятся рассказы о смешных случаях на уроках, пишет ученик 5 класса Миша Новиков из Новгорода. Я тоже могу рассказать случай. На уроке русского языка на вопрос, что обозначает приставка «без» в слове «безоблачный», ученик ответил: «Эта приставка обозначает хорошую погоду».
3: А это письмо пришло из Киева. Автор письма решил остаться неизвестным, а смешной случай прислал. На уроке географии учитель спросил, кто открыл Антарктиду. Ученик не знал, долго мялся. Ему стали подсказывать: «Беллинсгаузен, Беллинсгаузен». Он, наверное, не расслышал подсказку. И как выпалит: «Барон Мюнхгаузен».
2: О, вот это да!
1: Я всегда включаю радио на полную мощность, когда передают смешные случаи на уроках, и смеюсь вместе с вами над ответами учеников. Я хочу сообщить тебе, радионяня, что в нашем классе появился открыватель. Он открыл, что у слова «резинка» «ре» – приставка, а «зинка» – корень. Не правда ли смешно? Люба Ромазова из города Челябинск.
2: А это случай, который произошел на уроке природоведения. О нем сообщает нам Юра Срибный из города Каховки. Учитель спросил, кого больше всех боится заяц? Ученик, не моргнув глазом, ответил: контролеров.
1: Ты, радионяня, передаешь смешные случаи на уроках. Так, пожалуйста, передай мой. Мы всем классом писали сочинение по картине художника Решетникова «Опять двойка». И один ученик написал: «Все были сердиты на мальчика. Один пес Шарик улыбался ему и говорил: „Я тебе помогу“». Оля Попова, город Горький.
2: И еще несколько коротких вопросов и ответов.
1: Что такое земная ось?
2: Это палка, которая проходит через всю Землю.
3: Какие бывают цифры?
1: Цифры бывают арабские и грецкие.
2: Чем зарастают водоемы?
3: Лягушками.
1: Какие особенности у рака?
2: У него ноги расклешенные.
0: Дорогие ребята, спасибо вам за письма.
1: Мы ждем от вас новых смешных

0: Начинаем веселый урок.
1: Ну вот, надо начинать урок, а Алика нет.
2: Что же это? Я здесь, я пришел.
3: Ну, ты почему опаздываешь?
2: Почему? По кочану да по котерышке, вот почему.
3: Откуда ты такой взъерошенный?
2: Откуда? От верблюда, вот откуда. Давай лучше сюда учебник. Где он, а?
3: Где? У тебя на бороде.
2: Минуточку, но ведь он был у тебя.
3: Был, да сплыл.
2: Когда?
3: В старинные года. А у тебя, между прочим, свой учебник был.
2: Был, да весь вышел. Его кто-то взял.
3: Кто?
2: Кто-кто? Дед Пихто, вот кто. Будешь приставать, я вообще сейчас уйду.
3: Куда это ты уйдешь?
2: Куда? За Кудыкины горы.
1: Друзья мои, я слушаю ваш разговор и, признаться, ничего не понимаю.
3: Ничего вы не понимаете?
1: Ну, например, вы, Алекс, сказали, что вы только что от верблюда. Вы что, опять в зоопарке были?
2: Нет, сейчас в буфете.
1: А, и там, стало быть, рядом с вами верблюд ел бутерброд с колючками? Или качан с кочерышками?
2: Какой качан?
1: Ну, тот, из-за которого вы опоздали. Да, кстати, а где ваша борода?
2: Какая борода?
1: А та, на которой учебник висел. Ведь вы, Саша, сказали, что ваш учебник у него на бороде?
3: Сказать-то сказал.
1: А на самом деле он что, учебник? Сплыл?
3: Ну да.
1: Он что, резиновый был этот учебник? Надувной? Или, может быть, его действительно взял ваш дедушка?
2: Не было никакого дедушки. Это просто такие присказки.
1: Ах, присказки.
2: Да.
1: Присказки.
2: Да.
1: А в результате таких присказок вы нагрубили друг другу, наговорили тут какую-то абракадабру.
2: Ничего страшного. Главное, что мы отлично поняли друг друга.
1: Поняли?
2: Да.
1: А где же тогда Сашин учебник?
2: Я не знаю.
1: А вы? Вы, Саша, знаете, где учебник Алика?
3: Понятия не имею.
1: Ну вот видите, и никто вас не поймет, уверяю вас. Никто никогда в жизни. И вообще, говорить на этом языке грубо, а главное, бессмысленно. А представляете, как было бы нелепо, если бы все люди так разговаривали.

0: себе ушиб, хорошо, что не сломал.
1: Он от ушиба этого хромал бы до сих пор, если бы с врачом такой вышел разговор.
2: Боль вы чувствуете где?
3: У тебя на бороде.
2: А ушиблись вы когда?
3: Да в старинные года.
2: А свалились вы откуда?
3: Как откуда? От верблюда.
1: Плавал по морю Колумб,

0: Да где?
1: У тебя на бороде.
0: Ты открыл ее когда?
1: Да старинные года.
0: А приплыл сейчас откуда?
1: Как откуда? От верблюда.
2: Теперь, друзья мои, я надеюсь, вы поняли, как грубо и нелепо звучат эти ваши присказки.
3: Конечно, мы все поняли, чего ж тут не понять. Мы эти выражения не будем повторять.
2: Вот и все.
4: Веселый урок окончен.
2: Радионяне очень хотелось бы, чтобы все школьники успешно закончили учебный год, а старшеклассники сдали экзамены только на хорошо и отлично.
4: Этого желает вам радиоволшебник Николай Владимирович Литвинов.
2: Ведущие передачу Александр Лившиц и Александр Левинбук.
5: Режиссер Татьяна Сапожникова.
4: И редактор Елена Лебедева.
3: Хотим, чтобы всегда вам с нами было интересно.
6: А как добиться этого, пока что неизвестно.
3: Быть может, вы подскажете, как верные друзья. Ведь это только в школе подсказывать нельзя.

0: silly.
1: Узнать, в какие места заехал и далеко ли отсюда пути к помещику Собакевичу.
2: И не слыхивала такого имени. Такого помещика и вовсе нет.
1: По крайней мере, знаете Манилова, Ноздрева.
2: А кто такие Манилов, Ноздрев?
1: Помещики, матушка.
2: Нет, не слыхивала. Нет таких помещиков.
1: Какие же есть?
2: А вот Бобров, Свининка, Напатьев, Харпакин, Трепакин, Плешаков.
1: Богатые люди или нет?
2: Нет, отец, богатых слишком нету. Ну, у кого 20 душ, у кого 30, а таких, что по сотне, таких нет.
1: Порядочную глушь заехал. Далеко ли, по крайней мере, до города?
2: А, так верст 60 будет. Как жаль мне, что нечего вам покушать-то. Не хотите ли, батюшка, выпить чаю?
1: Благодарю, матушка, ничего не нужно, кроме постели.
2: Правда, с такой дороги очень нужно отдохнуть. Вот здесь расположитесь, батюшка, на этом диване. Ох, какое-то время послал Бог. Гром такой. У меня всю ночь горела свеча перед образом. Ох, отец мой, да у тебя-то как у Борова, вся спина и бок в грязи. Где так изволил засалиться?
3: Чеславу Богу, что только засалился. Нужно благодарить, что совсем не отломал боков.
2: Святители, какие страсти. Так а не нужно ли чем потереть спину?
3: Спасибо, спасибо. Не беспокойтесь ни о чем.
2: А может, ты привык, отец мой, чтоб кто-нибудь почесал на ночь пятки? Покойник мой без этого никак не засыпал.
3: Нет, благодарю.
2: А я так вот плохо, отец мой, сплю.
3: Как так?
2: А, бессонница. Все, поясница болит. И нога, вот что повыше косточки, так вот и ловит.
3: Пройдет, пройдет, матушка, на это нечего глядеть.
2: Ох, дай бог, что прошло. Я и то смазывалась винным салом. И с скипидаром тоже смачивала.
3: А у вас, матушка, большая деревенька. Сколько в ней душ?
2: Да кутя, душ-то в ней, отец мой, без малого 80. Да беда, времена плохи. Вот и прошлый год был такой неурожай, что, боже, храни.
1: А позвольте узнать фамилию вашу. Я так рассеялся, приехал в ночное время.
2: А Коробочка. Коллежская секретарша.
1: Покорнейше благодарю. А имя и отчество?
2: Настасья Петровна.
1: Настасья Петровна. Хорошее имя, Настасья Петровна. У меня тетка родная, сестра моей матери, Настасья Петровна.
2: А ваше имя как? Эти вы, я чай, заседатель.
1: Нет, матушка, чай не заседатель. А так ездим по своим делишкам.
2: О, так вы покупщик. Как же жаль, право, что я продала мед купцам так дешево. А вот ты бы, отец мой, у меня верно его купил.
1: А вот меда и не купил бы.
2: Так а что ж другое-то? Разве пеньку? Так ведь и пеньки у меня теперь маловато, полпуда всего.
1: Нет, матушка, другого рода товарец. Скажите, у вас умирали крестьяне?
2: 18 человек. И умер такой все славный народ, все работники. После того, правда, народился, да что в них, все такая мелюзга. А заседатель подъехал, подать, говорит, уплачивать с души. Народ мертвый, оплати, как за живого.
1: На все воля Божья, матушка, против мудрости Господней ничего сказать нельзя. Уступите-ка их мне, Анастасия Петровна.
2: Кого, батюшка?
1: Да вот этих-то всех, что умерли.
2: Да как же их уступить-то?
1: Да так, просто. Или, пожалуй, продайте. Я вам за них дам деньги.
2: Да как же я? Право, в толк-то не возьму. Так Нечто, хочешь ты их откапывать из земли?
1: Эх, куда хватило. Нет, матушка, перевод, матушка. Ну, покупка, матушка, будет значиться только на бумаге. И души будут прописаны, как бы живые.
2: Так а на что ж они тебе?
1: Это уж мое дело.
2: Так, а ведь они уже мертвые.
1: Да кто ж говорит, что они живые? Потому-то и в убыток вам, что мертвые. Вы за них платите. А теперь я вас избавлю от хлопот и платежа, понимаете? Да и не только избавлю, да еще сверх того дам вам 15 рублей. Ну, теперь ясно?
2: Да, право, не знаю. Я мертвых никогда еще не продавала.
1: Еще бы, это скорее бы походило на диво, если бы вы их кому-нибудь продали. Или вы думаете, что в них есть в самом деле какой-нибудь прок?
2: Да нет, этого-то я не думаю. Ну, так что в них за прок? Проку никакого нет. Вот меня только то и затрудняет, что вот они уж мертвые.
1: Ну, баба, кажется, крепколобая. Послушайте, матушка, да вы рассудите только хорошенько. Ведь вы разоряетесь. Платите за него подать, как за живого.
2: Ох, отец мой, не говори об этом. Еще третью неделю взнесла больше 150, да заседателя подмаслила.
1: Ну вот видите, матушка, а теперь примите в соображение только то, что заседателя вам подмасливать больше не нужно, потому что теперь я плачу за них, я, а не вы. Я принимаю на себя все повинности. Я совершу даже крепость на свои деньги, понимаете ли вы это?
2: Так дело-то точно как будто выгодное. Только слишком новое, небывалое.
1: Ну так что ж, матушка, по рукам, что ли, а?
2: Право, отец мой, никогда еще не случалось продавать мне покойников-то. Живых-то я уступила. Вот и третьего года Протопопову двух девок по 100 рублей каждую. Очень благодарил. Такие вышли славные работницы. Сами салфетки ткут.
1: Ну да не о живых дело, бог с ними. Я спрашиваю мертвых.
2: Так, право, я боюсь на первых топорах, чтобы как-нибудь не понести убытки.

0: И тряпки есть цена. Ее хоть по крайней мере купят на бумажную фабрику. А ведь это ни на что не нужно. Ну, скажите сами, на что оно нужно?
1: Да уж это точно, правда уж, совсем уж ни на что не нужно. Так ведь меня одно только и останавливает, что вот они уж мертвые.
0: Эк, ее дубиноголовая какая, вот поди ты слать с ней, в пот бросила проклятая старуха. Вы, матушка, или не хотите понимать слов моих, или так нарочно говорите, лишь бы что-нибудь говорить. Я вам даю деньги, 15 рублей, ассигнациями. Понимаете ли? Ведь это деньги. Вы их не сыщете на улице. Ну, признайтесь, почем продали мед?
1: По 12 рублей за пуд.
0: Хватили немножко греха на душу, по 12 не продали.
1: Ей-богу продала.
0: Ну, видите ли, так зато это мед. Вы собирали его, может быть, около года с заботами. Там вы получили за труд, за старание 12 рублей. А тут... Вы берете ни за что, даром. Да и не 12, а 15. Да и не серебром, а все синими ассигнациями.
1: Так, право мое такое вот неопытное вдовье дело. А лучше ж я маленько повременю. Авось понаедут купцы, да применюсь к ценам.
0: Страм, матушка, ну, просто страм. Ну, что это вы такое говорите? Ну, подумайте сами, кто же станет покупать их? Ну, какое употребление он может из них сделать?
1: А, может, в хозяйстве-то как-нибудь под случай понадобятся.
0: Мертвые в хозяйстве? Эх, куда хватили. Воробьев разве пугать по ночам в вашем огороде, что ли?
1: С нами крестная сила, какие ты страсти-то говоришь.
0: Куда ж еще вы их хотели пристроить? Да, впрочем, пристраиваете. Ведь кости и могилы все вам останется. Перевод только на бумаге. Ну? Так что же? Ну как же? Ну отвечайте, по крайней мере. О чем вы думаете, Настасья Петровна?
1: Да право, я все не приберу, как мне быть. А лучше я вам пеньку продам.
0: Да что ж пенька, помилуйте, я вас прошу совсем о другом, а вы мне пеньку суете. Ну пенька пенькой, в другой раз приеду, заберу и пеньку. Да как же, Настасья Петровна?
1: Так ей-богу. Товар такой странный, совсем не бывал.
0: Черт бы тебя драл!
1: Ох, не припоминаю его, бог с ним. Еще третьего дня всю ночь мне снился окаян.
0: Я дивлюсь, как они вам десятками не снятся. Из одного только христианского человеколюбия хотел. Ну, вижу, бедная вдова убивается, терпит нужду. Да пропади, околей, со всей вашей деревней!
1: Ай, какие ты забранки пригинаешь!
0: Да не найдешь слов с вами. Право, словно какая-нибудь, не говоря дурного слова, дворняжка, что лежит на сене, и сама не ест сено, и другим не дает. Я хотел было закупать у вас хозяйственные продукты разные, потому что я и казенные подряды тоже веду.
1: Чего ж ты рассердился-то так горячо? Да знаю я прежде, что ты такой сердитый, я бы совсем тебе не прикословила.
0: Есть из-за чего сердиться. Дело выеденного яйца не стоит, а я стану из-за него сердиться.
1: Да изволь, я готова отдать за 15 ассигнаций. Только смотри, отец мой, насчет подрядов-то. Если случится муки брать ржаной или грешневой, или круп, или скотины битой, так уж, пожалуйста, не обидь меня.
0: Нет, матушка, не обижу. Не имеете ли вы в городе какого-нибудь знакомого, которого могли бы уполномочить на совершение крепости и всего, что следует?
1: Ну да как же, протопоп отца Кирилла, сын, служит в палате.
0: Я попрошу вас утром написать к нему доверенное письмо.
1: Так уж, пожалуйста, не позабудьте. Насчет подряда.
0: Не забуду, не забуду.
1: А свиного сала не покупаете?
0: Почему не покупаю? Покупаю. Только утром поговорим, матушка.
1: А у меня о сетках и свиное сало будет.
0: Купим, купим, всего купим, и свиного сала купим, все купим.
1: Ну, так прощай, батюшка.
0: Прощайте, матушка.
1: Желаю покойной ночи.
0: Покойной ночи, матушка.
1: А может... Понадобится птичьих перьев. У меня к Филиппову посту и птичьи перья будут.
0: Хорошо, хорошо, купим и птичьи перья, купим все, купим все.
1: Ну, прощайте, батюшка.
0: Прощайте, матушка.
1: Покойной ночи.
0: Покойной ночи. Эк, уморила как, прокатила.

Нет, я не Байрон, я другой, еще неведомый избранник, как он, гонимый миром странник, но только с русской душой. Я раньше начал, кончу рань. Мой ум немного совершит. В душе моей, как в океане, надежд разбитых груз лежит. Кто может океан угрюмый твои изведать тайны? Кто толпе моей расскажет думы? Я или Бог, или никто?

Дорогие товарищи, дорогие друзья, сегодняшний вечер Центрального дома актера посвящен встрече с нашими кубинскими товарищами. У нас в гостях известный писатель и видный общественный деятель Кубы Хуан Маринелли с супругой.

0: лауреат 5-го и 6-го фестиваля молодежи Менья Мартинес.
1: В том пути нашей гости и немножко о характере народного искусства стран Латинской Америки и Кубы. Наша гостья приехала из страны, которую в Латинской Америке часто называют «жемчужина Антильских островов». Из страны, где песни стали широкой основой поэзии. Из страны, где стихи талантливых кубинских поэтов часто исполняются под аккомпанемент гитары. Куба славится не только пальмами и сахарным тростником. Она славится песнями и танцами. Удивительная вещь – песни народов страны. Чем больше к ним прислушиваешься, тем больше понимаешь, что это искусство связано с историей страны и самобытностью народа. В искусстве, которое нам показывает Менья Мартинес, это историческое своеобразие песенного и танцевального фольклора народов Латинской Америки проявляется особенно ярко. Будем и мы, негры, свободными.

аргентинская песня «Muerto el indio poeta», «Умер поэт-индеец». Эту песню Миния Мартинес услышала на 6-м международном фестивале в Москве. Ее исполнял автор этой песни и музыки, аргентинский индеец Лопес. Автор сложил эту песню на слова, на историю, произошедшую еще совсем недавно в его стране. Талантливый поэт, юноша-индеец, покончил с собой. Он изучил историю своей расы и решил, что его народу пути в жизни уже не будет. Юноша покончил с собой, сбросившись со скалы. Аргентинцы поют о нем песню. Muerto el indio poeta. Умер поэт-индеец.

типичная песня «Сирено ба», «Сирено ночной стопани». Это колоритный традиционный персонаж, нашедший большое место в литературе и поэзии Испании. В этой песне рисуется характерная для испанского города картина. Молодые люди только что расстались, уже 3 часа ночи. Домой они не могут попасть, Сирено не открывает дверь. «Сирено!» – кричит юноша, – «открой, уже поздно, иду!» – отвечает Сирено. «Сирено, открой, 3 часа ночи, меня ждут родители!» – «Иду!» – отвечает Сирено. «Сирено, где же ты? Я устал, я хочу спать!» – «Иду!» – отвечает Сирено.

ней зашел в полночный час. Она спала, луна сияла в ее окно, и одеяло светился спущенный атлас. Она лежала на спине, ноги раздвоивши груди, и тихо, как вода в сосуде, стояла жизнь ее во сне.

0: пошумел за окнами короткий майский дождь. Рябой денщик, пивший в кухне при свете жестяной лампочки чай, посмотрел на часы, стучавшие на стене, встал и, неловко стараясь не скрипеть новыми сапогами, прошел в темный кабинет, подошел к атаманке. «Ваше благородие, 10:00». Он испуганно открыл глаза. «Что? 10:00? Не может быть!» Оба окна были открыты на улицу, глухую, всю в садах. В окна пахло свежестью, весенней сырости и тополями. Он с той остротой обоняния, что бывает после крепкого молодого сна, почувствовал эти запахи и бодро сбросил с атаманки ноги. «Зажги огонь и ступай скорее за извозчиком. Найди, какого порезвей». И пошел переодеваться, мыться, облил голову холодной водой, смочил одеколоном и причесал короткие курчавые волосы, еще раз взглянул в зеркало, лицо было свежо, глаза блестели. С часу до 6:00 он завтракал в большой офицерской компании. Дома заснул тем мгновенным сном, каким засыпаешь после нескольких часов непрерывного питья, курения, смеха и болтовни, однако чувствовал себя теперь отлично. Денщик подал в прихожей шашку, фуражку, тонкую летнюю шинель, распахнул дверь на подъезд. Он легко вскочил в пролетку и несколько хрипло крикнул: «Валяй, живей! Целковый навод!» Под густой маслянистой зеленью деревьев мелькал ясный блеск фонарей. Запах мокрых тополей был свежий пряг. Лошадь неслась, высекая подкованный красный искр. Все было прекрасно. И зелень, и фонари, и предстоящее свидание, и вкус папиросы, которую ухитрился закурить на лету. И все сливалось в одно – в счастливое чувство готовности на все, что угодно. Водка, бенедиктин, турецкое кофе. Вздор! Просто весна, и все отлично. Дверь отворила маленькая, очень порочная на вид горничная на тонких качающихся каблучках. Быстро скинув шинель и отстегнув шашку, бросив фуражку на подзеркальных и немного взбив волосы, вошел, позванивая шпорами, в небольшую, тесную от излишества бударной мебели комнату, и тотчас вошла и она. Тоже покачиваясь на каблучках туфель без задника, на босу ногу с розовыми пятками. Длинная, волнистая, в узком и пестром, как серая змея, капоте, с висящими, разрезанными до плеча рукавами. Длинны были и несколько раскосые глаза ее. В длинной бледной руке дымилась папироса в длинном янтарном мундштуке. Целуя ее левую руку, он щелкнул каблуками. «Прости, ради бога, задержался не по своей вине». Она посмотрела с высоты своего роста на мокрый глянец его коротких мелкокурчавых волос, на блестящие глаза, почувствовала его винный запах. Вина давно известная. И села на шелковый пуф, взяв левой рукой под локоть правую, высоко держа поднятую папиросу, положив нога на ногу и выше колена, раскрыв боковой разрез капота. Он сел напротив, на шелковый канапе, вытягивая из кармана брюк портсигар. «Понимаешь, какая вышла пошлая история?»
1: «Понимаю».
0: Он быстро и ловко закурил, помахал горящей спичкой и бросил ее в пепельницу на восточном столике возле пуфа, усаживаясь поудобнее и глядя с обычным неумеренным восхищением на ее голое колено в разрезе капота. «Ну, прекрасно. Не хочешь слушать, не надо. Программа нынешнего вечера. Хочешь поехать в купеческий сад? Там нынче какая-то японская ночь. Знаешь, эти фонарики, на эстраде гейши, за красу я получила первый приз. Она покачала головой. Никаких программ, я нынче сижу дома. Как хочешь, это неплохо. Она повела глазами по комнате. Милый мой, это наше последнее свидание. Он весело изумился. То есть как это последнее? А так? У него еще веселее заиграли глаза. Позволь, позволь, это забавно. Я ничуть не забавляюсь. Прекрасно, но все-таки интересно знать, что сей сон значит. Яка така у друг закавыка, как говорил наш вахмистр. Как говорят вахмистры, меня мало интересует. Я, по правде сказать, не совсем понимаю, чего ты веселишься. Веселюсь, как всегда, когда тебя вижу. Это очень мило, но на этот раз не совсем кстати. Однако, черт возьми, я все-таки ничего не понимаю, что случилось. Случилось то, о чем я должна была сказать тебе уже давно. Я возвращаюсь к нему. Наш разрыв был ошибкой. Мамочки мои, да ты серьезно? Совершенно серьезно. Я была преступно виновата перед ним. Но он все готов простить, забыть. Какое великодушие! Не поясничай. Я видела с ним еще великим постом, то есть тайком от меня и продолжая. Что продолжая? Понимаю, но все равно я видела с ним. И, разумеется, тайком, не желая тебе же причинить страдания. И тогда же поняла, что никогда не переставала любить его. Он сощурил глаза, жуя мундштук папиросы. То есть его деньги. Он не богаче тебя. Что мне ваши деньги? Если бы я захотела... Прости, так говорят только кокотки. А кто же я, как не кокотка? Разве я на свои, а не на твои деньги живу? Он пробормотал офицерской скороговоркой. При любви деньги не имеют значения. Но ведь я люблю его. А я, значит, был только временной игрушкой, забавой от скуки и одним из выгодных содержателей. Ты отлично знаешь, что далеко не забавой, не игрушкой. Ну да, я содержанка, и все-таки подло напоминать мне об этом. Легче на поворотах. Выбирайте хорошо ваше выражение, как говорят французы. Вам тоже советую держаться этого правила словом. Он встал, почувствовал новый прилив той готовности на все, с которым мчался на извозчике. Прошелся по комнате, собираясь с мыслями, все еще не веря той нелепости, неожиданности, которая вдруг разбила все его радостные надежды на этот вечер. Отшвырнул ногой желтоволосую куклу в красном сарафане, валявшуюся на ковре. Сел опять на канапе, в упор глядя на нее. Я еще раз спрашиваю. Это все не шутки. Она, закрыв глаза, помахала давно потухшей папиросой. Он задумался, снова закурил и опять зажевал мундштук, раздельно говоря. И что же ты думаешь, что я... Так вот и отдам ему вот эти твои руки, ноги, что он будет целовать вот это колено, которое еще вчера целовал я. Она подняла брови. Я ведь все-таки не вещь, мой милый, которую можно отдавать или не отдавать. И по какому праву? Он поспешно положил папиросу в пепельницу и, согнувшись, вынул из заднего кармана брюк скользкий, маленький, увесистый браунинг. На ладони покачал его. Вот мое право!

Она покосилась, скучно усмехнулась. Я не любительница мелодрамы. И бесстрастно повысила голос. Соня, подайте Павлу Сергеевичу шинель. Что? Ничего, вы пьяны, уходите. Это ваше последнее слово. Последнее. И поднялась, оправляя разрез на ноге. Он шагнул к ней с радостной решительностью. Смотрите, как бы и впрямь не стало оно вашим последним. Пьяный актер. Он так крепко схватил ее за обнажившиеся плечи, что она изогнулась и, быстро обернувшись, еще большей раскосившимися глазами, замахнулась на него. Он, ловко уклонившись, с едкой гримасой выстрелил. В декабре того же года пароход добровольного флота «Саратов» шел в Индийском океане на Владивосток. Под горячим тентом, затянутым на баке, в неподвижном зное, в горячем полусвете, в блеске зеркальных отражений от воды сидели, лежали на палубе до пояса голые арестанты с наполовину выбритыми страшными головами, в штанах из белой парусины, с кольцами кандалов на щиколотках босых ног. Как все до пояса, гол был и он, худым коричневым от загара телом. Темнело и у него только половина головы коротко остриженными волосами. Красно чернели жестким волосом давно небритые худые щеки. Лихорадочно сверкали глаза. Облокотясь на поручни, он пристально смотрел на горбами, летящую глубоко внизу, вдоль высокой стены борта, густо синюю волну. И от времени до времени поплевывал.

Род святого Якова справедливо гордится своим фонтаном, у которого любил отдыхать, весело беседуя, бессмертный Джованни Боккаччо, и который не однажды был написан на больших полотнах великим Сальватором Роза, другом Томмазо Аньелло, Мазаньелло, как прозвал его бедный народ, за чью свободу он боролся и погиб. Мазаньелло родился тоже в нашем квартале. Вообще, в квартале нашем много родилось и жило замечательных людей. До лета прошлого года другой гордостью квартала была Нунча, торговка овощами, самый веселый человек в мире и первая красавица нашего угла. Над ним солнце всегда стоит немножко дольше, чем над другими частями города. Фонтан, конечно, остался до ныне таким, как был всегда. Все более желтее от времени, он долго будет удивлять иностранцев забавной своей красотою. Мраморные дети не стареют и не устают в танцах. А милая Нунча летом прошлого года умерла на улице во время танца. Редко бывает, чтобы человек умер так, и об этом стоит рассказать. Нунча в 23 года осталась вдовой с 5-летней дочерью на руках, с парой ослов, огородом и тележкой. Веселому человеку немного нужно, и для нее этого вполне достаточно. Работать она умела, охотников помочь ей было много. Когда же у нее не хватало денег, чтобы заплатить за труд, она платила смехом, песнями и всем другим, что всегда дороже денег. Не все женщины были довольны ее жизнью. И мужчины, конечно, не все. Но, имея честное сердце, она не только не трогала женатых, а даже часто умела помирить их с женами. Она говорила: кто разлюбил женщину, значит, он не умеет любить. Артур Лано, рыбак, который юношей учился в семинарии, готовясь быть священником, но потерял дорогу к сутане и в рай, заблудившись в море, в кабачках и везде, где весело, Лано, великий мастер сочинять нескромные песни, сказал ей однажды: ты, кажется, думаешь, что любовь – наука такая же трудная, как богословие? Она ответила: наук я не знаю, но твои песни все. И пропела ему, толстому, как бочка –

разумеется, хохотал, спрятав умные глазки в красный жир своих щек. Так и жила она, радуясь сама, на радость многим, приятной для всех. Даже ее подруги примирились с нею, поняв, что характер человека в его костях и крови, вспомнив, что даже святые не всегда умели побеждать себя. Наконец, мужчина не бог, а только богу нельзя изменить. Лет 10 сияла нынче звездою, всеми признанная первая красавица, лучшая танцорка квартала. И будь она девушкой, ее, конечно, выбрали бы королевой рынка, чем она и была в глазах всех. Даже иностранцам показывали ее, и многие из них очень желали беседовать с нею наедине. Это всегда смешило ее до упаду. На каком языке будет говорить со мной этот 100 раз выстиранный сеньор? На языке золотых монет, дурочка, убеждали ее солидные люди. Но она отвечала: чужим я не могу продать ничего, кроме лука, чесноку, помидоров. Но все-таки у нее была история с одним форестьером из Англии. Очень странный, молчаливый человек, хотя он хорошо знал наш язык. Молодой, а волосы уже седые, и поперек лица шрам. Лицо разбойника, глаза святого. Одни говорили, будто бы он пишет книги, другие утверждали, что он игрок. Она даже уезжала с ним куда-то в Сицилию и возвратилась очень похудевшей. Но он едва ли был богат, нынче не привезла с собой ни денег, ни подарков. И снова стала жить среди своих, как всегда веселая, доступная всем радость.

Но вот однажды в праздник, когда люди выходили из церкви, кто-то заметил удивленно: смотрите-ка, Нина становится совсем точно мать. Это была правда, как майский день. Дочь Нунчи, незаметно для людей, разгорела звездою, такой же яркой, как мать. Ей было только 14 лет, но очень рослая, пышноволосая. С гордыми глазами она казалась значительно старше и вполне готовой быть женщиной. Даже сама Нунчи удивилась, присмотревшись к ней. «Святая Мадонна, неужели ты, Нина, хочешь быть красивее меня?» Девушка, улыбаясь, ответила: «Нет, только такой, как ты. Этого и для меня довольно». И тогда впервые на лице веселой женщины люди увидали тень грусти. А вечером она сказала подругам: «Вот наша жизнь. Не успеешь допить свой стакан до половины, а к нему уж потянулась новая рука». Разумеется, сначала незаметно было и тени соперничества между матерью и Ниной. Дочь вела себя скромно, бережно, смотрела на мир сквозь ресницы и перед мужчинами неохотно открывала рот. А глаза матери горели все жадней, и все призывней звучал ее голос –

Люди вспыхивали около нее, как паруса на рассвете, когда их коснется первый луч солнца. И это верно. Для многих Нунчи была первым лучом для любви. Многие благодарно молчали о ней, видя, как она идет по улице рядом со своей тележкой, стройная точно мачта, и голос ее взлетает на крыши домов. Хороша она была и на рынке, когда стояла перед ярко-разноцветной кучей овощей, точно написанная великим мастером на белом фоне церковной стены. Стоит и точно горит вся. Веселыми искрами летают над головами людей ее бойкие шутки, ее смех и песни, которых она знала тысячи. Она умела одеться так, что ее красота выигрывала, как доброе вино в стакане хорошего стекла. Чем прозрачнее стекло, тем лучше оно показывает душу вина. Цвет всегда дополняет запах и вкус, наигрывая до конца ту красную песню без слов, которую мы пьем для того, чтобы дать душе немножко крови солнца. Вино, о Господи, мир со всем его шумом и суетой не стоил бы и ослиного копыта, не имея человек сладкой возможности оросить свою бедную душу хорошим стаканом вкусного вина, которое, подобно святому причастию, очищает нас от злого праха грехов и учит любить и прощать этот мир, где довольно-таки много всякой дряни. Вы только посмотрите сквозь ваш стакан на солнце. Вино расскажет вам такие сказки. Стоит Нунчи на солнце, зажигая веселые мысли и желание нравиться ей. Перед красивой женщиной стыдно быть незаметным человеком, и всегда хочется прыгнуть выше самого себя. Много доброго сделано было Нунчи, много сил разбудила она и влила в жизнь. Хорошее всегда зажигает желание лучшего. Да, а около матери все чаще является дочь, скромная, как монахиня или как нож в ножнах. Мужчины смотрят, сравнивают, и, может быть, некоторым становится понятно, что иногда чувствует женщина и как обидно ей жить. Идет время, все ускоряя свой торопливый мелкий шаг, золотыми пылинками в красном луче солнца мелькают во времени люди. Нунча все чаще сдвигает густые брови, а порой, закусив губу, смотрит на дочь, как игрок на другого, стараясь догадаться, каковы его карты. Проходит год, два, дочь все ближе к матери и дальше от нее. Уже всем заметно, что парни не знают, куда смотреть ласковее, на ту или эту. А подруги, друзья и подруги любят укусить там, где чешется. Подруги спрашивают: «Что, Нунчи, гасит тебя дочь?» Женщина, смеясь, отвечала: «Большие звезды при луне видны». Как мать, она гордилась красотой дочери. Как женщина, Нунчи не могла не завидовать юности. Нина встала между нею и солнцем. Матери было обидно жить в тени. Лано сочинил новую песенку.

0: нынче не хотела петь эту песню. Шел слух, будто Нина не однажды уж говорила нынче. Мы могли бы жить лучше, если бы ты была более благоразумна. И настал день, когда дочь сказала матери: «Мама, ты слишком заслоняешь меня от людей, а ведь я уже не маленькая и хочу взять от жизни свое. Ты жила много и весело, не пришло ли и для меня время жить?» «В чем дело?» – спросила мать, виновато опустив глаза. Знала она, в чем дело. Воротился из Австралии Энрико Барбоне. Он был дровосеком в этой чудесной стране, где всякий желающий легко достает большие деньги. Он приехал погреться на солнце родины и снова собирался туда, где живет свободнее. Было ему 36 лет. Бородатый, могучий, веселый. Он прекрасно рассказывал о своих приключениях, о жизни в дремучих лесах. Все принимали эту жизнь за сказку. Мать и дочь за правду. «Я вижу, что нравлюсь Энрико», — говорила Нина. «А ты с ним играешь, и это делает его легкомысленным, мешает мне».
1: «Понимаю», — сказала Луч. «Хорошо. Ты не станешь жаловаться Мадонне на твою мать». И эта женщина честно отошла прочь от человека, который все видели был приятнее ей больше многих других. Но известно, что легкие победы делают победителей заносчивыми, а если победитель еще дитя, дело совсем плохо. Нина стала говорить со своей матерью не так, как заслуживал нунча. И вот однажды, в день святого Якова, на празднике нашего квартала, когда все люди веселились от души, а нунча уже великолепно станцевала тарантеллу, дочь заметила ей при всех: «Не слишком ли много танцуешь ты? Пожалуй, это не по годам тебе, пора щадить сердце». Все, кто слышал дерзкие слова, сказанные ласково, замолчали на секунду. А нунча в ярости крикнула, подпирая руками стройные бока: «Мое сердце? Ты заботишься о нем, да? Хорошо, девочка, спасибо, но посмотрим, чье сердце сильнее». И, подумав, предложила: «Мы пробежим с тобой отсюда до фонтана, трижды туда и обратно, не отдыхая, конечно». Многим показалось смешной эта гонка женщин. Были люди, которые отнеслись к этому как к позорному скандалу. Но большинство, уважая нунчу, взглянуло на ее предложение с серьезной шутливостью и заставило Нину принять вызов матери. Выбрали судей, назначили предельную скорость бега, все как на скачках, подробно и точно. Было много женщин и мужчин, которые, искренне желая видеть мать победительницей, благословляли ее и давали добрые обеты Мадонне, если только она согласится помочь нунче, даст ей силу. И вот мать и дочь стоят рядом, не глядя друг на друга. Вот глухо ударил бубен, они сорвались и летят вдоль улицы на площадь, как две большие белые птицы. Мать в красном платке на голове, дочь в голубом. Уже с первых минут стало ясно, что дочь уступит матери в легкости и силе. Нунча бежала так свободно и красиво, точно сама земля несла ее, как мать ребенка. Люди стали бросать из окон, из тротуаров, цветы под ноги ей, рукоплескали, одобряли ее криками. В два конца она опередила дочь на 4 минуты слишком. А Нина, разбитая, обиженная неудачей, в слезах и задыхаясь, упала на ступеньки паперти. Не могла уже бежать третий раз. Бодрая, словно кошка, нунча наклонилась над ней, смеясь вместе со многими. «Дитя!» — говорила она, поглаживая рассыпавшиеся волосы девушки своей сильной рукой. «Дитя! Надо знать, что наиболее сильное сердце в забавах, работе и любви — сердце женщины, испытанной жизнью, а жизнь узнаешь далеко за 30. Дитя! Не огорчайся!» И, не давая себя отдохнуть, после бега нунча снова пожелала танцевать тарантеллу. «Кто хочет?» Вышел Энрико, снял шляпу и, поклонясь низко этой славной женщине, долго держал голову почтительно склоненной перед нею. Грянул, загудел, зажужжал бубен. Вспыхнул
0: эта пламенная пляска, опьяняющая точно старое, крепкое, темное вино. Завертелась Нунча, извиваясь, как змея. Глубоко понимала она этот танец страсти. И велико было наслаждение видеть, как живет, играет ее прекрасное, непобедимое тело.

0: пропала надолго. Со многими. Мужчины уставали. А она все не могла насытиться. Было уже далеко за полночь, когда она, крикнув: «Ну, еще раз, Эндри, последний!» Снова медленно начала танец с ним. Глаза ее расширились и, ласково светясь, обещали многое. Но вдруг, коротко вскрикнув, она всплеснула руками и упала, как подрубленная под колени. Доктор сказал, что она умерла от разрыва сердца. Вероятно.
1: Дебютант «Доброго утра», лауреат конкурса «Новые имена» Лариса Трухина. Ее представляет журналист Владимир Демин.
2: Лариса, я хотел узнать о вашей судьбе, о вашем творчестве. Как пришла песня к вам?
3: Ну, как многие певцы отвечают на этот вопрос, я родилась с песней. Родилась я в Сибири, в Горно-Алтайске, на земле Василия Макаровича Шукшина.
2: Я знаю, что Алтайский край и вообще родина Шукшина певучая. Там очень много частушек поют и веселых песен. Я знаю, что вы очень хорошо поете частушки. А частушки откуда в ваше сердце пришли?
3: Ну, это уже было просто рождено судьбой. Сразу, как только родилась, познакомиться с этими частушками-коротушками непроизвольно. Она как-то вжилась, частушка, в меня. И так пою до сих пор.
2: Скажите, а что было у вас за вашу такую небольшую, что ли, творческую жизнь? Смешного, веселого, забавного?
3: Ну, курьезов в жизни предостаточно. Вот мне хотелось бы об одном рассказать. Однажды во время праздников я спешила с одного концерта на другой, вскочила в метро. Сама успела вскочить, а коса осталась
2: зажата
3: в двери. Да. Вот, коса болтается, и, причем я не замечаю этого. Я стою спокойно, жду, когда объявят станцию. Смотрю, так это рядом стоящие люди молодые стали улыбаться, смеются. Ну, я думаю, боже мой, неужели я в попыхах забыла что-то надеть, или, может быть, что-то у меня не так, шапка одета. Стою уже, жду, значит. И вдруг объявляют следующую станцию. Так я проехала, не заметила. И пассажиры со следующей станции улыбаются навстречу. Говорят: ну как доехали, все хорошо? Я говорю: все хорошо. А мне объясняют, что, говорит, вы знаете, каково было изумление, когда мы видим, что идет электричка и болтается какой-то огромный полутораметровый хвост, шлейф такой. И оказывается, что это коса.
2: Да, вы знаете, я даже удивился. Я думал, что, как обычно, актеры, актрисы, певицы, ну, иногда косу подкладывают, там, приделывают как-то. А у вас действительно своя коса, и такая огромная, большая, она несколько даже удивления вызывает. Не только восторг. А вот вы рассказывали, что у вас бывают такие моменты, когда после концертов приходят к вам зрители и приглашают к себе в гости.
3: Да, был случай. Это было в Читинской области. Я отработала концерт, и вдруг подбегает ко мне просто гурьба мальчишек, девчонок, хватают меня и куда-то зовут. Оказалось, что деревенская свадьба. Пригласили меня на эту свадьбу. Я в кругу незнакомых мне людей села, смущаюсь. И вдруг они запели песню. Запели песню. И просит, чтобы я ее подхватила. Но дело в том, что я пою эту же песню, только на другой распев. Сначала нескладно получилось. Но вскоре, когда мы попели вместе, получилось очень хорошо.
2: Ну, а теперь спойте нам, Лариса.

Глава вторая. Ты сладострастней, ты телесней живых, блистательная тень, Боротынский. Иль того ты видишь у своих колен, кто для белой смерти твой покинул плен. Голос памяти, 1913 год. Спальня героини. Горит восковая свеча. Над кроватью три портрета хозяйки дома в ролях. Справа она козлоногая, посередине путаница, слева портрет в тени. Одним кажется, что это Коломбина, другим – Донна Анна из «Шагов командора». За мансардным окном арабчата играют снежки. Метель, новогодняя ночь. Путаница оживает, сходит с портрета, и ей чудится голос, который читает. Распахнулась атласная шубка, не сердись на меня, голубка, что коснусь я этого кубка, не тебя, а себя казню. Все равно подходит расплата. Видишь, там, за вьюгой крупчатой, Мирхольдовы арабчата затевает опять возню. А вокруг старый город Питер, что народу бока повытер, как тогда народ говорил, в гривах, в сбруях, в мучных обозах, в размалеванных чайных розах и под тучей вороньих крыл. Но летит, улыбаясь мнимо, над Мариинской сценой прима, ты наш лебедь недостижимый и острит опоздавший сноп звук оркестра, как с того света тень чего-то мелькнула где-то, не предчувствием ли рассвета по рядам пробежал озноб. И опять тот голос знакомый, будто эхо горного грома, наша слава и торжество, он сердца наполняет дрожью и несется по бездорожью над страной, вскормившей его сучья. В осенне-белом снеге коридор петровских коллегий бесконечен, гулок и прям, что угодно может случиться, но он будет упрямо сниться тем, кто нынче проходит там. До смешного близка развязка. Из-за ширм Петрушкина маска, в круг костров кучерская пляска, над дворцом черно-желтый стяг. Все уже на местах, кто надо. Пятым актом из летнего сада пахнет. Призрак сусимского ада тут же. Пьяный поет моряк. Как парадно звенят полозья и волочится полость козья. Мимо тени, он там один. На стене его твердый профиль. Гавриил или Мефистофель, твой красавец-паладин, демон сам с улыбкой Тамары, но такие таятся чары в этом страшном дымном лице, плоть, почти что ставшая духом, и античный локон над ухом, все таинственно в пришлице. Это он в переполненном зале слал ту черную розу в бокале, или все это было сном? С мертвым сердцем и мертвым взором он ли встретился с командором в тот, пробравшись проклятый дом, и его поведано словом, как вы были в пространстве новом, как вне времени были вы, и в каких хрусталях полярных, и в каких сияниях янтарных там у устья леты не вы. Ты сбежала сюда с портрета, и пустая рама до света на стене тебя будет ждать. Так плясать тебе без партнера. Я же роль рокового хора на себя согласна принять.

0: щеках твоих алые пятна. Шла бы ты в полотно обратно, ведь сегодня такая ночь, когда нужно платить по счету, а дурманящую дремоту мне трудней, чем смерть превозмочь. Ты в Россию пришла ниоткуда, о, мое белокурое чудо, Коломбина десятых годов. Что глядишь ты так смутно и зорко? Петербургская кукла, актерка, ты один из моих двойников. К прочим титулам надо и этот приписать. О, подруга поэтов, я наследница славы твоей. Здесь, под музыку дивного метра, ленинградского дикого ветра, и в тени заповедного кедра вижу танец придворных костей. Оплывают венчальные свечи, под фатой поцелуйные плечи, храм гремит, голубица, гряди, горы пармских фиалок в апреле, и свидание в мальтийской капелле, как проклятие в твоей груди. Золотого ль века виденье, или черное преступление в грозном хаосе давних дней? Мне ответь хоть теперь, неужели ты когда-то жила в самом деле и топтала торцы площадей ослепительной ножкой своей? Дом пестрей комедианской фуры, облупившиеся амуры охраняют Венерин алтарь, певчих птиц не сажала в клетку, спальню ты убрала, как беседку, деревенскую девку-соседку не узнает веселый скобарь. В стенах лесенки скрыты витые, а на стенах лазурных святые. Полукрадено это добро. Вся в цветах, как весна Боттичелли, ты друзей принимала в постели, и томился драгунский Пьеро. Всех влюбленных в тебя суеверней, тот с улыбкой жертвы вечерней, ты ему, как стали, магнит. Побледнев, он глядит сквозь слезы, как тебе протянули розы, и как враг его знаменит. Твоего я не видела мужа, я к стеклу приникавшая стужа.
1: Вот он, бой крепостных часов. Я крестами дома не мечу. Выходи ко мне смело навстречу. Гороскоп твой давно готов.

Судьба вложила в руки советского композитора прекрасное оружие. Музыку, песню. Это оружие не убивает. Оно делает человека счастливее, добрее, благороднее, человечнее. Оно учит любить человека, любить родину, жизнь. Преображать эту жизнь по самым высоким принципам. Это ли не самое главное предназначение искусства? Начать нашу передачу хочется рассказом о том, какой поистине удивительный путь прошла одна из популярных довоенных песен композитора Бориса Терентьева на слова Ильи Финка «Пусть дни проходят».

Во время Великой Отечественной войны песня родилась как бы заново. И не однажды. Вернее, мелодия осталась той же, но на смену лирическому тексту пришли новые взволнованные слова. Есть в Ростове-на-Дону улица имени Черевичкина. Как и многие мальчишки, Витя Черевичкин любил гонять голубей. А когда город оккупировали фашисты, он сумел сохранить своих питомцев и использовал их для отправки донесений о расположении вражеских батарей, складов с боеприпасами. Эти важные сведения проходили через линию фронта не совсем обычным путем. Точнее, не проходили, а пролетали прикрепленные к лапкам почтовых голубей. И вот о нем, мужественном комсомольце, зверски замученном гитлеровцами, его товарищи сложили песню на мотив «Пусть не проходят». Только теперь она называлась «Голуби». Третье рождение песни связано с одним из эпизодов борьбы с фашистами, прорвавшимися на Кавказ. В начале 43-го особая группа воинов-альпинистов получила почетное задание командования совершить восхождение на вершину Эльбруса, снять фашистские штандарты и водрузить там советский флаг. Это был трудный путь. Враг заминировал почти все перевалы и тропы. Приходилось пробираться там, где, казалось, и ногу поставить нельзя. Ледяной ветер бил в лицо. И вот здесь, под вой вьюги, они придумали новые слова к той же мелодии Бориса Терентьева. «Баксанская». Так называлась эта песня. И сегодня популярная до войны песня продолжает звучать с концертных площадок и в эфире.

Я обниму тебя, в глаза твои взгляну, спрошу, ты помнишь первую весну? Наш первый вечер и обрыв к реке, и чью-то песню где-то вдалеке.

проходит, спешит за годом год. Когда минута грустная придет, я обниму тебя, в глаза твои взгляну, спрошу ты.

Пловдив – один из красивейших и древнейших городов Болгарии. Но, пожалуй, его главной современной достопримечательностью стал величественный холм освободителей, который венчает 18-метровая фигура советского воина, высеченная из гранита. Вся Болгария зовет этот памятник Алеша. Композитор Эдуард Колмановский побывал в Пловдиве и услышал здесь народную легенду об Алеше. В сентябре 1944 года советские воины вошли в город. Жители вышли навстречу освободителям с букетами роз. И тогда один из солдат сказал: «Пока мои руки держат оружие, розы никогда больше не будут обрызганы кровью». Имя солдата, ласковое, певучее, передавалось из уст в уста – Алеша. Быстро на одном дыхании родились стихи. Их написал Константин Ваншенкин. Тема войны, памяти о солдатском подвиге была близка ему. Именно с ним поделился увиденным и услышанным Колмановский. Вот что вспоминает об истории создания песни композитор. «Хотелось написать песню раздумья, песню-балладу. В той памятной поездке по Болгарии нас сопровождала молодая женщина-гид, познакомившая со множеством народных болгарских песен. Потом я вспоминал эти мелодии в Москве, когда писал новую песню. В свою тему я ввел мелодию известной болгарской песни «Гей Балкан». Самых проникновенных исполнителей песня нашла в лице прекрасного болгарского дуэта Маргарет Николовой и Георги Кордова.

0: А сейчас мы предоставим слово поэту Андрею Дмитриевичу Дементьеву.
1: Часто говорим, что общение друг с другом обогащает каждого из нас. Мне вспоминается, как однажды в один из коммунистических субботников работали на заводе имени Ленинского комсомола. Как здесь дорога каждая секунда, каждая минута рабочего времени. И что вот это ответственное, очень серьезное отношение ко времени, оно в крови любого человека, который занят своим трудом. И мне всегда хочется в этом быть похожим на моих товарищей, рабочих, которых очень люблю и уважаю за их серьезные отношения не только к труду собственному, но и к труду нашему писательскому. Часто задают вопрос, как вы пришли к песне? Я пришел к песне поздно. У меня уже было довольно порядочно книг и стихов написано. А потом вдруг появились песни. Мы начали сначала с Евгением Мартыновым.
0: Да, композитор Евгений Мартынов и поэт Андрей Дементьев впервые соединили свои творческие усилия в песне «Баллада о матери». Песня вошла в число лауреатов традиционного конкурса «Песни 74». В последующие годы такой же высокой чести удостаивались другие песни, написанные этими авторами. «Лебединая верность», «Аленушка», «Чайки над водой» и, наконец, «Отчий дом», созданная в 1978 году. По-разному рождались эти песни. Есть среди них и такие, где раньше была написана музыка, а потом уже стихи к ней. Но всякий раз, прежде чем приступить к работе, поэт по много раз вслушивался в то, что играл композитор, и всегда спрашивал при этом, настойчиво допытывался у Мартынова, а что самому композитору слышится и видится в музыке, которую он сочинил. Так было и когда они работали над «Отчим домом». Прошло не меньше 3 месяцев, пока, наконец, Андрей Дмитриевич завершил работу над стихами. «Отчий дом» – тема эта вечная, неприходящая. Чувство родного дома – особое чувство.
1: Наша малая родина, отчий дом, отчий край – это с нами навсегда. И вот эта вот радость, воспоминания, связанные с отчим домом, делают нас добрее, лучше, чище.

0: Однажды, отвечая на вопрос корреспондента, наш известный композитор Евгений Павлович Крылатов рассказал.
1: Моя творческая работа началась в кино приблизительно 12 лет тому назад, после окончания Московской консерватории по классу композиции у профессора Михаила Ивановича Чулаги. Я начал работать в кинематографе. В очень многих письмах упоминается моя песня «Крылатые качели». «Крылатые качели» — это детская песня, но пишут люди абсолютно разных возрастов. Для композитора, конечно, это большое счастье, если его музыка находит такой широкий отклик. И куда бы я ни приезжал, на всех встречах все дети пели со мной или иногда для меня, что было чрезвычайно приятно, песню «Крылатые качели». Эта песня была написана для детского музыкального фильма «Приключения электроника». Для меня было, конечно, полной неожиданностью, что песня начала свою самостоятельную жизнь. Я думаю, что этому, безусловно, способствовало и то, что эту песню включил в свой репертуар замечательный коллектив «Детский хор Всесоюзного радио и телевидения» под управлением Виктора Сергеевича Попова.

0: Я очень счастлив, что в ваших письмах встречается название песен, которые я писал для фильмов. «Ольховая сережка» из телевизионного фильма «И это все о нем». На стихи Евгения Евтушенко.
1: Уронит ли ветер в ладони сережку ольховую? Начнет ли кукушка сквозь крик поездов куковать? Задумаюсь вновь и как нанятый жизни столковывай, и вновь прихожу к невозможности истолковать. Сережка ольховая легкая, будто пуховая, но сдунешь ее, все окажется в мире не так. И, видимо, жизнь не такая уж вещь пустяковая, когда мне ничто не похоже на просто пустяк. Сережка ольховая выше любого пророчества, тот станет другим, кто тихонько ее разломит. Пусть нам не дано изменить все немедля, как хочется, когда изменяемся мы, изменяется мир. Сережка ольховая легкая, будто пуховая, но сдунешь ее, все кажется в мире не так. И, видимо, жизнь не такая уж вещь пустяковая, когда мне ничто не похоже на просто пустяк. Яснеет душа переменами неозлобимая, друзей не понявших и даже предавших прости. Прости, пойми, если даже разлюбит любимая, сережка ольховой с ладони ее отпусти. Сережка ольховая легкая, будто пуховая, но сдунешь ее, все окажется в мире не так. Видимо, жизнь не такая уж вещь пустяковая, когда в ней ничто не похоже на просто пустяк.
2: Нам, композиторам, приходится очень много ездить по нашей стране, бывать в разных уголках. И вот впечатления, которые возникают после поездок, после знакомства с людьми, зачастую служат основой для создания музыкальных произведений.
3: Именно таким образом была создана песня композитора Александра Флюрковского «Радуга».

0: Только что вы прослушали песню «Радуга» в исполнении замечательной советской эстрадной певицы Эдиты Пьехи. С Эдитой Пьехой меня связывает давняя творческая дружба, и целый ряд песен я писал специально для этой замечательной певицы.
1: Александр Флерковский говорит, что с большим удовольствием он пишет песни для кинофильмов. И очень рад, что многие из них получили свою самостоятельную творческую жизнь. Сейчас вы услышите песню из кинофильма «Розыгрыш».
2: Уйдем со школьного двора.

0: ко мне.
1: Мне часто приходится выступать перед рабочими, колхозниками, служащими, воинами советской армии, перед нашей молодежью. География этих встреч очень обширна. Такие встречи проходили на Таммаше, на БАМе, на стройках в Тюменской области, перед сельскими тружениками Ростовской области, Ставропольского края, на целинных землях Казахстана. Такие встречи обогащают и тех, кто слушает нас, и нас, музыкантов. Обычно после этих встреч рождаются новые темы, появляются новые песни.
2: Вы слушаете рассказ композитора Евгения Николаевича Птичкина.
1: Общество Шукшина мне очень дорого. К сожалению, мне не довелось непосредственно работать с ним, но меня всегда восхищает его талант, искренность, правдивость. Вместе с поэтом Анатолием Поперечным мы написали песню «Посвящение». Это наша дань уважению талантливому художнику.

Ночные птицы ждут, когда взойдет заря. Ты жизнь как песню спел прекрасную не зря. Ты жил открыто, землю трудную.

0: Евгений Птичкин любит писать песни о женщинах и для женщин. Любит дарить им свои произведения, считая их чуткими, взыскательными и благодарными слушателями. «Ведь женщинам издавна свойственно доверять свои чувства песни», — говорит композитор. «Друзья и знакомые давно подшучивают над моей приверженностью к женской теме».
1: Я вместе с вами, дорогие друзья, с удовольствием послушаю песню «Эхо любви» в исполнении польской певицы Анны Герман. Кстати, эта песня стала в исполнении Анны Герман лауреатом всесоюзного конкурса «Песня 78».

По преданию, когда Орфей играл на любимом своем инструменте кефаре, не только люди заслушивались его, но и дикие звери забывали свой жестокий нрав и вражду к человеку, окружали его и слушали пение с покорностью и вниманием. Современный человек уже не в силах изолироваться от постоянно звучащей музыкальной атмосферы. Музыку ведь не только слушают, с музыкой разговаривают. Посредством музыки люди устанавливают контакт между собой. Она становится связующим звеном. Настоящая песня – это часть нашей жизни, причем значительная часть. Ведь она – песня, нежная колыбельная песня, будто спрессованная из доброты, света, тепла, первое, что мы слышим, когда приходим на землю. И она – песня, последнее, что провожает нас в конце жизни, когда мы уже ничего не слышим. Между этими двумя песнями, колыбельной и траурной, наша любовь и ненависть, гнев и восторг, печаль и вдохновение, работа и отдых. Между этими двумя песнями наша жизнь, пестрая, мельтешащая, пронзительная, такая продолжительная и такая мгновенная жизнь. Жизнь, в которой постоянно звучит песня. Вот такими публицистическими строчками поэта Роберта Рождественского мы и завершаем цикл передач «Биография песни».

Добрый день, дорогие друзья. Разбирая редакционную почту, обращаешь внимание на одну характерную особенность. Очень много слушателей передачи «В рабочий полдень» просят нас включать в наши программы песни в исполнении популярного певца Льва Лещенко. Мы охотно выполняем эти ваши пожелания, товарищи. А вот сегодняшнюю передачу мы решили целиком посвятить творчеству заслуженного артиста РСФСР, лауреата премии Ленинского комсомола, лауреата международных конкурсов Льва Валерьяновича Лещенко. Мы выполним заявки наших постоянных радиослушателей Альбины Щукиной из села Белогорье Амурской области, работниц фабрики «Победа труда» Красногорского района Московской области, рабочих механического завода из города Серова Свердловской области, коллектива Ртищевского отделения Приволжской железной дороги, сотрудников книжного склада Калмыцкого книготорга и многих других. Меня всегда покоряет задушевность и лиризм, простота и обаяние исполнения песен Львом Лещенко, говорится в письме Лидии Владимировны Бобровой из Москвы. Разнообразен и репертуар певца. У него одинаково хорошо получаются и песни большого гражданского звучания, и песни мягкие, лирические. Итак, нашу передачу открывает песня Давида Тухманова и Анатолия Поперечного «Соловьиная роща».

0: Теперь вам слово, Лев Валерьянович.
1: Добрый день, дорогие друзья. Мне сегодня очень приятно вновь встретиться с вами. Начал я петь в самодеятельности. Это было в 59 году. После двух неудачных попыток поступить в театральный институт имени Луначарского в Москве, я пошел служить в армию. Год прослужил танкистом в полку и 2 года пел в ансамбле «Песни и пляски». Там впервые начал серьезно заниматься советской песней. После окончания службы с 1964 года студент театрального института имени Луначарского в Москве. В 1967 году я получил приглашение поступить в Московский театр оперетты. И вот с 1967 года по 1970 я работал актером этого прекрасного Московского театра. И, будучи артистом Московского театра опереты, я спел несколько партий в советских оперетах, такие как «Конкурс красоты» Долуханяна, спел в классических оперетах партию Анри в «Фиалке Монмартра» и несколько характерных ролей. Но все-таки песня, она является доминирующей, наверное, в моем творчестве. А в 70-м году мне предложили попробоваться на центральное телевидение, всесоюзное радио в качестве солиста-вокалиста. Я держал конкурс, год был в стажерской группе, и вот потом начал работать солистом в вокальной студии у нас на радио и телевидении.
0: С какими композиторами и поэтами вам приходилось сотрудничать?
1: За время моей работы на радио и телевидении мне пришлось записать огромное количество песен. Может быть, не все из них стали популярными, но так или иначе это сталкивало меня с прекрасными людьми, авторами музыки и авторами стихов. И в этой связи мне, конечно, повезло, что я с самого начала работать с такими прекрасными композиторами, как Владимир Яковлевич Шаинский, Павел Кузьмич Айдоницкий, Марк Григорьевич Фраткин и, безусловно, Александра Николаевна Пахмутова. Вот с Александрой Николаевной Пахмутовой у меня огромная творческая дружба. И надо сказать, что одна из первых моих записей на радио – это была песня на стихи Николая Николаевича Добронравова «Нам не жить друг без друга».

0: Лев Валерьянович, многие слушатели нашей передачи помнят ваш большой успех на фестивале эстрадной песни в польском городе Сопоте. Тогда вам была присуждена первая премия за исполнение песни «За того парня».
1: Мне очень повезло, что именно Марк Григорьевич Фраткин предложил мою кандидатуру на фестиваль песни в Сопоте. Песня такая, в общем, традиционная, куплетного плана. Мы ее решили немножко изменить ее по форме, сделать ее балладной, более динамичной, более эмоциональной. И вот в таком решении она и предстала перед зрителями на фестивале в Сопоте. Вы все прекрасно помните, наверное, песня с блеском прошла вот на этом фестивале, получив там гран-при.
0: «Песня за того парня». Музыка Марка Фраткина, стихи Роберта Рождественского. Поет Лев Лещенко.

то ли эхо прошедшей войны. Я сегодня до зари встану, по широкому пройду полю.

0: Недавно вы дебютировали на центральном телевидении в несколько необычном для вас амплуа, ведущего популярной телепередачи «Споемте, друзья». Расскажите, пожалуйста, об этой работе.
1: Она мне интересна с актерской позиции. Я имею возможность не только попеть, но и поговорить, и поразмышлять вслух. Передача идет импровизационно. У меня такая появилась возможность общения, непосредственного контакта и с теми людьми, которые приходят в студию, и с нашим телезрителем. Появилась возможность общаться с молодыми исполнителями из самодеятельности. Лучше узнать вкусы молодых людей. Вот в этой передаче впервые прозвучала одна из песен Владимира Яковлевича Шаинского, с которым я тоже тесно связываю свою судьбу. Записал много песен этого композитора, и многие из них стали популярными. И сегодня я бы хотел спеть песню Владимира Шаинского на стихи Михаила Рябинина «Родительский дом».

0: Лев Валерьянович, несколько слов о ваших творческих планах.
1: В апреле месяце этого года я собрал группу музыкантов-единомышленников и работаю теперь вместе с ними. Это группа «Диалог». Музыкальный руководитель этой группы – композитор Игорь Дорохов. Мы сделали уже несколько записей на радио, сделали несколько записей на пластинке. Сейчас будет выходить вот большой диск на пластинке уже совместно с этой группой. И большое внимание сейчас вот уделяем гастролям. Это поездки и на стройки, на КамАЗ, на Атаммаш. И совсем недавно вот я вернулся с праздника Дня шахтера по Ворошиловградской области. Впереди тоже еще и гастроли, и, безусловно, работа, моя любимая работа на радио и на телевидении.
0: А сейчас в исполнении Льва Лещенко прозвучит песня, которую особенно часто просят исполнить слушатели передачи «В рабочий полдень». Композитор Серафим Туликов, стихи Михаила Плецковского «Любимые женщины».

0: Лев Лещенко продолжает свой рассказ.
1: В репертуаре каждого исполнителя есть песни, с которыми он накрепко связал свою судьбу. И вот в этой связи мне хотелось бы сказать о песнях композитора Давида Тухманова. Песня, о которой мне особенно хотелось бы сказать, это песня на стихи Владимира Харитонова «День Победы». Я очень благодарен авторам, которые написали эту прекрасную песню. Не обходится ни одного концерта, в который не звучала бы эта песня. Она теперь всегда со мной.

здравствуй, мама. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли —

Я прочитаю стихи о Пушкине. Это стихи исторические, не исторические. Поскольку Пушкин не воспринимается как-то как история, как ушедшее явление, об этом я еще скажу несколько слов. Итак, Пестель, поэт Анна. Это стихи о встрече молодого Пушкина в 21-м году в Кишиневе, где он пребывал в опале и в ссылке. Встреча с Пестелем, одним из будущих руководителей восстания декабристов. Об этой встрече записано в дневнике Пушкина, и фразу из этого дневника я цитирую в этом стихотворении. Там Анна пела с самого утра, и что-то шила или вышивала, и песня, долетая со двора, ему невольно сердце волновало, а Пестель думал, ах, как он рассеян, как на иголках, мог бы хоть присесть, но, впрочем, что-то есть в нем, что-то есть, и молод, и не станет фарисеем. Он думал, и, конечно, расцветет его талант при должном направлении, когда себе Россия обретет свободу и достойное правление. Позвольте мне чубук, я закурю, пожалуйте огня, благодарю. А Пушкин думал, он весьма умен и крепок духом, видно, метит в бруты, но времена для брутов слишком круты, и не из брутов ли Наполеон? Шел разговор о равенстве сословий. Как всех равнять? Народы так бедны, заметил Пушкин, что и в наши дни для равенства достойных нет условий, и посему дворянство назначение хранить народа честь и просвещение. «О да», — ответил Пестель, — «если трон находится в стране в руках деспота, тогда дворянство — первая забота сменить основы власти и закон». «Увы», — ответил Пушкин, — «тех основ не пожалеет разве Пугачев?» Мужицкий бунт бессмыслен. За окном, не умолкая, распевала Анна, и пахнул двор соседа Молдавана бараньей шкурой, хлебом и вином. День наполнялся нежной синевой, как ведра из бездонного колодца, и голос был высок. Вот-вот сорвется, а Пушкин думал, Анна, боже мой. Но не борясь, мы потакаем злу, заметил Пестель, бережем тиранство. Ах, русское тиранство, дилетантство, я бы учил тирана примеслу, ответил Пушкин, что за резвый ум, подумал Пестель, столько наблюдений и мало основательных идей, но тупость рабства сокрушает гений. На гении отыщется злодей, ответил Пушкин. Впрочем, разговор был славный. Говорили о Ликурге, и о Салоне, и о Петербурге, и что Россия рвется на простор, об Азии, Кавказе и о Данте, и о движении князя Ипсиланти. Заговорили о любви. Она, заметил Пушкин, с вашей точки зрения, полезна лишь для граждан умножения, значит, тоже в рамки введена. Тут Пестель улыбнулся. Я душой материалист, но протестует разум. С улыбкой он казался светлоглазым, и Пушкин вдруг подумал, в этом соль. Они простились. Пестель уходил по улице разъезженный и грязный, и Александр разнеженный и праздный, рассеянно в окно за ним следил. Шел русский брут. Глядел во след ему российский гений с грустью без причины. Деревья, как зеленые кувшины, хранили утро, хлад и синеву. Он эту фразу записал в дневник о разуме и сердце. Лоб наморщив, сказал себе, он тоже заговорщик, и некуда податься, кроме них. В соседний двор ползла коруца цугом, залаял пес, на воздухе упругом качались ветки полные листвой, стоял апрель, и жизнь была желанна. Он вновь услышал, распевает Анна, и задохнулся. Анна, боже мой. Сейчас возникают очень многие дискуссии по поводу поэзии. В частности, недавно было высказано мнение, что пушкинская задача, поставленная перед поэзией, пробуждать лирой добрые чувства, уже решена. И, следовательно, поэзия должна искать новые задачи. Я глубоко не согласен с этим мнением. Я думаю, что мы еще не исчерпали пушкинских
задач, не исчерпали пушкинских понятий о поэзии, не поняли еще до конца все, что было им об этом сказано, а сказано им очень много и в разных контекстах, иногда полушутя. Мы иногда хватаемся за какие-то формулы типа пушкинского поэзии должна быть глуповата. Забываем, что это сказано иронически, и считаем, что поэзия действительно должна быть глуповата. Пушкин этого не считал. По его понятиям, поэзия должна была быть умна и благородна. В ответ, а может быть, не в ответ, а просто параллельно этому спору о пушкинских определениях поэзии, я написал такое стихотворение. «Пусть нас узнают без возни, без козней, розни и надсады, тогда и скажется, они из поздней пушкинской плеяды. Я нас прославить не хочу, мы послушники ясновидца, пока в России Пушкин длится, метелем не задуть свечу».

0: Принято считать, что сказки существуют только для детей. Это не совсем так. Есть сказки, которые с интересом читают и перечитывают люди и среднего, и даже пожилого возраста. Правда, при этом они делают вид, что читают их исключительно по просьбе своих маленьких детей или внуков. Но на самом деле им просто хочется еще раз окунуться в ту чудесную атмосферу детства, которая живет в лучших наших сказках. Таких как сказка о царе Салтане, Дюймовочка, Золотой ключик. И сегодня мы предлагаем вам, уважаемые слушатели, встретиться с одним из самых популярных и любимых сказочных героев. О нем расскажет журналистка Марина Потоцкая.
1: Есть сказки, которые помнятся всю жизнь, с самого детства до старости. И среди них история про деревянного человечка Буратино, про долгожителя Буратино, потому что в этом году ему исполняется 100 лет. 100 лет назад папа Карло, итальянский писатель Карло Колоди, придумал сказку про деревянного человечка. А вторым папой его стал Алексей Николаевич Толстой. Он по-своему пересказал старую сказку и придумал новые приключения длинноносого героя, назвал его Буратино, что по-итальянски значит «деревянная кукла».

0: очень хорошо, даже очень хорошо.
1: Вот сейчас кажется, что эта песенка была у Буратино всегда. А ведь на самом деле человечек этот запел, да и заговорил сравнительно недавно, каких-нибудь 30 лет назад. И голос ему дал его третий папа, народный артист республики Николай Владимирович Литвинов. Николай Владимирович, расскажите, пожалуйста, как это было?
2: Вы помните, как начинается сказка? Столяр Джузеппе собирался сделать ножку для стола из самого обыкновенного, как он считал, полена. Но вдруг полено под топориком запищало.
3: Ой, ой, ой, что вы щиплетесь?
2: Так случайно старик Джузеппе обнаружил, что полено говорящее. Совершенно случайно нашли голос для деревянного человечка и мы. Однажды кто-то прокручивал пленку на магнитофоне с более быстрой скоростью, и мы услышали такое вот чириканье. И нам показалось, что именно это чириканье очень похоже на голосок деревянной куклы, если бы эта кукла действительно заговорила. Это был какой-то немного деревянный и пронзительный голосок.
0: Папа Карло, я буду умненькой, благоразумненькой, папа Карло.
1: Николай Владимирович, вы ведь и все остальные роли в этом спектакле сыграли.
2: Да, но Буратино, конечно, самая любимая роль. Уже после того, как спектакль был готов, я долго не мог отделаться от Буратино. Ходил какой-то немножко деревянной походкой, размахивал руками, и мне даже казалось, теперь-то я могу сознаться в этом, что у меня как-то удлинился нос. С тех пор прошло много лет, но и сейчас, когда на радио приходят письма, адресованные Буратино, их передают мне. И я, вы знаете, я этим даже горжусь. У меня уже растут внуки, а мой Буратино все такой же мальчишка.
1: Буратино живет не только в радиопередачах. Он частый гость на сцене детских театров, на экране кино и телевидения. Вообще он не может на нас обижаться за невнимание к своей персоне. В честь него назвали детский сад, придумали конфеты «Золотой ключик», фруктовую воду «Буратино». Его длинноносые братья заполнили витрины игрушечных магазинов. А в Москве есть даже детское кафе, которое называется «Буратино». С одной из посетительниц этого кафе мне удалось поговорить. Она сидела на маленьком стуле и все равно не доставала ногами до пола.
4: Как ты думаешь, почему это кафе называется «Буратино»?
5: Потому что это название красивое. И потому что Буратино тоже любил сладкое. Мы про него считали книжку. Он не очень послушный.
4: Не очень послушный?
5: Нет.
4: А ты очень послушная?
5: Не очень.
4: Тоже не очень. А сколько тебе лет?
5: Мне было день рождения, 4 года мне стало.
4: А знаешь, Буратино в этом году целых 100 лет стукнет.
5: Это много. Моему папе тоже 100 лет.
4: Нет, твоему папе наверняка меньше.
5: А мой папа тоже читал книжку про Буратино, когда был маленький. И нас накручил ее, как он. Папа меня спасал. Я еще песню про Буратино знаю. То добрая сказка входит в дом, то с детства каждому знаком. А карабас-барабас в злости лопнет, что у Буратино день рождения. У него барабан ползется. Конечно, конечно, ползется. А кот и лиса позавидуют.
1: Верно. Ну а все остальные, настоящие друзья Буратино, читатели, слушатели и зрители, только порадуются, что у деревянного мальчика такая долгая и веселая жизнь.
6: 15 часов. Драму «Песня далекая и близкая» ведет народный артист РСФСР, композитор Валентин Левашов.
7: Здравствуйте, дорогие товарищи телезрители. Стало уже обычным явлением, когда после каждой нашей передачи в адрес редакции народного творчества, в адрес передачи нашей приходит большое количество интереснейших писем, которые нам очень помогают в дальнейшей нашей работе. Действительно, есть такие письма, в которых не только изложены просьбы что-то исполнить, о чем-то рассказать, но и письма, насыщенный большим содержанием и как раз теми сведениями, которые нам просто средствами одной нашей редакции собрать в такой короткий срок от передачи к передаче не удается. И вот сейчас среди полученных писем мы нашли тоже очень много интересных материалов, рассказывающих о истории песни, рассказывающих о многих деталях, связанных с этой историей. Одним словом, самых интересных писем. И мы чрезвычайно вам признательны за то, что между нами такой установился контакт, такая творческая связь. У нас сегодня довольно много материалов вот здесь на столе, в студии. И хочется обратиться к одной фотографии. Вот эта фотография, на которой, конечно, все вы увидите и узнаете легендарных наших полководцев, героев Ворошилова, Буденного и Тимошенко. И среди них Павел Васильевич Бахтеров. А вот здесь отдельная фотография, укрупненная его. Именно он, Павел Васильевич Бахтеров, в годы Гражданской войны сочинил новые слова к мелодии старинной казачьей песни «Из-за лесу», которые любили и всегда лихо распевали буденовцы. О ней мы рассказывали в одном из наших выпусков, и на эту передачу откликнулась дочь легендарного комиссара первой конной Антонина Павловна Бахтерова. Она любезно предоставила в наше распоряжение фотографические материалы, и многие другие сведения, касающиеся отца. Совсем недавно мы получили еще одно письмо, свидетельствующее о том, что память о Бахтерове и его боевых товарищах, первоконниках, живет и не умирает в народе. Также живет вместе с памятью и о нем, и о его боевых друзьях, соратниках, и песня, которую он когда-то сочинил. Мы в этом вот уверены. Вот это письмо. Сейчас я вам его прочту. Дорогие товарищи, Совет Сырского народного музея Липецкой области готовит поход комсомольцев и молодежи по местам революционной, боевой и трудовой славы. Он посвящается 60-летию образования СССР. Участники похода пройдут по боевому пути 11-й кавалерийской дивизии, которая доформировалась в городе Липецке в октябре-ноябре 1919 года и несколько позже влилась в первую конную армию. Командовал ею с начала 1920 года начдив Морозов. В фондах нашего музея хранятся рассказы участников боевых совершений 11-й КАВ-дивизии. В них речь идет и о популярной в то время песне Морозовской дивизии. Самым убедительным образом просим прислать нам текст и ноты этой песни. Было бы сверхотлично, если бы вы передали эту песню по телевидению. Ну, в письме этом, к сожалению, не было приведено слов песни Морозовской дивизии. Но, по всей вероятности, речь идет как раз о той песне, что была сочинена Бахтеровым. Потому что он был комиссаром именно этой 11-й КАВ-дивизии, и именно его песню подхватила и распевала не только его собственная, так сказать, дивизия, но и, по сути дела, вся первая конная армия. Мы послали в село Сырское Липецкой области ноты и слова этой песни. Ну, а сегодня решили выполнить и вторую часть вашей просьбы, изложенной в присланном вами письме. Сейчас прозвучит для вас песня «Из-за лесу» в исполнении академического хора русской песни Всесоюзного радио и Центрального телевидения.

0: Рассказывая в одной из предыдущих передач о песне «Дороженька», если вы помните, я обращал ваше внимание на схожесть мелодическую, интонационную с другой, не менее популярной песней «Черемуха», или как она у нас, так сказать, наверное, на слуху у всех, называется она так первой строчкой: «Под окном черемуха колышется». И на самом деле там очень много общих интонаций, мелодии очень схожи. И вот я тогда обещал вернуться к истории этой песни «Черемуха» и более подробно рассказать о ее происхождении, ну и о самой песне, так сказать, вот в этой передаче. И сейчас я постараюсь это в меру своих сил сделать. Долгое время эту песню считали народной. Ну и, наверное, есть люди, которые продолжают ее также и сейчас считать народной, и, может быть, даже и без некоторого основания, потому что многие песни, даже написанные композиторами, уходят в народ, фамилии авторов забываются, а песня живет своей самостоятельной жизнью как народная. Это мы уже с вами с этим фактом встречались не раз. Во многих наших передачах говорили о многих песнях, вот получивших такое народное признание и поэтому утративших свое авторство. Но в этой песне, тем не менее, если возвращаться к ней, авторы существуют, они есть. И нам удалось установить, по крайней мере, автора стихотворного первоисточника этой песни. Помогло нам в этом деле знакомство с книгой, исследователя в области песни Александра Вячеславовича Шилова, который в книге, которая так вот называется «Неизвестные авторы известных песен», рассказывает много различных интересных деталей, касающихся песен. В архиве Шилова хранится вот это письмо от 29 декабря 1956 года, проливающее свет на обстоятельства рождения и бытования песни, песни, о которой мы сейчас с вами ведем разговор. Написал его Шилову ленинградский поэт Борис Николаевич Тимофеев. Вот, к сожалению, их уже обоих, так сказать, нет в живых. Так вот, что было написано в письме. «Я действительно являюсь автором текста песни «За окном черемуха колышется», – писал Тимофеев. Вот краткая история создания этой песни. В начале 1926 года я написал стихотворение «За окном черемуха колышется», на слова которого композитор Борис Фомин написал музыку, дав песне новое название «Сердце девичье». Он особенно подчеркивал, что текст этот создан для песни, состоит из трех сюжетных строф, из которых каждый начинается словами «за окном». Две строфы кончаются одной и той же строчкой «жаль», «что люди много говорят» и так далее. Вот к письму, как вы видите, приложен полный текст и песни, состоящий из трех строф куплетов, по 8 строк в каждом. Ну, в народном бытовании последняя строфа с трагическим концом не прижилась, отпала, ушла из песни. Хотя и в целом ряде ваших писем вы приводите отдельные строки из этой последней строфы. И это свидетельствует о том, что и такой вариант песни исполнялся. Ну, что касается музыки Фомина, то она, так же, как вот последняя строфа, тоже не прижилась, не ужилась с этим текстом, с этими стихами. И умерла. И это тоже часто бывает в практике. Мы убедились в том, что она уже к этой песне действительно не имеет никакого отношения, мелодия Фомина, потому что разыскали его рукописный клавир, совершенно не похожий на тот вариант, о котором, очевидно, мы с вами сегодня ведем разговор. Трудно сейчас судить, каким образом, где, когда и кем, главное, приспособлен был к стихам Тимофеева вот тот напев, который и стал широко популярным, и стал бытовать, и живет до наших дней. Достоверно известно лишь только, пожалуй, то, что такое вот торжественное шествие свое по нашей земле эта песня начала на Урале, попав в уральский русский народный хор. Попала она, конечно, не случайно, а просто руководители коллектива, найдя ее, оценили ее все музыкальные и стихотворные достоинства, ее великолепную лиричность, образность и так далее. И взяли в репертуар своего хора. О том, когда и при каких обстоятельствах это случилось, мы попросили рассказать во время гастролей в Москве уральского хора ветерана этого коллектива, заслуженную артистку республики Агриппину Ферапонтовну Зорькину.
1: Про Уральский государственный народный хор можно много говорить и долго, потому что история его богата. Но я расскажу то, что знаю. Пришла я в 1950 году, 16 октября. Руководители мои первые были Лев Львович Христиансен, заслуженный деятель искусств РСФСР, ныне профессор Саратовской консерватории. Ну что, расскажу я вам о черемухе, которая родилась в Уральском народном хоре. Лев Львович ее услышал от девушек из Уральского хора Анны Васильевны Петровой, ныне заслуженной артистки РСФСР, и Агни Леонидовны Букиной. Они стояли в тамбуре и тихонечко-тихонечко напевали эту песню. Он услышал и спросил у них, где вы эту песню взяли, услышали, в какой деревне или селе. Ну, они сказали то, что мы не знаем, откуда она родилась, но выучили так вот, услышали друг от друга. Он ее включил в репертуар. Ну, потом мы стали готовиться на фестиваль. В 51-м году мы поехали на Берлинский фестиваль. Международный конкурс был. Вот. И у нас было в программе на конкурсе две песни. Широкая такая, на полный голос песня «Ой, вы горы, мои горы» и лирическая песня «Черемуха». Первой исполнительницей была Анна Васильевна Петрова, как я уже говорила. Она и запевала. И вот мне никогда не забудется конкурс. Мы спели первую песню, отлично нас приняли. И мы так боялись за черемуху, потому что она идет на пианиссимо. И мы думали, что мы провалимся с ней, не поймут нас там. И когда спели эту песню, была пауза. Несколько секунд, была тишина в зале, муха пролетит слышно. И мы уже так боялись, что все, наверное, провалились. И потом гром аплодисментов. И минут 10 нам аплодировали, 12, стоя весь зал и во главе с Вильгельмом Пиком. Он тогда был президент Германской Демократической Республики. И, конечно же, это никогда не забывается и не забудется. Вот все, что я хотела вам сказать о песне «Черемуха».
0: Мы отыскали фильм кинорежиссера Ивана Пырьева. Фильм о Берлинском фестивале молодежи и студентов, который проходил в 1951 году. Фильм этот назывался так «Песня молодости». И в этом фильме был сюжет, где Уральский народный хор, участник этого международного фестиваля молодежи, как раз и исполняет песню «Черемуха». А запевала тогда эту песню заслуженная артистка республики Анна Петрова.

0: Выполняя ваши многочисленные просьбы, мы не раз, дорогие друзья, обращались к творчеству различных композиторов, которые сотрудничали с замечательным советским поэтом Алексеем Ивановичем Фатьяновым. Мы вам исполняли целый ряд песен, написанных на его стихи, рассказывали о их истории. Ну, в частности, я хочу вам напомнить, вот беседовали мы с вами о таких песнях, как «Южноуральская», «Соловьи», «Караваны птиц надо мной летят», «Мы люди большого полета». Включали в наши передачи и целые фрагменты из кинофильмов художественных, где звучали песни на стихи Фатьянова, ну, скажем, из фильма «Свадьба с приданым», «Солдат Иван Бровкин», ну и многих других. А письма продолжают идти. И с каждым днем, так сказать, их поток увеличивается. Очевидно, это является свидетельством того, что вот удивительная, талантливейшая лирика Фатьянова, удивительная по красоте, по глубине мыслей, и в сочетании с замечательной музыкой композиторов, которые с ним сотрудничали, вот все это творчество Фатьянова вас всех волнует, трогает. И несмотря на то, что там песни, в общем-то, не только лирические, Фатьянов был широкого диапазона поэт, он писал и шуточные песни, и героические песни. И вот все это у него получало сразу большое гражданское звучание и немедленно подхватывалось очень широко и трогало все человеческие сердца. Равнодушных я не помню. Вот те, кто знаком был с песнями Фатьянова, слушал их, равнодушными не оставались. Вот свидетельство этому фатьяновские праздники в Вязниках Владимирской области, на родине поэта, которые ежегодно собирают тысячи людей, причем не только его земляков, но и многочисленных и верных друзей, почитателей песенного таланта Фатьянова, приезжающих туда из разных мест и городов России. В этом году проходил 9-й по счету такой праздник. В народе их давно уже и любовно назвали «Алешины праздники». На них побывала съемочная группа нашей передачи, ее автор Юрий Евгеньевич Беляков, рассказ которого о встречах на Владимирской земле и песнях Алексея Фатьянова я и предлагаю вашему вниманию. Кстати, все это мы подготовили по вашим многочисленным просьбам.
1: Тем, кто приезжает в Вязники, знакомы волнующие чувства узнавания в милых чертах и приметах этого уютного городка на Владимирщине того, что мы любим и помним в фатьяновских песнях. Эту вот тихую одноэтажную улицу своего детства, где родился и где подростком гонял по крышам голубей, увековечил он в песне.

Многие его стихи и песни. Старинный парк в центре Вязников, где играл когда-то духовой оркестр. Играл давно, а звуки меди, чудится, еще плавают между стволами лип и в искрящемся зеркале пруда. Поэт любил приходить в этот парк, гулять по его тенистым аллеям. Любил слушать игру оркестра, которым в ту пору дирижировал пожилой капельмейстер Русинов, обожавший Фатьяну за талант и простоту. Возможно, именно здесь родились знакомые всем нам строки песни, написанные им в 1947 году вместе с композитором Блантером. В городском саду играет духовой оркестр. На скамейке, где сидишь ты, нет свободных мест. От того, что пахнут липы, и река блестит, мне от глаз твоих красивых взор не отвести. Музыканты играли на этой вот танцплощадке, расположившейся в глубине парка. Первым исполнителем песни в городском саду был Георгий Павлович Виноградов. А сегодня ее поет для вас ученик Виноградова, молодой московский певец, лауреат всесоюзного конкурса Геннадий Каменный.

0: В Вязниках мне предстояла еще одна встреча.
1: Я захватил с собой письма, которые получил несколько лет назад от активистов литературного клуба «Ярополч» местной школы. Школы номер один имени Горького, города Вязник. Дело в том, что ребята обратились тогда ко мне с просьбой прислать им материалы о жизни и творчестве Алексея Ивановича Фатьянова, подсказать им, где можно найти звукозаписи, песен его. Я это сделал. И вот захотелось посмотреть на них, какими они стали, как эта работа проходит по собиранию материалов, что собрано ребятами. И вот мы побывали вместе со съемочной группой в этой школе. Пришел на эту встречу Леня Мадоров. Тогда он мне писал письмо, был он тогда в 10 классе. Сейчас он уже закончил школу, работает, занимается в местном аэроклубе. А это инициатор и один из организаторов этого литературного клуба Руфина Васильевна Долгова. Вот я и попрошу Руфину Васильевну рассказать немножко об истории этого клуба вашего литературного.
2: Литературный клуб «Ярополч» объединяет старшеклассников, которые любят поэзию, любят свой город. У клуба есть устав, есть эмблема, есть свой гимн. В уставе клуба литературного записано «Знать поэтов-вязниковцев». С этой целью совет клуба разработал поисковые задания по классам. Скажем, 10-му А-классу дали задание собрать фонотеку на стихи Фатьянова. 10-му Б – песни к кинофильмам, потому что Фатьянов написал песни к 14 кинофильмам. Следующему классу – природа в стихах Фатьянова. Родной город в стихах поэта-вязниковца. Фатьянов дорог нам, вязниковцам, потому что он прославил наш маленький, скромный городок на Клязьме в своих стихах. Ребятам нравятся эти стихи, и они в итоге поиска решили открыть новую литературную экспозицию, которую назвали «Светлый талант России». Эта экспозиция литературная посвящена жизни и творчеству великого поэта-песенника Алексея Ивановича Фатьянова.
3: Наш 10 класс получил задание собирать стихи поэтов о Фатьянове. Мы их собирали, оформили альбом, вот вы видите. Потом оформили вот передвижные носки и планшеты, мы с ними выступаем на предприятиях. Вот. Вот здесь вы видите Соловьев Седой.
1: Василий Павлович Соловьев Седой, да? Это было когда?
2: Он приезжал в 1975 году на второй праздник поэзии. Наши учащиеся подарили ему цветы, и он сказал, именно такая земля могла дать поэта-песенника Фатьянова.
0: А места тут и в самом деле удивительно красивые и живописные. Бродишь, вдыхая ромашковый запах берегом Клязьмы, любуешься березовыми перелесками, и снова приходят на память знакомые напевы фатьяновских песен. Ну, хотя бы этой, написанной вместе с композитором Лепиным, дорогой и памятной многим из нас по фильму о непутевом, но обаятельном пареньке Иване Бровкине.

0: На празднике мы встретились с землячкой Фатьянова, знатной ткачихой, героем социалистического труда, депутатом Верховного Совета СССР Римой Александровной Гавриловой.
1: Мы, вязниковцы, очень любим праздники, посвященные памяти Алексея Ивановича Фатьянова. Это замечательный поэт-песенник, и мы гордимся, что он наш земляк. Мы любим его песни, очень любим, и напеваем часто. И я думаю, что не только мы, вязниковцы, но все люди, которые любят песни, они любят напевать их. Особенно я чувствую, что дорогие песни фронтовикам, как «Соловьи, соловьи». Когда я была еще совсем юной девочкой, когда я бегала еще только-только на фабрику, и по дороге мы всегда с девчатами напевали песню, любимую нашу песню «По мосткам тесовым вдоль деревни». Такие слова, что «И тебе положено по праву в самых модных туфельках ходить». Ведь это сказано очень сильно, потому что Алексей Фатьянов видел, какую лепту девушки военных лет внесли в нашу победу.
0: Торжества были в самом разгаре. Звучали стихи и песни. Усиленные динамиками, слова и напевы их разносились далеко окрест. И было искренне жаль расставаться с этим гостеприимным городом на Владимирской земле, взрастивший прекрасного поэта-песенника Алексея Ивановича Фатьянова.
2: Песня, про которую только что так любовно и тепло вспоминала Рима Александровна Гаврилова, дорога и памятна, конечно, не только ее ровесникам и ей, но также и тем, про кого она сложена и посвящена. Славным нашим женщинам-фронтовичкам, связисткам, медицинским сестрам, летчицам, военным врачам. Ну, самым различным военным профессиям, где могли применить свои знания, силу, опыт наши замечательные женщины. В одной из наших передач мы целиком посвятили ее тогда песням о девушках в шинели боевой. Мы уже тогда рассказали и историю. Песню «По мосткам тесовым». Помните вы, наверное, эту передачу и этот наш разговор об этой песне. Так вот, песню «По мосткам тесовым» Алексей Фатьянов и композитор Борис Макропорусов написали в 1948 году. И тогда же ее исполнил на радио и записал на пластинку замечательный наш певец, очень популярный, чрезвычайно популярный, заслуженный артист республики Владимир Нечаев.

Вот к нам пришло еще письмо из города Суворова Тульской области от пенсионера товарища Рыжикова. В нем он просит нас включить в передачу песню «Едут новоселы» и рассказать, кем и когда была она написана. Ну и с подобной просьбой обратились к нам и многие другие телезрители. Ну, тут мы решили, так сказать, не мудрствовать лукаво и обратиться просто к автору песни, к уральскому композитору Евгению Павловичу Радыгину, вот, и попросить сообщить его подробности о том, как, при каких обстоятельствах эта песня появилась на свет. И вот что он нам рассказал. Он нам рассказал, что песня эта появилась весною 1954 года. И она явилась как бы следствием или результатом настойчивых просьб его земляков из Верхней Салды, участников коллективного самодеятельного литературного объединения, которые сочинили стихи на тему вот о целине. Этим кружком руководила электромонтер по профессии Нина Михайловна Солохина. К письму, которое они прислали Радыгину, композитору, значит, незадолго как раз до этого сочинившему чрезвычайно популярную песню «Уральскую рябинушку», которая звучит до сих пор не только у нас в стране, но и за рубежом, было приложено и стихотворение вот как раз этого литературного объединения. И они не только просили композитора написать, а просто настоятельно требовали от него написать песню вот, на их стихи. Но стихи не отличались высоким уровнем, так сказать, художественным. И порою даже были, ну, можно даже сказать, откровенно слабыми. И поэтому, если бы не актуальность самой темы, а эта тема действительно была в ту пору актуальна, потому что только тогда начиналось грандиозное наступление на целину, на освоение этих целинных земель. Композитор, возможно, бы и не обратился к этим стихам. Может быть, он бы взял что-нибудь другое. Но просто вот этот энтузиазм молодежи и авторов этих стихов, пусть несовершенных, и желание, чтобы песня появилась такая в свет, очевидно, захватило и самого Радыгина. Ну, во всяком случае, он так нам говорил. И он вот завязалась такая творческая переписка с этим литературным объединением. Стихи дописывались, менялись, переделывались. Причем в сочинении стихов принимал уже участие и сам Радыгин. Несколько, так сказать, строчек он сам просто сочинил, придумал. Ну, одновременно он, так сказать, искал наиболее точный и музыкальный вариант. Их было тоже им написано немало. И вот, наконец, свершилось то, что бывает не так уж часто в истории песни. Появилась замечательная песня, где абсолютно состоялся такой сплав, абсолютно точный сплав музыки и слов. Премьера этой песни состоялась как раз вот там, в этом селе, в Верхней Салде, где существовало это литературное объединение, в клубе имени 1 мая. И надо сказать, что, наверное, успеху этой песни, такому быстрому продвижению ее, быстрой славе, сопутствовал и Уральский русский народный хор, который был первым исполнителем этой песни, как, впрочем, и многих песен Радыгина в те годы. И вот когда Уральский хор спел эту песню, ее, конечно, сразу подхватили. А потом Уральский хор приехал на гастроли в Москву, записал ее на радио, исполнил ее в концертах, и песня зазвучала на всю страну. Ее подхватили и запели всюду. И она стала популярна не только у целинников, но просто у всей нашей молодежи, да и просто у многих советских людей. Песня «Едут новоселы» по праву вошла в советскую песенную антологию, потому что авторы сумели ярко отразить в ней одну из самых незабываемых страниц, может быть, в истории нашего государства. Вот исполнением этой песни мы и заканчиваем сегодня нашу с вами передачу. До скорых встреч. Мы ждем по-прежнему от вас писем, отзывов. Всего вам доброго.

Рауф Гаджиев. Композиторское образование получил в Азербайджанской консерватории в классе народного артиста СССР профессора Каракараева. Еще в студенческие годы им были написаны кантаты «Весна», концерт для скрипки с оркестром, и на окончании консерватории Гаджиев представил молодежную симфонию. Эти и другие серьезные произведения композитора получили признание музыкальной общественности. Однако главный успех ожидал его в легких жанрах – песни, эстрадной музыки и киномузыки, и оперетти. К музыкальной комедии композитор обратился рано. Еще в 1940 году он написал музыку к спектаклю «Проделки студентов». А такие опереты, как «Ромео, мой сосед», «Куба, любовь моя», «Не прячь улыбку» и другие заслуженно вошли в репертуар многих театров страны. Давайте перелистаем страницы некоторых из оперетт композитора. Два фрагмента из его опереты «Куба, любовь моя». Выходную «Аю Делии» поет Татьяна Шмыга.

твоих глаз, ласковых глаз, прячут ресницы. И на щеке робко дрожит

А сейчас мы хотим представить вам новое имя в оперетте, хотя композитор хорошо известен любителям эстрадной музыки. Его имя – Полат Бюльбюль-Оглы. Свое композиторское образование Полат Бюльбюль-Оглы получил в Азербайджанской консерватории в классе профессора Каракараева. Композитор и исполнитель своих песен, Полат Бюльбюль-Оглы много работает в области эстрадной песни и киномузыки. Им написана музыка к более чем 20 фильмам. Сравнительно недавно по центральному телевидению был показан фильм «Не бойся, я с тобой». Композитор написал музыку к этому фильму, исполнил большинство прозвучавших в нем песен и сыграл одну из главных ролей. В преддверии 12-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве на Всесоюзном радио состоялась премьера его первой оперетты, которую композитор назвал «Песни моей, поверь».

начинается новая жизнь. Ты сказала, что я тебе нужен. От всего, что осталось в минувшем, убежим, поскорее убежим. Кто был прав, кто виновен, забудь. Все смешай, разорви, перепутай.

любовь сберегу. Я всесилен, покуда мы вместе. Только знай, без тебя, как без песни, а без песни я жить не могу. Встречу мечту свою, музыка вновь воскреснет. Я для тебя пою,

прозвучала главная песня спектакля и песня главного героя, имя которого Сервер. Роль Сервера исполнил автор Пулат Бюльбюль-Оглы. В спектакле заняты также популярные артисты эстрады Ирина Понаровская, Ольга Пирекс, Леонид Серебренников, вокально-инструментальный ансамбль «Ашуги», артисты театра и кино. Мелодии из оперетты Пулата Бюльбюль-Оглы «Песни моей, поверь» и завершают нашу музыкальную программу «После полуночи».

ухожу, ухожу, ухожу, ухожу, ухожу, ухожу, ухожу, ухожу. Я смотрю на тебя, словно не было долгой разлуки. Я смотрю на тебя, словно шли мы все время вдвоем. Я смотрю на тебя, те же губы,

я, сквозь тревожный туман ожидания, я смотрю на тебя и судьбу заклинаю свою, пусть продлит жизнь.

закончилась музыкальная передача «После полуночи», в которой мы перелистали некоторые страницы оперет советских композиторов. Передачу подготовила и вела Зинаида Гармаш. Мы прощаемся с вами. Всего вам доброго!

0: Село Густище Холмской области оказалось в глубоком тылу немцев. Но там, как и по всей оккупированной гитлеровцами русской земле, шла своя невидимая и напряженная борьба. С уходом Захара на фронт в семье Дерюгиных стала верховодить Ефросинья. Она раз и навсегда распределила между детьми работу по дому. Но с тех пор, как в Густищах заговорили о том, что главным начальником полиции в Зежске стал Федька Макашин, Ефросинья уже не могла избавиться от смутного и глубокого страха за детей.
1: Мамаш!
2: Чего?
1: Ты знаешь, я уж и жалею, что у нас изба новая. Теперь бы нужно жить неприметнее, на задворках, подальше от чужого глазу. Сама за себя я и пальцем не стукнула бы, да ведь их четверо на руках.
2: Ой, да.
1: А вот Иван что-то начинает храниться, куда-то исчезает и на день, и на два. И ведь не допытаешься толком.
3: Главное.
2: Ой, Господи. Малые детки, малые беды. Большие и беды большие.
1: За одну Аленку все сердце наболелось. А девка-то как назло, и лучше, и приметней становится. В горький час мир дразнит.
2: Ты что, Марья?
4: Фрося! Фрося! Беда! Аленку буди, скорее прячь!
2: Чего?
4: Полицаи из Зежск нагрянули, девок забирают. Ну, скорее, скорее, ну пусть хоть в поле выскочит, пока все обляжется.
2: Боже,
4: ну, побежала я, уже идут, иду.
2: Мать Пресвятая.
4: Аленка!
2: Спаси и помилуй.
1: Что делать-то будем? Что делать-то?
2: Прятаться.
4: Прятаться.
2: Ну чего? Чего дверь ломаете?
5: Чего долго не отворяла, а? А ну? Показывай, тетка, свою девку.
2: Ну, а чего тебе надо, Ирод?
5: А, вот она. Ее-то нам и надо.
4: Ой, мамочка.
1: Ох, небось, небось, Аленка. Не отдам. Ты что? Не отдам ее.
5: Ну, давай, давай, тетка, свою девку. И без разговоров у меня.
2: Богородица, дева, да ты нехристь. По какому такому праву девку мытаришь? Отпусти, ну, сейчас, ну, говорю!
5: Ну,
2: отпусти, антихрист рогатый! Ей 15 годов нету, куда ведешь ребенка!
5: Хорош у тебя, ребеночек, как хорош! Ну, бабка, хватит тебе галдеть. Давай ей одежу, харчей, управу на 2 недели принесите, сухарей поболее.
4: Не поеду я никуда!
5: Поедешь, у меня поедешь! В Германию поедешь! В Германии ваша девка покажет культурную жизнь изучать. Вернется после войны краше фрау Гутенморген. А может, и
1: не отдам! Убивайте меня, меня убивайте, а девку не дам.
5: Ну ты у меня смотри, ты у меня поговори еще.
1: На, стреляй, стреляй, кровопивец! Стреляй, вот кто-нибудь так же родную твою мать ударит.
5: Да не пропадет твоя девка, тетка. Погляди, вон какие телеса наела. Пусть послужит хорошему делу. А ну пусти.
6: Ну пошли.
4: Мама!
5: Иди.
4: Алена!
5: Иди.
6: Пошли, пошли.
4: Иван,
1: Иван, ты куда?
6: Я сейчас, мама. Сейчас.
1: Иван.
0: Помни себя, Иван выскочил из избы и кинулся догонять Аленку с уводившим ее полицаем. Поравнявшись с сестрой, он неожиданно оттолкнул ее в сторону и, бросившись на полицая, стал вырывать у него карабин.
4: Беги, Аленка, беги скорее!
1: Ваня!
4: Ты
5: что?
4: Беги, Аленка, к лесу! Знаешь куда?
7: Стой! Стой, стреляю!
1: Ваня, отдай,
5: подпусти
1: его,
5: отдай,
1: я там не дам.
5: А ну, мальчик, отойди, ты... отойди,
1: мама,
5: тебя прихватит. Смотри, отойди.
8: Застукался твой Ваня, в Зежске разговор с ним короткий будет.
5: Ну, Пошли, пошли.
3: Червец.

0: Беда у меня, Родион Густавович. Беда.
1: Что такое, Ефросинья?
0: Вы уж меня простите. Ивана у меня, старшего, забрали.
1: Как забрали?
0: Вот. Вот я и пришла к тебе. К тебе, Родион Густавович. Человек, думаю, свой. Знает. Может, и присоветует дело какое. Пропадет ведь он. Ни за что пропадет. Квела еще. 16 годков только.
1: Да-да-да, понимаю. Как я тебя понимаю. Ну, что я могу сделать? Что? Я сам на виду. Каким-то чудом меня не трогают. Надолго ли? Ах, Господи, ну что я тебе могу посоветовать? Ну что, идти к Макашину? А ведь Макашин, по-видимому, этим делом как раз и ведает. Ты пойми, другого выхода нет. Хотя я знаю, Макашин Захару враг. Вовек враг, знаю. Ну не плачь, не плачь. Ефросинья, может, не стоит так переживать. Ну, смотри, что делается. Ведь по таким сумасшедшим временам 16 лет взрослый срок. Да, не сегодня, завтра все равно придется определяться.
0: Что?
1: А его, скорее всего, ушлют в Германию. Ну, все понятно, но хоть жив останется, жив. Ну, работать там будет, ты понимаешь, Ефросинья?
0: Куда? Ты что? Ты что говоришь-то, Родион Густавович, в Германию? А? Да ведь он пропадет там. Пропадет. Извелась я, извелась, Густавович. Все, сердце изболелось.
1: Ну, подожди, ну успокойся, успокойся. А где у тебя остальные-то ребята?
0: Колька с Егоркой остались, чего им мало еще. А девку-то... Хотели взять.
1: Так.
0: Да вот Иван-то, когда вели, и отбил.
1: Отбил?
0: Убегла. Может, где в поле застыла. Ну, прощайте, Родион Густавович. Видно, никто мне не поможет. Прощайте.
1: До свидания. До свидания, Ефросинья Павловна. До свидания.

0: Акашин свою добычу так просто не выпустит, нет. Мои сыны. Ну где же твои сыны, Захар, где? Старшова уже нет, а потом и остальные исчезнут. Вот и все твои надежды.
1: Анисимов вышел на улицу и стал бродить по городу, ожидая, что его остановят. Но этого не случилось. И все же мудрено было в таком городишке, как Зерск, не столкнуться с нужным человеком. К вечеру он встретился с Макашиным, и тот затащил его к себе.
2: Заходи, Густавыч, заходи, гостем будешь. Давай раздевайся.
3: Спасибо.
2: Вот сюда вешай. Так. Садись.
3: О, спасибо.
2: Ну что, говори, какая беда тебя из дому-то вытряхнула, а?
3: Не могу больше, Федор. Не могу.
2: Чего?
3: Воздуха не хватает.
2: А помнишь, я ж тебе говорил.

0: всех щелей лезут.
1: Сегодня ко мне жена Дерюгина Захара приходила. За сына просила.
2: Ага. Так ты что ж, заступаться, что ли, ходоком? Зря. Он у меня в полиции, я его сразу отсортировал. За нападение на полицейский я его под расход подведу.
1: Да. А по-моему, грубо.
2: Да?
1: Ну, шлепнул ты его, ну и что? Ну? А вот если его на рудники куда-нибудь, да перетряхнуть в обратную сторону, вот это была бы казнь. Ты пойми, пойми, отец коммунист, а сын враг. Вот таким образом. Впрочем, тебе виднее. По-моему, надо тоньше работать, Федор.
2: Тоньше?
1: Да, тоньше.
2: Вот вы-то грамотные. Когда-то тонко работали. Где надо было за горло с налету взять, вы кланялись, учили, как ты сейчас. А вас тем временем к стенке. А вообще-то ты как будто дельные мысли подал. А что, пожалуй, пусть катит в Германию. Там его.
1: Вот.
2: От! Девка не попала. Вот что бесит. Вот ее бы я не отпустил, я бы Захару тут все припомнил бы.
1: Брось, ты что, Федор, брось. Девы кругом полно захочешь, любая твоя.
2: Да не бреши ты только, Густач, не бреши. Мне одна нужна была. Дочка Захара.
1: Да, ну ладно, придет время, сам во всем разберешься. Слушай, Федор.
2: А?
1: Ты вот что мне скажи, у тебя в бумагах я как-нибудь означен там?
2: Густавич, ты зря меня дураком-то считаешь. Не доведись мне без закона-то пошастать, может, и я не понял бы чего, а теперь я ведь тоже тебя берегу, на всякий случай. Только вот ты сам себя не открой невзначай, говори. Ты больно любишь. Ну чего ты?
0: Тоска, тоска, тоска.
1: Могу больше один, не могу, веришь, Федор? Иной раз от тишины и пустых стен застрелиться хочется, поверь.
2: Да потерпи, ну потерпи, потерпи. Будет и тебе работа. А хочешь? Слушай. Поедем сейчас со мной, Густавич, а?
1: Куда это?
2: Да недалеко, в спецлагерь. Нам 14 человек службу дают. Так они все согласные. А ты мне поможешь отобрать?
1: А, понятно.
2: Что?
0: Решил понадежнее прикрутить меня, да?
2: Да ну что ты, Густавич. Ну зря ты, это зря. Дело-то хозяйское, нам же с тобой покойнее будет, если людей понадежнее отберем. Но если не хочешь, не надо. Я и один справлюсь.
1: Да нет, почему же? Ну, если ты так решил, пожалуйста.
2: Ну, вот то-то же. Так едем.
1: Да, поехали.

0: Все дальнейшее произошло для Анисимова неожиданно. Здание полиции, мрачный кабинет Макашина, посередине стоит невысокий скуластый парень с разбитым в кровь лицом. Он пытался бежать из спецлагеря, был пойман и сейчас на допросе явно упорствовал и врал, отвечая на вопросы Макашина.
1: Молчишь? А ты что сидишь, Родион? Спроси теперь ты ее. Может, он тебе ответит?
2: Изволь, пожалуйста.
3: Скажи мне, парень, кого ты хотел провести? Ну зачем ты записался добровольно? Ведь тебя никто за язык не тянул, ведь так ведь? Ну, отвечай. Откуда ты родом?
1: Откуда? А этого не хочешь?

Анисимов быстро шел по знакомым улицам. Его душила злоба. Ему было невыразимо тошно от случившегося. Перед глазами так и стояло презрительное, полное ненависти лицо убитого им парня. А в ушах долго раздавался безумный истерический смех Макашина.

0: Грязная пристанционная площадь из конца в конец была забита людьми. Женщины, чьих детей и родственников отправляли в Германию, собрались со всего Зежского района. Погрузкой распоряжался сам начальник полиции Макашин. Он твердо выполнил разнарядку, собрал 240 человек со своего уезда и теперь был доволен собой. Почему-то его все время тянуло к тому месту, где находился в ожидании команды грузиться Иван Дерюгин. Иван почувствовал на себе взгляд Макашина и повернул голову. Они встретились глазами. Это длилось всего несколько секунд, но они поняли друг друга и успели один другого люто возненавидеть. В этом молчаливом поединке на расстоянии нельзя было выиграть. И Макашин повернулся и пошел. Иван следил за ним, пока мог, но ему хотелось только одного, чтобы все скорее кончилось. Он все время угадывал в толпе за деревянным частоколом лицо матери. Сейчас, перед самой отправкой, ему хотелось сказать матери, как он ее любит и как ему страшно. Он попытался успокаивающе улыбнуться ей, не выдержал и по-детски, жадно и жалко метнулся взглядом к ее лицу.
1: Пустите меня, проклятый!
2: Мама! Мама, не надо!
1: Ваня!
3: Куда, стерва? А ну назад! Назад!

0: На следующее утро в избу к Дерюгиным ввалились староста и полицай.
1: Слышь, Ефросинья.
2: Чего?
1: Такое, значит, представление. Хата им ваша приглянулась. Будут здесь на постое 8 или 10 человек. Так, придется тебе, Ефросинья, своих переселить. Может, Козев согласится?
2: Можете согласиться.
1: Ну вот хорошо. А ты, Ефросинь, будешь здесь топить, понимаешь, стирать. Ну, да ты баб привычная, тебя работой не прошибешь. Гляди, не без выгоды. У них паёк хороший. Да и мужики они здоровые. В долгу не останутся. Да. Ну вот теперь... Старуху и детей вон из избы. Да навести порядок.
0: Немцы перевернули в избе все по-своему, уставили стол бутылками, флягами с вином и консервными банками. Один из них знаками объяснил Ефросине, что сегодня их унтер-офицеру исполнилось 40 лет. Они были уже совсем пьяны, когда к Ефросине подошел Ундер, как она его по-своему назвала.
3: Матка! Матка!
2: Что?
3: Пойдем, матка. Пойдем. Ты очень одинаков, мой фрау. И хлебе мэнэ фраузе.
2: Ишь, нажрались. Всю избу до срамоты изгадили.
3: Кут, закут, матка. Очень хорош. Матка.
2: Вот так-то. Ваню, сыночка, загубили. До каких же пор терпеть-то? Видать, пришла и моя пора.
0: При свете чадящего каганца Ефросинья окинула взглядом избу, постояльцев, потом принесла из сеней канистру бензина и разлила его по ногам пьяных.
2: Ну вот и все. Все.
0: Чувствуя, как перехватило дух от едкости, поднимавшейся в воздух, она бросилась во двор и оттуда... швырнула горящий каганец в сени. Тотчас гахнула по всей избе, и она вмиг наполнилась крутящимся белым ревом. С трудом подступившись к дому, Ефросинья через силу захлопнула дверь, застремив в петли крепкий дубовый колышек.

0: Он не солгал нам, дух печально строгий, принявший имя утренней звезды, когда сказал: «Не бойтесь высшей мзды, вкусите плод и будете, как боги». Для юношей открылись все дороги, для старцев все запретные труды, для девушек янтарные плоды и белые, как снег, единороги. Но почему мы клонимся без сил? Нам кажется, что кто-то нас забыл. Нам ясен ужас древнего соблазна, когда случайно чья-нибудь рука, две жердочки, две травки, два древка соединит на миг крестообразно.
1: Ахматова о ранних стихах Гумилева. Это стихи живые и страшные. Из них вырос большой и великолепный поэт. Я угрюмый и упрямый зодчий храма, восстающего во мгле, я возревновал о славе отчий, как на небесах и на земле. Сердце будет пламенем палимо вплоть до дня, когда взойдут ясные стены нового Иерусалима на полях моей родной страны. Я свершила поэты поэзии долгий и страшный путь со светильником и в полной темноте с уверенностью лунатика, шагая по самому краю. Гумилев — поэт еще не прочитанный, визионер и пророк. Он предсказал свою смерть подробностями вплоть до осенней травы. Анна Ахматова.
0: А вот как все начиналось, Андрей Белый рассказывает. Однажды сидели за чаем, резкий звонок. В передней бледный юноша с глазами гуся, рот полуоткрыв, вздернув носик в цилиндре. Шарк в дверь. Вам кого? Вы, дрожал с перепугу он. Белый? Да. Вас он глазами тусклил, я узнал. Вам к кому? К Мережковскому, с гордостью бросил он, с вызовом даже.
2: Я имел к Зинаиде Николаевне Гиппиус Мережковской рекомендательное письмо. И однажды днем отправился к ней. Войдя, я отдал письмо и был введен в гостиную. Там, кроме Зинаиды Николаевны, были еще философ Андрей Белый и Мережковский. Последний почти тотчас вышел, а остальные присутствующие отнеслись ко мне очень мило. Но, очевидно, желание присутствующих было подвести меня под какую-нибудь рамку. Сначала меня сочли мистическим анархистом. Оказалось неправильно. Затем учеником Вячеслава Иванова тоже, последователем Сологуба тоже, наконец сравнили с каким-то французским поэтом, пепнуаром или что-то в этом роде. На мою беду в эту минуту вошел хозяин дома Мережковской. И Зинаида Николаевна сказала ему: «Знаешь, Николай Степанович напоминает там пепнуар». Это было моей гибелью. Мережковской положил руки в карманы, стал у стены и начал отрывистый в нос: «Вы, голубчик, не туда попали, вам не здесь место». Единственное, что мы могли бы сделать, это помочь вам. Да как вы на краю пропасти, но ведь это... Тут он остановился, и я продолжил тоном вопроса. Дело неинтересное. И он откровенно ответил: да. И повернулся ко мне спиной. Чтобы сгладить эту неловкость, я обсидел еще 3 минуты и начал собираться. Никто меня не останавливал, никто не удерживал. Переднюю очередной жалости. Меня проводил Андрей Белый.

Сады моей души всегда узорны, в них ветры так свежи и тиховейны, в них золотой песок и мрамор черный, глубокие прозрачные бассейны, растения в них, как сны необычайны, как воды утром розовеют птицы, и кто поймет намек старинной тайны, в них девушка в венке великой жрицы, глаза, как отблеск чистой серой стали, изящный лоб белей восточных лилий, уста, что никого не целовали и никогда ни с кем не говорили, и щеки, розоватый жемчуг юга, сокровище немыслимых фантазий, и руки, что ласкали лишь друг друга, переплетясь в молитвенном экстазе. У ног ее две черные пантеры с отливом металлическим на шкуре, взлетев от роз таинственной пещеры, ее фламинго плавает в лазури. Я не смотрю на мир бегущих линий, мои мечты лишь вечному покорны. Пускай сирока бесится в пустыне, сады моей души.

Они шли мимо меня все в белом с покрытыми головами. Они медленно двигались по лазоревому полю. Я глядел на них, мне было покойно. Я думал, так вот она смерть. Белые все так же плыли мимо глаз. Я сделал усилие, чтобы пошевелиться, и услышал стон. Я начал понимать, что лежу навзничь и гляжу на облака. Была слабость и тошнота. С трудом, наконец, я приподнялся и оглянулся. Рядом валялся воротник и галстук. Все вокруг, деревья, небо, облака казались мне жесткими, пыльными и тошнотворными. Я ощупал маленький широким горлышком пузырек. Он был раскрыт и пуст. В нем вот уже год я носил большой кусок цианистого калия с половину сахарного куска. Я начал вспоминать, как пришел сюда, как снял воротничок и высыпал на ладонь яд. Я бросил его в рот и прижал ладонь изо всей силы ко рту. Я помню шершавый вкус яда. Вы спрашиваете, зачем я хотел умереть? Я жил один в гостинице, мне стала являться мысль о смерти. Страх смерти мне был неприятен. Мы сидели за столиком кафе летом 1908 года. Гумилев рассказывал мне эту историю глуховатым, медлительным голосом. Он, как всегда, сидел прямо, длинный, деревянный, с большим носом, с надвинутым на глаза котелком. Длинные пальцы его рук лежали на набалдашнике трости. В нем было что-то павлинье, напыщенность, важность, неподвижность. Только рот у него был совсем мальчишеский, с нежной и ласковой улыбкой. Прах крови в жилах слишком скучно, не вечно ж ей томиться там.

0: Теперь я окидываю взором его жизнь. Смерть всегда была вблизи него. Думаю, что его возбуждала эта близость.
1: На камине свеча догорала, мигая, отвечая дрожанием случайному звуку. Он, согнувшись, сидел на полу, размышляя, долго ли можно терпеть нестерпимую муку. Вспоминал о любви, об ушедшей невесте, об обрывках давно миновавших событий.
2: Гумилев выставил требование стреляться в 5 шагах до смерти одного из противников. Мне с трудом удалось уговорить секундантов Гумилева стреляться в 15 шагах.
1: Вспоминал о любви, об ушедшей невесте, об обрывках давно миновавших событий и шептал: «Убейте меня, о, повесьте, забросайте камнями, как пса задавите». В набегающем ужасе странные разлуки ударял себя в грудь иступлением, объятый, не слушая жалко повисшие руки, их мускулы дряблые, словно из ваты.
2: Когда я стал отмеривать шаги, Гумилев просил мне передать, что я шагаю слишком широко. Я снова отмерил 15 шагов. Он стоял на кочке длинным черным силуэтом.

любовная неудача, приведшая к дуэли, настигла Гумилева еще летом этого года в Коктебеле на даче Волошина. Он встретил ее с иронией. Когда Волошин упорно отказывался стреляться, пока не найдет потерянную в глубоком снегу галошу, Гумилев принял участие в ее поиске.

0: Он молился о смерти. Навеки успокоит она, тишиной обнимая. И забудет он горы равнины и реки, где когда-то она проходила живая. Предателем сзади подкрался в раздумье, и он понял конец роковой самовластью. А в мраке ему улыбнулось безумие лошадиной оскаленной пастью.
1: Конквистадор в панцире железном. Я вышел в путь и весело иду, то отдыхая в радостном саду, то наклоняясь к пропастям и безднам, порою в небе смутном и беззвездном растет туман. Но я смеюсь и жду, и верю, как всегда, в мою звезду. Я конквистадор в панцире железном. И если в этом мире не дано нам расковать последнее звено, пусть смерть приходит, я зову любую, я с нею буду биться до конца. И, может быть, рукою мертвеца я лилию добуду.

Прошло несколько секунд, но второго выстрела не последовало. Тогда Гумилев крикнул с бешенством: «Я требую, чтобы этот господин стрелял!» Волошин проговорил в волнении: «У меня была осечка!» «Я требую, чтобы он стрелял второй раз!» — снова крикнул Гумилев. Волошин поднял пистолет. Я слышал, как щелкнул курок, но выстрела не было. Я подбежал к нему, вырвал из дрожавшей руки пистолет и, целя в снег, выстрелил. Гашетки мне ободрало палец. Гумилев продолжал неподвижно стоять. «Я требую третьего выстрела!» — упрямо продолжал он. Мы начали совещаться и отказались.

сегодня я вижу особенно грустен твой взгляд. И руки особенно тонкие, колени обняв. Послушай, далеко-далеко на озере чад изысканно бродит жираф, с которым равняться осмелится только луна, дробясь и качаясь на влаге широких озер. Вдали он подобен цветным парусам корабля, и бег его плавен, как радостный птичий полет. Я знаю, что много чудесного видит земля, когда на закате он прячется в мраморный грот. Я знаю веселые сказки таинственных стран, про черную деву, про страсть молодого вождя. Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман. Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя. И как я тебе расскажу про тропический сад, про стройные пальмы, про запах немыслимых трав? Плачешь, послушай, далеко на озере чад изысканный бродит жираф. Я знаю, женщину, молчание, усталость горькая от слов, живет в таинственном мерцании ее расширенных зрачков. Ее душа открыта жадно лишь медной музыке стиха, пред жизнью дольней и отрадной, высокомерна и глуха. Неслышный и неторопливый, так странно плавен шаг ее. Назвать нельзя ее красивой, но в ней все счастье мое. Когда я жажду своеволи и смел, и горд, я к ней иду учиться мудрой сладкой боли. В ее истоме и бреду она светла в часы томлений и держит молнии в руке и четко.

Моя фамилия Перевозников. Я работаю в нашей окружной газете. Я журналист. Конечно, для журналиста фамилия моя не очень-то подходит. Лучше бы что-нибудь короткое, но броское. Например, Дуговой. Или Трубин. Или... Ну, не в этом дело. Это я так, к слову. Городок у нас не слишком-то большой, прямо скажем, не столичный, но газета что надо. Выходит 3 раза в 5-дневку, материалов набирается достаточно, пишем, не теряя темпа. Ну, а если что случится, заминка какая-нибудь, окружком помогает безотказно. Особенно сам Михайлов. Это наш секретарь окружкома. Вы знаете, мировой дядька, между прочим. Возраст у него уже, будь здоров, к 40, а ничего, быстрый, везде сам любит побывать. Недавно, правда, быстрота эта ему боком вышла, погнал лошадь, а она его с дрожек и выкинула на повороте. Вот теперь дома сидит с ногой что-то. А вообще-то безобразие, честное слово, до сих пор окружком не может отхлопотать себе автомобиль. Ведь в Зареченском уже есть, это я точно знаю. А наш все скромничает, все обойдусь, да не это главное. Да. Ну, ладно. А статью-то писать надо, товарищ Перевозников. А статья-то не вытанцовывается. Все что-то не то. Михайлов, между прочим, голову снимет, если через час статьи не будет. Эх, как на грех. Ольги нет, с мужем сидит. Ольга – это жена Михайлова. Она тоже у нас в газете работает. Мы с ней часто друг другу помогаем. Она ничего, товарищ, красивая, правда, очень, но ничего. Да, завидно, конечно, иногда станет. Вот сиди тут, корпи над текучкой, один как перст, а тот же Михайлов, к примеру, пусть даже зашибленный ногой, дома в нормальной комнате, а не в прокуренной редакции, где дышать нечем. Рядом человек милый, заботливый. Жена, товарищ, одним словом.

0: Слушай, зачем ты бросаешь книги? Можно ведь отобрать спокойно.
1: Мне надоело спокойствие.
0: Ох, ты опять хандришь, Ольга.
1: Господи, мне надоел этот городишко, в котором вековая тьма и только 311 фонарей.
0: Откуда ты знаешь?
1: Прочла это в твоих бумагах.
0: Вот если бы дочитала до конца, то бы узнала, что в этом году мы ставим еще 519.
1: Я хочу... Хочу в большой город.
0: Через 5 лет у нас будет 100 000 жителей.
1: Мне очень скучно, Михайлов.
0: Этого я не в состоянии понять.
1: Да, это ты не можешь понять.
0: О, я открою это водопроводчик.
1: Да сиди, пожалуйста, сама.
2: Митька!
3: Митька, родной!
4: Ну, дьявол!
3: Ролов, Митьку!
4: Вот всегда неожиданно. Дай взглянуть.
2: Что с тобой?
0: Да пустяки, с дрожек упал. Улица, знаешь, у нас... Да откуда ты-то?
2: Откуда? В твое распоряжение. На, читай. Вот. Я, Митька, 3 года в Германии был.
0: Вот как, значит, к нам.
2: К вам.
0: Ну ты раздевайся, что мы тут как дураки-то стоим?
2: Действительно, ну что мы стоим как идиоты?
0: Ольга, это, брат, Ольга. А это Раевский Павлушка, комиссар мой.
1: Я поняла.
2: А как?
1: Дмитрий говорил, что вы сумасшедший.
2: Спасибо, Митя.
1: А вы давно из Германии?
0: Да.
2: 3 недели. Митька сильно похудел и сгорбился. Ох, это был боевой командир. Он лучше всех в бригаде плясал.
0: Да.
1: Он плясал?
2: Он.
1: А вы работали в полпредстве?
0: Да.
2: Нет, научная командировка.
1: О, вы, значит, профессор?
0: Да.
2: А что, это смешно?
0: Согласен. Ну так, что смешно?
2: Да, это Ольга... Я вас так буду называть, можно?
1: Конечно.
2: Ольга смеется над тем, что я профессор. Да я и сам смеюсь.
0: А я убежден был, что ты будешь профессором. Да разденься ж ты наконец.
2: Ладно, ладно.
0: Ну, что в Европах?
2: В Европах? Европы нет. Торчит Эйфелева башня, да кусок Альп. Все остальное забросано нашими шапками.
0: Ты что, никак обиделся за старушку?
2: Митька, меня раздражает наше исконное, тупое и высокомерное отношение ко всему, чего мы не знаем.
0: Слушай, да ты стал неврастенником.
2: Да, я злюсь, потому что ты не первый. Там есть чему учиться, Митька, представь себе. Я убил бы всех пошляков, которые видели и слышали в Европе один фокстрот.
0: Ты был в Германии?
2: В Берлине, Гамбурге, Дрездене. Вся страна работает как сверкающая машина.
1: Там светло в городе ночью?
2: Светло. Там нельзя читать на некоторых улицах. Так ярко горит электричество. Там над одним из домов на Тауэнцейнштрассе вспыхивает бокал, загорается бутылка, и на фоне черного неба начинает бить шампанское.
0: Я... Да, просил... Ты что же, Ручьевский район, керосином не снабжаешь? Мне секретарь звонил. Они вчера в райкоме свечи жгли. Мужика на лучину переводишь? Неверно, у вас 5 цистерн 3-го дня пришло. Смотри, большие приключения с тобой могут выйти. Ладно. Ты, значит, говоришь, шампанское?
1: А правда, что на улице море автомобилей?
2: Правда. Они заполняют всю улицу. И только на перекрестках, когда взлетает белая палочка, они останавливаются, и тогда идут пешеходы.
0: Красиво.
2: Что?
0: Рассказываешь красиво. Как революционные дела. Прости. Да, да, да, читал, читал. Хорошо, понятно написано. В конце насчет навоза вставь. Напиши, чтоб сейчас же собирали и свозили на поле. Сколько печатают? 50 тысяч? Согласен. Сдал уже. Когда будет? Ладно. Ладно. Ты как ты говоришь, революционные перспективы на Западе?
2: Ты что, спрашиваешь это так, между прочим?
0: Я... Ольга, это водопроводчики. Ты посиди, Павел, это коротко.
2: Да ладно, посиди.
0: Ольга, тебе для газеты тоже пригодится. Это Косяков должно быть.
5: Ты сиди, я приведу их.
6: Ну, вот, заходите.
7: Ну вот и пришли. А что у тебя с ногой-то?
0: Да пустяки, подвернул немного. Запаздываем, товарищи. На 15 минут запаздываем.
7: Не я. Ей-богу, не я. Вот, товарищ.
8: Я Ларионов, заместитель управляющего дорогой.
0: А, приехали. Почтение. Садитесь.
8: Ну, можно сесть еще. Садитесь, пожалуйста.
0: Что ж, не хотите платить?
8: Платить не можем.
0: А водой пользоваться можем.
8: Вода общегосударственная.
0: Так это все общегосударственное. Ну ладно, строим-то водопровод мы.
7: Мы.
8: Вы.
0: Так тогда деньги, товарищи. Дороге вода нужна? Вносите деньги.
8: Не можем. Водопровод ваш.
0: Не внесете?
8: Нет, не можем.
0: Ну ладно, ладно. По копеечке соберем.
8: Как это по копеечке?
0: По копеечке на 100 ведер накинем. Вот тут у меня расчет. В 2 года взнос окупите. В 5 лет всю стоимость водопровода, а в 10...
8: Позвольте, как же это? Какой же провод?
0: Да ты же сам сказал, водопровод наш.
8: Нет, позвольте. А когда вторая ветка пройдет, значит, и там по копеечке.
0: И там по копеечке. А может, и по 2.
8: Да. Вы позвольте мне завтра ответ дать. Я телеграфирую правлению.
0: Пожалуйста, только с деньгами пусть торопится. Нам сейчас нужны.
9: Хорошо, что-нибудь придумаем.
7: Как ты думаешь, заплатят?
0: Ну, а как же. Копеечку, ты знаешь, не перешибешь. Глину-то прошли.
7: Ну, сажен 200 осталось, не больше.
0: А ты насчет кирпича думал?
7: Ну, прикидывают.
0: Угу. Ты вчера должен был смету-то дать. Подожди. Косяков, 12-е. Кирпичный завод, смета.
7: Ну, не успел, ну, ей-богу. Ну, вот ей-богу, не успел.
0: Завтра в 11:15.
7: Есть.
0: Да, и по дороге его кружком загляни. Пусть Жуков списки захватит. Ты сюда идет, он знает.
7: Все будет сделано.
0: И редактора тоже пусть захватит.
7: Хорошо.
0: Так что ты начал про Запад?
2: На Западе несколько иные дела. Там, когда пролетариат выходит на улицы, льется кровь.
0: Ты говоришь о крупных демонстрациях?
2: Разгоняют все демонстрации. Я пошел с толпой безработных. Нас били резиновыми палками и ручками револьверов. Мне перешибли руку, я едва убежал от 4 полицейских.
0: Вот это ты напрасно пошел. Тебе не стоило ходить с ними.
2: Мне нужно было отойти в сторону и смотреть, как избивают рабочих.
0: Если бы тебя поймали, полиция могла бы сочинить басню о русских, которые организуют демонстрации. Поверь, это было бы вреднее, чем если бы ты стоял в стороне.
2: А ты очень разумен. Но бывают, знаешь ли, такие положения, когда разумные поступки граничат с преступлением.
5: Я уверена, что Дмитрий не пошел бы с демонстрантами.
0: Ты права. Мне кажется, что преступен всякий неразумный поступок.
2: Ну что ж, тогда я преступник. Но если завтра снова все повторится, я брошусь под палку полицейского вместе с немецким рабочим. А ты смотри, как нас будут бить.
0: Это здорово звучит, но, по-моему, бесцельный героизм – оборотная сторона трусости.
2: 5 лет назад ты не сказал бы этого. А что там?
0: Да, да, Михайлов. Хорошо, жду. крайком вызывает.
5: А чего вы нервничаете, Павел?
2: У нас многое изменилось за последнее время, Ольга. Я гляжу на Митьку, мне плакать хочется. Ведь он на кровном скакуне летал. А сейчас...
5: Да.
7: Тихо!
0: Да-да, я, товарищ Антонов. В последнюю пятидневку все сдали. Да, должны выехать 60 человек. Понимаю, завтра начну грузить. Хорошо будет сделано. До свидания.
2: Что там случилось?
0: Нужен хлеб.
2: Хлеб?
0: Да, сейчас главное это. Слушай, ты появился очень кстати, понимаешь? Ладно, после. Оля, пойди покорми там Павла, а я пока с ребятами поговорить должен.
5: Ну что ж, пойдемте, Павел.
0: Спасибо.
1: Проходите, пожалуйста.
10: Благодарю вас. Вот сюда?
1: Да, благодарю.
10: Вот у вас забудет.
1: Пожалуйста.
10: Пожалуйста. Пожалуйста.
0: Пожалуйста. Здорово, ребята.
5: Добрый день.
8: Здравствуй.
0: Ну, редактор, статью кончил?
8: Представь, не вытанцовывается.
0: А что?
8: Представь, как-то все высокопарно выходит.
0: Высокопарье? Выбрось.
8: Представь, тогда сухо получается.
0: Да. Ну, садись вон, садись там, вот, пиши.
8: Спасибо.
0: Жуков, давай списки.
11: Вот они.
0: Так. Табаков, Каташо. Чистякова к черту.
11: Почему?
0: К черту. Он там таких узоров наделает.
11: Зря, он неплохой парень.
0: Вот, вот это прекрасные ребята. Мягков, Невин. На Кононове почему вопрос?
11: Ну, этот категорически отказывается. Шумит и хочет в ЦК писать.
0: Вызвал?
11: Конечно, придет сюда.
0: Ладно. Слушай, это какой Лобзиков? Из ОКРЗУ? Да он же заика.
11: Ну и что из того? Господи, не лекции же читать.
0: Нет, вычеркнем, вычеркнем. Пока он там слово пропоет, мужик ему 20. Даша,
1: да.
0: Сводка есть?
1: Нет сводки.
0: Обычная история.
12: Открыто там!
0: 1.16 дайте. Да-да, 1.16. Ну, Попова, Попова, в общем. Попов? Здравствуй. Слушай, что же сводка? 10 минут 1. Я тебя посажу, Попов. Я тебя вчера предупреждал. Мне нет дела до твоего курьера. Может, у него наследственный запой. В 12 должна быть сводка. Сейчас 12 минут 1, сводки нет. Попов, приготовь себе мешочек с сухарями, а то питание в нашем исправдоме среднее, так что приготовь. А, Кононов, здорово. Ты что ж, говорят, в деревню ехать не хочешь?
13: Я? Кто сказал? Да ничего подобного, я с удовольствием поеду.
0: Вот Жуков тут говорит.
11: Как это с удовольствием?

0: Что ж такое?
1: Представь, как-то жалостно выходит.
0: Ну, жалость убрать?
1: Представь, тогда декрет какой-то получается.
0: Да, ну где ж твой талант-то? Талант-то где? Ну, садись, садись, трудись.
1: Вот, сводка. К 12.
0: Давай сюда. Разложился, подлец.
1: Никак нет.
0: Что никак нет?
1: Ни единой капельки. А что, одышка, так я бежал.
0: Я не о тебе. А ты не бегай. Скажи, пусть они тебе на 10 минут раньше сводку дают.
1: Так ведь...
0: А то тебе за темпами-то не поспеть.
1: Так точно.
0: Ну, иди. И ты иди, Жук.
1: До свидания.
2: До свидания. До свидания, Жук.
0: Ну, редактор, что статья?
3: Нет, послушай, он действительно сумасшедший, твой Раевский. Мы с ним сейчас вышли на улицу, и там он играл в пятнашки с ребятами. Ну, перетащил на руках через грязь какую-то старушку, а сейчас перед самым домом чуть не попал под автомобиль.
4: Как?
3: Здравствуйте, редактор.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, редактор.
3: Послушай, мы идем через улицу, машина вылетает из-за угла и мчится, и вдруг он бросает меня и перед самым автомобилем проскакивает. Я на весь город крикнула.
0: Ну вот это зря.
4: Не беспокойся, ноги у меня крепкие.
0: Я знаю. Мы отправляем тебя в деревню на хлебозаготовки. Это будет твоя первая работа.
3: Когда?
0: Завтра.
4: Завтра?
0: Завтра.
4: Так. Это ты, Дмитрий Михайлов, мне советуешь ехать? Или мне официально предлагает ехать секретарь окружкома?
0: Да какая разница-то?
4: Если ты предлагаешь мне официально, я завтра выйду.
0: Есть решение окружкома. Перевозников, ну да. Что у тебя со статьей?
1: Да представь.
0: Да поди ты к черту со своими представлениями. Представь, я сам напишу. Даша.
5: Да.
0: Возьми машинку, пойдем, я буду диктовать.
5: Хорошо.
0: А ты идем с нами, редактор. Идем, будешь учиться.
1: Сейчас я в бумаге только.
3: Вы поедете завтра, Павел?
4: Я выполнял все решения партии, Ольга.
3: Но ведь это нелепо. Они должны вас на руководящей работе использовать.
4: Партия использует там, где считает нужным.
3: Ну, а если произойдет ошибка? А если вас поведут не туда?
4: Ну что ж, я пойду со всеми. Я дрался за партию, я ее солдат.
3: Солдат, не уверенный в победе. Разве такие солдаты могут побеждать?
4: А кто вам сказал, что я не уверен в победе? Пролетариат не может не победить. Победа неизбежна, как смерть. Я не уверен, что победим мы, Россия. Может быть, мы коммуна, продержавшаяся 12 лет. Ну что ж, тогда я стану к стене нашего Перлашеза.
3: Вы не хотите ехать в деревню?
4: Я не люблю деревню. Я не люблю буран, дождь, мороз. Я не люблю глупую стихию, которой нельзя управлять. Деревня – стихия. Но завтра я еду.
3: Вы знаете?
4: Что?
3: Нет. Я еще не решила.
4: Я пойду к себе, Ольга. Мне нужно кое-что отобрать дорогу.
3: Я еще не решила. Не решила.
0: Ну так ты бы научился, я тебя понимаю. И сейчас же в номер.
5: До свидания.
6: О том, что ты тут писала.
0: Обязательно.
6: Ну, добро.
1: До свидания.
0: Ну? Ольга.
3: Дмитрий, ты отправляешь Павла в деревню, потому что ревнуешь его ко мне?
0: Что? Я не верю, что ты серьезно это спрашиваешь.
3: Ах да, ведь есть решение окружкома. Он не один едет. Это воля партии. Стране нужен хлеб. Ну, говори, ты же ведь всегда находишь слова мудрые.

0: как заголовки твоих статей.
1: Ты нездорова?
0: Ну, ясно. Так взгляни, нет ли у меня жара. Ой, как все просто в жизни, Михайлов. Ольга больна, Павел голоден.
1: Успокойся, успокойся.
0: Слушай,
1: Ольга.
0: Один раз, Михайлов, ну один раз. Ну минуту, не будь секретарем окружкома. Ну скажи мне честно, глядя в глаза, ты усылаешь Павла из ревности, правда? Ну скажи.
1: Ну это же дико, то, что ты спрашиваешь.
0: Ну почему дико? Почему? Ну зачем же ты прячешься, Дмитрий? Ведь я же чувствую, ведь я же понимаю твои затаенные мысли. Ты хочешь убрать его?
1: Эх, Оля, Оля.
0: Да. Прости меня. Я заподозрила тебя в чувствах, не свойственных тебе.
1: Что?
0: Да, да, Михайлов, не свойственных. Потому что у тебя вообще нет никаких чувств. Я ведь забыла, что ты мыслишь резолюциями. Я вообразила, что у тебя может вдруг появиться какое-то отклонение от собрания сводок, которые ты из себя представляешь. Ты же сводка. Ты понимаешь, ты сводка.
1: В сводках бывают отклонения.
0: Ну, тогда ты не сводка. У тебя нет отклонений. Ты переполнен благоразумием. Ну, ты же ходячее правило распорядка. Ты приторно точен. Молчи!
1: Я не перебиваю тебя.
0: Ну, я ведь несколько раз пыталась рассердить тебя. Ты был очень выдержан. Я делала все, что могла, чтобы обидеть тебя, но ты же не в состоянии обидеться. Ты даже не в состоянии ревновать, Дмитрий.
1: Олька, Олька, да ты ж в самом деле нездорова.
0: В деревне нужны журналисты. Я буду писать очерки. Я завтра уезжаю с Раевским. Что, Митя?
1: Ах ты, наступил на ногу.
0: А?
1: Я. Да. Здравствуй, старик. Доклад сегодня на общезаводском? Что ж ты раньше не предупредил? Понимаешь, сегодня мне как-то трудно. Ну, да, пожалуй, болен. И что, болит? Ну, как тебе сказать? Да, пожалуй, и сердце. Аспирин помогает? Обязательно выпью, да. Ну что ж, сейчас сяду готовиться. Прощай.

Моя фамилия Зотова. Родом отсюда, из села Гремячий Колодец. Здесь и выросла. А с позапрошлого года я секретарь комсомольской ячейки. Нынешней зимой на второй срок избрали. У нас ребята мировые, дружные, и авторитет у меня кое-какой есть. Недавно все ячейкой избу читальню выстроили. Драм-кружком вся деревня охвачена. Ну, не вся, нет, половина. Ну, может, немножко меньше. Песни поем, постановки разыгрываем. Не хуже, чем в городе, правда. Но ячейка наша и серьезную работу ведет. У нас в деревне кулачья, к несчастью, тоже хватает. С ними борьбу ведем жестокую. Я им кость в горле. Ну и пусть, я даже рада. Это естественное проявление классовой ненависти. В борьбе с этим вредным элементом нам окружком помогает. Из города часто приезжают и лекторы, и уполномоченные всякие бывают. Сам Михайлов запросто наведывается. Это секретарь окружкома наш. Нынешней зимой раз 20 приезжал. Нет, раз 10. Ну, если точно, 4. Ну да ладно. И сегодня вот гости из города. Уполномоченный по хлебзаготовкам и из газеты товарищ. Зря только наш председатель, товарищ Дедов, Квасову их на квартиру поставить решил. Кулак настоящий этот Квасов и хитрый, как лиса. Интересно, как им там покажется. Дом-то Квасовский хороший, богатый.

0: Что там?
1: А твои, Иван Герасимович, гости к тебе.
0: Ходите.
2: Ну, слава богу, наконец доехали.
1: Вот здесь вам удобно будет, товарищ Раевский.
3: Спасибо.
1: Иван Герасимович вам комнатку выделит и насчет насекомых.
0: Да-да, не-не-не, ну, нет, никакой живности нет.
1: Это уполномоченный округа, товарищ Раевский.
3: Здравствуйте.
1: А это гражданка из газеты.
2: Белозерова, здравствуйте.
1: Вот.
2: Здравствуйте.
1: Хлеб брать будем, Иван Герасимович.
0: Ну что ж, милости просим.
2: Спасибо.
0: А ты не как Михаил Павлович говорил, хлеб выполнили мы.
1: Да государству требуется.
0: Ага, значит, ему видней. Проходите в горницу, господа.
1: Да, проходите.
3: Господа? Это что еще за господа? Я, господ, в Черном море купал.
0: Действительно, да, прощения просим, темнота наша.
2: Так, вещи не надо брать, я здесь останусь.
3: Нет, нет, нет, Ольга, тебе тут будет неудобно, Ольга. Я буду в этой комнате.
2: Ну, не спорь, пожалуйста.
3: Да я не спорю.
2: Ну, мне больше нравится тут. А у вас есть еще комната? Вы-то где будете?
0: Да нет, благодарствуйте, у нас имеется.
1: Да, за него не беспокойтесь.
2: Ну,
3: ну и отлично, отлично. Так я туда пойду. Так Оля,
1: туда, да,
3: пойдем
1: товарищ
3: со мной.
1: Товарищ.
2: Хорошо,
3: Оля,
2: я помогу тебе. Вот эти книги брать или вот
0: эти? Герой!
1: Орден Красного Знамени за боевые отличия.
0: Что ж, много накладывают.
1: Ну вот сейчас распоряжение получим.
0: Где ж его взять, хлебушек-то, Михаил Павлович?
1: Нужно. Найдем.
0: Горек наш хлеб, Михаил Павлович. Ведь красный обоз везли.
1: Еще повезем.
0: Да. Слезы и крестьянские.
4: Товарищ Дедов.
1: Да.
4: Товарищ Дедов, давай не задерживаться. Ты секретарю сообщил?
1: Не успел. Ну, я моментом партии комсомола обоих секретарей возьму.
4: Очень хорошо, правильно. Буду ждать.
1: Я мигом.
4: Ну что, отец, колхоз-то скоро организуется?
0: Да нам об этом не слышно.
4: Ну, а что ж тут слышать-то? Самим надо организовывать.
2: Конечно.
0: Самим?
4: Самим.
0: Да. Да нет, народ у нас нерешительный, боязливый народ.
4: А чего ж бояться? Чего ж бояться-то? Что ж, вот так вот по старинке жить, что ли?
0: Да ты действительно, старинка не маленькая, не сладкая.
4: О, вот.
0: А вот думаю. Только народ говорит старинку, и мы знаем, и деды наши жили, отцам оставили, а вот новое, оно как царство небесное, и верится, а все на земле лучше.
4: Но ведь пробовать-то когда-нибудь надо.
0: Справедливо. Народ только у нас темный. Он так рассуждает. Звал кулик коня болото перейти. Давай, говорит, пробовать. Ты утони, а я жив останусь.
4: Ага.
2: Ну что ж, все так рассуждают.
0: Мир.
2: Ну а вы-то как?
0: Да мы что, нас куда повернут, туда и пойдем. Пока мы стоим.
4: Погоди еще, погоди. Цыплят по осени считают.
0: Правильная пословица. Только мало цыплят у нас осталось. Городские покушали.
4: То есть как?
0: Хлебушка мало. Птицу крестьянин продает, а хлеб покупает.
4: Будто уж так хлеба мало.
0: Да откуда ж ему взяться-то? Господи, налог платили. Крестьянский заем платили. Самообложение, вот, вот платили. Излишки государству свезли. Как же ему быть?
4: У кулаков-то припрятан.
0: Все может быть.
4: О, пришли. Заходите, пожалуйста, товарищи, заходите.
1: Ну вот, товарищ Раевский, весь наш совнарком.
4: Вижу, вижу.
1: Локтев, секретарь партячейки.
5: Полный комплект.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: А это вот...
6: Секретарь комсомольской ячейки, да. Зотова.
4: Здравствуйте, товарищ
6: Здравствуйте.
4: Зотова. Ну что ж, приступим, товарищи. Да, это товарищ Белозерова из окружной газеты.
1: Здравствуйте.
4: Ольга.
2: Здравствуйте, товарищи.
6: Здравствуйте.
4: Садитесь, садитесь, прошу.
2: Садитесь, пожалуйста.
4: Итак, товарищи, к делу. Значит так. Вы выполнили по хлебозаготовкам 21 тысячу.
1: 22 100.
4: Прекрасно. Наша задача заключается в том, чтобы деревня сдала излишков еще 7 тысяч.
1: 7 тысяч?
4: Да.
6: 7 тысяч можно взять. У нас одни кулаки скупили 30 тысяч.
1: Зотова!
6: Ну, 20.
1: 20?
6: Ой, ну, 15. Во всяком случае, скупили.
1: 7 тысяч нет хлеба у нас. Но возьмем. Хлеб есть, Дедов. Это ты зря. Есть ли? Это я знаю. Одним словом, возьмем.
4: Не взять, товарищи, мы не можем. Я думаю, что сейчас полезно думать о том, как взять.
1: Думать не об чем. Раскладку объявим и на пункт. Нет, так не выйдет.
6: У кулаков отнять. У нас половину кулаков в селе, и все за ними идут.
1: Половина?
6: Ты приехал недавно, и не знаешь ты. Вся деревня кулацкая, ты поди уследи за ними, что они говорят. Тут у нас одних урядников 20 человек.
1: 7.
6: Ну, 7, все равно. Отнять нужно хлеб оружием отбить.
1: И стрекочешь, и летаешь высоко, только все поверху, все поверху.
4: Ну, хорошо, а твое мнение, Локтев?
1: Взять главным образом у кулака придется.
6: Ну вот, а я
1: тебе. Да погоди, погоди, что ты трещишь, дай слово сказать. А кулак большой бой даст. Я думаю, несколько дней кампанию вести надо.
4: То есть как несколько дней? До начала дела?
1: Раньше всего.
4: А потом еще несколько дней собирать?
1: Прежде подработаем, скорее возьмем. Нам без оснастки выходить опасно. Паруса лишние убрать, снасти проверить. Крепкий ветерок будет.
2: Значит, рабочие подождут? Без хлеба посидят, пока вы тут паруса свертываете?
1: Об чем говорить? Если власть требует, мы выполним. На завтра сход и точка. Как угодно, только дров наломаем, товарищи.
4: Старыми темпами живешь, товарищ Локтев. Нам боя бояться не пристало.
1: Но, однако, укрепиться не мешает.
4: В атаку идем. Партия поход трубит.
1: Я бы все-таки бедноту пару раз собрал, середняком потолковал бы. Кулак свои силы двинет.
4: Ох, плоха твоя тактика, Локтев. На фронте, видно, не был.
1: Нет, 5 годов дрался.
4: Не научился, значит. Противника нужно внезапно бить. Он еще дома сидит, он еще голову чешет. А мы в обход, в рейд вдруг появились. И с места бей, не давай опомниться.
6: Правильно.
4: Спать будет твой кулак, на перинах почивать будет. А мы в колокол, сход, раскладку. Захочет пикнуть кулак. А у нас все сделано, подготовлено, слажено. А?
6: Здорово.
4: Вот так. Ну что ж, значит, завтра в 8.
6: Видал, Локтев, это парень.
1: Будет исполнено. До завтра. Только...
4: Прощай, прощай. Ты не огорчайся, Локтев, что поругал немножко. Лучше работать будешь.
1: Да какая обида. Спасибо. Насчет оружия, товарищ Раевский. Надо на взводе держать. Спокойней.
4: Ну, ладно, ладно. Я видал виды.
1: Ну что ж, до свидания.
4: Ну, до завтра. Счастливо.
1: Ну, до свидания, товарищ. До свидания, завтра, товарищ. До утра.
6: До свидания.
1: Завтра в 8.
5: Секретарь трус.
4: Несколько дней разговоры вести. Да я в 3 дня все кончу. Они мне 4 села назначили. Да я за это время в 10 буду. И раньше времени норму соберу. Я научу этих окружных кротов боевым темпом.
2: Ты замечательно разговаривал с ними.
4: Я просто решительный человек, Ольга.
2: Да. Да, ты человек. Знаешь... Я совсем потеряла надежду встретить тебя.
4: Меня?
2: Да, тебя. Такого, как ты.
4: Ну, какой же я?
2: Ты... Ты... Мне трудно объяснить это.
4: Но мы будем вместе, Ольга. Будем, да?
2: В каком смысле?
4: Да вот...
2: Павел! Что
4: Ольга,
2: это, Павел?
4: Милая, у нас ведь кровь, а не вода, которую расценивают на копейки.
2: Не надо.
4: Ольга.
2: Павел.
4: Милая. Ольга.
7: Чего я хочу сказать?
2: Господи.
4: Ну, чего нужно?
7: Я вот что хочу сказать. Оружие есть у вас? Простите, как имя, отчество, я не знаю.
4: Товарищ. Товарищ Раевский меня зовут.
7: Товарищ Раевский... Пистолетик с собой возьмите.
4: Да что вы... Что вы все об одном и том же? Что тут, неспокойно, что ли?
7: Да беспокойство Бог миловал, но дело ваше такое. Все может статься.
4: Ладно, будь спокоен. Пошли, Оля.
2: Павел, может,
5: я знаю, что я делаю.
2: Как
0: ну, гуляй, гуляй, товарищ. Снежок у нас перерезки. Да. А мы голову почешем. А мы... Кто там?
8: Папаня. Папаня, это я. Я папаню вот Грунькина привел.
0: Ну, входи. Входи, входи. Гость дорогой.
8: Садись.
0: Вот.
8: Спасибо. Да не
0: беспокойся. Вот сюда, садись, садись.
8: Не беспокойся, Иван Герасимович. На. Вот то-то и оно-то. На.
0: Жизнь-то какая стала.
8: Ой, знаю я.
0: А знаешь, и хорошо. Как же будет, Никанор Семенович?
8: Не знаю я.
0: Я знаю. А? Все с умой пойдем.
8: Но.
0: Мужика до смерти забьют.
8: Дел-то что, а? Заберут хлеб.
0: Почему заберут? Хлеба нет, не заберут. Стоять надо, Никанор Семенович. Одному за мир, миру за одного стоять надо. А первое, не делить нас. Семью нашу не рушить. Как одного в обиду дадим, все пропадем.
8: А с хлебом-то твоим что делать?
0: А? Да пусть лежит, Никанор Семенович. Тебя не стеснит.
8: Да,
0: да в случае искать будут, ты скажи, твой. А. У тебя забрать не должны.
8: Я подержу. Худо мне.
0: Да ну. Что ты? Ну, завтра на сход иди. И другим скажи. Они думают, у мужика ум черт сел. Ошибутся.
8: Вот как. Ну, прощай, Иван Герасимович.
0: Ну, с Богом. С Богом, гость дорогой. Ну, мимо не проходи. Мишка. На последнее идти надо. На нас накладывать будут. Человек 60 нас возьмут и за все село с нас возьмут.
9: Много ли?
0: 7 тысяч.
8: Ох,
0: по людям сейчас идти надо. Ночь не спать надо, большую загадку разгадать надо.
9: Что за приезжий?
0: Огонек есть. Потушить можно.
9: Возьмет?
0: Курочками будем, и петушок сверху сядет.
8: Придумали что, папаша?
0: Есть. Есть, Домка. Ух, обида горькая. Ну да ладно. Ладно, завтра сход.

0: Здравствуйте. У микрофона Фатима Салказанова. «За и против». В этой передаче будут обсуждаться спорные проблемы, а проблемы эти могут быть политические и нравственные, социальные и исторические, злободневные и не очень. Сегодня, например, тема нашей передачи исключительно актуальная – события в Югославии. 24 марта вечером мир узнал, что военно-воздушные силы НАТО нанесли первый удар по сербским стратегическим объектам. Была ли эта акция оправдана? Поможет ли она албанскому населению сербской провинции Косово? Мнения, как вы знаете, разошлись. В нашей передаче «За и против» участвуют сегодня два человека, два собеседника с диаметрально противоположными мнениями. Оба люди и компетентные, и авторитетные. Один из них считает, что акция НАТО оправдана, другой категорически с этим не согласен. Поль Гард, французский профессор славистики, прекрасный знаток Югославии, ее истории, ее проблем, изучает их уже 45 лет. Он автор книг «Жизнь и смерть Югославии», 1992 год, «Балканы», 1994 год, «Дневник путешествия в Боснию и Герцеговину», 1995 год. Ему я позвонила в город Экс-ан-Прованс. Поль Гард считает, что решение НАТО о военных операциях в Сербии было правильным. Профессор, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Фатим.
0: Мой второй собеседник Владимир Резун, более известный читателем в России и на Западе по псевдонимам Виктор Суворов. Виктор Суворов – автор 11 очень нашумевших книг, в том числе книг «Ледокол», «Последняя республика», «День М», «Очищение». Ему я позвонила в Лондон. Виктор, вы меня слышите?
1: Да, я вас слышу. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Виктор. Так что с вас мы и начнем. Насколько я поняла, вы категорически против военных операций НАТО в Югославии. И, пожалуйста, объясните вашу позицию.
1: Ну, прежде всего, доводы в пользу бомбардировок достаточно серьезны. Албанцам нужно помочь. Кто с этим спорит? Вопрос в том, как помочь. И если бомбардировки – это самый лучший способ решения проблем, то давайте этим прекрасным способом решать и другие проблемы. Давайте и других обиженных не забудем. Ведь, смотрите, такая же ситуация сложилась сейчас в Турции. Там проблема с курдами. Коль скоро мы решили бомбить Сербию, защищая албанцев, то давайте врежем и по Турции, чтоб туркам неповадно было курдов обижать. А вот у Китая проблема с Тибетом. Так давайте врежем по Китаю, чтобы проблему урегулировать. И у Индии проблемы с меньшинствами. Так вот и по Индии. А у Испании проблема с басками. Давайте по Испании врежем. Сейчас проблемы с арабским населением Франции не решены. Потому я предлагаю, если это такой хороший способ решать проблемы, давайте защищать бедное мусульманское население Франции путем уничтожения Парижа. А у Британии многовековая проблема с ирландским меньшинством. Советский Союз много лет лил кровь в Афгане. Она и сейчас там реками течет. Так почему НАТО воздержалась от помощи афганцам? Почему НАТО не защищала беженцев путем бомбардировок российского генштаба?
0: Спасибо, Виктор. Вот вы сказали, давайте защищать арабское население во Франции, и по Франции врежем. Арабское население во Франции никто не уничтожает. Хорошо, теперь мы выслушаем аргументы профессора Поля Гарда. Пожалуйста.
2: Дело в том, что проблема Косово совсем единственная, не похожа ни на все эти другие проблемы. Ни в одной из европейских стран, которые вы называли, нет уничтожения населения со стороны государства. Баски, скажем, пользуются автономией, и Северная Ирландия тоже. Нигде там государство не употребляет свою силу для уничтожения деревень, для сожжения деревень, для выселения населения и так далее. Так что эти проблемы совсем несравнимы. А другие страны, которые вы называете, находятся далеко вне рамок Европы. Надо сказать, что Косово представляет собой совсем исключительной проблемой. Это самое многочисленное меньшинство в Европе, почти 2 миллиона. Самая компактная, она сосредоточена на очень маленькой территории Косово, где она представляет собой 90% населения. Кроме того, это единственное меньшинство в Европе, которое с целых 15 лет пользовалась такой степенью автономии, которая почти равнялась независимости. И вот эта независимость была уничтожена Милошевичем в 89 году. В последние 18 месяцев несколько сотен тысяч албанцев с Косово были выгнаны сербской армией. Было недопустимо в рамках Европы, чтобы такое положение продолжалось, и надо было заставить Югославию признать Косову, в Рамбуе, существенную автономию.
0: Спасибо большое. Виктор, не кажется ли вам, что у профессора Гарда, мне, например, кажется, есть довольно сильные аргументы в защиту обоснованности военных операций НАТО?
1: Ну, вы знаете, дело в том, что я сам большой любитель решать экономические, этнические, религиозные проблемы с помощью стратегических бомбардировщиков, ударных авианосцев и ракет с лазерным наведением.
0: Это звучит чудовищно, Виктор. Я вам не верю.
1: Дело в том, что я человек военный, я люблю оружие, но кроме всего я понимаю, что никто ни стратегическими ракетами, ни атомными подводными лодками, никто никогда ни экономических, ни этнических, ни религиозных проблем не решил. Нет такого примера в истории человечества, чтобы бомбежками, бомбардировщиками решили бы проблему.
0: Виктор, простите, есть все-таки прецеденты, когда с помощью бомбардировщиков и военных действий удавалось разделываться с диктаторами?
1: С диктаторами, например?
0: Ну, с тем же Гитлером.
1: Ну, ладно, допустим. Так вот, Гитлер держал в Югославии 6 дивизий, 16-18 итальянских, там дивизий было, 5 болгарских, 2-3 венгерских. И кровь там лилась очень долго. Я не думаю, что натовские силы будут работать лучше, чем эсэсовские дивизии. Так вот, что я хочу сказать. НАТО сейчас толкает Сербию к ядерному оружию. НАТО говорит, если бы было бы у вас ядерное оружие, мы бы вас не тронули.
0: Ну, НАТО так не говорит, но это...
1: Но все это чувствуют. Было бы ядерное оружие, не тронули. Так вот, в ближайшее время, рано или поздно, через 10 лет, через 20 лет, но Сербия ядерное оружие достанет.
0: Будем надеяться, что к этому времени Югославия станет демократическим государством, и руководить ею будет демократический президент.
1: Я тоже на это надеюсь.
0: Спасибо, Виктор. Профессор Гард, заключительное слово предоставляется вам.
2: Ну, я, конечно, не военный человек, не люблю оружие. И я тоже знаю, что авиаударами не решаются сами по себе этнические проблемы. А, к сожалению, другими методами они очень хорошо решаются. То есть убийством населения, переселением людей, сожжением домов. Всеми теми методами, которые были употреблялись уже в Боснии, уже в Хорватии, и которые употреблялись, скажем, немцами во Вторую мировую войну. Дело в том, что эти средства, которыми действительно окончательно решаются этнические проблемы, так же, как окончательно решалась еврейская проблема со стороны Гитлера, вот эти средства употребляются Милошевичем и употреблялись уже раньше. Я тоже думаю, что авиаудары сами по себе будут недостаточны, а все-таки применение силы в данном случае необходимо.
0: Говорит Париж, международное французское радио РФИ. Вы слушали передачу «За и против». В ней участвовали из города Экс-ан-Прованс французский профессор Поль Гард и из Лондона Виктор Суворов. Вела передачу Фатима Салказанова. Спасибо за внимание.
3: Радио России и звуковое издательство «Книгачи Аудио» представляют программу «Литературные чтения». Поэму Владимира Маяковского «Человек» читает народный артист России Сергей Юрский.

0: Владимир Маяковский. Поэма «Человек». Композиция. Рождество Маяковского. Знаю, не призовут мое имя грешники, задыхающиеся в аду. Под аплодисменты попов мой занавес не опустится на Голгофе. Так вот и буду в летнем саду пить мой утренний кофе. В небе моего Вифлеема никаких не горело знаков. Никто не мешал могилами спать кудроголовым волхвам. Был абсолютно, как все, до тошноты одинаков день моего сошествия к вам. И никто не догадался намекнуть недалекой, неделикатной звезде, звезда, мол, лень сиять напрасно вам, если не человеческого рождения день, то черта ль звезда тогда еще праздновать? Судите, говорящую рыбешку выудим нитями невода и поем, поем золотую, воспеваем рыбачью удаль. Как же себя мне не петь, если весь я сплошная невидаль, если каждое движение мое огромное, необъяснимое чудо? Две стороны обойдите, в каждой дивитесь пятилучию, называется руки, пара прекрасных рук. Заметьте, справа налево двигать могу, и слева направо. Заметьте, лучшую шею выбрать могу и обовьюсь вокруг. Черепа шкатулку вскройте, сверкнет драгоценнейший ум. Есть ли чего б не мог я? Хотите, новое выдумать могу, животное. Будет ходить двухвостое или треногое. Кто целовал меня, скажет, есть ли слаще слюны моей сока. Покоится в нем у меня прекрасный красный язык. О-хо-хо! Могу, и зальется высоко-высоко. О-хо-хо! Могу, и охотый поэта-сокол голос мягко сойдет на низы. Всего не сочтешь. Наконец, чтобы в лето зимы воду в вино превращать, чтоб мог. У меня под шерстью жилета бьется необычайнейший комок. Ударит вправо, направо свадьбы, налево грохнет, дрожат миражи. Кого еще мне любить у сладьбы? Кто ляжет пьяный, ночами ряжен? Прачечная, прачки, много и мокро. Радоваться, что ли, на мыльные пузыри? Смотрите, исчезает стоногий окорок. Кто это? Дочери неба и зари? Булочная, булочник, булки выпек. Что булочник? Мукой измусоленный ноль. И вдруг у булок загибаются грифы скрипок. Он играет, все в него влюблено. Сапожная, сапожник, прохвост и нищий. Надо на сапоги какие-то головки. Взглянув, и в арфы распускаются голенища. Он в короне, он принц, веселый и ловкий. Это я сердце флагом поднял. Небывалое чудо 20 века. и отхлынули паломники от гроба Господня, опустела правоверными древняя Мекка. Вознесение Маяковского. Глазами взвила ввысь стрелу, улыбку убери твою, а сердце рвется к выстрелу, а горло бредит бритвою. В бессвязный бред о демоне растет моя тоска, идет за мной, к воде манит, ведет на крыше скат. Снега кругом, снегов налет, завьются и замрут, и падает опять налет, замерзший изумруд. Дрожит душа, меж льдов она, и ей из льдов не выйти. Вот так и буду заколдованный набережной Невы идти. Шагну, и снова вместе том рванусь, и снова зря. Воздвигся перед носом дом, разверзлась за оконным льдом пузатая заря. Туда! Мяукал кот. Коптел, горя, ночник, звонюсь в звонок. Аптекаря, аптекаря, повис на палке ног. Выросли, спутались мысли, оленьи рога. Плачем, марая пол, распластался в молении о моем потерянном рае. Аптекарь, аптекарь, аптекарь, где до конца сердце тоску изноет, у неболь бескрайнего в нивах, в бредель сахар, у пустынь в помешанном зное есть приют для ревнивых. За стенками склянок столько тайн, ты знаешь высшие справедливости, аптекарь, дай душу без боли в простор вывести. Протягивает череп яд. Скрестилась кость на кость. Кому даешь? Бессмертен я, твой небывалый гость. Глаза слепые, голос нем, и разум запер дверь за ним. Так что ж еще нашел во мне, чтоб ядом быть растерзанным? Мутная догадка по-глупому пробрела. В окнах зеваки дыбятся волоса, и вдруг я плавно оплываю прилавок, потолок отверзается, сам визги, шум! Над домом висит. Над домом вишу. Церковь в закате, крест огарком мимо. Леса верхи вороньем окаркан мимо. Студенты, вздор! Все, что знаем и учим. Физика, химия, астрономия, чушь. Вот захотел и по тучам. Лечу ж всюду теперь, можно везде мне. Взбурься баллад поэтовых чина, пойте теперь о новом, пойте, демоне, в американском пиджаке и блеске желтых ботинок. Маяковский в небе. скидываю на тучу вещей и тело усталого кладь. Благоприятны места, в которых доселе не был. Оглядываюсь. Это вот зализанная гладь, это и есть хваленое небо. Посмотрим, посмотрим. Искрило, сверкало, блестело, и шорох шел. Облако или бестелые тихо скользили. Если красавица в любви клянется, здесь, на небесной тверди, слышать музыку Верди? В облаке скважина, заглядываю, ангелы поют. Важно живут ангелы, важно. Один отделился и так любезно дремотную немоту расторг. Ну, как вам, Владимир Владимирович, нравится бездна? И я отвечаю так же любезно: прелестная бездна, бездна, восторг. Раздражало вначале: нет тебе ни угла, ни одного, ни чаю, ни к чаю газет. Постепенно вживался небесам в уклад, выхожу с другими глазеть, не пришло ли новых. «А, и вы!» — радостно обнял. «Здравствуйте, Владимир Владимирович!» «Здравствуйте, Абрам Васильевич!» «Ну как, кончались? Ничего? Удобно ли?» Хорошие шуточки, а? «Понравилось!» Стал стоять при въезде, и если знакомые являлись, умирав, сопровождал их, показывая в рампе созвездий величественную бутафорию миров. Центральная станция всех явлений, путаница штепселей, рычагов и ручек. Вот сюда, и миры застынут в лени. Вот сюда завертятся шибче и круче. «Крутните!» — просят. «Да так, чтоб вымер мир! Что им кровью поля поливать?» Смеюсь горячности. Шут с ними, пусть поливают, плевать. Главный склад всевозможных лучей. Место выгоревшие звезды кидать. Ветхий чертеж, неизвестно чей, первый неудавшийся проект кита. Серьезно, занято. Кто тучи чинит, кто жар надбавляет солнцу в печи. Все в страшном порядке, в покое, в чине. Никто не толкается. Впрочем, и нечем. Сперва ругались, шатается без дела. Я для сердца. А где у бестелых сердца? Предложил им, хотите, по облаку телом, развалюсь и буду всех созерцать. «Нет, — говорят, — это нам не подходит». «Ну, не подходит, как знаете, мое дело предложить». «Кузни времен вздыхают меха, и Новый год готов. Отсюда низвергается, громыхая, страшный оползень годов. Я счет не веду неделям, мы, хранимые в рамах времен, мы любовь на дни не делим, не меняем любимых имен. Стих. Лучам луны на мели слег волнение с нами с моря, будто на пляже южном только еще онемели, и по мне, насквозь излаская, катятся вечности моря. Возвращение Маяковского. Вставай, довольно, на солнце очи, доколе будешь распластан нем. Бурчу с просонок, чего грохочет, кто смеет сердцем шуметь во мне? Утро, вечер ли, ровен белесый свет небес? Сколько их веков успела уйти, вдребезги дней разбилась, а даль, думаю, глядя на млечные пути, не моя седая развеялась бородаль. Звезды падают, стал глаза вести, ишь, туда, на землю быстро. Проснулись в сердце забытые зависти, а мозг досужий фантазию выстроил. Теперь на земле должно быть ново. Пахучие весны развесили в селах. Город каждый должно быть иллюминован. Поет семья краснощеких и веселых. Тоска возникла резче и резче. Царственно туча встает, дальнее вспыхнет облако. Все мне мерещится близость какого-то земного облика. Напрягся, ищу между другими точками землю. Вот она! Маяковский, «Векам». Куда я? Зачем я улицей сотой мечусь человечьим разжуженным ульем? Глаза пролетают оконные соты, и тяжко, и чуждо, и мерзко в июле им. Витрины и окна тушит город, устал и сник, и только туч выпотрашивает туши кровавый закат мясник. Слоняюсь, мост феерический в лес, и в страшном волнении взираю с него я. Стоял, вспоминаю, был этот блеск, и это тогда называлось Невою. Здесь город был, бессмысленный город, выпутанный в дымы трубного леса. В этом самом городе скоро ночи начнутся, остекленелые, белесые, июлю капут обезночил загретый, избредился в шепот чего-то сквозного, то видится крест лазаретной кареты, то слышится выстрел, умолкнет и снова. И вижу над домом по риску откоса лучами идешь, собираешь их в копны, тянусь, но туманом ушла из-под носа, и снова стою онемелый и вкопанный. Гуляк полуночных толпа раскололась, почти что чувствую запах кожи, почти что дыхание, почти что голос. Я думаю, призрак он взял, да и ожил. Рванулась, вышла из воздуха ус она. Ей мало одна, раскинулась в шествие, ожившее сердце шарахнулось грузно. Я снова земными мучениями узнан. Да здравствует снова мое сумасшествие. Фонари вот так же врезаны были в середину улицы, дома похожи, вот так же из ниши головы кобыльей вылеп.
1: Прохожий. Это улица Жуковского?
0: Смотрит, как смотрит дитя на скелет. Глаза вот такие, старается мимо.
2: Она Маяковского тысячи лет. Он здесь застрелился у двери любимой.
0: Кто? Я застрелился.
2: Такое загнут. Блестящую радость сердце вычекань.
0: Окну лечу, небес привычка, высоко, глубже ввысь зашел, за этажом этаж, завесилась, смотрю за шелк. Все то же, спальня таж, сквозь тысячи лет прошла, и юна лежишь, волоса луною высеня, минута. И то, что было луна, его оказалась голая лысина.
2: Нашел. Теперь пускай поспят. Рука кинжала жала стиснь, крадусь, приглядываюсь. И опять люблю, и вспять иду в любви и в жалости. Доброе утро!
1: Зажглось электричество. Глаз два выкота.
2: Кто вы?
3: Я Николаев, инженер. Это моя квартира. А вы кто? Что пристаете к моей жене?
2: Чужая комната. Утро дрогло. Трясясь уголками губ, чужая женщина, раздетая догола.
0: Бегу!
2: Растерзанной тенью большой, косматый, несусь по стене луной облитый. Жильцы выбегают, запахивая халаты, гремлю о плиты. Швейцара ударами в угол загнал.
0: Из 42-го куда ее дели?
4: Легенда есть. К нему из окна вот так и валялись тело на теле.
2: Куда теперь? Куда глаза глядят? Поля? Пускай поля. Тра-ла, дзинь-дза, тра-ла-ла, дзинь-дза, тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Петлей на шею луч накинь, сплетусь в палящем лете я, гремят на мне наручники любви тысячелетия. Погибнет все, сойдет на нет, и тот, кто жизнью движет, последний луч над тьмой планет, из солнц последних выжжет, и только боль моя острей. Стою огнем обвит на несгорающем костре немыслимой любви.

0: Поэму Владимира Маяковского «Человек» читал народный артист России Сергей Юрский. В передаче прозвучал фрагмент музыкально-поэтической композиции «Концерт для четырех голосов», выпущенный на двух дисках издательством «Книгачей Аудио». «Концерт для четырех голосов» — это поэма Владимира Маяковского «Человек», поэма Сергея Есенина «Анна Снегина», стихотворение Осипа Мандельштама и Бориса Пастернака в исполнении Сергея Юрского.
1: Мой стол не столь широк, чтоб грудью всею налечь на борт и локоть завести за край тоски. За этот перешеек сквозь столько верст прорытого, прости, сейчас там ночь. Задушный твой затылок, и спать легли под царство плеч твоих, и тушит свет. Я б утром возвратил их, крыльцо б коснулось сонной ветвью их. Не хлопьями, руками крой, достанет. О, 10 пальцев муки с бороздой крещенских звезд, как знаков опоздания в пургу на север шедших поездов.
2: Улыбающийся лев. Виктор Семенович стремительно вошел в свой кабинет, включил свет. Не снимая пальто и шапки, набрал номер телефона главврача районной больницы, назвал себя и нетерпеливо спросил. Ночью к вам доставили нашего человека. Как он там? Надежда хоть есть?
3: Надежда

0: Говоря с тяжелобольными, начал Виктор Семенович. Молодцом-то молодцом, однако проваляюсь, слабым голосом отвечал Макарыч. Секретарство я теперь не потяну. Заявление вот заготовил. Слушай, старина, дело терпит. Давай решим этот вопрос после того, как ты окончательно встанешь на ноги. Нет, это твердо. Виктор Семенович побарабанил пальцами по тумбочке, но, словно бы испугавшись этой нервной дроби, поспешно убрал руку. Хорошо. Кого бы ты предложил на свое место? Может, опять в школе счастье попытать? Спросил. Макарыч до своего секретарства был учителем истории. Разве кто из молодых, отозвался Макарыч. Он просекретарствовал лет 8. Дело делал, проводил собрания, принимал в партию, председательствовал, где полагалось. И что дороже всего, был он почти всегда согласен с председателем. На первых порах Виктор Семенович, бывало, взрывался. «Что ты за секретарь? Всегда за! Где твое собственное мнение?» «А если оно совпадает с председательским?» – возражал Макарыч.
1: «Но движение, борьба противоположностей».
0: «А, видимость одна!» – несколько загадочно отмахивался Макарыч. Постепенно Виктор Семенович примирился со своим неторопливым, меланхоличным секретарем. На бюро колхозной партийной организации единогласно избрали секретарем Людмилу Сергеевну.
1: «Ну что ж, за вами тронная речь», – пошутил, обращаясь к ней Виктор Семенович, и, откинувшись на спинку стула, приготовился слушать.
0: Она вышла из-за стола, остановилась за стулом и, крепко взявшись за его спинку, сказала: «Мои родители всю жизнь прожили в деревне. Отец работал директором школы, мать моя работала фельдшерицей. Деревни не изменили, хотя у отца было более чем достаточно случаев перебраться в город. Я тоже не изменю. Что касается партийной работы, всего сама не потяну, будете помогать. Ошибусь, поправите, надеюсь». «Виктор Семенович», – попросил Людмила Сергеевна, когда они остались одни, – «дайте мне месяц для знакомства с людьми, с хозяйством, а потом встретимся и поговорим».
1: «О чем речь, Людмила Сергеевна, о чем речь?»
0: Через месяц она вошла к нему в кабинет, торжественно приподнятая, с блокнотом. На ней было платье из джинсовой ткани, что делало ее похожей на студентку выпускного курса. Улыбнулась. «Можно приступать?» Полистала блокнот, сказала: «Хорошего у нас много, сами знаете. Дворец культуры, торговый центр, столовая. Среди лучших в республике, как же? Но я не о том. Вы забыли о котловане 40 на 60 на краю поселка. О котловане под будущий детсад, превращенном в помойку».
1: «У нас есть детсад», – с непроницаемым видом возразил Виктор Семенович.
0: «Я имею в виду типовое здание, которое так и не построили».
1: «В нем нет нужды».
0: «Есть. На ферму в Лубны меня подвозил ветврач на собственной машине. Рядом с ним сидел его сынишка лет 5. Отец возит его с собой изо дня в день, потому что в детсаде ему отказано. В колхозе 12 таких детей. Еще 8 подрастают в колясках. Действующий садик рассчитан на 30, а в нем сейчас 46 детей. удивляется.

0: Здесь как еще не прикрыла его санстанция. Детсад и в самом деле был размещен в двух коммунальных квартирах, между которыми прорубили проход. 3 года назад котлован для типового здания был вырыт. Но Виктор Семенович как раз загорелся новой идеей – рестораном с пивным баром. В колхоз ехали гости, экскурсанты разного рода, в том числе и иностранные делегации. Где их принимать? В ветхом здании правления? У себя дома? В огромном дворце культуры? Как воздух, нужно было уютное местечко, где можно было бы посидеть, поговорить. Детсад он тогда отложил на год. Но потом в первоочередные объекты вышли новое здание правления и 2 жилых дома. Кроме того, на шее все еще висела ферма на 460 коров, за которую на каждом пленуме райкома с него снимали стружку. Если к этим неоконченным стройкам присоединить еще одну, его, как любил выражаться Гаврилов, могут не понять. И именно потому, что 3 года назад была совершена явная ошибка, и горечь ее он носил в себе, он упорно отказывался признавать ее перед кем бы то ни было. «Через 1,5-2 месяца сдадим жилой дом», — сказал. «Переселим туда жильцов 2 смежных квартир и расширим площадь детсада вдвое. Вот вам и решение проблемы». «Временное. До того, как войдет в строй новое здание». Виктор Семенович поморщился. «Что же вас не устраивает?»
1: Не устраивает то, что принцип «самый привилегированный класс – дети» выполняется у нас как-то формально. Квартиры, они и есть квартиры. Во дворе нет места для игр. Все вокруг заставлено сараями, сараюшками, личными гаражами.
0: Пусть ходят в парк.
1: На кухне газовая плита на 4 конфорки – продолжала, не ответив на реплику, Людмила Сергеевна. «Поэтому пищу готовят самую примитивную. В меню мало овощей, каши да макароны. Нет погреба, негде хранить морковь и свеклу. На днях вовремя не привезли баллоны с газом, и дети весь день были на сухом пайке».
0: «Взять за вихры заведующую, а заодно и мамушек», – рассердился Виктор Семенович.
1: «Возьмем. Но рядом с дворцом культуры, рядом с рестораном, с пивным баром, такой детсад, согласитесь».
0: «Что вы мне все тычете? Ресторан, пивной бар, красней как рак», — закричал Виктор Семенович. «Еле отбился от районного начальства. На тебе! Собственный обличитель завелся!» Его лицо побледнело и замкнулось. «Простите», — снизил он тон, — «с детсадом в этом году ничего не получится. С меня снимут голову, если я начну еще один объект». Она закрыла свой блокнот. Руки ее слегка дрожали. «Это не рядовой объект. Это объект особый. Если уж на то пошло, можно привлечь к строительству пап и мам тех ребятишек.
2: Как же, остановим производство, всех кинем на стройку вашего детсадика».
1: «Моего?» удивилась.
2: Все, Людмила Сергеевна, он стремительно поднялся и вышел из-за стола. «Обещаю, что как только закончим строительство начатого, у вас есть еще ко мне претензии?»
1: «Да, есть».
2: «Слушаю».
1: «Детсад», тихо, но твердо сказала она. Он внимательно посмотрел на нее. «Фанатичка». Так вот почему избавился от нее Глушко. Удружил, нечего сказать. Людмила Сергеевна тем временем подошла к двери и кого-то позвала. В кабинет вошла молодая женщина с папкой под мышкой. Лицо ее Виктор Семеновичу показалось знакомым. Наконец вспомнил. Жена Ваньки Шапука, только без живота. Родила, значит.
2: «Вы что, уже на работе?» – удивился.
1: «Начнем детсад, выйду», – ответила. «А нет, так посижу дома, сколько положено. Вот гляньте на этот проект». Она раскрыла и положила перед ним альбом. Он увидел элегантное здание, показанное с фасада и с боков.
0: На одной из торцовых стенок цветной плиткой был выложен какой-то зверь. «А это что?» — ткнул в него пальцем. «Лев, улыбающийся». «Для чего?» «Для веселья». «Ну вот что, придет время, повеселимся. А сейчас идите-ка домой к ребенку», — жестко сказал он. Когда дверь за ней закрылась, напустился на парторга.
2: «Что за демагогия? Мы, кажется, договорились. Ваша сфера – человеческие взаимоотношения».
0: «Именно!» – вскинула посуровевшие глаза. «Да если у людей не устроены дети, это одно способно разрушить любые, самые идеальные человеческие взаимоотношения».
2: «Через 2-3 года у нас будет типовой детский сад».
0: «Виктор Семенович, но сколько же можно злоупотреблять этим благородным стремлением людей работать на будущие поколения?» Председатель стушевался. Почти эти же слова высказал он в свое время прежнему первому секретарю райкома. Тем не менее, сейчас они его раздражали. «Не сработаемся», — подумал. А ответил так: «Я не злоупотребляю. Все, что я обещаю, я выполняю. Мои люди это хорошо знают. Что ж, придется вынести вопрос на бюро». Виктор Семенович засмеялся ей в глаза. «Вы думаете, бюро вас поддержит? Сомневаюсь. Поставим вопрос в райкоме».
2: «Там в угоду вам тотчас со мной поссориться», — прищурился.
0: «Есть еще газета «Правда».
2: «Знаете, что делают с теми, кто затевает разом 10 строек?» — почти весело спросил, глядя на нее из-под лохматых бровей.
0: Ее лицо казалось расстроенным, и ему стало жаль ее. «Людмила Сергеевна, дороженька, ну зачем нам с вами ссориться?» — похлопал ее по руке. «Будет у нас с вами детский садик со львом на стенке, улыбающимся».
1: «Когда?»
2: «Я же сказал, как только покончим с начатым».
1: «Сколько вы строите ферму? 5 лет? А здание правления когда начали? Так сколько лет ждать? Прежние парнишки ходят бородатые». Ее улыбка показалась ему злым оскалом. «Нет, как хотите. Я пройду все круги один за другим. Бюро, райком, правду».
2: «Вот-вот, затеете склоку. Славно мы с вами заживем».
0: «Виктор Семенович, я сейчас уйду. Мы оба раздражены, и в таком состоянии толково ничего не решить. Бюро соберу в пятницу. У вас в распоряжении 4 дня. Если ваша позиция изменится, дайте мне знать».
2: Обедать он в тот день пришел вовремя и был такой смирный, что жена по одному его виду догадалась, что-то случилось.
0: «Это все твоя Людмила», — пояснил, предупреждая вопрос. «Реши ей все проблемы за один присест». Жена задержалась тарелкой борща в руках.
1: «Какие такие проблемы?»
0: «Да, детсад этот клятый.
1: А ты думал, вечно будешь прятать его за рестораном и баром?»
2: «И ты туда же!» — швырнул ложку. «Прости».
0: Кряхтя поднял ложку с пола. Некоторое время молчали, из-под лоби поглядывая друг на друга.
1: «Слава богу, Аленка туда уже не ходит. Душой извелась. А ну как пожар. Там же кроватки впритык, и выход один. А окна, хоть и первый этаж высокий, загорится. Все там останутся».
2: «Сдурела баба. Откуда пожару взяться?»
1: «Газ-плита, Витя, затухнет, искры довольно».
2: «Ну ты даешь!» — опять бросил он ложку, правда, не на пол, а рядом с миской на стол.
0: Не бар надо было, а детсад.
2: Где же вы раньше были? Все такие умненькие, благоразумненькие, закричал. Почему проголосовали за? Почему не одернули?
0: Давишь ты на людей, Витя.
2: Сроду ни на кого не давил. Если хочешь знать, с Макарычем сколько раз ругался, что мнения своего не имеет.
0: Ты авторитетом своим давишь, умом, опытом. И Людмила Сергеевна уйдет от тебя, попомни мое слово. С тобой же трудно. Если бы ты знал, как с тобой трудно. И людям, и мне. Впервые из уст жены вырвалось это, вырвалось с такой нервной силой, что он испугался.
2: «Жалеешь, что связала жизнь со мной?» — спросил робко, глядя на нее снизу вверх. Она встретила его блестящий из-под лохматых стариковских бровей взгляд и со щедрой силой сказала:
0: «Ах, да ни о чем, ни о чем я не жалею». Выпроваживая на работу, тихонько подталкивала его в спину, убеждающе говорила: «Сходи в садик, вот сейчас возьми и сходи, ты же сроду там не был. Я Аленку отводила, я приводила». Первое, что увидел Виктор Семенович, сидящего на горшке прямо в коридоре белоголового мальчугана. Он заглянул в туалет, в ванную. Оттуда светили глазенками еще 5 или 6 мальчиков и девочек в такой же позиции. Этому коридорному, видно, не хватило места. Он оглядел Виктора Семеновича и, надуваясь и краснея, сказал: «А я тебя знаю. Ты космонавт. Тебя по телеку показывали». Виктор Семенович потрепал его льняную головку и вошел в кухню. На газовой плите одновременно варились макароны и кипели в щелочном растворе кухонные полотенца. Крышки были приоткрыты, и Виктору Семеновичу стало не по себе от мысли, что капельки щелочи могут попасть в пищу. Он стремительно вышел в залу, чтобы высказать это мамушкам, но их здесь не было. Дети сами по себе сновали туда-сюда, задевая опасно лязгающие, составленные стопкой раскладушки, готовые вот-вот развалиться и ушибить кого-нибудь из них. Мамушки сгрудились в последней малюсенькой комнатушке. Рассматривая и примеряя какие-то обновки, они были так поглощены этим, что не заметили председателя.
2: «Телятница Маланья телят не оставляет без присмотра. Григорий Иванович от трактора работы еще не отойдет. Конюх коней не покинет, а вы детей!» – загрохотал Виктор Семенович.
0: Воспитательницы, запахивая белые халаты, бросились бочком мимо Виктора Семеновича по своим местам. Потом он бурей промчался через всю деревню в правление. Видевшие его колхозники в изумлении останавливались. «Откуда ты, Семенович, вырвался? Не знаешь откуда?» «Из детсада». В своем кабинете он закрылся на ключ, плюхнулся за стол и, опустив подбородок на сложенные кулаки, задумался. Надо было что-то предпринимать. Утром еще смысл разговора видел в том, чья возьмет.
2: «Нет, к черту самолюбие! Победить должен здравый смысл. Надо найти оптимальное решение. Бюро, конечно, пошло бы за ним. А если бы за ней, поручил бы ей и курировать эту стройку. Он-то знал, что это значило. Это значило начинать день с восхода солнца, маневрировать людьми, стройматериалами, средствами, выбивать сантехнику, цветные стекла, лестничные марши, керамическую плитку, качественный линолеум. Будут совать всякую дрянь, а надо... Ему представилась груда того, зачем надо ездить на базы, ради чего шептаться в уголке или ругаться на весь склад. Он вспомнил ее светлое лицо, доверчивые карие глаза,
0: нежные брови и замотал головой. Затем представил разговор с Гавриловым. «Что ж ты, гусь хрустальный, так опростоволосился?» По-прокурорски выгнув бровь, спросил он. «Ты не имел морального права затевать какую бы то ни было стройку, пока у тебя детишки все до одного не обеспечены детсадом. Скажешь, решение принято коллегиально?» «Знаю я твое коллегиально. Навалился на малый хурал всем своим авторитетом».
2: «Что ж, я не имею права на ошибку. Я не сапер, который ошибается только раз в жизни. Я всего лишь председатель». Дальше этого разговора не шел. 2 года знакомы они с Гавриловым, а Виктор Семенович хоть убей не мог предугадать, какое тот предложит решение. «Впрочем, стоп», — сказал себе. «Не о Людмиле Сергеевне и не о Гаврилове речь. Не им искупать чужие грехи. Решение должен принять он сам. До пятницы». Домой он пришел в 9. Только-только началась программа «Время». «Где малая?» «Спит, наверное», — отозвалась жена из кухни. «И не сплю», — пропел голосок Аленки. Не успел он сесть перед телевизором, как Аленка выбежала из детской в длинной ночной рубашонке и прыгнула к нему на колени, обдав милым запахом и чистым детским дыханием. Он расстегнул домашнюю куртку и прикрыл ее полой. «Только до окончания времени, а там сам ее уложишь», — строго предупредила Надя. Как только передали погоду на завтра, он посадил дочь на плечи и затрусил в детскую. По дороге Аленка уцепилась ручонками за притолоку. Он поддался игре и сделал вид, что никак не может ее оторвать. Визг и хохот понеслись по комнатам. С тетрадкой в руке появилась Надя. «Развеселишь? Полночи потом спать не будет», — сказала укоризненно, но и сама не могла удержаться от смеха. А Виктор Семенович все еще боролся с дочкой, и сила, ловкость ее упругого тельца доставляли ему неизъяснимое удовольствие. Вдруг подумал: новый детсад надо строить сейчас. Прямо завтра и начать. Утром позвонил Людмиле Сергеевне. «Вы ко мне зайдете или мне к вам прийти?»
1: «Я зайду».
2: «Прихватите того льва, улыбающегося».
0: Через минуту с альбомом под мышкой она стояла на пороге его кабинета. Он ожидал увидеть на ее лице торжество, хотя бы самое маленькое. А увидел, как оно, это молодое лицо, осунулась, побледнела.
2: «Ненадолго же тебя хватило», — подумал с грустной лаской. «Ну что ж, будем строить детсад», — положил руку на проект. «Рады?»
1: «Конечно».
2: «Кстати, ваши собственные дети в садике?»
1: «Нет, обе школьницы».
2: Помолчали. Он встал и заходил перед парторгшей по ковру. «Ну, а теперь скажите, только откровенно, если бы я не одумался, постарались бы сбежать из колхоза?»
1: «Не знаю, Виктор Семенович, не знаю. Только ведь истину все равно надо искать и находить.
2: Иначе... душевный дискомфорт, да?»
1: «Да, Виктор Семенович, душевный дискомфорт». Он вздохнул.
3: Дьявол. Когда берешь в руки фотоальбом Бутовского полигона, всматриваешься в лица обреченных на страшную участь, вдруг замечаешь. Тот, чья рука только вчера подписывала очередной расстрельный список, вскоре сам оказывался среди обреченных. Злая ирония или чья-то злая воля? Был ли в истории век более кровожадный и человеконенавистнический, чем ушедший 20-й? Кому дымили трубы концлагерей? Кому приносилась эта леденящая душу многомиллионная жертва гулагов, освенцимов, Хиросим? Без сомнения тому, кто упивается этой болью, страданием, смертью. Тому, кто уже не может не разрушать. Ведь чтобы созидать, надо уметь любить, уметь ценить красоту другого и радоваться ей. Другого? Не себя? Значит, я не самый светоносный и прекрасный? Или я не Люцифер? Некогда самый ближайший ангел к тому, кто нынче мне противен, чьих милости не выношу, ведь лучше быть владыкой ада, чем слугою неба.
4: Чем больше вижу я вокруг веселья, тем больней меня казнят противоречия моей души, терзаемой разладом ненавистным. Лишь в разрушении мой тревожный дух утеху черпает. Я за день истреблю все то, что именующий себя всесильным непрерывно созидал в течение 6 ночей и дней.
3: Христианская традиция говорит о трагедии, которая произошла в ангельском мире. Трагедии любви, замкнувшейся на себе самом, трагедии гордыни, которая превратила высшего ангела Деницу в сатану, врага Творца и всего человеческого рода.
4: Как упал ты с неба, Деница, сын зари? Разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем: «Взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней.
3: Сегодня образ дьявола все более романтизируется. С экранов и глянцевых обложек бестселлеров насаждается мысль о двуединстве добра и зла, их изначальности и необходимости одного для другого. Как жаль, что забыл наш современник старый афоризм. Главное дело дьявола – убедить, что он не существует. Ведь неверие в дьявола обычно сочетается с погружением в человеческое зло, а отрицание зла как такового и есть самая лучшая пропаганда зла. Почему именно 20 век оказался таким страшным? Потому что зло стало банальностью. Заполняются бланки, и евреи отправляются в газовые камеры. На картах проставляются безликие цифры координат, и бомбардировщики сжигают школы и больницы. Испытывать угрызение совести некому. В таком мире дьяволу нет нужды рыскать, как хищному зверю. Ему гораздо удобнее подписывать бумаги за письменным столом. Поэтому-то и накладывает цивилизованный человек на личину врага рода человеческого макияж относительности и условности, чтобы смягчить, а может и даже стереть его звероподобные черты. Но христианство продолжает настаивать на том, что дьявол вовсе не какая-то абстрактная идея зла, как недостатка или извращение добра, или художественная аллегория, но личность глубоко трагическая, несущая гибель и разрушение, которая задает вполне определенный тон своим последователям. Поэтому и победа Христа над дьяволом отнюдь не поэтическая метафора, но реальность, в которой удостоверяется всякий верующий, когда его душа ощутимо освобождается от уз греха. Первым существенным прорывом из обволакивающего демонического дурмана греха становится таинство крещения, когда уверовавший отрекается от сатаны и всех дел его, чтобы сочетаться Христу и уже более не оставаться в плену дьявола. Но на этом борьба не заканчивается. Изгнанный вовне, дьявол продолжает пытаться то натиском страстей, то какой-нибудь бесовской хитростью снова овладеть душой.
5: И гордый демон не отстанет, пока живу я от меня. И ум мой озарять он станет лучом чудесного огня. Покажет образ совершенства и вдруг отнимет навсегда, и дав предчувствие блаженства, не даст мне счастья никогда.
6: Минуты счастья. Не там отрадно счастье веет, где шум и царство суеты. Там сердце скоро холодеет, и блекнут яркие мечты. Но вечер тихий, образ нежный, и речи долгие в тиши о всем, что будет ум мятежный, и струны спящие души, о, вот они, минуты счастья, когда, как зорька в небесах, блеснет внезапно луч участия в чужих внимательных очах, когда любви горячее слово растет на сердце, как напев, и с языка слететь готово, и замирает, не слетев.

Долог путь до моря сил.

0: мачта, ой, где заветная да
1: Куда ты собрался, дядя Терень? Кто ж в такую погоду по полному бездорожью ходит?
0: Я хожу, я 13-й год хожу, мил человек.
1: Куда же ты идешь, дядя Терень?
0: А на Диксон. Пароходы еще не ходят, самолеты уже не летают, собаки не бегают, а я вот хожу.
1: С ума ты сошел, старик. 150 километров? Оставайся дома. Скоро вскроется река, пароходы пойдут.
0: Да, мил человек, как же мне не идти? Я не пойду, кто же пойдет тогда? Почты не будет ли какой на Диксон-то? Так я возьму.
1: Почты? А. Нет, что ли? Ну, да коли все равно идешь, захвати письмецо. Тисни там. Нехай приезжает Настя-то. Зимовщику никак без бабы невозможно жить.
0: Давай. Ну, идти уж пора. Ишь, ручьи побежали. Весна? Ай, ты, тундра, пробужденная, ты дорожка бездорожная, мои ноженьки промок. А о, промокши, да, Ну, здравствуй, Арсений.
2: Здравствуй.
0: Что это, неладно гостя привечаешь, а? По что скучный-то? А ну, поставь-ка чаёк-то. Да, вот сапоги посуши. Всё бабёнку свою разглядываешь. Ты весь стол завалил фотографией.
2: Разлюбила.
0: Да ты что?
2: Да ты не говори, дядя Терень, не спорь.
0: Я не спорю.
2: А я тебе говорю, не жена она мне больше, и все.
0: Ну, так ты и прошлый год так же говорил. Однако ошибся. Да. Ну, а как промысел-то? Зверь-то как?
2: Что?
0: Что? Что, зверь?
2: Ну, что зверь? Есть зверь. Я вот письма ее подобрал. Все, разбираюсь.
0: Ну, и разобрался?
2: Да вот сам гляди, старик.
0: Ну?
2: От 20 ноября письмо. Вот видишь, в конце. Горячо-горячо целую. Заметил?
0: Заметил.
2: Горячо-горячо.
0: Так.
2: А вот 19 декабря.
0: Так.
2: Вот крепко целую. Не горячо, старик, а только крепко. Заметил?
0: Да. А что же, хуже, что ли?
2: Хуже?
0: О.
2: А вот последняя радиограмма, майская.
0: Ну?
2: Читай.
0: Так.
2: Целую. Просто целую. Ай. Без никаких.
0: Ай.
2: А время какое приметил? Майское. Закрутилась, хахаля нашла, ясно. А ты про зверя. Нет. Ну ты сам-то посмотри,
0: Это весна. Ну, весна в тебе бушует, парень.
2: Весна. Ну при чем тут весна?
0: Ты чай-то не опусти,
2: Ай, ты не спорь, дядя.
0: Ну-ка, налей-ка чайку.
2: Я каждое слово в этих письмах взвесил.
0: Ну да. Это у тебя слово нынче смысл имеет. А бабёнка твоя их зря ставит. Какой в голову придет.
2: Не бывает так. Старик, не бывает.
0: Да кровь в тебе бушует, парень. Это от одиноческой жизни бывает.
2: На Диксон идешь, дядя Терень?
0: Да, Надикса.
2: Почту возьмешь?
0: Возьму.
2: И ответа дождешься?
0: Дождусь.
2: Так я напишу, дядя Терень.
0: А, да, напиши.

0: Ой, а проклятая бухта, а? Вся в трещинах. Еще год-два похожу, а там и на покой. Дышать уж тяжело. Ой, наконец-то берег. Отдохну чуток. Ой, небо-то голубое-голубое, как дома в деревне в апреле. Вот только жавора наконец. Да, в деревне поди никто уж и не помнит меня. А кто помнил, забыл. А кто не знал, тому и вовсе дела нет до того. Есть на свете дядя Терень или нет его, а? Вот только сам и помню, что губерния я Пермской, уезда Шадринского, а здесь человек пришлый. Хоть за 30 лет охотничьи дела и крестьянские так смешались, что и не поймешь, какие ближе. Размечтался, расщеделся, ишь ты, надо идти. Ох, беспокойное творение, человек. Ай, а воздух-то как пахнет, а? Весна. Ой, гляди-ка, олень, а? Сейчас.
1: Олень! Мой олень! Ох, сейчас, а? Это мой олень!
0: Чего?
1: Ой, дядя Терентий.
0: О, Витяй.
1: Так это ваш. Ну да, это ваш олень, дядя Терентий.
0: Ну, а да. Вот погоди. А вот мы сейчас все это разберем. Все разберем, так. Чей олень разберем. Так.
1: Да
0: вот.
1: Ваш.
0: О, видишь, одна дырочка между рогов. Так, а где же вторая-то? Вторая. Так. Твоя эта пуля.
1: Моя?
0: Твоя. В твою сторону олень глядел. Твоя и пуля.
1: Моя, дядя Терентий, моя.
0: Ну да, конечно. Но с первым зверем тебя, Митяй. Первый ведь, а?
1: Первый.
0: Ну вот. Великим охотником будешь, Митяй.
1: Да, ну.
0: Ну давай-ка свяжу им добычу-то.
1: Да,
0: вот так. Вот так. Так. Ну, а план твой как?
1: План? Я план, дядя Терень, весь выполнил.
0: Вот за это ты выходит. Молодец. И ударник. Так. А велик план-то?
1: Ну да, план 5 песцов, дядь Терень.
0: Вот и.
1: Да я еще ушкана убил. До 5 куропаток. И олень вот. Олень. Да, теперь думаю на гуся идти.
0: Великий у тебя оборот, промышленник. Богач ты теперь, богач. А куда доходы будешь девать, а?
1: Доходы? Да я все отцу. Мне ничего не надо.
0: Да, вот там, помнится, в плане у тебя еще пунктик был, а? Сполняешь?
1: Да сполняю. Сполняю, дядя Терень. До дробей уже дошел.
0: А не врешь?
1: Да хоть экзамен мне сделать, дядя Терень.
0: Плохого-то, брат, себе профессора для экзаменов нашел. Профессор-то сам на пальцах считает.
1: Да что вы.
0: Да, однако ты свое дело знай. Учись.
1: Я учусь.
0: Учись. На магистраль поедешь, глядишь, и профессора выйдешь.
1: Там. Профессора? Да нет. Нет. Я лучше тут останусь. Да, дядя Терей. Да вы только посмотрите, да как хорошо-то тут.
0: Да, и вправду хорошо, Митяй.

0: Долог путь до моря сизого, и тяжек путь до острова скалистого. Эх, где ты, мачта, где заветная?
1: Ой, мир дому всему.
2: А, Лешак Шалопут пришел. Все ходишь, молодой человек?
3: Хожу, Егор Кузьмич, хожу. С твоего благословения вот хожу, хожу, хожу. Ой, а ты никак слег, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Как же тундр-то без хозяина-то, а?
2: Вот, брат, лежу. А ты не плачь. Не плачь, слышь? Не люблю.
4: Не плачу я.
2: Каменная, хоть бы слезу уронил. Муж ведь помирает, не кто-нибудь.
4: Тебе помру. Я тебе помру, черт. Видишь, нашел время.
2: Не я, брат, время нашел. Это мать меня время нашло. Уж в такую глушь я от него спрятался. А вот нашло-таки. Да, боже-то. Пора и того на тот свет кочевать.
3: Но рановато еще что-то.
2: Не рано, молодой человек, чего уж. А прямо скажу, не хочется. Ведь кто помирает, а? Дед Кураж помирает. Здешних мест владетель, так я говорю?
3: Так, так, так.
2: То-то. Пришел я сюда, здесь следа человечьего не было. Было это Дарья. Дарья, в каком году мы пришли?
4: В 902-м, старик.
2: О, видишь, 30 лет и 3 года. Пришли мы сюда с бабой да с детем. Огляделись. Медвежий край. Баба плачет.
4: Не плакала я.
2: Плакала, плакала, говорю тебе. А я на нее цыц, не шкни. Не плакать, дура, надо. Петь надо. Ты кто на деревне была? Ты раба была. Всем раба. Помещику раба. Уряднику раба. Старости раба. А здесь, мы, говорю, Дарьюшка, здесь сами помещики, сами цари. Ишь, простор какой. А что звери, а что птицы? И воля... Воля, ты слушай, слушай, молодой человек, ты не перебивай.
3: Да я и то молчу, молчу.
2: Я худому не научу. Не ты один приходил ко мне уму-разуму поучиться. Ты слушай, поставил я избу. Возле избы капканы. Постигать стал премудрость тундры. За умом к немцам ездил. Врут ведь, что они дикий народ. Они самые мудрые люди в тундре. Вот и сам теперь многому могу научить людей. Да вот помираю. И промысел передать некому. Да родила Дарья ватагу, ребят. А где дети? Где дети, Дарья?
4: Сереженька на зверобойке, дед. Петрушка на Мурмане летает. Васек на Челюскинском мысу.
2: А, шалопуты шатаются по белому свету, а отец помирает один.
3: А ты подожди. Ты подожди помирать-то, дед. Сынов дождись. О, погоди, я тебе всех их соберу.
2: Подождать. Это, брат, молодой человек не от меня зависит. Это как еще смерть резолюцию наложит. Однако сынов дождусь. Опять плачешь, Дарья? Что ты меня раньше времени хоронишь? А ты чего, Лешак, приуныл? Разве так деда Кураша привечают? Играй песню, песельник. Ну?
4: Ты чего выдумал? Чего выдумал?
2: Играй песню, терень.
0: Ой, ты тундра бесконечная, эх, нам родная мать не мачеха, эх, наша.

0: Эх, Терентий.
1: Что с тобой, Егор Кузьмич?
0: Сынам, напиши. Пусть поторопятся. Не смогу я их долго ждать.

Вот и хозяин тундры умирает. Цей, а все идет своим чередом. Скрываются реки, тает снег, чайки кричат. Сосед Настю ждет, Арсений мучается ревности, а Митяй мечтает об охотничьем ноже. Да. И если я помру, все будет ждать свою Настю сосед и обрадуется ей, когда она приедет. О, вон, кажется, и конец пути близко. Мыс Лемберова справа синеет. А ведь знал я Степана Лемберова. Хорошую он жизнь на севере прожил. Правильную. Плотником был, объездчиком собак. В первых экспедициях участвовал. Умер вот. А вот на карте имя его осталось. И дед Кураша имя есть на карте. Речушка в честь его названа. А ведь, может, и бухточка, где живу, когда-нибудь назовут моим именем. Да вот, все-таки без следа не исчезает человек. Не исчезает, а вот как снег весной. О, кажись, и мать-то заветная. Ну, кончен путь.

0: Ну, что, дядь Терень?
1: А?
0: Дождешься сегодня своей бабенки. Мы ее к телефону вызвали. Явится.
1: Вот спасибо-то, вот спасибо, мил человек. А то гляди, его лед тронется, а поспеть обратно-то надо мне.
0: А ты летуй с нами, дядь Терень.
1: Не-не, летовать здесь никак нельзя. Меня люди ждут. Вести им хорошие принесу. Вот Арсения бабенка только непутевая.
0: А что?
1: Я за третьи сутки жду ответа. А как без радиограммы к Арсению явиться?
0: Да. О, и как вызывают, дядь Терень.
1: Ну.
0: Давай, давай, давай, поближе к микрофону.
1: Вот капризный, видать, дамочка-то. А?
0: Ты в микрофон, дядь Терень.
1: Ага. Алло. Да-да, я мужу вашему сосед.
2: Ах, сосед, очень-очень рада. Ну что он, как он бедненький мой-то?
1: Вот, нехорошо вы делаете, милая дамочка, нехорошо. Я тебе это по-стариковски скажу, попросту. Как бы ты, дочка, была моя или сноха, так я бы тебя, знаешь...
2: Я не понимаю, что вы говорите.
1: А вот то и говорю, что нельзя так. Муж тебе, баба, не игрушка, вертеть им тоже нечего. Радиограмма получила? Сказывай.
2: Получила.
1: Ну, ответ чего же, а? Я, бабонька, тут прохлаждаться не могу. Да и муж ждет. Муж он тебе, аль кто? Ну, а коли муж, так уважение к нему иметь надо. Хоть и муж, а все человек он. И тоже сердце имеет. Вот тебе хахонький, а он не ест, не пьет. Сна решился.
2: Я напишу. Я сегодня же. Ох, он глупый.
1: Да чего напишу? Ну, нет у меня больше срока ждать. Ты это понять можешь? Нет? Скоро лед пойдет. Лед. А что ей про лед толковать-то? Ну, и...
0: Гражданка, вы продиктуйте радиограмму, а мы ее переправим мужу вашему.
1: Только чтоб хорошую телеграмму. Смотри, я плохую не понесу.
0: Да.
2: Так, я жива, здорова, по тебе скучаю.
1: Скучаешь, как же ты? Ты еще про кино напиши.
0: Так, я жива-здорова, по тебе скучаю.
2: Очень скучаю, жду тебя, не дождусь. Деньги получила, но все уже вышли. Да, но это ничего. Так. А затем оставайся здоров, себя береги, целую. Твоя Фрося.
1: Нет, не беру.
0: Очень скучаю, жду тебя, не дождусь. Деньги получила, но все уже вышли. Но это ничего. А затем оставайся здоров, себя береги, целую, твоя Фрося.
1: Нет, я не беру такую телеграмму, не беру.
0: Да ты что, дед?
1: Я просто целую, не беру. Пущай крепко, горячо целует. Вот тогда понесу.
2: Ну, крепко, горячо. Какие вы странные, право.
0: Ну, держи, дед Терень. Вот тебе крепко, горячо. Держи.
1: Вот так хорошо. Вот теперь бы только поспеть домой к большой воде.

0: Рожденная, ох ты, дорожка, дорожка, да бездорожная, ох ты, мои ноженьки-то промокшие, Егор Кузьмич, никак оправился, на солнышко вылез.
1: Долго ходишь, молодой человек. Бывало, раньше шибче ходил.
0: Так оно раньше-то ноги более ходячие были. Теперь самоходы мои выходились, да. Вот надо тебе автомобиль заводить.
1: Заводи, заводи. Ну, как сходил, счастливо.
0: Ничего, ничего. Приедут к тебе, Егор Кузьмич, сыновья, приедут. Ты дождись.
1: Приедут такие шалопуты. Испужались. А вот возьму, да не дождавшись, помру. Новости-то какие? Новости-то, говорю, какие?
0: Новости-то? О, да, вот. В Москве под землей дорогу выстроили, и называется это метро.

0: черт! Баба-баба, а? Извини, ее 3 дня на Никса не потерял. 3 дня, когда тут каждый час весну делаете. О, да коли б ты дочкой моей была леснохой, так я б тебя... Эх ты, аж какие дела в тундре-то, а, завелись. Любовь, ревность, сроду не было. И люди стали беспокойнее, и весна хуже, и вода холоднее-то. Черт ты, вот все тело ноет. Совсем застудил ты себя, старик. А? Эх, дела, дела. Дома, Арсений?
1: Ну!
0: Да, принес. Крепко целует. Дай-ка я отогреюсь. Погоди, отойду, Манька.
1: Ишь ты! Крепко, горячо! Ишь ты! Да ты не уходи, дядь Тиря, не уходи! Золотой ты человек! Теперь как раз нам выпить следует.
0: О, нет, Арсений, нет, идти надо. Сосед тоже ждет весточки. Тоже поди, душой ты изболелся.

0: Эх ты, черт, не успела, не успела я. Тьфу ты, черт, проклятая баба, не успела. Ах ты, река раскрылась уже. Ой, большая вода идет, большая сила идет, а? Ай, как же мне с ней, как же мне с ней, старику, сладить-то, а? Эх, а ну-ка, попробуем-ка я по льдинкам перебраться.
1: Эй, вернись! Давай берега, подход!
0: Вот так, теперь сюда, вот на эту льдинку. Вот так.
1: Я подержись, я сейчас на лодке!
2: Да куда к черту? Раздали! Ты зачем?
1: Держись, держись!
0: А ну-ка, к лодке. Вот так. Вот так.
1: Сюда, дядя Дрейн, сюда!
0: Ой, фу, ну вот, вот и все. Ой, давай к берегу, парень, промок я совсем.
3: Я уж тебя не жду сегодня. В обход, думаю, пойдешь.
0: А, вот, я радиограмму вот тебе принес. Приедет Наська твоя, приедет, вот когда пройдет она. И приедет.
3: Это хорошо, что нас приедет. А? Как думаешь, человеку без бабы никак невозможно жить?
0: Это верно, верно. Такое уж дело, брат.
3: Ну, а ты, дядя Терем, что из дома получил? Хорошие вести?
0: Из дому? Да у меня, мил человек, никакого дома нет.
3: А родня?
0: И родни нету, бобыль, как подорожнику межи один, так-то вот.
3: А кому ж ты радиограмму посылал?
0: Я? Никому.
3: Так ходил ты зачем?
0: Так ведь, смотри-ка, а. Ой, большая вода идет, ай-яй-яй-яй-яй. Ой, ты тундра бесконечная, эх, нам родная мать не мачеха, эх, наша волюшка.

Горький, безусловно, крупнейший представитель пролетарского искусства. Ленин.

0: Любовь. Необъятная горьковская любовь к человеку. Боль за него. Жалость. Глубочайшая убежденность в том, что человек создан для счастья, как птица для полета. Гениальная прозорливость, позволившая безошибочно определить, что подлость и жестокость не свойства человеческой натуры, а лишь следствие невыносимых условий жизни. А отсюда и вдохновенный призыв буревестника, и гордая жертвенность сокола, и бесконечная скорбь за исковерканную судьбу молодой поклюжницы Маши и ее сынишки. И мудрая, понимающая, истинно горьковская улыбка, с которой рассказывает он, как изворачивается и хитрит всегда голодный и нищий балагур и пьяница сапожник Федька. С этого рассказа «Дипломатия» и начинаем мы наш радиоспектакль.
1: Стучи, стучи. Достукался, что нас сегодня с квартиры сгонит? Работничек.
2: И в кого он такой уродился? Ума не приложу. Отец серьезный был мужчина, а этот пьянчушка, ленивец.
3: Маша.
2: Да что мамаша? Зенки-то бесстыжей водкой налил, а теперь мамаша.
1: А мне-то за какие грехи такой муж даден? Языком он улестил меня своим проклятым. Я, говорит, Настасьюшка, тебя кругом обеспечу. Такого, говорит, сапожного мастера за 1000 верст окрест не найти. Болтун!
3: Загрызут они меня, как пить дать загрызут. А жрать охота до невозможности. Ну, как тут насчет обеда заговоришь?
2: И ведь упреждали его, хозяин доли терпеть не будет. Молчишь? А где жить-то будем? Под забором? Тьфу! Глаза бы не глядели.
3: Рассерчала мамаша. А разве ж я виноватый, что Платон Михайлович вчерась вожжа под хвост попала? Я ему как человеку объясняю. У меня от купца прошено заказ на штиблеты взятый. А он одно толдычит. Деньги ли съезжай? Сам бы съехал, да пузом в ворота въехал. Верно я говорю. Настасьюшка, а какие я малосольные огурчики в лавке видел? У нас что, нет огурцов?
1: А ты покупал их?
3: Не успел я на медни. Дратву нужно было купить, вар.
1: Молчи уж, варвар.
3: Какие те самые женщины умные, когда они разозлятся. Даже удивительно. Ей миролюбиво скажешь вар, она тебе сейчас же на это слово два запалит, варвар. Каждое твое слово помножит и к щеке твоей приложит.
1: Все смешки строишь, Федька. А как будешь с хозяином-то?
3: Не извольте тужить, мы сумеем прожить. Мы хорошие слуги, проживем и без потуги. Пусть только на нас не рычат, яко звери наши любимые супруги.
1: А сколько у тебя их, супруг-то?
3: Одна. Да и та давно быть больна. Я выпью немножко вина, она делается пьяна и колотит меня колодками по башке, чего делать не должна.
1: Не должна? Да убить тебя, болтуна, и то мало.
3: Пересолил, кажись. Опять рассерчала. Только об обеде собрался сказать. Насчет хозяина ты, Настасьюшка, не беспокойся. Я его сегодня вечером укращу, как только в голове нужный слов наищу.
1: Что у тебя слова-то ползают в голове?
3: Видишь ты, я ему, этому самому хозяину, уже такую подпущу дипломатию, что он не только что денег с меня просить, благодарить будет. Да, а пока что собрала бы ты что-нибудь поесть. Умственному-то разговору пустое брюхо не помощник.
1: Эй, ладно уж, сходи в сарай за щепками, помощник.
3: Ага.
1: Щи разогрею.
3: Это мы мигом. Одна нога здесь, а другая там.
4: Петька, смотри-ка, он там сядет.
5: А видишь? Никто не увидит,
4: да дома. Нет, не увидит. Ну пойдем, пойдем,
5: ну, пойдем, пойдем, пойдем,
4: пойдем,
5: пойдем,
4: пойдем,
5: пойдем,
4: пойдем,
5: пойдем.
4: Ты погляди, Колька, какие яблоки у этого Платона.
5: Полезем.
4: Ох, больно забор высокий.
5: Ерунда. Я подсажу.
4: А если спумают?
5: Да нет, не спумают нам. Полезем.
3: Кто же это? А ну, поглядим.
5: Петя,
3: а, так, так, так. Учителев сынок Колька, а сын Петька соседский.
5: А,
3: яблоков им по старлятам захотелось.
4: Да иди сюда.
3: А что ежели... Вот это да, оно и будет дипломатия.
4: Удайте.
3: Мальчики!
4: Текай, Колька!
5: Да ничего, это сапожник.
3: Действительно я, Фёда.
4: Верно.
3: Мальчики, а чего я вам скажу?
5: Ну, чего?
3: Я знаю тут лаз в заборе. Ох, как удобно. Айдайте вместе.
4: Ага.
3: А? И напорим этих самых яблок. Пуды. А таких, как у Платона Михайловича, нигде не найти. Ух, вкусные. Идет? Лезем?
5: А если спымают? Трус ты, Петька.
4: Это я-то?
5: А кто же? Говорят, тебе лаз есть. А в случае чего Федор свистнет, а мы дёру. Верно, Федор? Верно?
3: Ну, а как же? Беспременно наблюдать буду.
5: Ага.
3: Ну, сыпьте, вон туда, видите? Вон, вон, вон, рейка надломанная.
5: Ага.
3: А я, как жилец, через калитку вроде гуляю.
5: Ага.
3: А? Ух ты, даже слюнки текут, глядя на эти яблоки. Ага. Ну, бегом, ребятки.
5: Пошли, Петька.
4: Ну, давай.
3: Вот и превосходно. И я сейчас же там буду. Слава тебе, Господи, клюнула. Ага, влезли.
2: Левее, левее берите. К Малиту. Малит он всем сортам сорт.
3: Вот-вот-вот, тряси ветку-то. Смелее! Смелее! А, как здорово! А? За пазуху! За пазуху! Пихай за пазуху! Вот, вот так. А теперь, господа, у нас пойдет серьезный разговор. Ты, Петька, беги. А вы, Николай Николаевич, пожалуйте со мной.
4: Ну, а что я говорил? Текай, Колька!
3: Нет, от меня ты не уйдешь. Платон Михайлович!
4: Отпусти, Федор, я тебе завтра 20 копеек дам.
3: Я еще не обедал, а вы меня уже завтраком кормите. Нет, эта удочка плохая. А за воровство положено наказание, тюрьма, пожалуйте идти.
4: Отпусти, нехорошо ведь так.
3: А воровать хорошо? Нет, уж извольте идти. Ничего не поделаешь. Отпустить я вас не могу, а должен представить домохозяину. А вот и он. Здравствуйте, Платон Михайлович.
6: Ну, что случилось?
3: Вот, Платон Михайлович, в то время, как вы ругаете меня разными тяжелыми словами и гоните вон с квартиры, я оберегаю ваше имущество и добро. Извольте, Вий, поймал? Ворос! Учителев сынок! С поличным в руках имею честь передать его вам, потому как за пазухой у его яблоки ваши. Получитесь.
6: А, давно уж я добирался. Как же это ты? А еще учительский сын, а?
7: Вы подбирались, а я подобрался. Хап, и готово. Я тоже давно слежу за ними. Мне ваше, потом, Михайлович, добро дорого. Я, бывало, ночи не сплю, все слежу.
8: А, сад моего хозяина трогать не смей, я вот он. И уж я слежу.
4: Да я больше не буду, отпустите меня.
6: Нет, нет, я тебя к отцу, и пусть он тебя выпарит. Ага.
7: Я готов изувечить человека ради вашего покоя. И вот, извольте видеть, поймал.
6: Это правильно. Ты вперед, смотри.
7: Всегда согласен.
6: Хотя ты тоже ворища.
7: Ах, ну зачем же опять такие тяжелые слова? Я, кажется, вот показываю себя вам при всем солнышке. Зачем бы это мне гоняться за грабителем вашего сада? Иной бы на моем месте после вашего вчерашнего такого разговора еще сам же подучил. Идите, ребята, охолащивайте сад.
4: Да отпустите!
6: Фу, жарища нынче. Ты вот что, отведи ты этого воришку к отцу.
7: Ага.
6: Знаешь?
7: А как же?
6: И расскажи там все, чтобы... Как следует его паршивца.
7: Понял. Это я в момент. Извольте путешествовать за мной, молодой злодей. Ну все. Идите теперь, Коля, куда вам хочется. Настрахались, небось. Ничего не поделаешь. Дипломатия, вот в чем гвоздь. А у меня форменный зарез. Ну, идите, идите.
4: Опять обманываешь?
7: Да идите же, говорю, ну.
4: Злой, злой, дурак!
7: Ишь, камень швырнул. Обиделся на дипломатию-то.
6: Ну, что?
7: Отвел, и все как следует. Сейчас же ухватили его за вихры и повели пороть.
6: Вот так и надо. С малых лет норовят обворовать, ограбить.
7: А то как же, непременно пороть надо. А, кстати, Платон Михайлович, как вы решили с чемоданчиком-то? Позволите делать?
6: Дорого просишь.
7: Помилуйтесь. Ну, если желаете себе в убыток 1,5 рубля, и чтоб зачесть за квартиру. А остальные 2,5, будьте столь великодушны, подождите. Приставлю я в скорости одному приказчику головки, и получите все до копеечки. Желаете?
6: Ну, черт с тобой.
7: Премного благодарен. А стеснение мне и угрозы выгоном вон из квартиры не будет?
6: Но...
7: Превеликолепно. Ведь я, ежели говорить по совести, какой квартирант вам? Редкость. Тих, как овца, и оберегая ваше добро, не смыкая глаз, могу сказать. Ей-богу. Хоть вот теперь, сколько я время потерял, ловя воров в саду и прочее такое.
6: Ну, отстань уж. За догляденье спасибо. А все-таки деньги за квартиру надо платить в срок.
7: Да, господи, да ежели бы я, да будь моя воля, да я... А теперь самый раз и пообедать.
4: Фёдор!
7: Ого, иду, Настасьюшка, бегу, даже лечу!
2: Вот окрутила!
7: Ну, ну, садитесь! Прошу, вокруг этих вкусных щей Почтенная наша мамаша и дорогая супруга, берите ложки и черпайте в очередь на здоровье, чего я начинаю. А я, между прочим, должен задать вопрос. Что есть главное у жизни? И тут же на него отвечу. Умс, вот что. Дипломатию надо уметь делать с людьми. Человек на тебя с оглов влезет, а ты его норови дипломатией опутать. И вот сегодня утром какая была у меня жизнь? Хозяин меня съесть готов, супруга меня кусает, маменька жует, оставалось мне повеситься или сбежать. Полчаса действия моего ума, и все стали даже очень ласковые. Каково-с?
1: Ну, у тебя, Феденька, язык, кого хошь, улестит.
2: А ты ешь, ешь, сыночек.
7: Я, мамаша, так устроен, что могу и есть, и говорить. И даже мне это выгоднее. Я говорю, а вы меня слушаете и не видите, что я давно уже с говядиной черпаю, а вы все еще пустые щи буздыряете.
2: Ой, и в самом деле.
1: Ну и дипломат.

0: Кажется, все. Кончился ливень. Можно идти. Тьма-то какая тут в переулке. И грязь по уши. Что же вы это в самой луже пляшете? Выходите, тут по суше. Ну, я помогу.
1: Не пойду.
0: Помогу.
1: Купи мне на кофточку сичек. С тобой куда хочешь я пойду. Куплю на копейку я спичек. В горячей воде разведу.
0: Ну, будет, будет. Идемте. Давайте руку. Ну?
1: Караул! Ну? Караул! Проживу без тебя. Тьфу, дьявол!
0: Ну, давай руку.
1: Не пойду! Караул!
2: Ну, кто скандалить? Сей момент в часть.
0: Слышите, сторож вот сердится. Вылезайте-ка.
3: Да что ты с ей валандаешься? Тебе чего надо?
0: Пьяная ведь упадет, захлебнется женщина. Надо вытащить.
3: Машка, вылазь.
1: Не хочу.
3: А я тебе говорю, вылазь.
1: Я не вылезу.
3: Вздую, подлая.
1: Ах вы, начальники. Я сама себе начальница. И меня после смерти не утащат черти. Я живьем того добьюсь, когда чертиков допьюсь.
3: Ну, что ж ей сделаешь? Это поклюжница здешняя, фролиха Машка. Папироски нету?
0: Есть.
1: Что, съели? А захочу, купаться буду. Вот.
3: Я тебе покупаюсь. Едок-то она каждую ночь, почитай, скандалит. А дома у ей сын без ногой.
0: Далеко живет.
3: Убить ее надо.
0: Отвели бы вы ее домой.
3: Еще чего. Тебе охота, ты веди. Только да прежде в рожу загляни ей. Видал, нос насквозь проваливший от развеселой жизни. И губа, видишь, не закрывается, все зубы наружу. Ну как, поведешь?
0: Поведу.
3: Валяй, твое дело.
1: А я сяду. Ух ты, как по морю, ах, морю синему.
0: Ну, хватит, пивунья, ну.
1: Ну, ну, ну так, бей, так, так, бей.
0: Так кто тебя бьет?
1: Ничего, бей. Но, ах ты, не, Ирод, дверь, ну, бей, ну.
0: Ну, вот, вот дурная. Домой идемте. Ну, показывайте, куда везти.
1: Домой. Ну, идем, милый, идем. Я тебя приму, я тебе дам утешенница. Идет мама пьяная, и издаля смеется. Это она самая, по ком сердце бьется.
0: Пришли? Сюда, что ли?
4: Ну, в подвал. Ступеньки тут. Ой, ноженьки-то не держат.
0: Я помогу.
4: Щеколда, щеколда. Ну? Да не найти что-то.
5: Мамка, ты?
4: Я, миленькая. А кто? тоже придет к тебе. Я, утешенишко ты мое.
5: Ну вот, увалилась. Пьяная, в стельку.
0: Ее надо раздеть.
5: Раздевай.
0: Мокрая вся.
5: Раздевай.
0: Юбка хоть выжми. Ну вот, снял. Куда ж ее? Так не высохнет. Сыро здесь у вас.
5: Напечь можно. Огонь-то погасить.
0: Зачем же? В рукомойнике есть вода?
5: Есть.
0: Ну все. Прощай.
5: Теперь гасить лампу?
0: Как хочешь.
5: А ты уходишь? Не ляжешь с ней?
0: Зачем?
5: Сам знаешь, все ложатся.
0: Да. Можно посидеть с тобой?
5: Можно. Только зря. Она до утра уж не проснется.
0: Да мне ее не надо. А знаешь, где я обнаружил ее? В луже. Здоровая такая лужа после дождя, представляешь? А она села в грязь, гребет руками, как веслами, и поет.
5: Пьяная, потому что она и тверезой любит баловаться. Как маленькая все равно.
0: Какое удивительное лицо у него. Словно написанное тонкой кистью. А глаза огромные, мохнатые. Почему так тяжко мне смотреть в эти глаза? Грязная, вонючая яма, а из ящика на полу глядит эта головка. Точно странный цветок на тонкой шейке.
5: Ишь, нализалась.
0: Пусть спит. А ты всегда сидишь тут под окном в этом ящике?
5: Всегда. Видишь, какие у меня ноги? Сухие совсем, как спички. Обе такие сроду. Не ходят, не живут. Так, сами по себе.
0: А что это в коробочках на полке?
5: Зверильница. Хочешь, покажу?
0: Давай.
5: Погоди. Ногу уберу. А ты садись хорошенько. Ты эдакого еще и не видал никогда. Только гляди, не открывай, а то убегут. Прислони к уху. Послушай.
0: Шевелится кто-то.
5: Ага. Это паучишка там сидит, подлец. Его зовут Барабанщик. Хитрый. Вот таракашка Анисим. Хвостун вроде солдата.
0: А тут? Жужжит вроде.
5: Во-во. Это муха-чиновница. Сволочь, каких больше нет. Целый день всех ругает. Мамку даже за волосы таскала. Не муха! Не муха, а чиновница, которая на улице окнами живет. Муха только похожая. А это черный таракан, большущий хозяин. Он ничего, только пьяница и бесстыдник. Напьется и ползает по двору голый, мохнатый, как черная собака.
0: Интересная, брат, у тебя компания.
5: Верно, интересная. А этого жука я на дворе сцапал. Он странник, из жуликов который будто на церковь собирает. Мамка зовет его дешевый. Он тоже любовник ей. У нее любовников сколько хошь, как мух, даром что без носа.
0: Она не бьет тебя.
5: Она-то? Вот еще. Она без меня жить не может. Она ведь добрая. Только пьяница, ну, на нашей улице все пьяницы. Она красивая и веселая тоже. Очень пьяница Курва. Я ей говорю, перестань, дурочка, водку эту глохтить. Богатая будешь. Она хохочет. Баба, ну и глупая. Она хорошая. Вот проспится, увидишь.
0: Что он говорит? Понимает он. Страшная, жестокая детская болтовня. И улыбка. Обаятельная. Чарующая. Я кричать сейчас буду. Кричать на весь город.
5: Ну как? Нравится зверельница?
0: Очень.
5: Бабочков нет вот у меня. Бабочков и мотыльков.
0: Тебя как зовут?
5: Ленька.
0: О, тезка вроде.
5: Ну, а ты какой человек?
0: Так себе. Никакой.
5: Ну уж врешь. Всякий человек какой-нибудь. Я ведь знаю. Ты добрый.
0: Может быть.
5: Уйдешь сейчас.
0: Я опять приду.
4: Уйди, уйди. Кобель, паскунда, уйди.
5: Ты не слушай. Ей снится. Ей всегда что-нибудь смешное снится. Она потом рассказывает.
0: Я не слушаю. Я приду еще посидеть с тобой. Ты очень интересный. Можно прийти?
5: Валяй. К нам все ходят. Обманешь только.
0: Ей-богу, приду.
5: Тогда приходи. Ты уж ко мне, а не к мамке, ну ее к ляду. Ты давай дружиться со мной, ладно? Ничего, что ты большой.
0: Тебе сколько лет?
5: 12. У меня нету товарищей. Одна Катька Водовозова, так ее водовозиха бьет за то, что она ко мне ходит. Ты вор?
0: Нет. Почему вор?
5: У тебя очень рожа страшная, худущая, как у воров. У нас два вора бывают. Один Сашка дурак и злой, а другой Ванечка, так тот добрый. Я мамке не скажу, что ты придешь.
0: Почему?
5: Так. Она всегда радуется, когда мужчины в другой раз приходят. Вот любит мужчина в шкурёха, просто беда. Она смешная девчонка, мамка у меня. 15 лет ухитрилась, родила меня и сама не знает как. Ты когда придешь?
0: Завтра вечером.
5: Вечером она уже напьется. А чего же ты делаешь, если не воруешь?
0: Баварским квасом торгую.
5: Ой, Ли! Принеси бутылочку, а?
0: Конечно, принесу. Но я пошел.
5: Валяй, придешь?
0: Обязательно.

0: что голодная, что, да где же мне жалости взять на всех? Где?
1: Не обмани, смотри!
2: Костей треб бутылбанок. Костей треб бутылбанок. Костей треб бутылбанок.
3: Гляди, гляди, опять этот длинный к безносой пошел.
4: Сдохнуть бы ей, заразе.
5: Ну вот и я. Здравствуй, Ленька.
3: Пришел.
5: А как же? Смотри, что я тебе принес.
3: Ты что ли богатый? Как же это богатый, а плохо одетый? И говоришь, не вор? Вот так коробочки! Ой, даже жалко тронуть. Руки у меня не мытые. Там кто? Ух, жучишка-то! Как медный, даже зеленый. Ух ты, черт! А что выбегут да улетят?
5: Новых наловим.
3: Мамк, слезь с печи, вымой руки мне! Ты погляди, курятина, чего он принес. Коробочков красивых сколько. Пряники, квас, конфеты, булки. Да смотри же, это он самый вчерашний, который приволок тебя как будущник. Это он все.
6: Спасибо, надо сказать ему.
5: Здравствуйте.
3: Спасибо, спасибо.
6: Здравствуйте. Сейчас, сынок, ручки тебе помою. Тряпку вот намочу. Ну, давай руки-то.
3: Убег! Стой, убег!
6: Ну, лови, лови его!
3: Ой, сейчас в щель схоронится!
4: Вот он, разбойник! Ишь, в бойке жучишка-то! И где вы таких наловили?
5: Ребятишки на огороде насобирали.
3: Гляди, не задави, мамка! Она распьяная села на зверильницу-то мою, так сколько подавила.
4: А ты забудь про то, утешенница моя.
3: Уж я хоронил.
4: Я ж тебе сама и наловила их после.
3: Наловила. Те были ученые, которых задавила ты, дурочка из переулочка. Я их, которые сдохнут, в подпечке хороню. Выползу и хороню, там у меня кладбище. Знаешь, был у меня паук. Минка, совсем как мамкин любовник один прежний, который в тюрьме. Толстенький, веселый.
4: Ах ты, утешенишка ты моё милое. Ну дай, дай я тебя приласкаю.
6: Хорош сынок у меня, а? А глазки-то, глазки-то?
5: Красивый он у вас.
3: Ты возьми один глаз, а ноги отдай. Ух ты! Вот это жук! Прямо железный, толстый. Мам, он на монаха похожий, которому ты лестницу вязала, помнишь?
6: Ну как же! Это, видишь, валился одного к нам монашище. Большущий такой. Да и спрашивает. Можешь ты, поклюжница, связать мне лестницу из веревок? А я сроду не слыхала про такие лестницы-то. Не, говорю, не смогу я. Так я, говорит, тебя научу. Распахнул рясу-то, а у него все брюхо веревкой скручено. Длинное веревище, да крепкое. Ой, научил. Вижу я, а сама думаю, на что это ему? Не церкву ли ограбить собрался? Вот я и говорю. Скажи, ежели это тебе для воровства, так я не согласна. А он смеется хитровато таково. Не, говорит, это через стену перелезать. А у нас стена большая, высокая, а мы люди грешные.
4: А грех-то за стеной живет. Поняла ли?
6: Ну, я поняла. Это ему, чтоб по ночам к бабам лазить. Ну, хохотали мы тогда, хохотали с ним.
1: Уж ты у меня хохотать любишь. А вот самовар бы поставила.
6: Так сахара же нет у нас.
1: Купи, поди.
6: А, да и денег нету.
1: Ой, ты пропивашка. У него возьми вот. Есть у тебя деньги?
5: Пожалуйста, возьмите.
6: Ой, что и сказать-то не знаю вам.
1: Ну, я мигом. Мамка, ты бы хоть окошко вымыла, ничего не видать мне.
7: Да вымою, утешенишко мое. Дай срок, не сбей с ног.
5: А вот чего пыль такая у вас? Словно волосатая какая-то.
1: Так это ж мамка. Ловкая бабенка, я тебе скажу. Работница. Как начнет паклю щипать, хоть задохнись, такой пылищу пустит. Я кричу, мамка, да вынеси ты меня на двор, задохнусь я тут. А она потерпи, говорит, а то мне без тебя скучно будет. Любит она меня, да и все. Щиплет и поет. Песен она знает тысячу. Хошь спою?
7: Вот Тарина на перине лежит.
5: Не надо, это похабная песня.
1: Они все такие. Музыка! Музыка! Ну-ка, скорее, подними меня к окошку. Ну,
5: давай.
1: Ну, скорее!
5: Ну-ну.
1: Скорее! Хорошо.

0: ну, убирай отсюда, рвань! И ты еще тут!
1: Сними! Прогнали. Когда еще теперь послушаешь-то? Болит грудишка у меня. Долго дышать настоящим воздухом нехорошо мне.
2: Да ты садись поудобнее. Вот.
1: Ничего. Слушай, ты черта видел?
2: Нет.
1: И я тоже. Я ночью все в подпечек гляжу. Не покажется ли? Не показываются. Ведь черти на кладбищах водятся, верно?
2: А на что тебе их?
1: Интересно. Вдруг один черт добрый. Водовозова Катька видела чертика в погребе, испугалась. А я страшного не боюсь. Сны вот. Я даже люблю, если страшные. Раз видел дерево, так оно вверх корнями росло. Листья-то по земле, а корни в небо вытянулись. Так я даже вспотел весь и проснулся со страху. А то мамку видел. Лежит голая, а собака живот выедает ей. Выкусит кусочек и выплюнет, выкусит и выплюнет. А то...
2: Да будет тебе. Попробуй лучше вот карамельку.
1: Вкусная? А из этих бумажек я наделаю разного, чего-нибудь хорошего. А то Катьке подарю. Она тоже любит хорошее. Стекляшки, черепочки, бумажки.
2: Я тебе принесу.
1: Принеси. А слушай-ка, если таракана все кормить да кормить, так он вырастет с лошадь?
2: Если хорошо кормить, вырастет.
1: Ну да. А мамка дурочка смеется, вот шлюха.
2: Ну не надо так.
1: Так глупая же. А кошку? Уж совсем скоро можно раскормить до лошади, верно?
2: А что ж, можно.
1: Эх, корму нет у меня. Вот бы ловко. Мухи бы летали по собаке величиной. А на таракане можно бы кирпич возить, если он с лошадь, верно?
2: Только вот усы у них.
1: Усы не помешают. Они как вожжи будут усы. Но, пошел! Эх, нет у меня ног, а то бы я бы работал и всю свою зверейницу раскормил. Торговал бы, после купил бы мамке дом в чистом поле. Ты в чистом поле бывал?
2: Бывал, как же.
1: Расскажи, какое оно, а?
2: Хорошая штука, брат, чистое поле. Посмотришь в небо. Синь неоглядная. А по зеленой траве ветерок гуляет. И цветы в ней. Тишина. Ну, только что шмель зажужжит. Или кузнечик стрекотнет. А солнце греет, припекает, ласковое, дремотное.
3: А вот она и я.
1: Эх, мамка, ты бы вот нашла тележку. Да свезла меня в чистое поле. А то и сдохну и не увижу никогда. Шкура ты, мамка, права.
4: А ты не ругайся, не надо. Ты еще маленькой.
1: Не ругайся. Тебе хорошо. Ходишь куда хошь, как собака все равно. Ты счастливая. А кто поле-то сделал? Бог?
2: Наверное.
1: А зачем?
2: Чтобы гулять людям.
1: чистое поле. Я бы взял туда зверильницу и всех выпустил их гуляй домашние. А слушай-ка, Бога делают где? В богадельне?
3: Ой, чтоб те! О, Господи! Утешенишко ты мое! Да чай Бога-то, ну, богомазы! Ох, смехота моя, чудашка!
1: Вот чуха, корячится точно маленькая, любит же хохотать!
2: Ну и пусть смеется, может, тебе не обидно?
1: Нет, не обидно. Я на нее сержусь только, когда она окошко не моет. Прошу, прошу, вымой же окошко, я света Божьего не вижу. А она все забывает.
3: Ну не сердись, сейчас чаю попьем. Хорошо утешенница у меня. Кабы не он, утопилась бы давно. Ей-богу, удавилась бы.
1: Скажи, а ты дурак?
2: Не знаю. А что?
1: Мамка говорит, дурак.
3: Так ведь я почему? Привел с улицы пьяную бабу, уложил ее спать, а сам ушел. Нате-ка, я ведь не во зло сказала. А он уже сейчас ябедничать, у какой. Ну, давайте почаевничаем.
1: Сладко? Вот вырасту большой, сделает мне мамка тележку. Буду по улицам ползать, милостыньку просить. Напрошу и выползу в чистое поле.
3: Ух, раем видит поле-то, милый. А в поле лагеря, да, охальники, солдаты.
1: Врёшь! Спроси-ка его, какое оно, он видел.
3: А я не видала, что ли?
1: Это пьяное-то?
3: А ты вовсе не видел.
1: Зато знаю.
3: Что ты знаешь-то? Тебе лишь бы поперек.
1: Ну скажи ей, глупой, скажи.
2: А чего же спорить, кто что хочет, то и видит. Так уж люди устроены.
1: А я что говорил? Фух, наелся, напился. Ой, даже спать захотелось, ей-богу.
3: И усни, усни, милый.
1: А он уйдет. Ты уйдешь?
3: Ну, не бойся, я его не пущу.
1: Не уходи. Ты бы, мамка, выходила за него замуж. Венчалась бы, как другие бабы. А то валандаешься зря со всякими. Только бьют. А он добрый.
3: Ну, спи, спи, знай.
1: Он богатый.
3: Так вот мы и живем тихонько. Я да он, и более никого. Ругает меня во дворе распутная. А я что же, мне стыдиться некого. К этому же, видите, как я снаружи испорчена. Всякому сразу видно, для чего я гожусь. Уснул, сынок, утешенишко мое. Хорошее дитя у меня.
2: Да, очень.
3: Не налюбуюсь. Умница ведь.
2: Мудрец.
3: То-то оно. Отец у него барин был, старичок. Этот, как их зовут? Ну, конторы у них. Ах ты, ну, бумаги пишут.
2: Нотариус.
3: Во, он самый. Милый был старичок, ласковый, любил меня. Я горничной у него жила, а в одночасье помер. Ночью было. Я только ушла от него, а он как грохнется на пол. Только и жди я. Вы квасом торгуете?
2: Квасом.
4: От себя?
2: От хозяина.
4: Вы мною не брезгуйте. Теперь уж я не заразная. Спросите, кого хотите в улице, все знают.
2: Я не брезгую.
4: Очень я благодарна вам за Люньку. Праздник ему сегодня. Хорошо это сделали вы.
2: Надобно мне идти.
4: Куда?
2: Дело есть.
4: Ой, останьтесь.
2: Не могу.
4: А то останьтесь. Я рожу-то платком прикрою. Хочется мне за сына поблагодарить вас. Я закроюсь. А?
1: Мамка! Мамка, ползут! Мамка, иди же.
4: Приснилось.
2: Прощайте.

Море огромное, лениво вздыхающее у берега, уснуло. И неподвижно вдали, облитый голубым сиянием луны. Мягкое и серебристое, оно слилось там с синим южным небом и крепко спит, отражая в себе прозрачную ткань перистых облаков, неподвижных и не скрывающих собою золотых узоров звезд.

0: Это вздыхает над Ир-Рагим углы старый крымский чабан, высокий, седой, сожженный южным солнцем, сухой и мудрый старик. Мы с ним лежим на песке у громадного камня, поросшего мхом, варим уху из только что наловленной рыбы, и оба находимся в том настроении, когда все кажется прозрачным, одухотворенным, позволяющим проникать в себя, когда на сердце так чисто, легко, и нет иных желаний, кроме желания думать. Рагим лежит грудью на песке, головой к морю, и вдумчиво смотрит в мутную даль, опершись локтями и положив голову на ладони. Он философствует, не справляясь, слушаю ли я его, точно он говорит с морем.
1: Верный Богу человек идет в рай, а который не служит Богу и пророку, может он вот в этой пене? И те серебряные пятна на воде, может, он же? Кто знает?
0: Рагим, расскажи сказку.
1: Зачем?
0: Так, я люблю твои сказки.
1: Я тебе все уж рассказал. Больше не знаю.
0: Это он хочет, чтобы я попросил его. Я прошу.
1: Хочешь, я расскажу тебе песню.
0: Я хочу услышать старую песню, и Рагим рассказывает.

0: Высоко в горы вполз уж и лег там в сыром ущелье, свернувшись в узел и глядя в море. Высоко в небе сияло солнце, а горы зноем дышали в небо и били с волны внизу о камень. А по ущелью во тьме и брызгах поток стремился навстречу морю, гремя камнями. Весь в белой пене, седой и сильный, он резал гору и падал в море, сердито воя. Вдруг в то ущелье, где уж свернулся, пал с неба сокол с разбитой грудью в крови на перьях. С коротким криком он пал на землю и бился грудью в бессильном гневе о твердый камень. Уж испугался, отполз проворно, но скоро понял, что жизни птицы 2-3 минуты. Подполз он ближе к разбитой птице и прошипел он ей прямо в очи.
1: Что, умираешь?
2: Да, умираю. Я славно пожил. Я знаю счастье. Я храбро бился. Я видел небо. Ты не увидишь его так близко. Эх ты, бедняга.
1: Ну, что же небо? Пусто.

0: Тое место? Как мне там ползать? Мне здесь прекрасно, тепло и сыро.
1: Так уж ответил свободной птице и усмехнулся в душе над нею за эти бредни. И так подумал.
0: Летай или ползай, конец известен. Все в землю лягут, все прахом будет.
1: Но сокол смелый вдруг встрепенулся, привстал немного и по ущелью повел очами. Сквозь серый камень вода сочилась, и было душно в ущелье темном, и пахло гнилью. И крикнул сокол с тоской и болью, собрав все силы.
2: О, если б в небо хоть раз подняться, врага прижал бы я краном груди, и захлебнулся б моей он кровью. О, счастье битвы!
1: А уж подумал.
0: Должно быть, в небе и в самом деле пожить приятно, коль он так стонет.
1: И предложил он свободной птице.
0: А ты подвинься на край ущелья и вниз бросайся. Быть может, крылья тебя поднимут, и поживешь ты еще немного в твоей стихии.
1: И дрогнул сокол, и, гордо крикнув, пошел к обрыву, скользя когтями по слизи камня. И подошел он, расправил крылья, вздохнул всей грудью, сверкнул очами и вниз скатился. И сам, как камень, скользя по скалам, он быстро падал, ломая крылья, теряя перья. Волна потока его схватила, и кровь, омывший, одела в пену, умчала в море.

А волны моря с печальным ревом о камень бились, и трупа птицы не видно было в морском пространстве.

0: В ущелье лежа уж долго думал о смерти птицы, о страсти к небу. И вот взглянул он в ту даль, что вечно ласкает очи мечтой о счастье.
1: А что он видел, умерший сокол, в пустыне этой без дна и края? Зачем такие, как он, умершие, смущают душу своей любовью к полетам в небо? Что им там ясно? А я ведь мог бы узнать все это, взлетевши в небо хоть ненадолго.
0: Сказал и сделал. В кольцо свернувшись, он прянул в воздух и узкой лентой блеснул на солнце. Рожденный ползать летать не может. Забыв об этом, он пал на камни, но не убился, а рассмеялся.
1: Так вот в чем прелесть полетов в небо. Она в падении. Смешные птицы. Земли не зная, на ней тоскуя, они стремятся высоко в небо и ищут жизни в пустыне знойной. Там только пусто. Там много света, но нет там пищи и нет опоры живому телу. Зачем же гордость, зачем укоры? Затем, чтоб ею прикрыть безумство своих желаний и скрыть за ними свою негодность для дела жизни. Смешные птицы. Но не обманут теперь уж больше меня их речи. Я сам все знаю. Я видел небо, взлетал в него я, его измерил, познал падение, но не разбился, а только крепче в себя я верю. Пусть те, что землю любить не могут, живут обманом. Я знаю правду. И их призывам я не поверю. Земли творение, землей живу я.
0: И он свернулся в клубок на камне, гордясь собою. Блестело море все в ярком свете, и грозно волны о берег бились. В их львином реве гремела песня о гордой птице, дрожали скалы от их ударов, дрожало небо от грозной песни.
2: Безумству храбрых поем мы славу, безумство храбрых, вот мудрость жизни. О, смелый сокол, в бою с врагами истек ты кровью, но будет время, и капли крови твоей горячей, как искры вспыхнут во мраке жизни, и много смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света. Пускай ты умер, но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету, безумству храбрых. Поем мы песню.

Молчит опаловая даль моря. Певуче плещут волны на песок. И я молчу, глядя вдаль моря. На воде все больше серебряных пятен от лунных лучей. Наш котелок тихо закипает. Море так внушительно спокойно, и чувствуется, что в свежем дыхании его на горы, еще не остывшее от дневного зноя, скрыто много мощной, сдержанной силы. Все дремлет, но дремлет напряженно, чутко. И кажется, что вот в следующую секунду все встрепенется и зазвучит в стройной гармонии неизъяснимо сладких звуков. Эти звуки расскажут про тайны мира, разъяснят их уму, а потом погасят его, как призрачный огонек, и увлекут с собой душу высоко в темно-синюю бездну, откуда навстречу ей трепетные узоры звезд тоже зазвучат дивной музыкой откровения.

поэт. Когда Рафаэль вдохновенный, пречистой девы, лик священный, живою кистью окончал, своим искусством восхищенный, он пред картиною упал. Но скоро сей порыв чудесный слабел в груди его молодой, и утомленный, и немой, он забывал огонь небесный. Таков поэт. Чуть мысль блеснет, как он пером своим прольет всю душу, звуком громкой лиры чарует свет и в тишине поет, забывшись в райском сне, вас, вас, души его кумиры. И вдруг холодеет, жар ланит, его сердечные волнения все тише, и призрак бежит. Но долго-долго ум хранит первоначальные впечатления.

В городе моего детства и моей юности в Иванове до сих пор многие помнят замечательную словесницу Глафиру Васильевну Кузьмичеву. Она учила не только литературе. Ее воспитанники в годы Великой Отечественной войны были настоящими солдатами. Те, кто не пришел домой, смерть встретили лицом к лицу, как в битве следует бойцу. Вернувшиеся с войны, жизнь строили упрямо, уверенно, крепко. У Глафиры Васильевны я проходил педагогическую практику уже студентом. Не забыть сказанные тогда слова моей наставницы. Сороковую школьную осень встречаю, а волнуюсь, как перед первым уроком, как в далекий мой первый сентябрь, как будто все сначала. Вот и на моем счету уже не один школьный сентябрь, и тоже как будто все сначала. Казалось бы, с каждым новым учебным годом должно быть легче. Копится опыт, помнятся полки методическими разработками, конспектами, планами, ученическими сочинениями, но это только кажется легче. Наоборот, труднее. Строже судишь свою работу, больше требуешь себя. Острее и мучительнее переживаешь срывы, ошибки и неудачи. Вероятно, это ощущение все растущей ответственности заставляет учителя постоянно думать о школе, о ребятах, об уроках, в гостях ли ты, или в театре, в летнем отпуске, или на зимней прогулке, где бы ты ни был, ни на минуту не покидает тревожное, волнующее чувство, словно чего-то не доделал, словно обязан что-то найти непременно, во что бы то ни стало. И как бы ни было знакома программная тема, каждый раз начинаешь все снова. Идешь непротаренным путем. Так было и с романом Островского «Как закалялась сталь». Я больше всего боялся, что старшеклассники просто пройдут роман. Я ненавижу это слово «проходить», будто пройти мимо. А тут еще пренебрежительное, случайно услышанное в перемену. Для чего в программу ввели? Все читали, фильм, спектакль смотрели. И так ясно, Корчагин, герой, с него надо брать пример. Я не успел заметить, кто сказал. Да и так ли важно, кто? Ведь остальные не возразили, значит, согласились. Так можно ли было роман Николая Островского только пройти? Я упорно искал зачин. Самое верное слово, которое бы определило звучание всей темы. Таким зачином стало письмо Анатолия Осипова из Перми.

0: Случайно услышал по радио отрывок передачи для детей и юношества о дружине имени Павла Корчагина. К сожалению, фамилию автора не удалось разобрать. В это время кто-то звонил в передний, и я поехал открывать. Да, поехал, так как 11-й год передвигаюсь лишь на коляске. Но об этом после, хорошо? В тот же день я послал письмо в Москву, в радиокомитет, где просил сообщить адрес автора передачи. Так я узнал о вас. А пишу, потому что не могу не писать. И у меня к вам масса вопросов. Мне 37 лет, из них около 20 провел в постели, паралич ног. Обострилась давняя болезнь, поврежденный в детстве позвоночник. Что же я успел сделать за свою жизнь? Не очень много, но кое-что все-таки сделал. Был в комсомоле, окончил заочную школу взрослых, вступил в партию. Весной 1953-го сдал на дому вступительные экзамены в Пермский пединститут. Стал учиться на историко-филологическом факультете. Заочно. Читать и писать приходилось лежа на спине, держа на весу толстые книги. Уставали руки. Но с этими неудобствами можно было мириться. Главное, жизнь наполнилась большим содержанием. В 1960 году получил диплом учителя. Начал писать лекции для общества знания. Поддерживаю связь с Пермским обкомом ВЛКСМ и другими общественными организациями. Дел хватает. Когда было очень трудно, на помощь приходили друзья. И один из них – Павка Корчагин. В своей буденовке и маузером на поясе он кричал мне: «Держись, братишка, нам ведь тоже нелегко приходилось. Умей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой. Сделай ее полезной». Друзья помогли мне и в самом главном – в работе над моей книгой «Корчагинцы пяти континентов». Несколько лет собирал и сейчас собираю фактический материал буквально со всего света. О людях, которым Павка Корчагин помогал в беде, по-братски уделяя им частицу своего мужества. Поиски ширились с каждым днем. Откликнулись корчагинцы и за рубежом. Из Варшавы прислали бандероль с газетными журнальными вырезками. Из Лейпцига – пакет фотодокументов. Из Будапешта – фотомонтаж спектакля «Павел Корчагин», поставленного Народным театром. Из Ханоя – толстую рукопись. Все это нужно было прочесть, совсем ознакомиться. Переводы с польского, чешского, болгарского, немецкого, испанского делаю сам. Документы на китайском, корейском и вьетнамском языках перевели студенты Ленинградского университета и Института восточных языков в Москве. Рядом с нашими советскими корчагинцами плечом к плечу встали Павкины братья со всей планеты. Написано уже много. Спешу закончить книгу. Теперь вам понятно, почему меня так заинтересовала радиопередача по вашему материалу. Что я хочу от вас? Очень просил бы рассказать подробнее о своих учениках, о выпускниках, о девушках и юношах, вступающих в большую жизнь. Ведь мои поиски и находки для них, для молодого поколения, которому передается эстафета борьбы за светлое будущее человечества. Пусть внимательнее посмотрят вокруг. Я уверен, они увидят много замечательных людей, корчагинцев нашего времени. Я буду очень благодарен ребятам, если они помогут мне в моих поисках. Буду рад их письмам, рассказам о себе, о товарищах, стихам, фотографиям, газетным вырезкам. Желаю вам и вашим десятиклассникам удачи и побед. С дружеским приветом, Анатолий Осипов.
1: Первый урок о Николае Островском я начал с этого письма. Несколько минут в классе стояла тишина. Затем прозвучал иронический голос Вадима Серебрякова.
2: О чем мы можем рассказать? Где они ваши, корчагинцы? Я лично не встречал. Были комсомольцы 20-х годов. Была Магнитка, Комсомольск на Амуре, молодогвардейцы. А сейчас? Чего одни наши комсомольские собрания стоят? Скучище.
3: Корчагинцы – это уже история. Другое время, другие песни.
1: Такой отклик на письмо Осипова ошеломил меня. Я поначалу даже растерялся. Вот тогда и раздался гневный, словно взрыв, выкрик Тани Рыжовой.
4: Стыдно.
5: Смотри, тихоня заговорила.
2: Вот так молчу, не?
4: Стыдно. Осипов правильно пишет. Оглянитесь вокруг. История, говорите. А разве сам Анатолий Осипов не корчагинец? Разве среди нас, Нет настоящих комсомольцев.
5: Да не про то говорят вообще.
4: Ой, что же касается собраний, это только от нас самих зависит.
6: Ну ты только вдумайся, ну, Вадим!
1: Это поднялась с места в поддержку подруги Лена Желудова.
6: Анатолий заочно кончил институт. Переводы с польского, с чешского, болгарского, немецкого, испанского делал сам. Вот как надо жить. А мы порой без жалости, ну просто без смысла убиваем время. Даже слова какие-то дурацкие выдумали. Ну, заколоть урок, поболтаться по Невскому. Словно у каждого из нас несколько жизней. Вот одну можно на черновик писать, как сочинение, а другую набело. Жизнь же, она дается один раз. Вот о чем надо говорить. Осипову необходимо ответить сегодня же. Вот и мы поможем ему. Правильно. Ну, должны помочь.
2: Ну, постой.
6: Ну, что?
2: Не передергивай, Лена. Да, Осипов парень, что надо.
6: Ну, так вот.
2: Но это же исключительные обстоятельства. Они формируют исключительный характер.
4: Прежде чем совершить подвиг, нужно быть честным во всем.
5: Время для подвига придет, будь только готов к нему.
6: Нет, вот есть подвиг жизнь и подвиг мгновения. Вот что выше?
3: А почему обязательно корчагинцы? Есть просто порядочные люди.
5: Обыватель тоже порядочный.
4: Интересно получается. Вот впервые я прочитала роман еще в 5 классе. Теперь вот перечитала. Что мне прежде понравилось? Как Павел с Тони дружил, как он Жухрая освобождал. Теперь вот внимание на другое обращаешь. Не только о книге думаешь, о себе, о товарищах своих. Меня, например, вот что задело. Характер, оказывается, в раннем детстве закладывается. Павка рано узнал несправедливость. На себе испытал. И возненавидел насилие и подлость. Тут вот говорили, не раздумывая, бросился выручать Жухрая. А почему не раздумывая? В Павкином характере уже было стремление идти навстречу опасности, на помощь другу. Мы же все ждем чего-то. А в буднях наших часто ко всему стоим боком. Боимся ввязаться в неприятность, хотя видим, что творится несправедливость. Оправдываем себя. Вот когда будут исключительные обстоятельства, тогда так может и жизнь пройти.
2: Но исключительные обстоятельства нельзя сбрасывать со счетов. Сам Жухрай на строительстве узкоколейки сказал про комсомольцев, вот где сталь закаляется.
6: Слабые душой убегали со строительства. Надо везде и всегда быть сильным. В любых обстоятельствах. Вот предлагаю взять всем одну тему. И пусть каждый напишет ее по-своему. И назовем ее так. Герои рядом с нами.
2: А я не согласен.
3: Ты всегда не согласен. Брось из себя Базарова корчить.
2: Погодите, ребята. Я же серьезно. Почему обязательно герои? Ведь рядом с нами разные люди. И о них стоит написать.
4: Давай тогда свою тему.
6: Да.
2: Да и да. Ну, отчего бы не сказать проще. Люди вокруг нас.
4: А что, даже хорошо. А мне тоже нравится. Мне вот хочется про свою бабушку написать. Да не смейтесь, про бабушку. Хотя она ничего героического не совершила. Но если бы вы знали, какой это человек, вот когда она приезжает к нам, все окружающие лучше, добрее становятся.
5: Ладно, о чем толковать? Берем Вадькину тему.
1: На том и порешили. Сочинения выпускников были прежде всего поисками самих себя. За каждой строкой виделась беспокойная юность, которая жадно тянулась к сильным и мужественным характерам, стремилась познать людей и себя, найти свое место в жизни.

Раньше я никогда серьезно не задумывалась о своем будущем. Оно казалось мне невероятно далеким и непостижимо огромным. А я далеко не заглядывала. Жила, как многие мои подруги, завтрашним днем, субботой, каникулами. Надо подготовиться к контрольной по физике, к зачету по биологии. Будет воскресенье, поедем с ребятами за город на лыжах. Кончу 9 класс с туристской группой в Крым. А сейчас какая-то странная тревога охватила меня. Не дают покоя слова Островского. Будущее принадлежит нам. Нам, значит, и мне. Значит, мое будущее уже началось. А чего я хочу? Что сделала для будущего? Как приготовилась к тому дню, когда навсегда переступлю школьный порог? Я даже не знаю, кем быть. Неужели и тогда, за школьным порогом, неделя за неделей, бездумно, по течению, куда вынесет? Нет, я так не хочу. Так не может жить человек.

Я хочу написать о своем брате. Никакого подвига он не совершил. Обыкновенный студент. Но если бы меня спросили, на кого бы хотел походить, ответил бы, не задумываясь, на брата. После десятилетки он не поступил в вуз. Не хватило полбалла. Пошел работать на завод. Не для того, чтобы год провести, как некоторые. Наоборот, осознанно и радостно, мол, это к лучшему. Инженер должен знать и токарное, и слесарное дело. На следующую осень призвали брата в армию. Служил он в Заполярье и в письмах все книги просил. По физике, математике, химии. Демобилизовавшись, сдал в институт. Да так, что даже комиссия отметила: очень подготовленный товарищ. Прошлое лето Виктор ездил со студенческой строительной бригадой в Среднюю Азию. Возводили хозяйственные здания для совхоза. Вернулся черный от загара, как закопченный. Жара там до 50. Ветры сухие, песчаные, а ночи холодные, чуть ли не мороз. Однажды ребята не выдержали, решили хоть полдня отдохнуть в палатках. Сроки же подпирали, и Виктор пошел один. Сам делал раствор, сам укладывал кирпичи. Остальные, конечно, за ним, ни один в палатке не остался. В этот день норму перевыполнили вдвое. Об этом мне по секрету друзья Виктора рассказали. И сообщили еще, что Виктор единогласно избран командиром институтского строительного отряда на будущий год. Я их спросил: если в ваш институт поступлю, меня с собой возьмете? Они ответили: сначала покажи себя, каков ты есть человек.

Еще в детстве я знала, что у моего отца есть боевые награды. Любила рассматривать их. Но тогда они были для меня всего лишь красивыми вещами. Никак не связывалось в уме отец и подвиг. Всегда кашляет, жалуется на болезни. Да и работа у него такая, что я говорить про нее подругам стеснялась. Охранник в заводской проходной. Но вот совсем недавно отца серьезно ранили. Ударили ножом. Пьяный хулиган пытался похитить с завода ценную деталь, а отец задержал его и раненый доставил в милицию. Я пришла к отцу в больницу, а у него полно народу. Заводские друзья фронтовики. И я слышала, как в коридоре говорили врачу. Он у нас и в батальоне таким был. Всегда первым шел. Вернувшись домой, я открыла ящик, где лежали отцовские награды, и долго смотрела на них. Только совсем-совсем по-другому.

Спорим о подвиге, ищем героев, рассуждаем об исключительных и типичных обстоятельствах. Все верно. И в то же время нет-нет, да и возникнет в душе досада. Почему стали бояться таких слов, как порядочность, вежливость, честность? Я бы так сказала. Настоящий человек начинается с уважения к другому человеку. К таким и тянутся душой люди. За советом, за помощью. Только из таких и рождаются истинные герои. Эгоист, думающий лишь о себе, не способен на мужество. Он может сделать что-либо на показ, чтобы выделиться, показать себя. Но это не подвиг. Подвиг всегда для людей –

Теперь я знаю, чего мне не хватает. Терпение. Хочу хватить разом все: интересную книгу, радость встречи, горечь прощания, тишину ночной комнаты и яростный рев стадиона, волшебство звуков, непривычное сочетание красок, как, например, это. Зеленое с белым, зеленое с белым и серым, и отблеском желтизны. Скажите, видели ли вы, как искорки белого снега ложатся на зелень травы под желтым осенним кленом? Мучаясь над стихом и бросая его неоконченным, боюсь пропустить отсверк вечернего троллейбуса, вспышку электросварки, знакомые шаги за окном и что-то еще неведомое мне.

0: Одно время я хотела быть только учительницей. Где-то давным-давно в первом классе надо мной склонилась женщина с ласковыми глазами. Она заботливо поправила мою руку. «Вот так тебе будет удобнее». Я отвела ее ладонь и продолжала выводить свои каракули. Но на другой день Алла Константиновна опять подошла ко мне. И так все 4 года. Она ни разу не повысила голоса, хотя я нередко выводила ее из себя. Как-то я вошла в класс, а учительница посмотрела на меня и говорит: «Иди домой и ложись в постель, у тебя температура». Я действительно тогда заболела. Алла Константиновна навестила меня после уроков, принесла малинового варенья. Вот тогда я заметила, что она слегка прихрамывает на левую ногу. Так тяжела сумка с тетрадками. Выздоровев, я под разными предлогами стала помогать учительнице носить тетради. И хотя многое делала по-своему, уже не сердилась на ее ободряющее дело и вот так. В квартире у Аллы Константиновны были одни книги и тетради, по крайней мере, мне так казалось. Как не зайдешь к ней, она за столом читает и пишет. Потом мне часто недоставало ласковых глаз моей первой учительницы, ее тихого, доброго голоса. Я узнала, что муж и дети Аллы Константиновны погибли во время блокады, а она работала всю войну, оберегала книги в библиотеке, какие-то редкие книги, ни одна не пропала, не испортилась. А хромота – это от осколка мины, была на окопных работах. Я все чаще думала о том, что буду учительницей, как Алла Константиновна. Но хватит ли у меня терпения? Терпение десятки, сотни раз подойти к малышу и сказать ему: «Делай вот так». Терпение каждый день проверять тетради. Терпение на всю жизнь. Может, я и ошибаюсь, но когда мы говорим о подвиге, я невольно вспоминаю Аллу Константиновну.
1: Особенно меня интересовало сочинение Вадима Серебрякова. Что написал он? Или опять отделался ироническими фразами или философией вообще? Откуда у неглупого, начитанного парня из интеллигентной семьи, отец, видно, инженер, мать, врач, такой откровенный скепсис? Такие грустные и насмешливые глаза, будто уже все пережил и перечувствовал, все на свете понял. Нет, он не мог отделаться отпиской. Разговор о корчагинцах задел Вадима. И задел, кажется, глубоко. Так что же написал Серебряков на этот раз?

Был хмурый осенний вечер. На стеклах каплями расплывался дождь. А дома тепло и уютно голубел экран телевизора. Вдруг на улице раздался крик. Я бросился к окну, отдернул занавеску. В мутном свете фонаря несколько парней били человека. Я побежал к двери. Но меня не пустили. Загородили путь, выдернули ключ. Кричали, что это глупое Дон Кихотство. Я остался. Остался, презирая себя и этих людей, которые думали лишь о своем спокойствии. Страшнее всего, что эти люди – мои родители. –

0: Мы давно уже не понимаем друг друга. Иногда мне кажется, что жизнь для них остановилась. Отец работает на интересном заводе, но ни разу я не слышал, что он рассказывал о работе. Правда, за столом иногда говорит о прогрессивке, о премиальных и только. Мать ежедневно жалуется, как я устаю от больных. Когда же приходят родные или знакомые, начинается бесконечный разговор о дачах, о модах. В такие вечера я стараюсь исчезнуть из дома. Еще в 7 классе я сказал, что хочу поступить в мореходку. Что было? Неблагодарный, бесчувственный, легкомысленный. Каких только слов я не выслушал. Выбрось из головы эту блажь, приказал отец. Алые паруса хороши только у Грина. А какая же это блажь? Это мое призвание. Я не представляю себя без моря. И не ради морской романтики, не маленький. Просто чувствую. Это мое. Единственное. Пусть будет трудно, очень трудно, но это мое.
1: На другой день я попросил Вадима задержаться в классе. Мы остались одни.
2: Поговорить с родителями?
0: Насчет чего?
2: Насчет мореходки.
0: Насчет мореходки я сам. И только сам.
1: Некоторые сочинения читали на уроке. Те, что очень понравились, решили переписать и послать Анатолию Осипову. Когда я прочитал работу Андрея Шухова, он рассказал о встрече с героем Советского Союза. В классе воцарилась какая-то напряженная тишина.
2: В чем дело, ребята? Вы что же молчите? А? Или вам не понравилось? Лида Смирнова, ты хочешь сказать?
3: Написано интересно. Некоторые впрямь подумают, до чего же передовой товарищ наш Андрюша Шухов. Но ведь это только возвышенный трёп. На такую тему и писать так неискренне, так фальшиво. Это же предательство.
4: Клевета, это еще доказать надо.
0: Чего доказывать? Шухов вот призывает жить по-корчагински. Беру, мол, пример со славного труженика и бойца. Но ведь многие знают, что Андрея зовут Гобсеком с Ивановской улицы. Да он самый настоящий ростовщик. Дает деньги в долг с процентами.
5: Ты знаешь, ты знаешь.
2: Что с процентами? Серебряков.
6: Факты, факты давай.
0: Были факты, были. Когда в кино ходили, он ребятам билеты за 20 копеек покупал, а потребовал по 25. Да-да, по 25. Сережа Павлов при этом был из 10-го. На завтраке одалживает, чтобы с лишним гривенником вернули.
7: И вы молчали. Как же вы могли знать и молчать? Это же чудовищно. А ты, Андрей, ты же комсомолец.
4: Чего комсомолец?
7: И смог совесть свою на гривенник разменять. Ой, и выдавать сочинение некрасивые слова о чести, о подвиге. Эх,
8: ну,
7: ты.
8: С Андреем мы на комсомольском собрании потолкуем. Завтра же проведем собрание, во что бы то ни стало. А сейчас у нас урок литературы. Не на тему заговорили.
1: Как раз на тему. Урок на тему. Так вместе с комсомольцами нашей школы шел к выпускным экзаменам и наш друг Анатолий Осипов. Он радовался успехам старшеклассников, жил их выполнениями и мечтами. Его письмо на выпускном вечере прозвучало как доброе товарищеское напутствие –

Пламенный вам привет с берегов Уральской реки Камы из города Перми. Поздравляю вас с окончанием школы. Вы теперь выходите на орбиту самостоятельной жизни. Трудиться, приносить пользу советскому обществу, приближать прекрасное завтра, коммунизм. Это самое большое счастье. Этого счастья желаю вам в первую очередь. Вы порой спрашивали меня, как найти свое место в жизни, как воспитать в себе черты корчагинского характера. Друзья мои, ведь известно, что каких-то готовых рецептов и формул нет. Но мне кажется, что есть главное, без чего нелегко найти свою правильную дорогу. Это главное – большая и светлая цель, к которой стремится человек. Это сокровенная мечта, что озаряет ему путь немеркнущим светом. Это упорный творческий труд, который приносит радость.

0: На пороге новой жизни желаю вам всегда быть корчагинцами во всем, быть романтиками в душе, творцами и открывателями нового, кем бы вы ни стали. Призвание обретается только в борьбе и деянии, в неустанном движении вперед.
1: Несколько лет тому назад я попал на выставку картин современных русских художников и в тихом зале увидел полотно, которое заставило меня вздрогнуть и остановиться. Что-то невероятно близкое и знакомое было в картине. Я пытался разобраться, почему так взволновал нехитрый пейзаж. И вдруг на меня словно пахнуло запахом полыни, жарким летом далекого детства. Передо мной была наша окраина с футбольным полем, с бочагами на опушке и реденькой рощей. Я узнал обросший мхом валун на развилке дорог и две старые сосны, что служили нам футбольными воротами. К этому времени я уже порядком постранствовал по земле, видел заморские города и страны, океаны и горы. Но то, что оживало передо мной на полотне, было самым дорогим и красивым, родным до боли. Я уходил и опять возвращался к картине, будто боялся утратить внезапно воскрешенное и познанное заново.

0: Вот так получилось и с романом «Как закалялась сталь». Его действительно читали все. Смотрели спектакли в театре, по телевидению, слушали отрывки по радио. Книга вначале казалась старшеклассникам ясной и бесспорной. Письма же Анатолия Осипова помогли взглянуть на знакомые страницы новыми глазами. Пусть всего чуть-чуть, но и это чуть-чуть будоражило, тормошило, беспокоило, возбуждало споры. Книгу Анатолия Осипова «Корчагинцы пяти континентов» многие мои воспитанники брали с собой в дальнюю дорогу. Вот что пишет о севере военный моряк Вадим Серебряков.
1: Я счастлив, что наши уроки, наша переписка с Толей заставили меня крепко задуматься о людях, о своем отношении к ним, о себе. Теперь бы сочинение я написал совсем по-другому. Но сочинение о корчагинцах писать легче, чем научиться жить по-корчагински, чтобы не казаться настоящим, а бытием, быть настоящим человеком. Это очень, очень трудно, но это необходимо каждому, кто хочет гореть, а не тлеть. А жизнь и в самом деле дается один раз. –

0: Я обязательно прочитаю письмо Вадима своим нынешним десятиклассникам. Мне есть о чем рассказать им. Уверен также и в том, что стихи Лены Желудовой, которые она читала на выпускном вечере, нынешние десятиклассники воспримут как выражение своих чувств и дум, как присягу юности перед партией, перед народом.
1: Юных на гребень века выносит. Это великая честь. Где вы, корчагинцы, родина спросит? Каждый ответит: здесь.

0: не ошибусь, если скажу, что все слушатели «Доброго утра» – поклонники таланта народного артиста СССР Аркадия Райкина.
1: И разве можно забыть этих героев Аркадия Райкина? Почти каждый из которых, благодаря блестящему мастерству артиста, делается нарицательным. Каким стал, например, его современный Хлестаков?
2: С народными артистами знаком, да. С Козловским на дружеской ноге, да. Бывало, говорим, ну что, брат Козловский, все еще поешь, да? Да, говорит, где уж нам уж, отвечает, бывало. Ну, говорит, пой, я не возражаю. Писатели часто вижу, там, фанеи, в Шолохов, да. Ну, ковры. Да, басню, лиса, бобер, знаете, да? Моя идея, да. Что? Михалкова, точно, да. Лиса, Михалкова, бобер мой. 12 стульев, знаете, да? 3 стула мои. Не, я и сам тоже люблю это. Да, но больше под псевдонимом, да. Вера Пану, йогу. И братья Турто, йогу.
1: А как-то Райкин заметил, что каждая встреча со зрителем на спектакле для него своеобразный экзамен, проверка возможностей. Впрочем, рассказывают, что однажды такую проверку артисту пришлось пройти вовсе не на сценических подмостках. Дело было так. В одной ленинградской гостинице, где остановились авторы нового спектакля, они были москвичами, неожиданно возник шутливый спор. Вот на сцене вам приходилось неоднократно изображать официантов. Но, думается, в жизни вы не смогли бы сыграть эту роль, обратились авторы к артисту. Но почему же, удивился Райкин, вас сейчас же бы узнали и немедленно разоблачили бы. Но уже через несколько минут Райкин, облачившись в белый форменный пиджак и дрожа, как он признался позже, от страха и неуверенности, входил с подносом в руках в номер, откуда поступил заказ на обед. «Вы меня вызывали?» – стараясь скрыть волнение, спросил он у полного мужчины с пышными усами. «Вас?» – усы поднялись и застыли в изумлении. Но овладевший собой Райкин, профессиональным жестом официанта смахнув со стола несуществующие крошки, невозмутимо расставлял обеденный прибор, соль, перец, горчицу. «Прошу», — сказал он, закончив. «Простите, дорогой», — сказал мужчина. «Вам никто не говорил, что вы поразительно похожи на...» «Да, говорили, как же». «А вы сами его не видели?» «Нет, на сцене не видел никогда». «Нет никакой возможности», — ответил Райкин. «Обязательно посмотрите, обязательно», — сказал мужчина. «Спасибо за совет», — поблагодарил Райкин. «Обещаю вам, что обязательно буду на первом же представлении». Но когда на следующий вечер распахнулся занавес, и Райкин, выйдя, как обычно, на просцениум, начал свой вступительный монолог, он вдруг обмер. В первом ряду сидел его клиент с пышными усами и сверлил его взглядом. Весь спектакль артист старался не смотреть в его сторону, но когда представление окончилось, и Райкин вышел на аплодисменты, он не выдержал. Взглянул на своего вчерашнего знакомого, улыбнулся и так заговорщически подмигнул ему, что тот вскочил, открыл рот, громко засмеялся и в изумлении, рассказывая что-то соседям, горячо зааплодировал. Это было на спектакле «Времена года».

0: Западному раздаются программы Райкина.
1: Мы уже начали движение на запад к линии фронта. Этот небывалый по тем временам марш стал первым серьезным испытанием и для солдат, и для их командиров. За 3 дня предстояло пройти 400 километров пути от Острогожска до Прохоровки. Танки, бронетранспортеры, пушки, машины с пехотой двигались днем и ночью. Узкие проселочные дороги превратились в широкие магистрали. Все шлагбаумы были подняты, встречное движение запрещено. Армия делала короткие остановки только для того, чтобы дозаправить машины. Ее марш прикрывали зенитчики и истребительная авиация, вспоминает бывший командир танковой роты Василий Васильевич Авдеев.
2: Было очень много танков. И вот когда смотришь на поле, по которому идут эти танки, это сплошные многокилометровые столбы пыли. И в этой пыли танки. И в период вот движения появлялся несколько раз командующий войсками фронта Конев и командующий войсками армии ротмистров и подавали всевозможные команды, сигналы с целью рассредоточить возможные нападения авиации противника, возможные переходы через овраги и речки. Мы информацию получали из первых рук. Подошли мы к участку боев затемно, ночью, рассредоточились и ночью получили же приказ на передислокацию. Мы, находясь на формировке, проводили очень большие учения, хорошие учения, в том числе учения с боевой стрельбой. Все это позволило нам, как мы говорим, обкатать танкистов, научить танкистов в условиях, приближенных к боевым, вести бой с противником, причем страшным, сильным противником, танками противника.
1: Когда армия получила приказ о ее выдвижении в район предстоящих боев, член военного совета генерал-майор танковых войск Петр Григорьевич Гришин был в Москве. Он получал там из рук Михаила Ивановича Калинина орден Красной Звезды.
3: И когда приехал, мне уже сказали, что армия ушла, и я ее догонял. И во время движения я встретил только 3 отставших танка, над которыми ремонтники возились для того, чтобы быстро их вернуть в строй. Это 3 танка из такой армады, действительно
4: 550.
3: Армада. И когда я прибыл, ну, во-первых, командующий Павел Алексеевич Ротмистров ознакомил меня, ввел в курс событий, и сразу мы поехали на рекогносцировку. Вместе с нами был товарищ Ватутин, Василевский. Ну, рекогносцировка тут относительной была, потому что все поле было по существу в разрывах, в дыму, в огне. И плюс к этому в это время наступали немецкие танки на Прохоровку. Мы выбрали позиции для развертывания, а 11 числа эту позицию немцы захватили. И мы по существу развертывались уже сходу. Я помню, тогда, когда вот мы поехали уже на рекогносцировку, и когда Павел Алексеевич отдавал приказ, он еще шутил. У меня день рождения 12 июля. Он говорит: ну, Петр Григорьевич, твой день рождения мы относим на более позднее время. А потом мы, конечно, забыли этот день рождения. Какого тут день рождения?
4: Но зато у вас на всю жизнь остался отмечен,
3: да,
4: таким событием
3: событие,
4: этот день.
3: Да, этот день, вот это событие, великое событие.
1: Итак, 9 июля 1943 года 5-я гвардейская танковая армия вышла в район Прохоровки. Это примерно в 30 километрах северо-восточнее Белгорода. А к 10 июля немецко-фашистское командование окончательно уже убедилось в провале своего плана прорыва на Курск через Обоянь. И оно тоже решило перегруппировать свои основные силы на Прохоровское направление, пытаясь окружным путем выйти к Курску. К 12 июля западнее Прохоровки противник сосредоточил 3 дивизии танкового корпуса СС – Адольф Гитлер, Мертвая голова, Райх. Там были и другие крупные танковые группировки. Главный удар на Прохоровку с запада по замыслу гитлеровского командования должна была нанести 4-я танковая армия, в составе которой было до

0: 700 танков и штурмовых орудий, из них 100 тяжелых, типа «Тигр» и «Фердинанд». А несколько южнее Прохоровки, от Мелехова, продолжала наступление оперативная группа «Кемф». Под Прохоровку были брошены лучшие танковые войска противника во главе с наиболее опытными генералами и офицерами. Они, эти генералы и офицеры, участвовали во многих военных кампаниях. По решению командующего нашей 5-й гвардейской танковой армией Павла Алексеевича Ротмистрова, первыми в бой под Прохоровкой должны были вступить 18-й, 29-й и 2-й гвардейский тацинский танковые корпуса. Это был так называемый первый эшелон наступления, главная ударная сила, которая насчитывала в своем составе 2/3 всех танков армии. Были среди них и танки командира роты Евгения Викторовича Шкурдалова.
1: Казалось бы, мы прошли вот и 41-й год, и Сталинград, где, так сказать, я вот и оборонял Сталинград, дрался на Мамаевом кургане. Казалось бы, ну уж все самое страшное вроде позади. И стали на исходные позиции под Прохоровкой. Я обходил ребят, смотрел технику, ее готовность к атаке, потому что каждую машину нужно проверить, чтобы она была исправна, потому что маленький недосмотр, он может привести к гибели экипажа, да и не только одного экипажа, может быть, и ряда экипажей. Вместе со мной шел мой командир, человек, перед которым я преклоняюсь, это легендарный человек, майор Горебян. И мы вот смотрели на ребят, и обычно вот всегда перед любой атакой, ведь до этого ведь мы тоже ходили в атаки, как-то по суетливым движениям чувствуешь, что ребята волнуются, они переживают. Да и это вполне понятно, потому что ты идешь в атаку, и неизвестно, вернешься ты живой из нее или нет. А вот вы знаете, как-то перед Прохоровкой какое-то было особое состояние людей. И вот по таким сосредоточенным лицам, по таким собранным лицам, по уверенным движениям людей, по тому, как они относились к технике, к расположению друг к другу, я понял, что люди не боятся этой атаки, хотя это будет очень сильное такое сражение, и что они в этом сражении не подведут. Я тогда еще вот, когда обходил их, я думал, что они готовы умереть, сгореть в танке, но они не пойдут ни на один шаг назад, они не отступят.
0: Армия готовилась к контрудару. К началу боевых действий она вместе с приданными соединениями и частями имела в своем составе около 850 танков и самоходно-артиллерийских установок. Около 19 часов 11 июля на командный пункт армии прибыли представитель Ставки маршал Советского Союза Василевский и командующий Воронежским фронтом генерал армии Ватутин. Они сообщили, что помимо 5-й гвардейской танковой армии в контрударе будут участвовать 1-я танковая, 6-я и 7-я гвардейские, а также прибывшая из состава Степного фронта 5-я гвардейская армия. Последние часы перед боем. Во многих подразделениях прошли партийные и комсомольские собрания. Обсуждался один вопрос – задачи в бою. Испытанные уже боями танкисты особенно тепло говорили с теми, для кого это сражение должно было стать первым. А в 5-й гвардейской танковой армии почти половина воинов была в возрасте от 17 до 25 лет. Бойцы и командиры еще раз проверяли свое оружие, вспоминали все, что им было известно о противнике, об уязвимых местах его грозной техники. А ночь на 12 июля выдалась на редкость ясная, звездная и спокойная. Участники боя рассказывают, что не было сделано ни одного выстрела. Лишь приглушенный гул моторов говорил о том, что наши танковые бригады выходят на рубежи развертывания. К рассвету 12 июля подготовка к боевым действиям была завершена. Все в армии знали – 8:00 – артподготовка, а в 8:30 – по команде «Сталь» – атака. Рассказ продолжает Василий Васильевич Авдеев.
2: Наступление, контрнаступление началось с мощной артиллерийской подготовки и особенно авиационной подготовки, небо практически было все закрыто нашими штурмовиками и бомбардировщиками. Авиация шла и упреждала нас, бомбила противника, и мы уже вслед за авиационным ударом развивали свой успех вглубь обороны противника. У нас прямая задача была уничтожать танки противника и не дать им прорваться вглубь нашего. На роту, скажем, в секторе 2-3 километра не пропустить ни одного танка. Рота — это 10 танков. К счастью, они все дошли живыми, здоровыми до переднего края. До этого я во многих боях участвовал, в том числе и в танках, танки против танков. Но здесь стояла масса танков с одной и с другой стороны. Причем все это на зрительную связь, на, как мы говорим, танкисты, на дальность прямого выстрела. И кто первый выстрелит, тот победил. И вот здесь выучка сказалась наших танкистов, именно наших, значительно выше, чем немецких. Именно искусство найти, отыскать цель и произвести прицельный выстрел. И, как правило, этот выстрел достигал цели. Вы знаете, запах там был один. Запах пороха. А гул стоял беспрерывный в течение всех суток. От разрывов бомб, от рева моторов авиационных, танковых, автомобильных, от треска пулеметных и автоматных очередей и от всего того, что вообще бывает на войне. Шум сплошной.
0: Обычно бои и сражения ведутся всеми родами войск сразу. Иными словами, в них участвует артиллерия, пользуясь тем, что она может посылать свои снаряды против врага на большое расстояние. Одновременно с этим ведет наступление пехота с танками, которые с воздуха прикрывает авиация. Участвуют в бою саперы, связисты. А в Прохоровском сражении все было иначе. И прежде всего, для обеих сторон оно было встречным танковым сражением, подчеркивает Петр Григорьевич Гришин.
3: Навстречу друг друга вышли вот эти вот две армады. И вот лоб-лоб. Это трудно себе представить. Плюс к этому нужно иметь в виду, что 5-я танковая армия в технике немного уступала немецкой армии. У нас всего было тяжелых танков, что это такое, в пределах так 40 только всего. Остальные 34-ки. Даже было около 100 штук, мы так их называли, малюток. С маломощной пушкой, но с подкалиберным снарядом, очень маневренный. Их называли Т-70, это малый танк. И они тоже участвовали в бою.
0: На небольшом участке Прохоровского поля с обеих сторон участвовало в бою свыше 1500 танков. Вдумайтесь, свыше 1500. Мне довелось быть свидетелем этого поистине титанического поединка двух стальных армад, пишет маршал Советского Союза Василевский. Вчера лично наблюдал к юго-западу от Прохоровки танковый бой 18-го и 29-го корпусов более чем с 200 танков противника в контратаке. В этой контратаке принимал участие и Евгений Викторович Шкурдалов.
1: Был какой-то необычный героизм. То есть мне хотелось сказать, что в морально-психологическом плане мы настолько высоко поднялись, что не было нам равных в мире, ни в одной армии. И, может быть, даже среди других армий, даже нашей советской армии.
4: В этот момент.
1: Потому что именно, пожалуй, в этот момент люди как-то вот осознали, они идут на подвиг, равного которому, может быть, никогда не случится и никогда не будет. И когда пошли в атаку на такой огромной скорости, что мы буквально, так сказать, смешались с немецкими машинами. И вот 170-я бригада полковника Тарасова, она смешалась с немецкими машинами, и стали наши машины расстреливать немецкие машины, а немецкие машины, соответственно, наши машины, буквально в упор. Бригада сгорела где-то за 5-7 минут. Притом эта бригада 65 машин за такой короткий период времени. Но бригада вместе с тем уничтожила около 70 немецких машин и тем самым Она остановила порыв немецких танковой лавины. Каких танков? Обладающих огромной броней, страшной пробивной способностью своих пушек, когда они, так сказать, готовы были пробить, если удобная была позиция, насквозь, так сказать, нашу легкую машину, то здесь они понесли такие огромные потери. И эти потери как-то немцев, они заставили одуматься, как же так, нам нанесли такой урон. Это просто потрясло буквально немцев уже в самом начале этого сражения. А сражение разгоралось все с большей силой. Причем уже не было слышно отдельных каких-то выстрелов. А какой-то такой гул, рев стоял. Чистое, ясное небо заволокло темными черными тучами, что мы стреляли по немецким машинам, по силуэтам. Потому что наши не имели дульного тормоза, а немецкие машины имели дульный тормоз. И мы, видя, что это дульный тормоз, стреляли по силуэтам этих немецких машин.
0: Нельзя было отличить, где
1: чья. Где наши, да? Где наши машины, где немецкие машины. Если, так сказать, кончалось, и человек не мог ничего сделать, то он шел на таран. И вот я приведу пример Саши Николаева. Я его очень хорошо знал с 42-го года. Он тогда блестяще себя проявил. Тогда еще был награжден уже орденом. Это молодой красивый парень, которому, наверное, не было 19 лет. Он просто был такой рослый, физически сильный, необыкновенно красивый, необыкновенно жизнерадостный, такой умный, такой чуткий, располагающий к себе. Парень, так сказать, задиристый, всегда вечно он шутками, с выдумками. Все очень любили, любимец наш был буквально, нашего батальона. И вот этот Саша Николаев, его танк был подбит, командиры батальона они спрятали в воронке. Но не только спасая жизнь командира батальона, когда пошел на них «Тигр», а именно во имя того, чтобы нанести урон этому «Тигру», даже на машине, которая уже горела, он прыгнул в эту горящую машину, а мы работали на одной волне, и вдруг я услышал голос Саши Николаева.
0: По рации.
1: По рации, да. «Прощайте, друзья, я иду на таран. Прощай, Женя, я пошел вперед». И я вижу, машина объятая пламенем, так дымится машина. Она рванулась вперед навстречу этому «Тигру». Они столкнулись, по-видимому, сдетонировали боеприпасы и потом горючее все вместе. Два танка этих взорвалось, разметало гитлеровцев, которые сопровождали этот немецкий «Тигр». Так погиб мой боевой товарищ Саша Николаев. Когда я услышал это и увидел этот подвиг Саши Николаева, я, вы знаете, был потрясен. И мы в едином порыве рванулись вперед. Я, посадки проходя вперед, увидел «Тигра», подбил его. Потом другую машину подбил. Подбил третью машину, выскочил на пригорок и в это время увидел с правой стороны, что как-то вот, вот знаете, тот, кто был на фронте, кто знает, он как-то чувствует, что есть какое-то девятое чувство или седьмое чувство, как хотите назовите его, что посмотри направо. Я посмотрел направо, смотрю буквально метров 500-600, в меня целится Фердинанд. Я успел только крикнуть механику-водителю Худайбергенда Сниязову, казах, прекрасный водитель был, назад. И в это время, как молния буквально, так сказать, мелькнула, что-то ударило в танк, я потерял сознание и пришел сознание от того, что вторично ударило по танку. Скользнул так снаряд, вот такой сильный, так сказать, удар, от этого удара я пришел в себя. Пришел в себя и думаю, а почему же вращается башня? Почему я, так сказать, вращаюсь? Посмотрел, впереди меня такое довольно светлое пятно. Думаю, откуда же может взяться в танке светлое пятно, когда кругом броня? Оказывается, он пробил бортовой лист брони, лобовой лист брони, ударил маску пушки, вырвал пушку вместе с ее основанием, а вторая половина пушки, так сказать, упала вниз, и образовалась впереди танка рваная, огромная такая дыра, в которую я и увидел
0: белый свет.
1: И для меня показался это странным. Я затормозил, застопорил башню, посмотрел. Командир танка Кондрашкин, младший лейтенант, был ранен. А у Худайбергенда Снеязова перебита рука. А оказывается, он включил передачу и тронул танк назад. Таким образом, он спас экипаж, то есть спас меня, спас Кондрашкина, сам остался, так сказать, жив. Я оттянул его назад, сел вместо него за рычаги управления, отъехал назад. Мы похоронили товарищей, а раненых нужно было отвезти в госпиталь. Ну, естественно, увидели, что танк подбит, что он не может воевать, то раненые сами пошли к этому танку, а других я стал просто звать. Насажал целый танк ребят раненых сверху на машину. Друг другу, так сказать, помогали, как-то, так сказать, затащились. И я на этом танке поехал в лесочек, потому что я знал, что в этом лесочке должен располагаться наш медсанбат.
0: В том медсанбате, куда направил свой израненный танк с драгоценным грузом командир роты Евгений Шкурдалов, вместе с другими сестрами и врачами несла первую в жизни боевую фронтовую вахту молоденькая военврач Оля Бондаренко, теперь Ольга Иосифовна Шкурдалова.
4: Мы располагались километра 3 над непосредственной линией фронта. Нас близко подтянули, близко тылы где-то сзади остались. Нас выдвинули вперед, потому что ожидалось большое сражение. И вот уже после часов 12 к нам пошли раненые. Раненые, конечно, и пехотинцы шли, и летчики, и артиллеристы, и танкисты. Они на месте поля боя получали доврачебную помощь. А медико-санитарный батальон – это первая единица, где работают врачи. А когда привозили танкистов, то танкисты, помимо того, что не ранены, у них очень большие ожоги. Они все задымленные, копотью покрытые, в тяжелейшем состоянии.
5: Такие молодые ребята, в шоковом состоянии, почти без сознания. Мы не щадили своего здоровья для того, чтобы...
6: Надо было спасать людей,
5: Спасать людей. Когда человек открывал глаза и улыбался, так улыбнется, что он уже жив. Это было самым нашим счастьем.
4: И работа наша проходила тоже в неспокойной обстановке, потому что постоянная бомбежка, обстрелы артиллерийские, потому что немцы не щадили медиков, как это, может быть, принято было в предыдущие войны. Наоборот, если они видели палатки разбросанные, они могли, или мы мелькали в белых халатах, то мы, наоборот, подвергались обстрелу. Несмотря на то, что даже пленные немцы, которые в бою были захвачены, то доставлялись они к нам в медицинский батальон, и мы им также оказывали помощь наравне с нашими солдатами, офицерами. Конечно, я молодой врач, первый мой бой. Я как-то так вначале думаю, господи, справлюсь ли я с этой работой? Сложности сколько? Везде стреляют. Знаете, как-то я думала, как-то не сориентируешься. Но оказывается, в жизни бывает, что вот когда такая трудность, как-то находишь какие-то силы, как второе дыхание. Сделаешь то, что раньше казалось тебе, ты невозможно, ты с этим не справишься. Врач, когда, особенно если он оперирует больного, у него всегда тревога бывает. Как пройдет операция, он всегда отвечает за жизнь. В спокойной обстановке он волнуется. А если он свою работу ведет вот так, под обстрелом, под... Иногда бывало у нас полностью палатку сносило, несколько палаток, полностью палатку снесет. Но это все равно нас не останавливало, потому что мы знали, что это быстренько другую разворачивали и продолжали свою работу. Мы, хотя и были в очень таких трудных боях, мы всегда думали о жизни.
0: Гигантское Прохоровское сражение стало первым сражением в Великой Отечественной войне для 5-й гвардейской танковой армии. Впервые в новом качестве участвовал в нем и Владимир Николаевич Баскаков.
7: Это я был первый, так сказать, раз начальник штаба армии. До этого я воевал, командовал батальоном, полком, бригадой, начальником штаба корпуса был, но я не был начальником штаба армии. И вот такая такое испытание сразу свалилось. Как-то, значит, на второй, по-моему, день открывается дверь в штабе, входит Жуков. Но я его не видел так близко-то. Да и вообще еще был человек молодой, робел. Но собрал все свои силы, доложил. Вот. Изучаем обстановку. Значит, он подошел, кажется, спрашивает, где Василевский. Я говорю, что уехал на наблюдательный пункт к ротмистру. Где это? Я показал по карте. Он, значит, посмотрел, потом начал меня расспрашивать. А кто я такой? Откуда вы взялись? Вроде того, что. Чем вы командовали? Я ему рассказал все. Он так ходит по комнате вперед, назад. Я за ним, значит, тихонько. Думаю, ну, дело тут неважное. Потому что первый день никуда же не продвинулись, а такие потери колоссальные с той и другой стороны. Думаю, ну, что-то нависает над нами. Расспросил подробно, спросил, где жена, дети какие, все, какие, что я кончал, как учился. Мы тогда не знали, потом-то мы знали, что Жуков всегда очень внимательно относился к тем кадрам, к изучению кадров. Причем не так формально, он сам вникал, разбирался. Это его черта была
0: чисто человеческая.
7: Человеческая, да. И делал он это обстоятельно так, как он делал обстоятельно все. Затем он меня спросил, где я могу посмотреть поле боя. Я ему говорю, вот я сегодня утром был на этой точке. Видно восточную часть, не ту, где сейчас идет, полыхает как раз. А вот восточную. Я побоялся, откровенно говоря, туда его вести. Туда. Кто его знает? Всякое может быть. Это все-таки Жуков. Как туда проехать? Я говорю, что я вот был утром сегодня здесь, вот так. Проводите меня туда. Поехали на эту высоту. Приехали, он постоял, смотрел. Я тоже в стороночке наблюдал за ним. Потом говорит, сквозная атака. Вот это два слова, сказанные им, но настолько они емко определили вот это всю суть сражения. Действительно сквозная атака. То есть были танки, которые наши, которые прошли насквозь этой громады туда. Были немецкие танки, которые прошли насквозь. Вот пальцы вот так прошли, как будто бы сквозная атака. А ведь это же не там роты, батальоны, это же сотни танков, сквозная атака. И перед нами стоит «Тигр», сгоревший. То есть он прошел все боевые порядки нашей армии. Тут общевойсковой армии, артиллерию, и вот тут он погиб. Я сразу заинтересовался, кто же сжег этот танк. Оказалось, рядом с ним стоит самоходная установочка. У нас была такая Су-76, 77-миллиметровой пушкой, но броня у нее 20 мм. Ну, это такая полковая пушка.
0: Она приспособленная для такого боя.
7: Ну, с такой машиной. Она ниже в 3 раза его. И стоит близко. И, видимо, она. Ну, да, искали, кто же все-таки, она сгоревшая, тоже разбитая и сгоревшая. Так мы и не могли установить, кто же, что же такое за герой.
0: Оценивая первый день Прохоровского сражения, Павел Алексеевич Ротмистров отмечал, что, выполняя приказ, все танкисты 5-й гвардейской танковой армии дрались не на жизнь, а на смерть. Широкое поле под Прохоровкой оказалось тесным для огромных лавин сражающихся танков. Танки словно бы сплелись в единый клубок и уже не могли разойтись, вспоминает Виктор Михайлович Крят.
8: Те отдавали себе отчет, что ну, здесь они хотят реванш взять за Сталинград. Все понимали, что здесь решается фактически в этом сражении судьба войны. И в то же самое время они давали себе отчет, что нужно ворваться в боевые порядки немцев и расстреливать их с ближней дистанции. Но для того, чтобы ворваться, нужно было пройти то расстояние, вот 1500-1200 метров до 500 метров, идти под огнем. Мы идем, фактически не поражая их. И нужно было на высоких скоростях ворваться туда. И, конечно, одни прорвались. И наносили потом и били немцев вот на таких уже дистанциях, но ведь это было достигнуто ценой тех потерь, тех экипажей, которые остались, не дойдя.
0: Которые приняли на себя этот шквал.
8: Которые приняли на этот шквал огня. Вот это-то и сыграло роль. Вы понимаете, ведь там не считались ни с чем, смерть, не смерть. Ведь даже ротмистр вместе с маршалом Василевским чуть-чуть не попали под немецкие танки. А танки от них прошли в 800 метрах. А ведь танк в среднем-то жил 1,2 атаки. И все. В основном для нас, для зампотехов, помпотехов, работы было мало, потому что фактически все горело. Я непосредственно не ходил в атаку. А вот если танк подбили, я должен был его вытащить, я должен был его отремонтировать. Если я за ночь сумел сделать из 6 танков 3 танка, восстановить их и послать опять в бой, это для меня было все, что я должен, мог сделать тогда. Тем более, конечно, когда люди себе отдавали отчет, что это значит, этот бой. Потому что часто в бою, понимаете, трудно определить его место в сражении.
0: Каждого человека.
8: Каждого человека. Но тогда, когда, вы понимаете, каждый солдат, каждый командир выполняет свой долг, то это значит, что замысел наших больших командиров, он будет воплощен в жизнь. А это уже успех. Не только в этом маленьком бою, может быть, где вот на этом участке 100 метров дрались. А это значит, что это будет успех. Если везде так, то это успех уже на большом фронте будет.
0: «Жесточайший, страшный был бой», – вспоминает Петр Григорьевич Гришин.
3: «Два командира бригады погибли. Несколько командиров батальонов сражались до последнего, до последнего. Мы здесь потеряли очень много танков. Не только противник потерял. Где-то с той и с другой стороны было потеряно около 600 танков за один день». 600 танков. Но ведь это не один день. Бой продолжался несколько дней. 12-го, 13-го, 14-го. Это были со стороны противника контратаки, небольшие контрудары, небольшое продвижение в нашу сторону и наоборот наших на отдельных участках продвижение в сторону противника. Пульсирующая такая линия. Бой шел денно и ночно.
0: Гигантская, небывалая битва. Все горело, а земля содрогалась так, что казалось, она вот-вот разверзнется. И еще в полдень стало вдруг темно, словно бы в глубокие сумерки. Пыль, гарь, дым закрыли солнце. «Сколько буду жить, буду помнить это», — говорит Василий Васильевич Авдеев.
2: И так это было до 18 июля, беспрерывных боев. Кушали мы практически один раз в сутки. А спали, вообще не спали, вообще не спали. Некогда было этим делом заниматься.
0: А как же вам еду доставляли туда?
2: Это тоже герои люди. Они, те, кто нас обеспечивал под пулеметным даже обстрелом иногда, автоматным обстрелом, ночью, ощупью, ползком добирались до каждого танка и из термосов кормили нас, кормили вкусно. Такой, помню, борщ с мясом наваристый, очень вкусно. С удовольствием покушаем и до следующего вечера ночи. Иногда и это не придется где-нибудь в пути. Тот, кто доставлял нам кушать, поебал или ранен был. И это бывало. Не только танкисты проявляли чудеса храбрости, но и наши пехотинцы, артиллеристы, и даже те, кто обеспечивал наши боевые действия, как я уже говорил, они тоже находились в таком пекле. Они тоже совершали чудеса. Чудеса совершали. Вот шофера наши, которые подвозят боеприпасы, горючее, они же подходят непосредственно к танку. Ему и по-другому нельзя, а он ничем не защищен. Он сидит в кабине, и еще ночью по траншеям, по разбитой дороге он подвозит эти боеприпасы и экипажу помогает разгрузить. Вот посмотрите, какой у него не только физический труд, но и моральный труд огромнейший. Разве это не геройство? А цистерны с горючим, они же, ну, буквально как порох. Попади снаряд, и он сразу взрывается. И сколько было гибели этих наших прекрасных водителей. Многие из них в прошлом трактористы, работники сельского хозяйства. Такие знаете, хозяйственные ребята. Он нигде не потеряет этот снаряд, не прольет эту солярку, а все доставит к танку и все уложит, поможет уложить нам на место. Им нужно поклониться до земли. Ну, иногда меня спрашивают, а страшно было? Конечно, но страшно потом. Когда ты работаешь на войне, то страх не главное. Страх почувствуешь после. После начинаешь смотреть, вот пробита броня, вот разорвался снаряд на броне, вот пытался загореться танк, но не загорелся. Вот тогда чувствуешь, а что бы могло быть после этого? А когда ведешь бой, об этом не думаешь. В бою главная цель – победить противника, а уж потом считать страхи.
0: Во время Прохоровской битвы рядом со сражающимися танкистами находился человек, о котором просто нельзя не вспомнить в этом рассказе – Игнат Николаевич Ефименко. Участник гражданской войны, с оружием защищавший завоевание Октября, в годы войны он был председателем поселкового совета Прохоровки.
9: Утром 13 июля, прямо утром, на следующий день, на лошадки сели и поехали на Прелестные. Узнать, что делается после чудовищной битвы. Ну вот, мы приехали в Прелестные. И знаете, как было страшно смотреть, а в село все горит, 500 с лишним сгорело домов там. И после, когда мы приехали в контору, ну, контора горит тоже, в этот момент цыплята идут. Тикают, матери нету их на сетке. Они ищут защиты, понимаете? А куда мы их возьмем? И нам брать некуда. Вы понимаете, какой трогательный был момент? Ну, сидеть нам нельзя, надо двигаться. Поехали, а минометы стали чаще палить. И в этот момент мы решили выехать на танковое поле. Подъезжаем, видимость появилась на горизонте, стоят танки. Немецкие наши на таран. То танки без башен, то танки, ну, разбиты в прах пух. Орудия тоже помяты. И наши, и немецкие. И вот стали ехать. Один там танк, второй проехали. Лежать наши танкисты. Человек 15. Резину, сами знаете, бой есть в воде. Ряд контужен, ряд ранены. Мы поздоровались. Здравствуйте, ребята. Как вы после вчерашнего дня чувствуем? Пить? Дайте нам пить. Мы пропали без воды. Ну, мы даем слово. И, ребята, обязательно достаем воду.
0: И Ефименко доставил воду на поле боя. На помощь героям-бойцам вместе с ним пришли женщины, старики и даже дети. Помните, в начале нашего рассказа мы говорили о маленькой девочке, которая в дыму и огне сражения выходила к дороге с ведерком воды, чтобы напоить солдат. Старики, женщины, дети прямо на поле боя несли крохи своей скудной еды. Они перевязывали раны. А когда фронт ушел вперед на запад, Игнат Николаевич Ефименко со своими земляками собрал на Прохоровском поле несколько мешков. Какая страшная мера! Несколько мешков документов, партийных и комсомольских билетов. Тех, кто сложил головы в этом великом бою. Он же, Игнат Николаевич Ефименко, собрал первые драгоценные реликвии и основал в Прохоровке музей этой танковой битвы. «Ожесточеннейшие шли бои, не на жизнь, а на смерть, во имя победы», — говорит Петр Григорьевич Гришин.
3: И в это время мы не могли ни одного представить героя Советского Союза. Но героически сражались. Это истинные герои. Трудно себе представить еще, что можно более героического сделать, как они сделали. Но ведь ни одного не представили. Даже Саша Николаев не получил героя Советского Союза. Все время в бою, а потом пошли вперед, не было
0: времени.
3: Не было времени. И даже, вы смотрите, даже медаль за эту операцию не выбили медали. Сейчас ставят этот вопрос о том, чтобы все-таки за Орловско-Курское сражение выбили медаль. Ведь это по существу третий смертельный удар для немцев был. И после этого третьего удара уже немцы не оправились.
0: Москва, Сталинград
3: и Орловско-Курское сражение.

0: сегодня под мирным небом на знаменитом ратном поле под Прохоровкой на постаменте высится танк под номером 113, свидетель и участник великого боя во имя жизни на земле, во имя нашего с вами счастья. На пьедестале скупые, строгие слова. Здесь, на этом поле, 12 июля 1943 года произошло величайшее в истории Великой Отечественной войны танковое сражение, которое сыграло решающую роль в разгроме немецко-фашистских войск на Курской дуге. «И вы знаете, что давало силу нашему солдату, — сказал генерал Баскаков, — Родина и наше правое дело.
1: Мы дрались за цели, близкие народу. И вот когда в борьбу такую решительную, в равных условиях вступают вот эти две силы, выигрывает тот, кто борется за правые цели, за справедливые цели. Ведь на самом деле, ведь же полный авантюризм. Начать войну против нас уже авантюризм. Такая страна, такой народ, с такой историей, с социализмом, после революции. Конечно, это авантюризм был. Вот я начал войну командиром танкового батальона на границе под Львовом, в 8-й танковой дивизии. Эта 8-я танковая дивизия дралась там, дралась под Днепропетровском. Ну, мы потеряли танки там, орудия потеряли. Отходили же все время, трудно было нам. Вот. Но дивизия-то сохранилась. Как только страна получила возможность дать нам оружие, мы опять стали боеспособными, даже еще более боеспособными, чем раньше. Мы сознательно и решительно драли за свою страну. Сознательно и решительно.
0: Святое это место на земле.
1: Святое. Святое.
0: И я полагаю, что так вот как кланяются и будут поклоняться Куликову полю, полю Бородина, не одно поколение, таким же святым местом станет на многие-многие века. Наверное, пока будет жив человек на земле, станет Прохоровское поле.
1: Вот те, кто там дрался, кто там остался на вечную прописку, они заслуживают это. Я, например, собрал все списки погибших и все имена, потому что решал народ. Решали не оперативные замыслы, решали танкисты, решали артиллеристы. Расчеты и герои, и не герои, и все, кто там оказался. Там вот лоб в лоб как встали, так и бились до тех пор, пока не столкнули. Они сделали эту победу.

Закончилась передача из цикла «Рассказы о героях», посвященная участникам Прохоровского танкового сражения. В ней участвовали генерал-полковник танковых войск Владимир Николаевич Баскаков, генерал-лейтенант танковых войск Петр Григорьевич Гришин, герой Советского Союза Евгений Викторович Шкурдалов, участники танковой битвы Ольга Иосифовна Шкурдалова, Василий Васильевич Авдеев, Виктор Михайлович Крят, ветеран партии, бывший председатель поселкового совета Прохоровки Игнат Николаевич Ефименко и директор музея Прохоровского танкового сражения, ветеран войны Николай Иванович Бойченко. Автор и ведущая передачи Людмила Аненкова. Режиссер Владимир Шведов. Песню Игоря Кодомцева на стихи Петра Синявского «Солдатская память» исполнял артист Валерий Псарев. Звукооператоры Галина Зуткина, Николай Сидоров и Вячеслав Жуков. Дорогие ребята, уважаемые товарищи взрослые, ветераны 5-й гвардейской танковой армии обращаются к вам с просьбой помочь им собрать списки всех участников Прохоровского танкового сражения. Если вы откликнетесь на их призыв, пишите, пожалуйста, по адресу 113-326, Москва, радио, «Рассказы о героях».

0: уставший бегать ежедневно по грязи, по песку, по жесткой мостовой, однажды ноги очень гневно разговорились с головой. За что мы у тебя под властью такой, что целый век должны тебе одной повиноваться? Днем, ночью, осенью, весной лишь вздумалось тебе, изволь бежать, таскаться туда, сюда, куда велишь. А к этому еще окутавши чулками, ботфортами да башмаками, ты нас, как ссылочных невольников, моришь, и, сидя наверху, лишь хлопаешь глазами, покойно судишь, говоришь о свете, о людях, о моде, о тихой или дурной погоде. Частенько на наш счет себя ты веселишь насмешкой, колкими словами и словом бедными ногами, как шашками вертишь. «Молчите, дерзкие!» — им голова сказала. «Иль силою я вас заставлю замолчать? Как смеете вы бунтовать, когда природой нам дано повелевать?» «Все это хорошо. Пусть ты повелевала, по крайней мере, нас повсюду б не швыряла, а прихоти твои нельзя нам исполнять. Да между нами ведь признаться, коль ты имеешь право управлять, так мы имеем право спотыкаться. И можем иногда, споткнувшись, как же быть, твое величество об камень расшибить. Смысл этой басни всякий знает, но должно молчать. Дурак, кто все болтает.
1: Ради бога, труп.

0: дай. Ставь бутылки перед нами, всех наездников взывай с закрученными усами, чтобы хором здесь гремел эскадрон гусар летучих, чтоб до неба возлетел я на их руках могучих, чтобы стены от ура и тряслись, и трепетали, лучше б в поле закричали, но другие горло драли, и до нас придет пора. Бурцев, брат, что за раздолье? Пунш жестокий, хор гремит. Бурцев, пью твое здоровье, будь гусар век пьян и сыт. Понтируй, как понтируешь, фланкируй, как фланкируешь. В мирных днях не унывай и в боях качай-валяй. Жизнь летит, не осрамися, не проспи ее палет. Пей, люби да веселися, вот мой дружеский совет. Я на чердак переселился. Жить выше, кажется, нельзя. С швейцаром, с кучером простился. И повара лишился я. Толпе заимодавцев знаю и без швейцара дать ответ. Я сам дверь важно отворяю и говорю им: дома нет. В дни праздничные для катания готов извозчик площадной. И будуар мой, зала, спальня вместились в горнице одной. Гостей искусно принимаю, глупцам показываю дверь. На стул один друзей сажаю, а миленькую на постель. Мои владенья необъятны, в окрестностях столицы сей все мызы, где собрания знатны, где пир горой, толпа людей. Мои все радости в стакане, мой гардероб лежит в ряду, богатство в часовом кармане, а сад в таврическом саду. Обжоры, пьяницы, хотите житье-бытье мое узнать? Вы слух на песнь мою склоните и мне старайтесь подражать. Я завтрак сытный получаю от друга, только что проснусь. Обедать в гости уезжаю, а спать без ужина ложусь. О, богачи, не говорите, что жизнь несчастлива моя. Нахальству моему простите, что с вами равен счастьем я. Я кой-как день переживаю, богач роскошно год живет. Чем кончится, и я встречаю, как миллионщик, Новый год. Я люблю кровавый бой, я рожден для службы царской, сабля вот. Как конь гусарский, с вами век мне золотой. Я люблю кровавый бой, я рожден для службы царской. За тебя на черта рад наша матушка Россия. Пусть французишки гнилые к нам пожалуют назад. За тебя на черта рад наша матушка Россия. Станем, братцы, вечно жить в круг огней под шалашами, днем рубиться молодцами, вечерком горелку пить. Станем, братцы, вечно жить в круг огней под шалашами. О, как страшно смерть встречать на постели господином, ждать конца под балдахином и всечасно умирать. О, как страшно смерть встречать на постели господином. То ли дело средь мечей, там о славе лишь мечтаешь, смерти в когти попадаешь, и не думая о ней. То ли дело средь мечей, там о славе лишь мечтаешь. Я люблю кровавый бой, я рожден для службы царской, сабля вот. Конь гусарский, с вами век мне золотой. Я люблю кровавый бой, я рожден для службы царской. что она? Порыв, смятение, и холодность, и восторг, и отпор, и увлечение, смех и слезы, черт и бог, пыл полуденного лета, урагана красота, иступленного поэта беспокойная мечта, с нею дружба, упоенье. Но спаси, Создатель, с ней от любовного сношения и таинственных связей. Огненна, словолюбива, я ручаюсь, что она неотвязчива, ревнива, как законная жена.
1: Неужто думаете вы, что я слезами обливаюсь, как бешеный кричу «увы» и от измены изменяюсь? Я тот же атеист в любви, как был и буду, уверяю, и чем рвать волосы свои, я ваши к вам же отсылаю. А чтоб впоследствии не быть перед наследником в ответе, все ваши клятвы век любить, ему послал по эстафете.
0: Простите, право виноват, но если б знали, как я рад моей отставке благодатной. Теперь спокойно ночи сплю, спокойно ем, спокойно пью, и посреди собратьи ратной вновь славу и вино пою. Чем чахнуть от любви унылой? Ах, что здоровье может быть, как подписать отставку милой или отставку получить?
1: Где друзья минувших лет? Где гусары коренные, председатели бесед, собутыльники седые? Деды, помню вас и я, испевающих ковшами и сидящих в круг огня с красносизыми носами. На затылке кивера, да ломаны до колена, сабли, ташки у бедра и диваном кипа сена. Трубки черные в зубах, все безмолвны, дым гуляет на закрученных висках, и усы перебегает ни полслова, дым столбом, ни полслова. Все мертвецки пьют и, преклонясь челом, засыпают молодецки. Но едва проглянет день, каждый по полю порхает, кивер зверски набекрень, ментик с вихрями играет, конь кипит под седоком, сабля свищет, враг валится, бой умолк. И вечерком снова ковшик шевелится. А теперь что вижу? Страх. И гусары в модном свете, в вицмундирах, в башмаках, вальсируют на паркете. Говорят, умней они. Но что слышим от любого? Жемини да жемини, а об водке ни полслова. Где друзья минувших лет? Где гусары коренные, председатели бесед, собутыльники седые? Сегодня вечером увижусь я с тобою. Сегодня вечером решится жребий мой. Сегодня получу желаемое мною или апшит на покой. А завтра, черт возьми, как зюзи натянуся, на тройке ухарской стрелою полечу, проспавшись до Твери, в Твери опять напьюся, и пьяный в Петербург на пьянство прискочу. Но если счастье назначено судьбою тому, кто целый век со счастьем не знаком, тогда... Ой, тогда напьюсь, свинья, свиньёю, и с радости пропью прогоны с кошельком. Умолкшие холмы, дол некогда кровавый, отдайте мне ваш день, день вековечной славы, и шум оружия, и сечи, и борьбу. Мой меч из рук моих упал, мою судьбу попрали сильные. Счастливцы горделивы невольным пахарем влекут меня на нивы. О, ринь меня на бой, ты опытный в боях, ты голосом своим рождающий в полках погибели врагов предчувственные клики, вождь гомерический, Багратион великий. Простри мне длань свою, Раевский мой герой. Ермолов, я лечу, веди меня, я твой. О, обреченный быть побед любимым сыном, покрой меня, покрой твоих перунов дымом. Но где вы? Слушаю. Нет отзыва. С полей умчался брани дым, не слышен стук мечей. И я, питомец ваш, склонясь головою плуга, завидую костям соратника или друга. Не пробуждай моих безумств и исступлений, и мимолетных сновидений не возвращай, не возвращай. Не повторяй мне имя той, которой память мука жизни, как на чужбине песня отчизны изгнаннику земли родной. Не воскрешай, не воскрешай меня забывшей напасти, дай отдохнуть тревогам страсти и ран живых не раздражай. Иль нет, сорви покров долой, мне легче горе своеволье, чем ложное холоднокровье, чем мой обманчивый покой. Море воет, море стонет, и во мраке одинок, поглощен волною, тонет мой заносчивый челнок. Но, счастливец, пред собою вижу звездочку мою, и покоен я душою, и беспечно я пою. Молодая, золотая предвещательница дня, при тебе беда земная недоступна до меня, но сокрой за бурной мглою ты сияние свое, и сокроется с тобою провидение мое.
2: Краса полуночной природы, любовь очей, моя страна, твоя живая тишина, твои лихие непогоды, твои леса, твои луга, и Волги пышные брега, и Волги радостные воды. Все мило мне, как жар стихов, как жажда пламенной славы, как шум прибережной дубравы и разыгравшихся валов. Всегда люблю я, вечно живы на крепкой памяти моей предметы юношеских дней и сердца первые порывы, когда волшебница мечта красноречивые места мне оживляет и рисует. Она свежа, она чиста, она блестит, она ликует. Но там, где русская природа, как наших дедов времена, и величава, и грозна, и благодатна, как свобода, там вяло дни мои лились, там не внимают вдохновению, и люди мирно обреклись непринужденному забвению. Целуй меня, моя Лилетта, целуй, целуй, опять с тобой восторги вольного поэта и сила страсти молодой, и голос лиры вдохновенной, покинув край непросвещенный, душой высокое любя, опять тобой воспламененный, я стану петь и шум военный, и меченосцев, и тебя. Не улетай, не улетай, живой мечты очарования, ты возвратила сердцу рай, минувших дней воспоминания. Прошел, прошел их милый сон, но все душа за ним стремится и ждет, быть может, снова он, хотя однажды ей приснится. Так путник в ранние часы, застигнут ужасами бури, с надеждой смотрит на красы, где-где светлеющей лазури. Свободно, высоко взлетает орел, свободно волнуется море. Замедли орлиный полет, сдержи своенравное море. Не так ли, о други, к отчизне любовь, краса благородного сердца, на битве за вольность и честь смела и сильна и победна? Смотрите, как пышен, блистателен день, как наши играют знамена, недаром красуется день, недаром играют знамена. Виднее сражаться при свете небес, отважней душа и десница, когда перед бодрым полком хоругви заветные плещут. Гремите же трубы на битву, друзья, потомки бойцов Ярослава, не выдадим чести родной, свободы наследного права, что вольным соседей завистных вражда и темной рати Андрея, к отчизне святая любовь смела и сильна и победна, свободна. Высоко взлетает орел, свободно волнуется море. Замедли орлиный полет, сдержи своенравное море. Не часто ль горестную мукой за откровенные слова души простой и близорукой платил мне слепок божества? Не часто ль после вдохновенья отрад возвышенных я ждал, заранее чуял наслажденья, заранее сердцем ликовал и только знаки отверженья в глазах красавицы читал? Любовь, любовь! Я помню живо счастливый день, как в первый раз ты сильным пламенем зажглась в моей груди самолюбивой. Тогда все чувства бытия в одно прекрасное сливались, они светлели, возвышались, и гордо радовался я.
3: Верное предсказание. «Пройдет ли мой недуг?» — лев у осла спросил. Осел ответствовал. «О, царь сильнейший в мире! Когда ты не умрешь, то будешь жив, как был. Два раза два — четыре». Мстительность. Пчела ужалила медведя в лоб. Она за соты мстить обидчику желала. Но что же, умерла сама, лишившись жала. Какой удел того, кто жаждет мести? Гроб. Непоколебимость.
2: «Познай, светлейший лев, смятение вину», — рек слон. «В народе бунт, повсюду шум и клики».
3: «Смиряться, — лев сказал, — лишь гривой я тряхну». опасность не страшна для мощного владыки. Лебедь и гусь. Над лебедем желаю посмеяться, гусь тиною его однажды заморал. Но лебедь вымылся и снова белым стал. Что делать, если кто замаран? Умываться. Мартышка. Мартышка с юных лет прыжки свои любя и дряхлая еще сквозь обручи скакала. Что ж вышло из того? Лишь ноги изломала. Поэт, на старости побереги себя. Прохладен воздух был, в стекле спокойных вод, звездами убранный лазурный небосвод светился. Темные покровы ночи сонной струились по коврам долины благовонной. Над берегом в тени раскидистых ветвей и трелил, и вздыхал, и щелкал соловей. Тогда между кустов, как призраки мелькая, влюбленный юноша и дева молодая бродили вдоль реки. Казалось, для них сей вечер нежился, так сладостен и тих. Для них лучами звезд играла вот равнина, для них туманами окрестная долина скрывалась. И в тени раскидистых ветвей и трелил, и вздыхал, и щелкал соловей. Не выль убранство наших дней, свободы искры огневые, Рылеев умер, как злодей. О, вспомини о нем, Россия, когда восстанешь от цепей и силы двинешь громовые на самовластие царей. Из страны, страны далекой, с Волги матушки широкой, ради сладкого труда, ради вольности высокой собрались мы сюда. Помним холмы, помним долы, наши храмы, наши селы, и в краю, краю чужом мы пируем пир веселый, и за родину мы пьем. Но с надеждою чудесной мы стакан, и полновесной нашей Руси, будь она первым царством в Поднебесной, и счастлива, и славна.

0: Громадные тучи нависли широко над морем и скрыли блистательный день. И в синюю бездну спустилась глубоко, и в ней улеглась тяжелая тень. Но бездна морская уже негодует, ей хочется света, и ропщет она, и скоро могучая встанет грозна, пространно и громко она забушует, великую силу уже подымая, полки она строит из водных громад, и вал великан, головою качая, становится в ряд, и ряды говорят. И вот свои смуглые лица нахмуря и белые гребни колебля, они идут. В черных тучах блеснули огни, и гром загудел. Начинается буря.
1: Кинем печали, боги нам дали радость на час. Радость от нас молнии быстрее быстро парит, птичек резвее резво летит. Неумолимый, неумолим, невозвратимый, невозвратим. Утром гордится роза красой, утром свежится роза росой. Ветер не смеет тронуть листков, флора лелеет прелесть садов. К ночи прелестный вянет цветок. Други, безвестно, сколько здесь рок утр нам отложит. Вечер, быть может, наш недалек. Когда утихнут дни волнения, и ясным дням придет череда, рассеется звездой спасенья кровавых облаков гряда. Когда? Когда? Когда воскреснут добрые нравы, уснет и зависть, и вражда, пристанут люди для забавы желать взаимного вреда. Когда? Когда? Когда корысть, не зная страха, не будет в храменных суда, и в погребах, в презрение вакха, вино размешивать вода. Когда, когда, когда поэты будут скромны, при счастье глупость не горда, красавицы невероломны, и дружба в бедствиях тверда. Когда, когда, когда очистится с Парнаса неверных злобная орда, и дикого ее Пегаса смирит надежные узда. Когда, когда, когда на языке любовном нет будет нет, да будет да, и у людей в согласии ровном расти с рассудком борода. Когда, когда, когда не по полу прихожей стезю проложат в господа, и будет вывеска вельможей высокий дух, а не звезда. Когда, когда, когда газета позабудет людей морочить без стыда, суббота отрицать не будет того, что скажет среда. Когда, когда? Над мотыльком смеялся человек. Гость утренний, по чести ты мне жалок, он говорит. Мгновенье, вот твой век, и мотыльку могила куст фиалок. За годом год торопится во след, и старику отсчитано 100 лет. Час смерти бьет, старик на смертном ложе, вздохнув, сказал: и век, мгновенье тоже.
2: За что ты в спальне спишь, а зябну я в сенях?
1: У мопса жирного спросил кобель курчавый. За что? Тот отвечал. Вся тайна в двух словах. Ты в дом для службы взят, а я взят для забавы. В столицу съехались портретные мастера. Петр плох, но с деньгами. Соперник Рафаэлю Иван, но без гроша. От утра до утра то женщин, то мужчин малюет кисть Петра. Иван едва ли кисть и раз возьмет в неделю. За что же им от судьбы не равен так дележ? Портрет Петра был льстив, портрет Ивана схож. Неси с неукротимым гневом мятежной влаги властелин, над тишиной окрестной ревом господствуй, бурный исполин. Жемчужною, кипящей лавой, завалом низвергая вал, сердитой, дикой, величавой, перебегай ступени скал. Дождь брызжет от упорной шибки волны, сразившейся с волной, и влажный дым, как облак зыбкий, вдали их представляет бой. Все разъяренней, все угрюмей, летишь, как гений непогод. Я мыслью погружаюсь в шуме междуусобно бурных вод. Но как вокруг все безмятежно, и утомленные тобой, как чувства отдыхают нежно, любуясь сельской тишиной. Твой ясный берег чужд смятенью, на нем цветет весны краса, и вместе миру и волненью светлеют те же небеса. Но ты, созданье тайной бури, игра...
2: И запонечки были, и хорошие такие.
1: Вообще блестящие свышены. Противоречие природы под грозным знаменем тревог, в залоге вечной непогоды ты бытия приял залог. Ворвавшись в сей предел спокойный, один свирепствуешь в глуши, как вдоль пустыни вихрь знойный, как страсть в святилище души, как ты внезапно разразится. Как ты, растет она в борьбе, терзает лона, где родится, и поглощается в себе. Посмотрите, как полна златоликая луна, словно чаша круговая посреди ночных огней, словно скатерть голубая расстилается под ней. Посмотрите, как светла чаша чистого стекла, златом гроздей благовонных, как сияет нам она, полуношников бессонных, беззакатная луна. Хороша небес луна, но надежна ли она? Нет, в красотке вероломной постоянства не найти. То сидит за тучкой темной, то убудет и прости, а застольная луна постоянно нам верна. Все по мере жажды краши с погребов встает она. Застрахована нам в чаше полнолуние вина. Про небесную луну я и то упомяну. На нее глаза таращишь, да и только. Как тут быть? Но с небес ее не стащишь, но зубами не схватить. А ручная-то луна, словно нежная жена, так льнет губам любовно, как домашняя своя, в душу так и льется, словно закадышная струя. когда печали неотступной в тебе подымется гроза, и нехотя слезою крупной твои увлажатся глаза, я и в то время с наслаждением еще внимательней, нежней любуюсь милым выражением пригожей горести твоей. С лазурью голубого ока играет зыбкий блеск слезы, и мне сдается, перл востока скатился с светлой бирюзы. Тройка мчится, тройка скачет, вьется пыль из-под копыт. Колокольчик звонко плачет и хохочет, и визжит. По дороге голосисто раздается яркий звон. То вдали отбрякнет чисто, то застонет глухо он. Словно леший ведьме вторит и аукается с ней. Иль русалка тараторит в роще звучных камышей. Русской степи, ночи темной, поэтическая весть. Много в ней и думы томной, и раздолья много есть. Прянул месяц из-за тучи, обогнул свое кольцо и посыпал блеск зыбучий прямо путнику в лицо. Кто сей путник, и отколе, и далек ли путь ему? По неволе или по воле мчится он в ночную тьму? На веселье или кручину? К ближним ли под кров родной? Или в грустную чужбину он спешит, голубчик мой? Сердце в нем ретиво рвется в путь обратный или вдаль? Встречи ль ждет он, не дождется, или покинутого жаль? Ждет ли перстень обручальный, ждут ли путника перы, или факел погребальный над могилою сестры? Как узнать? Уж он далеко. Месяц в облако нырнул, и в пустой дали глубоко колокольчик уж заснул. Я пью за здоровье немногих, немногих, но верных друзей, друзей неуклончиво строгих в соблазнах изменчивых дней. Я пью за здоровье далеких, далеких, но милых друзей, друзей, как и я, одиноких средь чуждых сердцам их людей. В мой кубок с вином льются слезы, но сладок и чистых поток, так с алыми черные розы вплелись в мой застольный венок. Мой кубок за здравие немногих, немногих, но верных друзей, друзей неуклончиво строгих в соблазнах изменчивых дней. За здравие и ближних далеких, далеких, но сердцу родных, и в память друзей одиноких, почивших в могилах немых. Дельвик, Пушкин, Баратынский, русской музы близнецы, с бородою Бородинской завербованный в певцы, ты наездник, ты гуляка, а подчас и жамини, сочетавший песнь бивака с песнью нежную парни. Ты, языков простодушный, наш заволжский соловей, безыскусственно послушный тайной прихоти своей. Ваши дружеские тени часто вьются надо мной, ваших звучных песнопений слышен мне напев родной. Наши споры и беседы словно шли они вчера, и веселые обеды вплоть до самого утра. Все мне памятно и живо, прикоснетесь вы меня, словно вызовет огниво искр потоки из кремня. Дни минувшие и речи, уж замолкшие давно, в столкновенье милой встречи, все воспрянет заодно. Дело пополам с бездельем, труд степенный, неги лень, смех и грусти за весельем, набегающая тень. Все, чем жизни блеск наружный, соблазняет легкий ум. Все, что в тишине досужной, пища тайных чувств и дум, сходит все благим наитьем в поздний сумрак на меня, и событием за событием льется памяти струя. В их живой поток невольно окунусь я глубоко. Сладко мне, свежо и больно, сердцу тяжко и легко.

0: Твое лицо мне так знакомо, как будто ты жила со мной. В гостях, на улице и дома я вижу тонкий профиль твой. Твои шаги звенят за мною. Куда я ни войду, ты там. Не ты ли легкою стопою за мною ходишь по ночам? Не ты ли проскальзываешь мимо, едва лишь в двери загляну, полувоздушно и незримо, подобно виденному сну? Я часто думаю, не ты ли среди погоста за гумном сидела молча на могиле в платочке ситцевом своем? Я приближался, ты сидела, я подошел, ты отошла, спустилась к речке и запела. На голос твой колокола откликнулись вечерним звоном, и плакал я, и робко ждал, но за вечерним перезвоном твой милый голос затихал. Еще мгновенье, нет ответа, платок мелькает за рекой, но знаю горестно, что где-то еще увидимся с тобой.
1: В эфире радиотеатр.
2: Господин Оноре де Бальзак. Господин де Бальзак, господин де Бальзак, я пришел, господин де Бальзак, я пришел, как мы условились.
3: Лишняя, совершенно лишняя фраза. Я бы с легким сердцем ее вычеркнул. А, скорее всего, вообще не написал бы.
4: Но я же не Оноре де Бальзак. Я всего лишь скромный журналист, в третий раз явившийся к вам из конца 80-х годов 20-го столетия.
3: Ну и прекрасно сделали, сударь мой, что снова явились. А то я думал, что вы уже не придете. По правде говоря, я бываю иногда резок.
4: Что вы...
3: И хотя до сего дня я неплохо поработал, я решил было заняться творениями своей фантазии. Еще несколько минут, и я отправился бы в гости в одно аристократическое семейство, которое только что появилось на свет из-под моего пера. Ну, раз вы здесь, семейство подождет. Ну, сударь.
4: Сию минуту.
2: Оноре де Бальзак, утраченные иллюзии. Часть третья. Предмет торговли.
3: В тот вечер у Флорины мир журналистики предстал перед Люсьеном таким, каков он есть. Но наш поэт не отшатнулся от страшного зрелища. Он в упоении наслаждался остроумным обществом. Эти необыкновенные люди, вооруженные дамасской сталью своих пороков, защищенные сверкающими шлемами холодного анализа, таили в себе, как показалось Люсьену, какое-то очарование. И очень быстро... стали ему милее серьезных и строгих членов содружества. В тот вечер Люсьен впервые познал усладу богатства, обаяние роскоши. Он впервые пил отборные вина, вкушал изысканные яства высшей кулинарии. В тот вечер у Флорины Люсьен встретил посланника и герцога. И тот, и другой были покровителями молодых актрис и прибыли в их общество. Вельможи держались с журналистами запросто и воздавали должное их страшной власти. Люсьен почувствовал неотдалимое желание владычествовать в этом мире владык. Более того, он вдруг ощутил в себе силу восторжествовать над ними. Наконец, тут была Карали, и он изучал ее в блеске пиршественных свечей сквозь пар явств и туман опьянения, и она казалась ему совершенством, а любовь к нему делала ее еще краше. Содружество, этот небосвод благородного разума, должно было померкнуть перед лицом столь сильного искушения. И померкло. Увы, два таких торжества, как успех статьи и победа, одержанная над Карали, могли вскружить и не такую юную голову. За последующие полтора месяца жизнь Люсьена так круто переменилась, так внезапно перешел он от величайшей нужды к величайшему достатку, что он уже не представлял себе иного существования, кроме этого, беззаботного и пышного. А будущее казалось таким же безоблачным, как настоящее.

0: Я не мешаю тебе, милый?
1: Нет-нет, я уже закончил статью. Полюбуйся, два столбца, 100 франков.
0: Превосходно.
1: Кто это приходил?
0: Сам Бралар. После твоей статьи о моем дебюте в Алькальде он удостоил меня визита. Это случай небывалый. Обычно актеры или их друзья ходят к Бралару сами.
1: Бралар? А кто такой этот Бралар?
0: Ты не знаешь? Это очень значительный человек. Король парижских клакеров. Никто не знает, сколько их у него. Это его люди бьют в ладоши и свистят по вечерам под театральными люстрами. Они могут создать успех, а могут и начисто провалить спектакль. Все мы платим дань Бралару и актеру, и драматурге. И каждый директор театра уж так заведено.
1: Забавно. Я думал, успех в театре зависит от журналистов.
0: И от них тоже. Ты никого не забыл пригласить к нам на будущий четверг?
1: Короли, как будто нет, но гостей получается так много. Короли, пока еще я беден, и мне все время кажется, что ты в конце концов разоришься из-за меня.
0: Ну неужели? Неужели ты недоволен тем, что я порвала с Камюзо?
1: Нет, я этого не говорил.
0: Радость моего сердца. Я просто не могла поступить иначе.
1: Вообще-то я, работая усидчиво, могу зарабатывать франков 500 в месяц.
0: Вот видишь, столько же, сколько я получаю в театре, не считая разовых. А теперь, когда благодаря твоей статье меня приглашают не куда-нибудь, а в театр Шимнас, я буду зарабатывать гораздо больше.
1: Корали.
0: Если сложить все это вместе, это же целая куча денег.
1: Коралли, да, конечно, но коралли, лошади, кучер, кухарка, горничная, твои туалеты, этот прием, который мы затеяли.
0: Я войду в долги, и все как-нибудь устроится. Я так счастлива, радость моего сердца, я так счастлива. Что мне делается страшно? Скажи ты хоть.

0: совсем забыла. Вот эти два письма пришли по почте. А это принес Нарочный.
1: Господину Люсьену де Рюбампре. Без обратного адреса. В письме. Что там такое?
0: Что там в письме?
1: Смотри-ка, Каралли. Три банковских билета по 1000 франков.
0: Вот мы и богаты.
1: Подожди, подожди, посмотрим, кто этот неизвестный благодетель. Ба, да это Дагро, книгоиздатель. Когда-то он попытался воспользоваться моим бедственным положением и облапошить меня. Я этого не забыл. И по совету Лусто написал разгромную статью о книге, которую только что издал старый пройдоха.
0: И в благодарность за это 3000 франков? Так не бывает.
1: Да, странно.
0: Странно.
1: Своей статьей вы пробили книгу, на которую я возлагал большие надежды, до самой сердцевины. Так не угодно ли вам будет собственноручно залатать эту брешь? На что он надеется? Мое перо не предмет торговли. Вы обратили достоинство этой книги в недостатки на страницах некой газеты. Ну что ж, теперь вам остается обратить ее недостатки в достоинство в известном вам еженедельнике. На сей раз, разумеется, под псевдонимом. Да что он думает обо мне? За кого он меня принимает? В свою очередь готов загладить некоторую неловкость, возникшую в свое время между нами, и купить ваш роман. Ты слышишь, Каралли?
0: Ну, вот теперь все понятно.
1: И купить ваш роман в полную собственность, оценив его в 6000 франков. 6000 франков.
0: Боже мой, какая удача, милый.
1: Прошу вас принять 3000 франков, которые при сём посылаю, как скромный аванс. Расписки не требуется. Договор на ваш роман вы сможете подписать в самом ближайшем будущем, о чем я вас извещу. А затем, возможно, будет подумать и об издании сборника ваших прелестных сонетов.
0: Так.
1: Примите, ну и прочее. Ну, не знаю. Все это меня, право, коробит. А где остальные два письма?
0: А, вот они, милый.
1: Угу. От Д'Артеза. Даниэль Д'Артез, Содружество. Как давно это было? Словно совсем в другой жизни. Наши друзья почти довольны вашими произведениями, дорогой поэт. Они говорят, что вы смело можете показывать их друзьям и врагам. Мы прочли все, без исключения, ваши прекрасные статьи о разных предметах. В литературном мире вы возбудите столько же зависти, сколько сожалений возбудили в нас. Даниэль. Сожалений?
0: Люсьен.
1: Что он этим хочет сказать?
0: Люсьен!
1: Что он и все прочие из Содружества лучше меня? А почему, собственно? Потому что они собираются чуть ли не каждый вечер у Д'Артеза, сидя у холодного камина, пытаются доискаться до смысла жизни, чтобы потом сделать ее лучше.
0: А как это можно изменить жизнь? Простофили они, больше ничего.
1: Простофили?
0: Да.
1: Ну, это ты, пожалуй, слишком. Боже мой. Боже мой, какой стыд. 200 франков. Я до сих пор им должен 200 франков. Сегодня же отнесу и объяснюсь.
0: Сегодня, милый?
1: Ах, да. Да, сегодня мы... Сегодня не будет ни минуты свободной. Отправлю. Да и не стоит объясняться. Отправлю с Нарочным 200 франков и записку. Всего два слова. Благодарю, Люсьен! Они, видите ли, сожалеют обо мне. А кто, как не я, поддержит Д'Артеза, когда появится, наконец, его книга? Говорят, какой-то сумасшедший книгоиздатель взялся ее напечатать. Так, еще письмо. А это от кого? Из Ангулема. Мой друг, мы плакали, читая твое письмо. Наконец-то тебе улыбнулась удача.

0: Удача!
1: Наконец-то тебе улыбнулась удача. Пусть же знают эти благородные люди, которым направил тебя добрый ангел, что их имена мы с матушкой утром и вечером повторяем в своих молитвах. Пусть будут счастливы во всех своих начинаниях и великодушный Этьен Лусто, который вел тебя в высшие литературные круги, и добрый господин Фино, давший тебе работу.
0: Великодушный Лусто, это куда еще не шло. Но добрый Фино...
1: Не сетуй на меня, друг мой, что я так долго тебе не писала. Нам приходилось так тяжко, случалось не спать по ночам. Я работала как мужчина.
0: Но будь я на месте Давида, я бы этого не допустил.
1: Дело в том, что мой муж, которого я с каждым днем все больше люблю, все свое время посвящает опытам, поискам дешевого сырья для выделки бумаги. А мне, кроме работы в прачечной, пришлось еще заняться и типографией. Матушка снова вернулась к работе сиделки.
0: Ну уж это... Как они могли? Это не только нетерпимо, это же неприлично, в конце концов!
1: Типографии почти не приносят дохода, а опыты Давида требуют денег. Утешением мне служит то, что мой муж очень успешно подвигается в своих трудах. И еще то, что я верю в тебя, мой дорогой брат. Ева.
0: И ни просьб, ни упреков. Я же поклялся, что верну им долг через полгода. Да кто же я такой, если хладнокровно обираю родных и отрекаюсь от друзей? О, Боже мой!
2: Радость моего сердца, ты пугаешь меня? Что-нибудь случилось?
0: Я напишу статью, которая нужна до гро. Я превознесу книгу, которую издал этот проходимец до небес. В конце концов, кто читает критические статьи? А у меня долги, неотложные долги чести, коральные. Большую часть этих денег придется отдать.
2: Как скажешь, милый.
0: Коральные, милые. Впрочем, для начала пошлю в Ангулем, 1000 франков. А остальное в ближайшем будущем, в самом ближайшем.
2: Да, конечно, конечно, милый. Ты примерный сын, нежный брат. Я люблю тебя.
0: И я люблю тебя. Почаще бы судьба посылала нам подарки в виде 1000-франковых билетов. И можно было бы ни о чем не беспокоиться.
2: Ты не должен ни о чем беспокоиться. У тебя есть твоя кораль, она взмахнет волшебной палочкой, и все будет в порядке.
3: Однако в этом доме принимают по-королевски.
4: Оставь, Лусто, у меня было не хуже. Ты что, забыл?
3: Какое?
4: Слушай, Матифа достал такие вина.
5: Общество, собравшееся у Карали и Люсьена через неделю, было весьма многочисленным. При огнях зажженных люстр, мебель, обои, цветы в квартире приняли тот праздничный вид, когда парижская роскошь кажется воплощением мечты.
3: Знаешь, Варно, чтобы закатывать такие пиры, наш счастливчик должен зарабатывать черное знамя.
6: Или делать вид, что зарабатывает черт знает сколько. Это, Марлен, не так уж глупо.
3: Нет, до такого наш красавчик додуматься не мог. Молод.
5: А Люсьен тем временем чувствуя себя хозяином сказочных владений, испытывал неизъяснимое ощущение радости удовлетворенного тщеславия и уже не доискивался, кто и ради кого взмахнул здесь волшебной палочкой.
7: Люсьен! Люсьен! Надо слово, дружище!
8: Что случилось, Лустоун?
7: Случилось то, что должно было случиться, и все ты. Ты не играешь ни в одну игру, тебе чужда прелесть карточного азарта. Ну зачем, спрашивается, было расставлять в гостиной карточные столы?
8: И ты проигрался в пух и прах?
7: Ну да, и как назло.
8: У тебя нет при себе нужной суммы. Сколько?
7: 1000.
8: 1000?
7: Немедленно. Но на самое короткое время.
0: 1000 франков, однако...
7: Мне не хотелось бы напоминать.
0: Что я кое-чем тебе обязан. Да-да. Не стоит, я помню.
8: Вот, держи.
7: Благодарю. Благодарю. Верну. Верну при первой возможности.
0: Надеюсь.
9: Люсьен. Люсьен, дорогой мой. У меня к вам довольно щекотливое поручение.
10: Неужели Гектор Марлен, краса и гордость парижской прессы, способен брать на себя щекотливые поручения?
9: Увы, я не мог отказаться. Вы знаете, конечно, будучи завзятым либералом, я, тем не менее, поддерживаю отношения с приверженцами двора, так называемыми роялистами, со сторонниками правительства, правыми...
10: Мой дорогой, я уже достаточно ориентируюсь в тонкостях политической жизни, чтобы отличать правых от либералов и либералов от роялистов.
9: Самоуверенный мальчишка... Ну и прекрасно, Люсьен!
10: Да-да.
9: Так вот, мой милый, вы повергли в отчаяние двух особ.
10: Да?
9: Бедную госпожу де Бержетон теперь именуют в свете не иначе, как выдра, а барона Дюшатле...
10: Называют цаплей. Прекрасно. Пусть благодарят судьбу, что я сам на них не нападаю, что их обстреливают мои друзья.
9: Какая разница? Все равно весь Париж твердит, что эти коротенькие, хлесткие фильетоны из номера в номер – дело ваших рук. Ну что ж, каждый, конечно, хозяин своей судьбы. Но знаете, маркиза де Спар была бы рада видеть вас у себя.
10: Забавно.
9: Не сказал бы. Это скорее серьезно. И мой совет, не пренебрегайте этим приглашением. Пока еще имя, которое вы носите, столь славное имя, де Рюбампре, по закону вам не принадлежит. И Фино, которому вы служите верой и правдой, вам это имя не подарит, мой дорогой.
0: Ах, вот что...
9: Боже, как прекрасна Кораль! Вы счастливец, Люсьен! Как только она дебютирует в «Жимназ», я буду рад указать нашим подписчикам на ее талант, а заодно и похвалить дирекцию театра за догадливость, за то, что обогатила труппу этим бриллиантом.
10: Я ваш должник?
9: Ну, полноте. У вас превосходные вина, это настраивает меня на благодушный лад. Я готов в своей будущей статье пойти еще дальше. Я готов наделить Корали не только талантом, но и умом.
10: А вы что же считаете, что природа ее этим обделила?
9: Ну, как сказать, бросить ради вас Камюзо, владельца фирмы «Золотой кокон»? Вы что же считаете, что это свидетельствует об уме?
10: Как?
9: О, какой негодующий взгляд! Ну не сердитесь, не сердитесь, мой милый! Я пошутил!
2: Люсьен!
10: Да, милая!
2: Мне кажется, вечер удался. ты доволен, мой милый?
0: Ты еще спрашиваешь? Подожди немного. Я сумею отблагодарить тебя за твою любовь и преданность. Ты еще спрашиваешь?
6: Люсьен! Люсьен, друг мой! Поздравляю вас с двумя великолепными статьями. То, что я узнал...
0: Наш Варну всегда все знает о чужих литературных делах. Может быть, потому что сам печатается редко.
6: Да.
10: Не обижайтесь, мой друг. Объясните-ка лучше, что вы имеете в виду?
6: Я имею в виду, во-первых, ту вашу статью, где вы уничтожили известную вам книгу. А во-вторых, ту, где вы эту книгу объявили венцом творения.
10: Я открою вам маленький секрет.
0: Я согласился написать разгромную статью лишь с условием, что сам на эту статью и отвечу.
9: Фино каков, а?
7: Фино!
11: Да?
7: Значит, вы считаете себя хозяином, а сами только робко предлагаете. А некто Люсьен волен согласиться, а волен и отказать вам. Забавно.
11: Весьма забавно, весьма.
7: Люсьен! Если я вас правильно понял, мой дорогой Люсьен, вы вольны в своих действиях.
10: Настолько же, насколько я необходим.
9: Да, ну и самомнение.
3: Он испортится раньше, чем созреет.
9: А?
7: Господа, господа, господа, мы с вами... Свидетели примечательного случая, непостижимого, неслыханного, поистине изумительного. Все восхищены тем, что друг мой Люсьен столь быстро превратился из никому неизвестного провинциала в журналиста.
11: Он родился журналистом.
10: Да, да, да.
11: Дети мои! Мы поддерживали и поощряли первые шаги нашего прекрасного собрата, который превзошел все наши надежды. Он выдержал экзамен, за короткий срок написав ряд блистательных статей, всем вам известных. Предлагаю посвятить его в журналисты.
7: А вот и венок, Люсьен, венок, который приготовили тебе твои друзья.
11: Венчаю тебя этим венком, Люсьен де Рюбампре, и во имя грозного союза пишущей братьи, а также во имя наших доверчивых подписчиков, нарекаю тебя журналистом.
10: Ура!
7: Ура!
10: Я тронут! Я постараюсь в меру своих сил доказать!
11: Ловлю вас на слове, сын мой, мне нужна статья.
7: Фино верен себе, не перестает работать даже за ужином.
10: Да?
11: Вот-вот. Итак, Люсьен, статья.
10: Я готов, патрон.
11: Но не просто статья. Один начинающий... Но весьма наглый книгоиздатель выпустил некое произведение. Так вот, произведение это следует уничтожить на корню!
0: Даже так? Но почему?
11: Вот вопрос, который мои сотрудники мне не задают, но вам я отвечу. Потому что книги такого рода нежелательны.
0: Ну, хорошо, патрон. Но я могу спросить хотя бы, что из себя представляет человек, которого я должен убить. Я имею в виду автора книги.
11: Автор книги – человек чужой нам! Человек, который, если его вовремя не остановить, может составить себе имя, и тогда... Словом, речь идет бесспорно о таланте, но таланте весьма неудобном в обиходе.
12: А кто он? Этот злодей.
11: Его зовут Даниэль Д'Артес.
12: Ради того, чтобы написать такое, стоит жить в холодной мансарде и обедать за 20 су.
5: Да, он был прав. Книга Д'Артеса – одна из самых замечательных книг современной литературы. Он плакал над ее страницами.
12: Я потеряю все – работу, положение, деньги и, в конце концов, любимую женщину. Почему, спрашивается, памятник великому писателю Д'Артесу должен стоять на моих костях? Это хорошо в романах, а в жизни...
5: И он написал одну из тех статей, которую теперь уже писал мастерски. Он обошелся с книгой друга, подобно детям, которые, поймав красивую птицу, мучают ее, выдергивая перья.
12: А теперь в редакцию, не раздумывая, не перечитывая ту мерзость, что я написал.
5: Но ты ведь не пошел в редакцию. Ноги понесли тебя совсем в другую сторону.

0: Я вам все рассказал, Даниэль. Ваша книга прекрасна. А он приказал мне ее зарезать. Если я откажусь...
1: Бедный мальчик. Тяжело тебе достается твой хлеб.
0: Я написал, но не прийти сюда, Даниэль, я не мог!
1: И вы явились ко мне за отпущением грехов, чтобы потом грешить снова?
0: Нет, клянусь, нет, не за этим!
1: Тогда зачем же? Покажите статью. Да. Какое роковое применение ума. И все же, зачем вы мне это принесли?
0: Не знаю. Если хотите, бросьте в камин.
1: Дрова у меня давным-давно кончились, и потом, вы ведь завтра напишете все это заново. Послушайте, раз уж вы здесь, может быть, вы позволите мне все это хотя бы немного исправить?
0: Да, делайте, что хотите.
1: Насмешка бесчестит произведение, а серьезная критика порой служит похвалой. Я изложу ваши мысли в такой форме, что ваша статья окажет честь и вам, и мне.

0: Молчат! Молчат! Молчат!
1: Я не могу молчать, господин Фино!
0: Молчат!
1: Я хочу сказать, что пасквиль, в который вы превратили мою статью, пасквиль, написанный в злобном, уничижительном, издевательском тоне, позорит мое доброе имя! Не говоря уже о том, что стиль статьи стал ужасным, чудовищным!
0: А я плачу вам, милейший, не за красоты стиля, а прежде всего за те мысли, которые содержатся в ваших сочинениях.
1: Но...
0: До тех пор, пока вы пишете то, что нужно мне! Издавай я газету! Для горбунов вы, по моему требованию, были бы обязаны неустанно воспевать на ее страницах красоту людей горбатых и уродство тех, кого судьба лишила этого украшения. Короче, над вашим сочинением пришлось немало потрудиться, прежде чем оно ушло в набор. Я не потерплю больше ничего подобного, понятно? Если вы еще раз попробуете проявить строптивость, я расстанусь с вами, а вы с провиантом!
1: С чем?
0: С провиантом! Так мы в своей среде называем средство к существованию, которое добываем своим ремеслом. Поразмыслите-ка над этим.
2: Мне следовало сказать ему... Нет. Сначала было нужно сделать то, от чего я еле удержался. Схватить этого мерзавца за горло. Нарушить оскорбительную гармонию его галстука. Разорвать золотую цепь, сверкающую на его груди. Растоптать его часы, а напоследок растерзать его самого. О, как бы я отвел душу.
3: Разумеется, это было бы прекрасно, дорогой мой герой. Во-первых, вполне справедливо. Во-вторых, отвести душу всегда приятно. Но...
2: Я бы, конечно, отвел душу. А он тут же бы отставил меня от провианта. Отставил от провианта. Какие мне слова. И как же я омерзителен самому себе. До сих пор чувствую на губах эту униженную, какую-то кривую улыбочку. Это все, чем я посмел ответить на его грубость. Чем я решился ответить.
4: О, это вы, наша восходящая звезда.
2: Здравствуйте, Марлен.
4: Почему так мрачно?
2: Немного повздорил с патроном.
4: Ай-яй-яй-яй, вот как. Весьма опрометчиво. С нашим Фино подчас можно обходиться за панибрата, но ссориться. И вы не боитесь, что он вас...
2: Отставит от провианта.
4: Вот именно. Если вы повздорили с ним всерьез, почему бы вам не последовать моему совету и не заручиться высоким покровительством?
2: Вы о маркизе де Спар?

0: маркиза де Спар. Это ведь по ее наущению рыжая выдра Луиза де Баржетон отреклась от меня. Предала меня самым низким, самым бессовестным образом.
1: Справедливости ради следует заметить, наш герой в долгу не остался.
0: А было бы любопытно узнать, на каких условиях мне предлагают перемирие. И как маркиза де Спар попытается оправдать столь низкий поступок. Ха-ха-ха!

0: господин Шардон. С какой охотой он готов был принять вас, обласкать? Я должна вас пожурить за это. Мне пришлось так долго ждать вашего визита.
1: Маркиза, маркиза, ваша кузина так решительно порвала со мной!
0: Вы не знаете женщин. Вы ранили сердце самое ангельское, душу самую благородную, какую я знаю. Вы не подозреваете, сколько Луиза хотела сделать для вас и сколько тонкого ума она вложила в свой замысел. Уже знаете, ее муж. Рано или поздно она бы стала свободной. Ведь вам, наверное, известно, что несколько месяцев назад он скончался от несварения желудка. Неужели вы полагаете, что ее прельщало стать в будущем госпожой Шардон? Но титул графини де Рюбампре стоит того, чтобы его завоевать. Моя кузина хотела действовать через этого нелепого Шатле. Благо он вместо того, чтобы взимать налоги в провинции, торчит в Париже. Кстати, я вам признательна за развлечение. Читая статьи, направленные против него, я так смеялась.
1: Как, маркиза? Маркиза, разве вы не покровительствуете этому Дюшатле, этому цапле?
0: Дорогой мой, свет обязывает быть учтивым с самыми злейшими врагами, притворяться веселым в обществе скучных людей и нередко делать вид, что жертвуешь своими друзьями, чтобы тем вернее им помогать.

0: Если это ложь, то стоило ли приглашать меня ради лжи? Ради лжи. А, ну вот, кажется, начинается дождь. Почему я не взял фиакр? Почему, спрашивается, пошел пешком, словно нищий провинциал?
1: Вы, господин Шардон? А?
2: А, Бьеншон! Бьеншон, что это ты? Вы не узнали меня?
1: Получите гонорар за вашу статью о книге Д'Артеза.
2: Вы? Да как вы смеете? Я не прощу вам эту пощечину!
1: А это вторая за ваш визит к нему, за ваше фарисейство и лицемерие!
2: Да я вас!
3: Люсьен! Что вы делаете? Глазам не верю! Остановитесь! Вы привлекаете внимание прохожих!
2: Я никому не прощу! Я никому не позволю!
1: Что? Гонорар недостаточен! Желаете еще, да?
3: Господа,
1: желаете
3: господа,
1: еще?
3: Господа, мы же цивилизованные люди! Ссора не должна переходить в драку! Ну, есть другие способы!
2: Вы правы! Правы, Марлен! Подобное оскорбление можно смыть только кровью!
1: Дуэль. Прекрасно. Если бы каждый, защищая себя и своих друзей, следовал моему примеру, может быть, наша печать была бы тем, чем она должна быть.
4: Марлен!
5: Зачем ты затащил меня в это кафе, Варну?
4: Очень уж хочется узнать об этой истории, так сказать, из первых рук. А в редакции непременно кто-нибудь помешает. Ну, так что же было дальше, Марлен?
5: Дальше была дуэль, мой милый Варну. Причем оказалось, что наш красавчик до этих пор никогда не брал в руки пистолет. И тем не менее он держался довольно храбро.
4: Я слышал, он был ранен?
5: Отделался царапиной. И при этом кричал очень жалостно. Ах, почему меня не убили? Меня следовало бы убить.
4: А теперь, говорят, он вовсю заигрывает с правыми.
5: Да. А Коралли тем временем делает огромные долги.
4: А?
0: Ах, почему меня не убили? Меня следовало убить. Следовало убить.
6: О, мой дорогой граф, это господин Шардон.
7: Очень приятно.
6: Граф де Люпо.
0: Я счастлив, маркиза, что у меня представился случай.
7: Рад, весьма рад.
6: Мне было очень приятно, когда мой старый друг граф де Люпо, советник по делам юстиции, любимец двора, выразил желание познакомиться с вами.
0: Я не рад, маркиза, что наши с графом желания так удачно совпали.
7: Вы поступили очень разумно, заключив мир с маркизой Деспар. Она очарована вами, а мы знаем, как трудно ей понравиться.
0: Я постараюсь быть достойным подобной чести.
6: Я не устаю твердить господину Шардону, что ежели он желает добиться королевского указа, ну, расстаться со злополучным именем отца Шардон и принять имя матери де Рюбампре, он должен прежде всего стать нашим. Но я не буду вам мешать.
7: Молодой человек, надеюсь, понимает, что либералы никогда не возведут его в графы.
0: Да-да-да.
7: Я мог бы добиться королевского указа, возвращающего вам титул и имя ваших предков с материнской стороны. Но это нужно заслужить.
0: Я готов.
7: Ну. Оставайтесь покуда либералом. Но лишь за тем, чтобы выгоднее продать ваш роялизм.
0: Я не совсем понял.
7: Да нет, ну все очень просто. Силы, поддерживающие правительство, открывают в Париже новую газету «Ревей». Ваше перо будет там весьма кстати.
8: В ту пору театральные фойе бывали подобием модных будуаров, где встречались люди всех партий, политические деятели, чиновные особы, ну и, конечно, пресса самых разных видов и толков.
9: Ну что, Марлен? Изучаешь расположение сил в стане врага?
5: Нет! Наблюдай за нашим красавчиком Люсьеном. Смотри-ка, он чувствует себя явно неуютно.
9: Еще бы. Старые приятели не желают его знать и по делам. Не нарушай правил игры, не будь свиньей. Перебежать правым и не позаботиться о том, чтобы у вчерашних друзей тоже был провиант в новой газете.
5: Обрати внимание, сотрудники Ревей тоже воротят от него нос.
9: Естественно, газета новая, идет дележка пирога, а у Люсьена бойкое перо, кому нужен такой конкурент?
5: Любопытно, а что же говорит обо всем этом наш Фино?
9: Фино помалкивает, и это не предвещает этому любимцу фортуны ничего хорошего.
5: Да. Ой, можно подумать, что вся пресса Парижа слетела сегодня в Жимнас по случаю дебюта прекрасной Коралли.
9: Бедняжка. Ее красавчик так стал всем поперек горла, что ей не позавидуешь. Разве что она скупила всех парижских клакеров, да и то.
5: Скупила клакеров? Нет, не думаю. Клакерам надо хорошо платить. А у новоявленного роялиста и его подруги, по слухам, ничего, кроме долгов.
10: Досточтимый граф де Люпо.
7: Ну, полноте. Зачем так торжественно, мой милый Фино? Сегодня мы с вами противники, а завтра, кто знает, не захочет ли правительство привлечь вашу армию, вооруженную столь смертоносными перьями, под свои знамена?
10: Значит, слухи о том, что правительство желало бы на своей стороне, верны?
7: Ну, угу. Мое положение не позволяет мне ни пересказывать слухи, ни их опровергать. Я просто высказал некое предположение. Да, могу высказать еще одно.
10: Да.
7: Полагаю, что подобное приобретение обойдется правительству недешево.
5: Я благодарю. Благодарю вас за столь приятное для меня предположение, дорогой граф. Готов быть вам полезным всегда и во всем. Угу. Ну и чтобы не совершить ненароком неловкости, хотел бы спросить, вернее, позволить себе намекнуть.
7: Мы с вами можем обойтись без дипломатии. Да. Тем более по такому незначительному поводу. Ведь речь идет о мальчишке, перебежавшем от вас к нам.
5: Да. Ну вот он, вот. Легок на помине бродит по фойе и старается делать хорошую мину.
10: Хотел было сказать при плохой игре, но пока мне не ясно, какие карты у него на руках. Послушайте, дорогой граф, ну скажите правду. Люсьен действительно под высоким покровительством? Ну что я должен сделать? сделать. Сотрудники моих изданий собираются избрать его и его актрису своими мишенями. Обуздать мне моих молодцов, чтобы услужить новому роялисту. Или...
7: Как вы могли, мой милый, вообразить, что кто-то в свете покровительствует этому наглецу? Маркиза де Спар осыпает своими милостями барона дю Шатле. Да-да, это она исхлопотала для него при дворе ни много ни мало назначение префектом Шаранты и графский титул.
10: Ого!
7: Вот именно. Ого! И дю Шатле, и госпожа де Баржетон желают вернуться в Ангулем в силе и славе. Так. А вы думаете, что они простят этому мальчишке, что с его легкой руки их в свете за глаза называют не иначе, как цапля и выдра? Да. Вот. О вашем мальчишке.
10: Все-таки теперь уже о вашем, господин де Люпо. Ведь кое-каких милостей он удостоился.
7: Милостей? Нет. Эта компания вовлекла его в роялистскую партию только для того, чтобы уничтожить. Они теперь ищут повода, чтобы нарушить обещание, данное этому молокососу. Ну, придумайте предлог, и вы окажете великую услугу двум женщинам. При случае... Они об этом вспомнят. Я сам поражен тем, как они ненавидят этого мальчишку. И больше всех госпожа де Баржетон. Я подозреваю, что красавчик мог бы в свое время превратить своего самого лютого врага в друга, прекратив свои нападки на тех условиях, которые... Все женщины готовы выполнить.
10: А теперь, по-видимому, выдра выходит замуж за цаплю.
7: Само собой. Что остается выдре, да еще после того, как цапли пожаловали префектуру и графский титул.
10: Так, я должен, значит, помочь вам прикончить Люсьена де Рюбампре.
7: Люсьена Шардона.
10: О!
7: Шардона. Навеки веков.
10: Но, пожалуй, это не представит труда. Он связан со мной договором. Срок договора истекает на днях. Нового, естественно, не последует. А пока я поручу ему написать... статью, весьма резкую статью, ослушаться он не посмеет, статью против, ну, скажем, против придворного докладчика прошений, а?
7: Ради бога, ради бога, старый дурак и так вот-вот подаст в отставку. Но, тем не менее, я позабочусь, чтобы статья вызвала при дворе скандал.
10: Да.
7: И тогда мальчишку сочтут недостойным королевского указа о праве на материнскую фамилию и титул. Я уже не говорю о возможности сотрудничества в Ривей.
10: Аминь. Смотрите, граф, право, это забавно. Все мои молодцы, словно сговорившись, просто-напросто не желают узнавать нашего новоиспеченного роялиста. Похоже, он направляется к нам.
7: Это ни к чему. Уйдите.
10: Пожалуй, видишь ты, улыбается, кланяется. Здравствуйте, сын мой, здравствуйте. У него превосходное перо. Превосходное. Мне будет очень не хватать его статьи. Очень.
11: Люсьен! Люсьен! Люсьен!
2: Что? Зачем ты остановил меня, Лусто? Будешь оправдываться?
11: Оправдываться в чем? В чем, Люсьен? Фино приказал, нападай, я напал. Как ты в свое время на Д'Артеза. Да, лихо с тобой вошлись, и те, и мы.
2: Кому же это знать, как не тебе?
11: Я заходил как-то на улицу Рандон. Был при деньгах. Сказали, что вы съехали, адреса не оставили. Я пошел и спустил в рулетку все, что у меня было. Вы что же, прячетесь от кредиторов?
2: Да, то немногое, что удалось сохранить, нас и кормит.
11: То есть, ломбард?
0: Да, ты узнал все, что хотел узнать. Прощай.
11: Подожди, подожди. Что за канальство? Что за мерзкая жизнь? А Коралли как?
0: Коралли... Коралли, которую неделю мечется в жестокой горячке. После того, как все вы общими усилиями провалили ее дебют в Жимнас, и дирекция отдала все ее роли Флорине. Ты же должен знать это от нее.
11: Флорина... Флорина меня бросила. И знаешь, ради кого...
0: Прости, мне это неинтересно. Я получил работу и должен сделать ее к утру.
11: Работу? От кого?
0: Я зашел к Дагро. Какой же я наивный дурак. Решил напомнить ему о договоре на мой роман. Он в свое время обещал.
11: Это было действительно наивно.
0: Старый негодяй рассмеялся мне в лицо и сказал, что его предложение было простой формулой вежливости, которая ни к чему его не обязывает.
11: Он дал тебе работу?
0: О, да. Предварительно показав мне множество экземпляров книги Д'Артеза. Да-да, книги Д'Артеза, которые он за бесценок скупил у разорившегося по моей милости книгоиздателя. Он сказал, что когда-нибудь эта книга прославит автора и обогатит того, кто снова пустит ее в продажу. И он прав.
11: Что за работу он тебе дал?
0: Ему нужны веселые песенки. Он ведь, кроме всего прочего, выпускает дешевые сборники песен для уличной продажи. 15-10 су сборник. И вот десяток песенок к утру, достаточно вольных, и 200 франков. И я согласился и поблагодарил.
11: Ты сошел с ума.
2: А что мне оставалось? Ты же знаешь, меня нигде не хотят печатать. А деньги те, что я получил по векселям, ушли на оплату самых неотложных долгов, иначе бы нам не выкрутиться.
11: Векселя? Какие еще векселя?
0: 2 векселя по 1500 франков. Я подделал подпись моего Шурина и учел эти векселя у одного поставщика бумаги. А он знает Шурина.
11: Люсьен. Люсьен, о таком не говорят даже друзьям.
0: А мне все равно. Коралли тяжко больна. Я разорил ее. Разорил своего Шурина. Но я не могу сейчас позволить себе думать о том, кто я и что. Чем скорее я сочиню эти 10 песенок, тем скорее получу 200 франков.
11: Я все жду, когда ты напомнишь мне о долге 1000 франков.
0: Зачем? Денег у тебя все равно нет.
11: Ну да, само собой. Ну подожди! У меня есть 40 франков. Я рассчитывал отыграться. Возьми 30. Возьми. Нет, 35. Мне хватит.
0: Благодарю.
11: Где вы теперь живете?
0: Да.
12: гостиница Кювье. Я жил там когда-то, до того, как ты совратил меня в журналисты.

0: Друзья, к чему мораль поэтам? Мораль поэтам? В ней только скука и усталость. Рассудок неуместен там. Рифму на усталость.
1: Люсьен, я достал денег. Немного, правда.
0: Сколько?
1: 50 франков.
0: А, этого не хватит. Этого никак не может хватить. Подожди. Рассудок неуместен там, где председательствует шалость.
1: Да остановись ты.
0: Нет, не могу. За ночь я написал 9 песенок, это 10-е, 200 франков. Откуда в мир мы все пришли, узнать не мудрена наука. Узнать, куда уйдем с земли, вот это потруднее штука, так.
1: Люсьен, ну взгляни, со мной пришел Д'Артес.
0: Д'Артес?
2: Люсьен, я получил гонорар за справку для энциклопедии.
0: Минуту, я сейчас кончу. Останется только переписать набело. Но для чего, друзья, гадать? Пошли нам, Боже, благодать. В конце, как и в начале, рифму.
2: Люсьен.
0: А?
2: Как здоровье Карали? Ей не лучше?
0: Рифму. Карали? Карали умерла сегодня ночью.
1: Люсьен.
0: Рифму, вот! Вот! Когда-нибудь мы все умрем, но будем жить, пока живем. А что потом, нам нет печали? Вот как будто. Вот как будто все. Так, теперь только переписать. Да, вы не знаете, где можно заказать похороны? Но так, чтобы они стоили не дороже 200 франков.

0: Ей было 19 лет. Всего 19.
1: Не надо об этом, Лусто.
0: Что за мерзкая жизнь? И самое мерзкое, что ничего нельзя в ней изменить. Ничего.
2: Можно для начала попробовать измениться самому?
0: Нет, что от этого увольть. Затопчут в мгновение ока. Люсьен, ты решил окончательно?
1: Да.
2: Значит, вы возвращаетесь в Ангулем?
1: Да. Там сестра, Давид, моя мать. Может быть, после всего того зла, что я им причинил, они все же не отрекутся от меня. А что собираетесь делать вы, Даниэль?
2: То, что делал до сих пор. Я начал писать новую книгу. Послушайте, как вы доберетесь до Ангулема? Вот деньги, здесь совсем немного, но...
1: Нет. Нет, благодарю. Простите меня, Д'Артес. И прощайте. Прощайте оба.
3: На следующий день Люсьен сел на улице Анфер в кукушку, так именовался дилижанс, что курсировал в окрестностях Парижа, и за 10 су доехал до Ланжемо.
1: Дальше придется идти пешком. Сколько же дней я буду в пути, пока не доберусь до Ангулема? Времени у меня много, а денег на дилижанс нет.
3: На первом привале Люсьен ночевал в конюшне какой-то фермы в 2 лье от Арнажона. Когда он пришел в Орлеан, силы уже его оставляли. Лодочник переправил его за 3 франка в Тур, и во время переезда он истратил всего 2 франка на пищу. От Тура до Пуатье Люсьен шел 5 дней. Пуатье было уже далеко позади, но и в кармане у него оставалось только 3 франка.
1: 3 франка. Всего 3 франка. Сапоги разбиты вдребезги. Ноги стерты в кровь. Что делать? Что делать? То, что я делал до сих пор.
3: Собрав последние силы, он пустился в путь.

Сейчас она начнет подниматься по склону и замедлит ход. Совсем темно. Меня никто не заметит. Ну, Люсьен. Ну!

0: Взгляни-ка, куманек, на этого прыщелыгу, а!
1: Какой-то бродяга.
0: А видали мы таких? Подхватит чей-нибудь багаж. И был таков.
2: Пройдемся немного, дорогая. Осторожно. Эта дорога так утомительна.
3: Увидев двух путешественников, вышедших из кареты, Люсьен лишился дара речи. Перед ним стояли новый префект Шарант и граф Сикет дю Шатле и его супруга, бывшая госпожа де Боржетон.
4: Какая встреча, бог мой! Пожалуйте к нам в карету, сударь.
3: Но Люсьен, холодно поклонившись этой чете, скрылся на проселочной дороге, огибавшей Манль.

0: Вот такие, женушка, новости нынче в Ангулеме. Ну, да и ты мне новость припасла, ничего не скажешь. Навязать себе на шею постояльца за 3 франка в неделю. Уж лучше было бы и вовсе с него ничего не брать.
1: Да его и постояльцем не назовешь. Попросился ночевать на сеновал. Да чтоб кормил я его молоком да хлебом, пока его 3 франка не кончатся.
0: Чудно. А из каких же он будет-то?
1: Да не разберешь. Сапоги-то на нем вдребезги разбитые, в руках узелочек маленький. А руки белые-белые.
0: Чудно.
1: Пойти взглянуть, как он там на сеновале-то. Чуть ведь не со вчерашнего утра спит. Может, помер?
0: Ну, еще чего. Раз сапоги разбиты, значит, шел издалека. Раз шел издалека, значит, уморился. А раз уморился, то и спит. А проснется, налей ему супу. Ну, что за еда для мужчины? Молоко с хлебом.
1: Насчет супа я уж сама думала. А что ж, в Ангулеме, выходит, засудили хозяина королевской типографии, этого Давида Сашара.
0: А вот и не выходит. Поначалу-то и вправду, значит, упекли его под суд за какие-то там неоплаченные векселя, что из Парижа на него пришли. И вовсе было бы ему не сдобровать, потому оказалось, что никаких денег у него нету. И типографии его никакого дохода уже не давала. Ну, а тут еще конкуренты у него в Ангулеме были. Ну, так на ярмарке говорили. Ну вот, а тут оказалось, что он что-то такое выдумал. Какую-то там дешевую бумагу, чтобы делать. И будто эта выдумка доход может не 1 миллион принести.
1: Франков.
0: Ну, ясное дело, не сантим. Ну вот, эту самую свою выдумку пришлось бедняге уступить конкурентам. За 3000 спустил. За столько, сколько векселя стоили. Сам на свободе остался, зато ни с чем.
2: О, Господи!
0: Смотри-ка. Это что? И есть твой постоялец?
1: Он самый подошел так тихо, ровно кошка. Да что вы так смотрите, сударь, что вы хотите?

0: Что я хочу? Я хочу умереть!
1: Батюшки!
0: Боже мой, как я хочу умереть!
2: Ну-ну-ну, только, сударь, не на моей мельнице.
0: Владелец типографии, муж моей сестры. Это я! Я во всем виноват с этими векселями! Я вот этими руками! Нельзя жить после этого! Нельзя!
1: Непутевый он выходит.
2: А может, и совсем пропащий. Ну что стоишь, женушка? Ну, сказано было, проснется, дай ему супу.
1: Сейчас, сейчас. Иду, иду, иду.
0: Добрый человек, умоляю вас, будьте великодушны, хотя я этого и не заслуживаю, съездите в Ангулем. Я напишу письмо родным, а вы...
2: Ну еще чего, я только что оттуда.
0: Умоляю вас!
2: Ну, то сюда, то туда. Лошадь устала. А приеду с весточкой от вас, родные-то вряд ли обрадуются.
0: Умоляю, умоляю вас, сударь.
2: Ну, ладно. Ну, ладно, ладно уж. Идите в дом. Поешьте, допишите, что надо. Поеду.

0: Они простили меня. И Давид, и Ева, и матушка. Они написали мне вот это горькое, но такое доброе письмо. А я вот все не могу решиться. Целую неделю отсиживаюсь на сеновале у этих добрых людей и ем их хлеб. Так не может продолжаться вечно.
1: Вот именно. Как не тяжко будет взглянуть в глаза родным после всего, что случилось, но идти в Ангулем придется.
2: Но как я покажусь в Ангулеме? В этом сюртуке, побелевшем от пыли и солнца, в разбитых о дорожные камни сапогах. Прохожие начнут перешептываться и хихикать за моей спиной.
1: Удивительное существо человек. Человек вообще и наш герой в частности. Впрочем, что до Люсьена, он всегда готов к тому, чтобы осудить себя за мелочность мыслей и ничтожность поступков. Осудить самым суровым образом.
0: Люсьен, о чем ты только думаешь? О чем? Я погибший человек. Мне нет прощения. А может быть, не возвращаться? Попроситься к мельнику в батраки? Да, да, в батраки. И никто не будет знать, что малый, таскающий мешки с мукой, когда-то стремился в Париж, полный иллюзий и надежд, что все это он оставил в Париже, а заодно совесть, честь и свежую могилу любимой женщины.
3: Да, я здесь, на сеновале.
4: На сеновале, на сеновале, на сеновале. Еду из Ангулема и все думаю. Коли мой постоялец домой не торопится, может, все-таки надумал он повеситься на моем сеновале. Привез я вам одну штуку. Сейчас.
3: Мне?
4: Вам, вам. Чудно. Никак не пойму, сударь, что вы за человек такой? В городе кое-кто толкует о вас, словно о важной персоне. Держите-ка. Велено было передать.
3: Газета? А кем велено?
4: А кто же его знает? Подошел ко мне на ярмарке один в ливрее с галунами. Чудно. Чудно. Как понять? Какая важная персона.
3: Ангулемская газета. Передовица отчеркнута. Отныне у нас есть свой поэт. Автор прекрасных сонетов под названием «Маргаритки» сочетал славу поэта со славой прозаика, ибо ему мы обязаны великолепным романом «Лучник Карла IX». Ничего не понимаю. Со временем наши внуки будут гордиться своим земляком. Дом де Баржетонов был колыбелью его славы. Так вот, кому я обязан. Странно. Ангулемская аристократия рукоплескала его первым поэтическим опытом. Супруга графа Дюшатле поощряла его первые шаги. И вот он опять скоро будет среди нас. Чествование, которое ожидает его. Наш Люсьен, поэт католиков и роялистов, возвращается на родину, чтобы отдохнуть от тягот борьбы. Написано прескверно. Но что это может значить? Почему мое бесславное возвращение кому-то нужно превратить в триумф? Что хочет от побежденного великосветский Ангулем в лице его первой дамы? Я должен быть или опозорен, или прославлен. Позорить меня можно было в Париже, но никак не здесь, где все знают всех и все помнят, что из-за меня покойный господин де Баржетон дрался на дуэли. И почему дрался? Помнят и то, что мы с выдрой исчезли из Ангулема в одно время, а потом оба оказались в Париже. Здесь тень моего позора неминуемо пала бы на новоиспеченную графиню. Нет, невозможно. А почему невозможно? Почему бы моей новой дороге в Париж не начаться отсюда, с мельницы? Дальше она пойдет в Ангулем, в салон графа в Дюшатле, а уж из этого салона... Как знать... Ну что же я торчу на этом сеновале? Милейшие! Мне нужно немедленно написать и отправить письмо! Париж!

0: Etienne Rostand. Дорогой мой, из нас двоих только я могу помнить о билете в 1000 франков, который я тебе судил, но, увы, я хорошо представляю положение, в котором тебя застанет мое письмо, поэтому спешу прибавить, что не требую возврата ни в золотой, ни в серебряной монете. Нет, я прошу о другом. Услуга за услугу. У нас с тобой общий портной. Ты, стало быть, можешь безотлагательно заказать для меня полное обмундирование. Вообрази мое удивление. Меня ожидают почести, воздаваемые провинцией столичным. Я герой предстоящего банкета. Теперь ты понимаешь, как мне нужен черный фрак. На мне одни отрепья, вникни в это. На дворе сентябрь, погода стоит восхитительная. Следовательно, позаботься, чтобы к концу этой недели я получил обворожительный утренний наряд. Легкий сюртук темно-зеленого сукна с бронзовой искрой. 3 жилета серого цвета, другой клетчатый в шотландском вкусе, 3-й совершенно белый. Затем 3 пары панталон «Смерть женщинам», одни из белой английской фланели, другие нанковые, 3-й из легкого черного кашемира. Наконец, вечерний черный фрак с черным атласным жилетом. И если ты вновь обрел какую-нибудь Флорину, поручаю ей по своему вкусу выбрать несколько пестрых галстуков. В сущности, все это пустяки. Портной меня мало беспокоит. Я рассчитываю на твою ловкость в деле получения у него кредита. Зато я понимаю, как трудно присоединить к посылке портного пару сапог, пару бальных башмаков, шляпу, трость, 6 пар перчаток. Я требую невозможного, знаю. Скажу тебе одно, соверши это чудо, сочинив большую статью или небольшую подлость, и мы будем в расчете. Я прощу тебе твой долг. А ведь это, между прочим, долг чести. Он уже год как числится за тобой.
1: Дорогой Лусто, шутки в сторону. Ты знаешь, я в тяжелых обстоятельствах. Но ты не знаешь, что я не намерен оставаться в них вечно. Старайся поместить в парижской хронике несколько строк по поводу торжественного приема, оказанного мне. Ты возвысил бы меня здесь на несколько вершков. Я утратил иллюзии. Не отказываюсь ни от одной надежды и рассчитываю твердо оплатить тебе за услугу. Если тебе нужна серьезная статья для какого-нибудь не очень близкого номера, то у меня будет довольно времени, чтобы обдумать ее. Да, в парижской хронике о моем чествовании не забудь упомянуть, что на приеме присутствовал префект Шаранты граф Дюшатле с супругой. И, думаю, Фино не станет чинить тебе в отношении меня препятствий. Скажу тебе еще только одно. Дорогой друг, рассчитываю на тебя. Как ты можешь рассчитывать на того, кто говорит тебе «Всегда твой» Люсьен Р. Д. Р. Так, о долге в 1000 франков достаточно настойчиво, о надеждах на будущее вполне убедительно. И самое главное, это письмо, это не крик о помощи, который можно и пропустить мимо ушей. Это письмо человека, твердо стоящего на ногах и знающего себе цену. Усто это поймет, у него нюх. И все будет так, как должно быть. О, боже мой! Боже мой! Почему вдруг вспомнилось? Да еще так ясно и четко. Мы содружество сидим в бедной комнате Дортеза. Говорим, спорим. И вдруг Бьеншон, который чуть было не убил меня на этой дурацкой дуэли, произносит, да так спокойно. Наш Люсьен иногда удивительно напоминает красивую женщину самого последнего разбора. Остановись, Люсьен. Тебе надо научиться забывать то, что следует забывать. Когда-то Лусто назвал тебя демоном. Ну так стань же демоном, наконец. Пора. А то тебе не победить.

0: А вот теперь, господин потомок, мы с вами простимся. Потому что если вы приметесь меня уговаривать последовать за Люсьеном в Париж, а я подамся на эти уговоры, мы с вами окажемся где?
1: Скорее всего, на страницах другого вашего романа. «Блеск и нищета куртизанок». И это было бы прекрасно. О, кажется, как было принято говорить в ваше время, я перешел все границы.
0: Перешли.
1: И я не должен больше злоупотреблять вашим терпением.
0: Не должны. Но я готов простить вам все. За явное пристрастие ваше героям моей человеческой комедии.
1: Я много размышлял о них. И мне кажется, с вашей помощью я сумел понять. То есть ответить себе на свои же собственные вопросы.
0: Да уж, теперь вы, я надеюсь, узнали и поняли о Люсьене все, что хотели узнать и понять.
1: Да, да, благодарю вас, да. Но...
0: Опять но? Ну что же еще должен сделать я перед тем, как мы с вами простимся, сударь?
1: Как вы относитесь к Люсьену де Рибампре?
0: Ох, вы хотите, я вижу, сделать из меня моралиста? Нет! Моралист, по моему разумению, должен искусно прятаться под плащом историка.
1: Моралист, историк, но ведь вы еще и поэт, господин де Бальзак. Если я обращу этот вопрос к поэту...
0: Истинный поэт? Нет, я вижу, сударь, вы улыбаетесь и готовы продолжить цитату. Но я хотел бы, с вашего позволения, завершить ее сам. Это и будет служить ответом на ваш вопрос. Итак, истинный поэт должен оставаться скрытым, как Господь Бог в центре своих миров, и быть видимым лишь через свои творения.

0: на старые.
1: 4 сентября 1981 года. Сбор труппы Ленинградского академического театра драмы имени Александра Сергеевича Пушкина. Начинается 226 сезон, юбилейный, потому что театру исполняется 225 лет. Традиционно праздничная атмосфера, разговоры о планах театра в новом сезоне, традиционные и юбилейные поздравления.
2: Всех собравшихся в этом зале артистов, работников нашего Ленинградского академического театра драмы имени Пушкина, старейшего государственного драматического коллектива и поздравляю всех с началом нового театрального сезона.
1: После официальной части долго не умолкают разговоры о прошедшем отпуске, о предстоящем сезоне.
3: Что?
1: Юрий Сергеевич, как вы отдохнули и чего ждете от нового сезона?
4: Отдохнул хорошо в Ленинграде, Ленинградской области. Климат у нас чудесный. Как я здесь родился, поэтому уже привык ко всяким нюансам погоды. Я думаю, что пора приступать к 225-му сезону театра и 25-му моему.
5: Народный артист РСФСР Юрий Сергеевич Родионов. Краткая биографическая справка. Родился в 1934 году в городе Ленинграде. Ребенком все 900 блокадных дней жил в нем. Окончил 152-ю Ленинградскую среднюю школу. Специальное театральное образование получил в Ленинградском государственном театральном институте имени Александра Николаевича Островского. В 1957 году был принят в труппу Ленинградского академического театра драмы имени Александра Сергеевича Пушкина. И вот уже скоро 25 лет, как он работает на его сцене. 1957 год. Премьера спектакля «Дальняя дорога».
6: Отдыхаешь, Муромец?
7: Лежу.
6: Нет, лежи, лежи. Поют-то как ладно. До метро я на «Богатыре» галошницей работала. Ах, там девчата пели знаменито. Чуть свечереет, а мы к заставе с песнями. Плавать умеешь?
7: Нет. Это ты к чему?
6: Так, интересуюсь. Идем мы и поем, а песни трогательные. Поешь, слеза прошибает. Значит, плавать не умеешь.
7: Не умею.
6: Отец у тебя утонул.
7: В гражданскую, когда японцев в океан гнали.
6: Так. А вот стенгазет ты здорово наладил.
7: Да.
6: Федоров даже премировать тебя собрался. Я только отговорила. Молод еще.
7: Ты чего, смеешься надо мной?
6: Ты сердиться умеешь? Ну садись, рыжий. Садись. Ну есть у меня к тебе один закадычный вопрос, Муромец.
7: Ну?
6: Ты почему в комсомол вступил?
7: Считаю идею социализма чрезвычайно правильной.
6: По книгам дошел.
7: А я в Муроме «Капитал» Маркса одолел. И письменный разбор сделал в 7 тетрадях.
6: В Муроме ты на фабрике работал?
7: Нет. На пристани. Служил кассиром.
6: Но в метро зачем полез?
7: А чё ты мне экзамен делаешь?
6: Стой! Ну-ка дай руку.
7: Чё?
6: Ну дай.
7: Ну-ну.
6: Вот какой я тебе крепкий друг. Ты верь мне, Ильюшка. Верь. Ну ты ж моей бригады человек. Я тебя знать и чувствовать должна, как свое сердце. Ну. На, папирос хочешь?
7: Давай.
6: Фу. говори. На чистоту говори.
7: Ты знаешь Жюльена Сореля? Это был французский юнош, провинца. Он вошел в Париж, чтобы его завоевать. И вот в день моего приезда в Москву я стоял, как этот Сорель перед Триумфальной аркой. В руках моих был узелок с бельем и две связки любимых книг. А вокруг была Москва. Но как ее завоевать? Куда пойти? На что решиться? Какой выбрать технику, вуз, институт? Наступил вечер, зажглись уличные огоньки. А я все думал и думал, не зная, на что решиться.
6: Ну,
7: а на утро я выбрал метро. Понимаешь?
6: Понимаю, да не очень.
7: Да? Во! У Лермонтова есть такие стихи. И мне всегда кажется, что он их про меня написал. Доселе жизнь была мне плен. Среди угрюмых этих стен, где детство ясные года, я проводил бог весть куда. Как сон, без радости бед, промчались тени лучших лет. И воскресить те дни едва желал бы я, но все же их жаль. И мог ли я в отсвете лет, как вы, душой оставить свет и жить, не ведая страстей, под небом Родины моей? Вот поэтому я и пришел на метро.
6: Чудной ты человек, Муромец.
7: Да, рыжий, что ж поделаешь. Но тебе я скажу правду, Лёшка. Я трус. Это с детства-то. Меня однажды пристанские ребята избили. Я неделю лежал в больнице.
6: Может, тебе лучше уйти?
7: Нет.
6: Плавать ты не умеешь. Знаешь, как таких учат? Заведут на глубокое место и в воду. Да ну! Ты рыжий! Нескладный ты человек, Мурмец! А вот волосы у тебя пушистые. Такие дела! Товарищ солнышко, ох, звезда зажглась. В июле в Сокольниках звезда хороша. Превеликое множество ее светит.
7: Нет, в Муроме звезд больше, особенно под выходной. Когда в городском саду музыка играет и парочки полеем.
6: А ты, Муромец, наверное, сильно с девчатами гулял.
7: Кто? Я?
6: Ну, ты же рыжий. А рыжим любви, счастье.
7: Да.
6: Вот только видом ты не вышел. Нескладный. Ну ничего. Терпи, Муромец. Стругаешься. И вот что. Имею к тебе просьбу, Илья.
7: Ну?
6: Уходи сейчас отсюда.
7: Почему?
6: Одна хочу быть, понятно?
5: Знаменательный год для молодого актера. После окончания театрального института Юрий Родионов был принят в прославленную Александринскую труппу и сразу же сыграл Солнышкина, одну из главных ролей в пьесе Арбузова «Дальняя дорога». И сразу большой успех. Когда мы попросили Юрия Сергеевича Родионова рассказать о себе, он стал рассказывать о детстве.
0: Помню я себя, пожалуй, с 22 июня 1941 года. Был воскресный день. В Ленинграде у нас на Неве, на Малой Охте, дул пронзительный ветер с Балтики. Холодный ветер и знойное яркое солнце. Люди были очень нарядно одеты, гуляли по набережной. И вдруг около репродукторов, а тогда на улице еще были репродукторы, стали собираться группы людей. Потом эти нарядные люди засуетились, забегали, почему-то двери хлопали в домах, все были чем-то встревожены. А мы, мальчишки, бегали вдоль дворов и еще ничего не понимали и не подозревали о случившемся. А уже объявили, что началась война. Отец уходит в ополчение. Помню большой пустырь, там, где сейчас веселый поселок. Огромное количество женщин, детей. И строятся отряды этого ополчения.
5: Начались трудные и трагические блокадные будни. Военное ленинградское детство. Пришлось пережить все. И бомбежки, и артобстрелы, и голод. Лежать самому в больнице и видеть смерть людей. Но мальчишка оставался мальчишкой, и детство оставалось детством. Многим знакома повесть «Зеленые цепочки» о подвигах мальчишек, помогавших ловить вражеских лазутчиков.
0: Встреча с лазутчиком не миновала и меня. Однажды, когда я бежал в бомбоубежище прятаться, на крыльце между двумя колоннами появился человек. Выстрелил из ракетницы. Ракета пошла по направлению на госпиталь. Я притаился и по стене стал красться в сторону той парадной, куда скрылся ракетчик. Снова выскочил этот человек, снова выстрелил и снова спрятался. Я зашел в парадную, открыл дверь, посмотрел. Никого, пусто. На следующий день собрал мальчишек. Стали со свечками обследовать подвал. Обнаружили тупичок и две дверцы, как небольшой шкафчик. Туда уходили водопроводные трубы, и там мы обнаружили лаз в другой подвал. Видимо, там и прятался этот человек, этот лазутчик. Через день или два ночью опять повторились сигналы. Вижу, бегут красноармейцы, спрашивают, где тут кто стрелял. Мы побежали к той парадной. Я открыл двери в подвал, они кинулись туда с фонариками. Дверцы того шкафчика были закрыты. Я крикнул: «Он там, он там!» И, ничего не подозревая, сунулся первым. Раздался выстрел. Меня ослепило, и ракета прошла мимо моего уха. Потом этого человека поймали, ну и повели в комендатуру.
5: И еще одно яркое воспоминание осталось в его памяти.
0: У меня началась дистрофия, и меня направили в больницу. Ранним, серым, морозным утром мама закутала меня, и мы отправились пешком вдоль Охты на Выборгскую сторону. А когда пришли на улицу Литовскую, уже стемнело. Весной на короткое время приехал отец. Они с мамой забрали меня из больницы, и папа стал уговаривать маму уехать из Ленинграда. И вот все было уже приготовлено к отъезду. Папа торопил, у него оставалось очень мало времени, кончался отпуск. Мама шла выкупить по карточкам то, что можно было получить в отъезд. А когда вернулась, и мы выбежали ее встречать, она закричала в голос: «Сережа, я никуда отсюда не поеду. Уже дают селедку в магазине. Мы пережили самое трудное время». Она положила сверток с рыбой на стол, села рядом и заплакала. Отец не знал, что делать. Так мы никуда и не уехали. Я помню, что в этот же день мы вышли гулять на улицу, и была такая синяя-синяя вода на Неве. Красивая. Ну, такая, как в сказке. Вскоре после этого, осенью 1942 года, я стал собираться в школу.
5: Рассказывает о пережитом Юрий Сергеевич интересно и образно. Кстати, также ярко он рассказывает обо всем увиденном в жизни и взволновавшем его. Вернемся к творческой судьбе актера. Первый успех открыл широкую дорогу Юрию Родионову на сцене Пушкинского театра. И он зашагал по ней уверенно и счастливо. Еще бы, за годы работы сыграно около 50 ролей. Мы покажем вам самые значительные.
8: Ой, это к вам. Не будете, я через кухню.
6: Да ну что вы, что вы, Илья Матвеевич, что вы?
8: Я...
9: Как молодежь вообще, кубатура.
8: Ой, что ты туману напускаешь, батя?
9: Еще чего выдумал, балбес?
8: А я это ничего не выдумаю. Да. Че это книжечки-то разложил? Да. Учебнички ведь.
9: Да. А ты помалкивай, балбес, помалкивай. Ни одному тебе пришло в голову учиться. Отец не глупее тебя.
8: Да я в институт буду поступать, где Антон учился. Я узнал, у них заочное отделение есть.
9: Ну, это мне очно-заочное в институт и поздно. А вот ты правильно сделал, что придумал. Алло. Один вопросик к тебе. Ты тут других каких интересов не имеешь? Ты тут Амурова не крутишь?
8: Ты что, батя?
9: А ты что, кто тебя знает? Девушка она симпатичная, толковая.
8: Сказать тебе по правде, батя. Только чур, чтоб дальше не пошло.
9: Ну еще отцу условия.
8: Ну дело серьезное, ему это условие.
9: Ну что?
8: Ну, понимаешь, наблюдаю второй месяц.
9: Да.
8: И слышу только одно от нее. Виктор Ильич, да Виктор Ильич. Виктор Ильич.
9: Как ты Виктор Ильич, он? Женатый человек.
8: Какой же он женатый, когда жена сбежала за 5000 километров?
9: Да какой ни на есть за 5000 километров, все равно женатый. Ты вот что помалкивай, в этом зря языком не чеши. И про то, что мы с тобой школьники, тоже помалкивай.
8: Могила, батя.
6: Ну вот, и готов чай. Вы, Илья Матвеевич, какой любите, покрепче?
9: Да не надо беспокоиться.
6: Да что вы, Илья Матвеевич, пожалуйста.
9: Не беспокойтесь.
6: Алёш, чайку?
8: Нет, спасибо, Зинаида Павловна, я тороплюсь.
6: А, сейчас. Извините, Илья Матвеевич.
9: Пожалуйста, пожалуйста.
6: Ну, Алёш, давайте ваш тетрадь. Ну, давайте, давайте, давайте. Нет, Алёш. Нет. Давайте-ка с вами решим простенькое уравнение.
9: Чи, а я-то думал,
6: косинус х плюс 3 синус х плюс косинус 3 х минус синус х равняется 3/4. Определите икс, Алёша.
9: Вот-вот, определите икс, Алёша.
6: Давайте я вам... Я помогу, нет, помогу.
9: Ну, что я старый, что ли? Нет, ну что. Спасибо.
6: Пожалуйста.
9: Значит, Зина Павловна, как договорились?
6: Да, в среду.
5: В 1961 год. Всеволод Кочетов, семья Журбиных. Алексей. В первые годы Родионов работает преимущественно над ролями своих современников. В том же 1961 году чти отца своего, Виктора Лаврентьева, роль Максима, молодого физика начала 60-х годов. Характерный признак времени – сдержанность. У него продумано, прочувствовано каждое слово. Он на передовом рубеже времени – у него колоссальная ответственность, много чисто профессиональных забот. Это волевой человек, но человек.
10: Что с тобой, Максим? Почему ушла Тамара?
11: Мама, скажу. Только ответь вначале мне на один вопрос. Тебе понравилась Евстолия?
10: Ты загадками не говори.
11: Севка и она любят друг друга.
10: Ну, я же знала. А что же он сам-то не скажет? Боится, что ли?
11: Наверное.
10: Ты знаешь, я сразу как-то сердцем почувствовала, когда она вчера вошла. И вошла-то она, ну, прям королева. Видишь, Дожине младший сын взрослым стал, а?
11: Ничего, я о ней позабочусь.
10: А что, надо уж заботиться, что ли?
11: Да нет, мама. Она детдомовка, живет в общежитии.
10: Ах, вот как. Сирота, значит. Сирота. Ну что ж, так.
11: Мама, я сейчас тебе кое-что скажу, и пусть это умрет между нами.
10: Нет, ты мне сначала ответь, почему ушла Тамара. Ну, от Севки я всего могу ждать. Привыкла к его фокусам. А ты же старший. Тебе 27 лет. И я привыкла к Тамаре. И вчера было все так хорошо, и все знают, что скоро свадьба и на тебе. Ну, что случилось-то?
11: Мама, Тамара ушла. Я надеюсь, совсем. Возможно, она снова захочет быть у нас, но я больше этого не выдержу. И ничего я ей объяснить не могу. Разные мы. Тебе скажу, теперь выслушай. И никогда об этом не вспомнишь, хорошо? И даже отцу об этом никогда не скажешь.
10: Да. Да.
11: Мам, ты моя мама. Не было у меня лучшего друга. Я не могу быть Тамаре мужем. Не имею права.
10: Что?
11: Мама.
10: Нет!
11: Перестань
10: кричать. Нет!
11: Мама,
10: перестань. Господи, как я боялась! Господи, за что? За что? Сколько раз я говорила, бросай ты эту работу, бросай! Завтра же бросай, слышишь, завтра же! Нам не надо этих денег, слышишь? Не надо!
11: Слышу.
10: Ты мне всю правду сказал, да?
11: Да, мам.
10: Ну, переменишь работу, переменишь.
11: Ну, зачем?
10: Как? Что, уже разве поздно, да?
11: Да что ты, мама, меня еще надолго хватит.
10: Ой, ой, господи!
11: Мама.
10: Господи, как я боялась.
11: Мама, ну перестань. Каждый из нас заранее знает, что можно попасть под облучение. Ведь это как на фронте, как на войне.
10: Ой.
11: Ну считай, что меня ранило. Рана заживет. Все пройдет. Это служба.
10: Ой.
11: Другой я просто не хочу.
10: А мне каково, что тебя не касается? Что...
11: Ну мне было трудно молчать, но если бы не Тамара, выдержал бы, не сказал.
10: За что? За
11: что? Тебе надо объяснить. Не считай меня плохим.
10: Ой, ой.
11: Давай, присядь. Садись.
10: Ой.
11: Садись. Давай, присядь вот к этому столику. Хотя ты его и не любишь. Сейчас я принесу бутылочку вина. Ну-ка, налей сама по стопочке. Ну, стряхнем это наваждение. Сейчас я принесу гитару. Налила.